Давайте подумаем вместе. Судья, свидетель или жертва? Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Деяния апостолов, 24 глава, 16 стих. Толковый словарь живого великого языка Вей Даля поясняет, что совесть – нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке, внутреннее сознание добра и зла, тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка, способность распознавать качество поступка, чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее от лжи и зла, невольная любовь к добру и к истине. В нашей разговорной речи мы часто используем такие выражения: иметь совесть, муки совести, беззазрение совести, сделано на совесть, сожженная совесть, торговля с совестью, диалог совести, суд совести. Все эти словосочетания показывают нам, что совесть – это не просто чувство или определенное состояние человека. Все гораздо серьезнее, чем выглядит на первый взгляд. Давайте посмотрим, что на эту тему говорили мыслители и знаменитые люди разных эпох. Совесть – наш внутренний судья, безошибочно свидетельствующая о том, насколько наши поступки заслуживают уважения или порицания наших близких. Пей Гольбах. Если совесть наш судья, значит, существуют законы, на основании которых совесть нас судит. Согласны? Кто же учредил эти законы и дал ей право нас судить? Лишь тот, кто облег себя в броню лжи, нахальства и бесстыдства, не дрогнет пред судом своей совести. М. Горки. Оказывается, с нашей совестью можно бороться, даже воевать. Вот только зачем? Как говорит Квинтилиан, совесть – тысяча свидетелей. Если это так, то совесть постоянно наблюдает за нашими действиями и контролирует все наши поступки. Опять же, как говорит Паскаль, совесть – лучшая нравоучительная книга из всех, которые мы обладаем. В нее следует чаще всего заглядывать. Интересно, кто написал эту книгу, заложил ее в нас и почему она имеет такую высокую нравственность, когда человечество вокруг настолько испорчено? Совесть карает, иногда даже там, где закон этого не делает, говорит Публици Сир. Когда я собирал эти изречения и размышлял над ними, то мне становилось все интереснее. Задумывался ли ты, дорогой читатель, почему закон совести гораздо выше и строже государственных законов? Опять же, как говорит Публици Сир, раны совести никогда не зарубцовываются. Оказывается, нашу совесть, как какую-то определенную личность, можно поранить, и она от этого всю жизнь страдает. Удивительно. Некоторые просыпаются в разное время со своей совестью, говорит Севрус. Еще лучше. Неужели совесть может заснуть, и если это так, то кто же ее будет и зачем? Говорит писатель Лев Толстой, я знаю в жизни только два действительных несчастья – угрызение совести и болезнь. Почему нам, людям, так плохо, когда нас грызет совесть? И кто дал на это ей право? И опять мы видим, что совесть имеет свой кодекс чести, и нарушение этого кодекса – это потеря чести. Кто же является автором этого кодекса и откуда он появился в людях? Я думаю, никому не придет в голову говорить здесь о миллионах лет и успехах в развитии обезьян, которые были настолько высоконравственными животными, что снабдили нас таким высоким понятием, как совесть. А сами безнадежно ее потеряли и совершенно не мучаются. Как говорит Эбня Эшенбах, человек должен быть властелином своей воли и рабом своей совести. Интересное предложение. Разве быть рабом совести так привлекательно? Что за всем этим кроется? Ведь раб – это тот, кто сам себе не принадлежит. А как же свобода совести? Или, будучи рабом своей совести, становишься по-настоящему свободным? Если это свободным, то от чего?
мудрый израильский царь Соломон говорил следующее. «Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца». Притчам 21 глава, 27 стих. «Каждый человек, рождаясь в этот мир, получает чистую совесть. Проходит время, и люди своими сознательными действиями, греша и согрешая, ибо родились грешниками и иначе не могут, начинают пачкать свою совесть. Она сопротивляется, борется, требует ее очистить, постоянно напоминает об этом, жжет наш разум, не соглашается, болит и кричит. От некоторых действий людям сначала бывает стыдно, неудобно, неприятно. Они пытаются исправиться, но проходит время, и сердце их грубеет, сознание поддается манипуляциям зла. Да и ощущение того, что ты не один такой плохой в этом мире, придает сил бороться с собственной совестью, чтобы заставить ее замолчать. Иногда человек специально, каждый день делает вещи, которые разлагают его душу. Он топчет свою совесть в грязи бездравственных поступков. Несмотря на это, совесть имеет в себе удивительную способность выживать, продолжает действовать, не дает человеку покоя, судит его и требует духовной чистоты. Многие пытаются различными психологическими методами, философиями, психотрюками и нетрадиционными практиками освободиться от тяжести вины. Кто-то старается оправдаться, успокоить совесть, выполняя религиозные обряды и участие в церковных таинствах. Другие заливают ее вином, выключают наркотиками, но она продолжает упрямо требовать своего и не успокаивается до самой смерти. Бывает и так, что люди пытаются найти компромисс с совестью, делая большое количество добрых дел. Не ради добра и любви к людям, не для славы Божией, а именно для того, чтобы заставить молчать совесть. Но она не молчит. И как бы далеко не уходил человек от Бога, задача совести – направлять сознание людей к их Создателю. Именно через совесть стучится в сердце каждому Спаситель, предлагая очистить совесть и душу. Когда-то совесть заставила Иуду бросить 30 серебряников, полученных за предательство Христа, к ногам первосвященников. Но вместо того, чтобы в глубоком раскаянии прийти к Богу, он решил заставить замолчать свою совесть, совершив самоубийство. В это же самое время совесть жгла душу еще одного человека. Это был Петр, ученик Христа. В большом страхе перед преследователями Иисуса, в ночь, когда он был предан, Петр трижды отрекся от учителя. Глубоко осознав свой страшный поступок, он в глубоком раскаянии оплакал свой грех и получил не только прощение, но и стал одним из самых верных последователей Христа, его апостолом. Совесть всегда действует по своему предназначению, а мы с вами принимаем решение, послушаться ее голоса или нет. Например, ты ведь взяток не даешь. Ну, разве только если требуют работники ГАИ. Однако задумайся, ведь от этого зависит, где ты будешь проводить вечность. Может быть, ты пытаешься уговорить себя, что ты не такой уж и грешный, и жизнь ведешь высоконравственную, никому особо ничего плохого не делаешь, никуда не вмешиваешься, стараешься себя не пачкать грязными делами, никогда никого не убил, не обворовал, не оклеветал. Пьешь только по праздникам и только с хорошими друзьями. Правда, не всегда платишь налоги, но ведь другие не платят. Да и непонятно, на что эти налоги вообще идут. В обществе ты стараешься не сквернословить. Ну, иногда только дома и то, когда тебя выведут из себя домочадцы. В бизнесе, правда, иногда приходится говорить клиентам неправду. Но ведь по-другому не продашь товар, зато карьеру делаешь сам. Пусть иногда приходится идти по головам. С гордостью у тебя тоже все в порядке. Ты где-то прочитал, что важно, чтобы в человеке не было гордыни. Поэтому гордишься, когда для этого есть заслуженный повод. Ты стараешься почти всегда говорить правду,
А недосказать, умолчать, выставить в другом свете – это вовсе не обман. У тебя есть знакомые, которые изменяют своим супругам, а ты это сделал всего несколько раз, да и то в молодости. В Бога ты тоже веришь, правда, не живешь, как этого требует Библия, ведь для этого надо от многого отказаться, а ты еще не старый. И так до бесконечности. Ты ведешь переговоры с совестью, пытаясь ее уговорить, убедить и каким-то образом оправдаться перед ней, но она почему-то не молчит. Что с этим делать? Существует ли какой-то выход? Кто может помочь и как? Давай посмотрим, что по этому поводу говорит Библия, которая и является тем законом, на основании которого судит нас наша совесть. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 11 глава. Иисус Христос готов принять нас с нашей обремененной душой, омыть наши сердца своей святой кровью и дать полный покой в сердце. В слове «совесть» я нахожу очень важное слово «весть». Совесть. Любая весть всегда имеет источник и адресат, кому она предназначается. Думается, что вам уже понятно мое мнение, от кого идет эта весть и к кому. В немецком языке слово «совесть» переводится словом «gewissen», и в нем я нахожу слово «wissen». Оно переводится как «знание» или «знать». Так вот, по-моему, совесть – это весть, которая несет человеку знание, как надо поступать и что нужно делать. Прислушайся к ней и не хитри перед собой и перед Богом, так как это самообман, самый страшный вид обмана. Дорогой друг, если ты поставишь все свечи земного шара перед изображениями всех святых на земле, ты не получишь чистую совесть. Ни один, даже самый чистый человек на земле не сможет смыть своих грехов, кроме одного, который умер на кресте Голгофском за нас с тобой. Это Иисус Христос, Спаситель. Он сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Но здесь есть одно условие. Ты должен идти к Нему, не оправдываясь, а глубоко раскаявшись во всех своих поступках, грехах, признавая себя виновным. И тогда твоя душа станет белее снега, и совесть твоя будет тебе не судьей, а другом, который станет свидетельствовать тебе, что ты прощен. И это главное, ради чего стоит жить на этой земле. Андреас Винс.

хотел, я из жизни уйти. Мне 45 лет. Живу в Германии. Такое письмо пишу впервые. Мне очень нравится газета, только вот не могу подписаться. Беру газеты у знакомых, у людей в церкви и читаю. Уверовал я в Бога 6 месяцев назад и окунулся в мир блаженства, доброты и чистоты. Бог меня нашел, когда мне было очень плохо. Я был в пропасти греха и во власти сатаны. За эти 6 месяцев Господь дал столько милости и любви. Я был алкоголиком, потерял смысл жизни, сорвался и начал пить. Не просто пить, а запиваться. Была работа. Шеф терпел меня 4 года. Сначала пил вечерами и приходил на работу больной, не выспавшийся. Деньги все пропивал или проигрывал в казино. Когда не было денег на водку, воровал в магазине. Попадался. Мне присуждали денежные штрафы. Когда не платил, сажали в тюрьму. И тогда меня шеф все еще терпел, ждал из тюрьмы и опять брал на работу. Но когда стал на работу приходить пьяным, уволил. Так я остался без работы и без квартиры, так как квартира была от фирмы. Предпринимал попытки покончить жизнью. Брал таблетки и стакан водки, пытался все это выпить. Но что-то или кто-то вел меня в туалет, и я высыпал таблетки в унитаз и смывал. Теперь знаю, это был Господь Бог. В это время я и обратился за помощью к верующим людям, и они мне помогли. Никогда не думал, что по молитвам, обратившись к Богу, можно избавиться от алкоголя и сигарет. У меня появился смысл в жизни и цель. Цель – быть с Господом, смысл – знать, что у меня будет вечная жизнь. Обращаюсь не к верующим, а к тем, кто Бога знать не хочет. Люди, бросьте все сатанинские похоти, наркоту, блуд, алкоголь, да много что. Придите к Отцу нашему Небесному, встаньте на колени и просите прощения, и Он простит, как простил мне. Жизнь без Бога – это ничто. Мы без Бога никто. Да благословит вас всех Господь, наш всемогущий Бог и Отец. Анатолий К.

Зов души. К Тебе, Господь, душа взывает, и сердцем тянется к Тебе. Прощение она желает, услышь, Господь, ее в мольбе. Ей трудно в мире все оставить, ей трудно грех свой победить, чтоб лишь Тебя, Господь мой, славить, чтоб лишь с Тобою рядом быть. Взывает грешная душа и просит Бога о прощенье, чтоб жить здесь в мире не греша и в Боге обрести спасение. И молит, молит день и ночь, слезами сердца изливая. Ты можешь ведь, Господь, помочь, чтоб снова стала я живая. Я в мире грешном умираю, услышь меня ты и прости. К Тебе, Господь, сейчас взываю, Ты можешь ведь меня спасти. Я в грешном мире заблудилась, и враг души увел меня, чтоб сердце все ожесточилось, он душу в грех завел, маня. И вот усилил он свой гнев, не хочет душу отпустить, он, словно рыкающий лев, меня желает погубить. К Тебе, Господь, душа взывает, Ты не оставь в земном аду. Тебя мне в жизни не хватает, я без Тебя ведь пропаду. Возьми меня в святые руки и от греха меня омой. Освободи от вечной муки, чтоб стала снова я живой. Живой душой желаю быть, и быть всегда с Тобой, мой Бог. Лишь для Тебя хочу я жить, молю к Тебе, чтоб Ты помог. И вот я стала вновь живая, Господь не дал мне умереть, пошел на смерть, меня спасая. Теперь в аду мне не гореть. Душа теперь Христу поет и славит Господа Отца. Лишь им одним она живет для славы Бога и Творца. Алексей Гришин.

Шок от свободы. Прошу вас простить меня за столь долгое молчание. Отчасти были проблемы, но это всего лишь оправдание. Сначала о главном. Меня освободили условно-досрочно за 3 с небольшим года до окончания срока. За ворота зоны я вышел 29 мая. После почти 14,5 лет, проведенных в неволе, это был шок. Но меня встретила любящая жена. А немногим позднее я пошел в церковь. Такое бывает один раз в жизни. Мне не хватает запаса слов, чтобы описать то состояние, которое я испытал, когда в первый раз переступил порог церкви. А 12 августа 12 человек 2012 года приняли святоеводное крещение. В их числе был и я. Теперь я стал членом церкви. С 2000 года я мечтал об этом. И вот Господь по своей великой милости дал мне возможность креститься, то есть засвидетельствовать о том, что я умер для прошлой жизни. Кто-то из членов церкви дал мне алтарь, и там была моя заметка «Я не согласен», в которой я пишу о веротерпимости. Спасибо, что опубликовали. Молюсь и надеюсь, что с Божьей помощью жизнь наладится. Молитесь и вы со мной. Вячеслав Шпагин, Россия.

все как есть. Шлем деньги на годовую подписку на забытый алтарь для нуждающихся. Подпишите кого-нибудь на ваше усмотрение. В этом участвуют еще две сестры по вере, Лариса и Мария. Пусть зайдет 12 раз в чей-то дом алтарь. Пусть рассказы, песни и стихи ободряют душу, а свидетельства людей укрепляют веру. Все из жизни, все реально, все как есть или было. Нет ни масок, ни ретушей. Как же это важно! А для тех, кто Бога не познал еще, пусть звездою станет, приведет к Христу, чтобы все читатели веру обрели и любовью Бога были спасены. Хелене Ниденц.

никому не нужен. Хотя другие уже писали, но и я не могу молчать. Читая бесчетно раз о Викторе Сикорском, каждый раз думаю, сколько в мире рождается долгожданных детей, которые воспитываются любящими матерями в достатке, а они вырастают и становятся пьяницами, наркоманами. А этот человек никому не был нужен, но выжил. Он был нужен Богу, и сегодня он – Дитя Божие, служитель. Очень люблю читать письма от Юлии Задорожной. Ее наблюдения так нужны молодым мамам. Когда я дочитала, и тогда вернется снова весна, все мы соберемся у ног Христа, я заплакала. Благодарю Юлию. Ну а когда я прочитала заметку «Через каждые 10 шагов» от Катарины Никль за сентябрь 2012 года, то захотела ободрить сестричку. «Дорогая Катарина, мы молимся о тебе. Пусть Господь укрепит и поддержит тебя, даст тебе и сил, и терпения, и долготерпения». Нина Тислиук, УСА.

0: Прошу помолиться. Прошу вас молиться о дочери с зятем. Она в больнице, а мне переживания за их детей. И еще большая просьба. Выпишите мне, пожалуйста, газету «Забытый алтарь». Пожалуйста, я вас очень прошу. Зарплата у меня маленькая, часто приходится на медикаменты одалживать. Татьяна Витко, Беларусь.
1: Продлите подписку на газету «Наша родственница в Казахстане». Мы молимся за нее, ее детей и внуков. Они еще так далеки от Бога. Давно являемся вашими читателями. Читаю и папе. Ему пошел 90-й год. И читать сам уже не может. Плохо со зрением. Прошу молиться за моих детей и внуков. Они еще не спасенные, хотя знают о Божьей милости. Эль Кёниг.
0: Выписываю газету брату. Буду молиться, чтобы через алтарь Господь стучался в его сердце. В этом году брату исполнится 63 года. Перенес 3 операции. Пора бы и о душе позаботиться. Примириться с Богом, а Он все богатство стяжает. Помолитесь о нем и вы. Ты.
1: Рада, что получила от вас письмо, но я не могу уже читать. У меня один глаз плохо видит, второй болит. Летом упала со ступенек, сильно головой ударилась и получила 3 перелома ноги возле пятки. Сейчас дома хожу с тележкой. Лучше стало, а вот глаза не знаю, что будет. И теперь я выписала газету до весны. Когда читаю, то молюсь за всех, у кого какое горе. Сама я прожила тяжелую жизнь, родила 6 детей. Муж умер молодым. Прошу, если можете, молитесь за мои глаза, чтоб стало лучше. Катерина Бургард.
0: Дорогие молитвенники, просим, поддержите нас в молитвах о нашем сыне Матиасе с женой, чтобы они вернулись к Богу. Они каялись, всегда были в собрании, но сатана смог обмануть их, и они ищут теперь радости в этом мире. Просим ходатайствовать о них в молитве перед Богом. Благодарю сердечно. Татьяна Вэй.
1: Благодарю, что вы опубликовали мою просьбу о молитве.

0: за моего сына. Прошу вас и дальше молиться, чтобы Господь привел его к покаянию. В 18 лет он покаялся, принял святое водное крещение, приводил людей в церковь, а потом ушел в мир. Сейчас ему 30 лет, остался без семьи и очень тяжело болен. Он совсем один, живет в России, а мы с мужем в Германии. На воссоединение семьи нам не дают разрешения. Муж у меня тоже тяжело болен. Прошу Бога, чтобы он дал мне сил и здоровья дальше молиться за эти нужды. Поддержите и вы меня в молитве. Хелена С.
1: Извините, что не вовремя перевожу деньги на газету. Дело в том, что почта находится в километре, а банк в 2 километрах от меня. А бывает и не здоровится, или погода не дает выйти. Будьте добры, не делайте перерыва в моем абонементе. Одновременно перевожу деньги на подписку алтаря моей знакомой в России. Больше в этом году не могу выписать. Меняю весь протез, придется занимать деньги, но без алтаря не хочу остаться. Мария У. День поста и молитвы читателей алтаря за наших и не наших детей каждый первый вторник месяца.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет.

как важно в это смутное время, изобилующее тревогами и проблемами, иметь надежную гавань, где можно было бы с уверенностью скрыться от бушующей стихии жизни. Где можно найти такую гавань? Кого из людей можно сделать своим поверенным, кому мы могли бы открыть все тайники нашего сердца, все наши смущения, все наши сомнения, все то, что может лежать на нас, как бремя заботы? Есть ли такой человек на земле? Не случалось ли в нашей жизни, что, доверившись кому-то, мы потом оказывались в стыде преданными им? О, наверное, у каждого. Неужели эта проблема неразрешима?

Уровень жизни сегодня слишком высокий, чтобы можно было за ним угнаться. Для многих людей такая гонка требует больших жертв, времени, здоровья и усилий. Крестьяне также втянуты в водоворот этой гонки. Все надо, надо и надо. Кажется, что этому надо не будет конца. Приобрели одно, глядишь, оно уже не в моде, нужно новое, и так постоянно, без конца и края. Но ведь не хочется быть белой вороной, чтобы на тебя тыкали пальцем и говорили: «Фу какой, как не от мира сего». И многие боятся этого «как не от мира сего» и впадают, если не в одну крайность, так в другую. Но истинно христианская жизнь – это отсутствие всяких крайностей. Так где же эта золотая середина, эта грань, отделяющая положительную крайность от отрицательной? Неужели этой золотой середины сегодня нет?

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам 4:6-7.

Дорогие наши слушатели, в глубоком смирении и с благодарностью Господу мы желаем продолжить начатый труд по изданию такого вот аудиожурнала. После некоторой остановки в работе представляем вам 7-й выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня», веряя его, как впрочем и прежде, от всего сердца тому, чье разрешение имеет намного большее значение, чем всех людей. Всех, кто не посчитал за труд поддержать нас в это трудное время своими молитвами, мы искренне благодарим. Да благословит вас Господь Иисус! Иисус.

Каждое утро Творца милосердия в жизни твоей проявлялось. Благодари же Его ты усерднее, чтобы в пути не встречалось. Скорбь, болезни, друзей без участия, все, что волнует, тревожит, в радость большую и вечное счастье Бог превратить это может. Над человеком любовь и жизнедателя, словно небес беспредельность. Пусть же всегда прославляет Создателя наша ответная верность.

Жить легко на земле, когда ноги в тепле у камина, когда все хорошо и ни в чем не имеешь нужды, когда льется в окно нежный запах от веток жасмина, когда ранней весной расцветают поля и сады. Жить легко на земле, когда жизнь, как вода из колодца, и чиста, и тиха, предваряя вечерний закат, и когда под лучи восходящего раннего солнца ты выходишь послушать, как птицы на ветках звенят. Но легка ли тогда, когда душу охватит тревога, когда ты утомлен от житейских волнений и битв, уповая на милость великого, сильного Бога, ощутишь ли ты мир и покой от сердечных молитв? Жизнь полна проблем, и проблемы бывают у каждого. Нет такого человека на земле, которому не о чем было бы заботиться. Повседневный быт с его суетой и нуждами, одиночество, очень часто давящее многих, даже тогда, когда они посреди толпы, различные цели и желания, очень часто несбыточные, тоже прижимающие нас к земле, кому это не знакомо? Кто может сказать, что это ему чуждо? И христианину тоже известны все эти переживания, может даже намного больше, чем светскому человеку, так как его жизнь со Христом, в какой бы степени не была эта жизнь, ставит сразу его в оппозицию миру с вытекающими отсюда поруганиями, насмешками, одним словом, проблемами. Но при всем этом, как это прекрасно, для последнего есть утешение. Это утешение сокрыто в неиссякаемом источнике, и из этого источника мы можем в любое время, в любых условиях и обстоятельствах черпать для себя силу и ощутить мир и покой, незнакомый для светского человека. О, какая благодать! Если бы почаще христиане обращались к этому источнику, если бы почаще открывали просто по-детски свои желания пред Богом, что из этого проистекло бы? Мир Божий, который превыше всякого ума. О вере, детской, наивной, можно сказать, вере, мы поговорим в следующем выпуске журнала, а сейчас хотелось бы обратить внимание каждого христианина на чудную мысль, сокрытую в этом выражении «превыше всякого ума». О, не правда ли, когда мы соприкасаемся с какими-то проблемами, включается наш разум, пытаясь сразу найти оптимальный выход. Он нам советует одно, другое, третье, но не знакомо ли нам такое, что, повинуясь своему уму, интуиции, чувствам или знаниям, мы оказывались в стыде и в еще больших проблемах и запутанностях, чем раньше. Думаем, что каждый не раз испытал такое. Но давайте еще раз обратим внимание на то, что говорит нам Слово Бога. Мир Божий, который превыше всякого ума. Бог лучше нас, нашего ума, знает выход из любого положения, из любого тупика. Для нас тупика, но не для Него. И с каким утешением и наслаждением мы можем воспринять для себя ту истину, что для Него не бывает тупиков? Не стоит ли при этом по-детски доверять Ему и открывать пред Ним все наши проблемы и, более того, желания? Так говорит нам Его Слово. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Какая возвышенная мысль, какая необъятная благодать сокрыта для каждого волнующегося сердца. Мы находимся в неразрывной связи со Христом и Иисусом. Мы – члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Ефесянам 5:30. Невозможно, чтобы какая-то часть самого Господа Иисуса Христа, представляющая какого-то пусть самого слабого и неопытного верующего здесь на земле, была забыта и оставлена им никогда. Пусть каждое сердце помнит об этом. Он, наш Господь Иисус, наше утешение во всем. Его не тревожат никакие обстоятельства. Ему известен конец прежде начала. События не сотрясают ни его престола, ни его сердца. Они всегда довершают его намерения. Он для каждого из нас есть любовь. Его благодатью мы являемся предметами этой нежной божественной заботы. Вместо того, чтобы волноваться и все взвешивать в наших сердцах, нам нужно попросту представить наши просьбы в молитве Богу, ибо мы люди, с сознанием сердца Божьего, ибо Он действительно любит нас. И даже тогда, когда мы еще только составляем свои прошения, к Нему можем уже благодарить, потому что уверены в ответе Его благодати, каким бы ни был этот ответ. Однако это совсем не значит, что мы получим все, о чем попросим, но в наших сердцах пребудет мир Бога. Это также не означает, что наши сердца сохраняют мир Бога, но Его мир сохраняет наши сердца, возлагающие свои бремена на того, чей незыблемый покой ничто не может нарушить.
Где и в чем сохранятся наши сердца? Во Христе Иисусе. Какая благодать! Нужно ли нам прилагать какие-то усилия для того, чтобы быть во Христе и думать о нем? О нет! Нам нужно только научиться по-детски доверять и открывать ему все, малое и большое. И тогда его мир направит наши сердца на него и соблюдет нас в нем, во Христе Иисусе. Как это прекрасно! Как легко и просто! Но, увы, как часто это остается дефицитом среди христиан? Да откроет сам Господь нашим сердцам Святым Духом эти простые истины, но так важные и необходимые в повседневной практике, ибо от этого зависит наш мир и наша уверенность.

кораблекрушений. Новые сокровища старых страниц из рубрики «Дорога ввысь». Продолжение. Начало в третьем выпуске. Эпилог.

0: держи твои.
1: Но рука не разжимается, держит крепко. И он ударил по руке со всей силой, какая еще у него нашлась. Рука медленно разжала пальцы и соскользнула в пучину.

0: Мальте достиг школьного возраста. Жизнь стала казаться ему менее привлекательной, и учитель в школе не всегда хвалил его. К чему он так привык? Наоборот, он часто бывал недоволен и неприятно теребил маленького Мальте за уши. Остальные мальчики при этом, как правило, смеялись, радуясь тому, что этому зазнайке порой приходится так же несладко, как и им. А Мальте и в такие минуты оставался гордым. Он не плакал, а только крепко сжимал губы, и его голубые глаза так печально и с таким упреком смотрели на учителя, что тот беспомощно опускал руки, будучи не в силах долго выдержать такой взгляд. И при ближайшем удобном случае Мальте получал дружеский кивок головой. Тогда Мальте ощущал, что учитель чувствует себя виноватым, и его сердце теплело в великодушном извинении. Мальте хотел быть первым учеником в школе, и, надо сказать, он к этому стремился. С покрасневшими щеками он часами просиживал над своими уроками, но со временем и это перестало помогать. Ни в чтении, ни в математике, ни в письме или ботанике ему не удавалось выделиться среди своих одноклассников. Для его матери это было большим разочарованием, ведь она надеялась, что ее сын станет как минимум учителем. Но все ее высокие, честолюбивые планы разбивались о бездарность Мальте сына. Мальчик хорошо понимал, что печалило Бога. Единственным, чего он не замечал, была надменность его собственного сердца и растущее высокомерие.
1: Что выйдет из сына? В моряки он не годится, да и в учителя тоже.
0: Так думала мать, когда у нее на сердце было очень тяжело от бездарности мальчика.
1: Слушай, Мальте, ты негодник и бездарь. И не будешь ни к чему пригоден, если и дальше в школе будешь показывать себя таким глупым, глупее рыбацких ребятишек. Давай учись!
0: Мальте это не нравилось, его лицо становилось непроницаемым, он осуждающе глядел на мать, тихо выходил из дома, ложился где-нибудь в сторонке на песочек, чтобы ни один человек его не видел, и плакал. Это были слезы жалости к себе. Никто его не понимал, даже собственная мать.
2: Отец, отец, ну почему ты должен был умереть за чужих людей? Приди же к своему Мальте, которого никто не понимает.
0: Никто его не видел, и из сердца этого маленького мальчика, которого когда-то носили на руках, вырвалось отчаянно горькое.
2: Никто меня не любит.
0: У подножия мощной меловой скалы лежал маленький человек, казавшийся сам себе чрезвычайно важной персоной. Он теперь любил убегать сюда и предаваться своим мечтам, представляя себя в них супергероем и стяжая безразмерно славу. Отцы и матери, подумайте о детях. Что сеем мы в их детские сердца? Чистолюбивые мечты об этом свете или стремление в дом небесного Отца? Что в жизни представляет для нас ценность? Престиж и имидж или Господь Иисус? Что предпочли мы, вечность или бренность, свободу во Христе или мира груз? Мы часто забываем, дети видят, все видят в нас и с нас берут пример. Старый учитель был заядлым курильщиком, и неблагодарные ученики, частенько замышлявшие злые проделки, не находили для себя лучшего развлечения и потехи, как разбивать его мундштук. И никогда не удавалось схватить хотя бы одного из проказников, потому что они умели вовремя улизнуть. Мальте был единственным, кто не участвовал в этом безобразии и прятал чувство восторга проделкой, всплывавшее и в его душе под маской гордого неодобрения. Это совсем не нравилось остальным ребятам, и в один прекрасный день пришла расплата с их стороны. Мальте остался в классе один и хотел, пользуясь свободной минутой, еще немного подучить стих. Вдруг через открытое окно влетела трубка учителя и внезапно разбилась на кусочки прямо перед ногами испуганного Мальте. Секундой спустя в комнату ворвался разъяренный учитель.
3: «Наконец-то ты попался, негодник! Ах ты такой шалопай! О!»
0: Он так бронился, и прежде чем Мальте успел сказать хоть слово, схватил его и безжалостно огрел своей длинной тонкой указкой. Но если ребята на улице ожидали услышать, что Мальте заплачет или закричит, то они глубоко ошибались. С его губ не сорвалось ни звука. А когда учитель в конце концов отпустил его, Мальте посмотрел на него гордо и спокойно, да так, что старому человеку стало очень неуютно под этим взглядом больших голубых глаз. В какой-то момент Мальте подумал о том, что надо доказать свою невиновность. Но тут в класс ворвались ученики, и под их отчасти веселыми, отчасти испуганными взглядами Мальте закрыл рот.
2: Лгуны всегда трусы. И если учитель считает меня таким же, пускай, если ему так нравится.
0: Так подумав, он гордо откинул назад голову и уселся на свое место. Учитель уже начал раскаиваться в сердце, допуская мысль, что все могло произойти совсем иначе, и Мальте мог быть совсем не виноватым. При этом он вспомнил отца Мальте, как тот выстоял в самой гуще пламени, да и фрау Эте он немного побаивался. Когда уроки закончились, он задержал Мальте.
3: Мальте, как же ты мог сделать такое?
2: Я этого не делал.
3: Но ты был один в классе.
2: Я не прикасался к вашей трубке.
3: Мальте, тогда кто это сделал?
2: Я не предатель, я никого не выдам.
0: Качая головой, произнес мальчик с большой гордостью.
3: Мне было бы очень неприятно, Мальте, если бы я узнал, что это сделал именно ты. Но все факты против тебя, и ты должен сам признать это.
0: С этого дня отношение учителя изменилось к нему. Он увидел в этом мальчике скрытое геройство, похожее на его отца, с той только разницей, что тот был героем Божьим. Учитель признавал, что доставил немало неприятных минут этому смелому человеку, духовная направленность которого была ему не по вкусу. И он никогда не упускал случая, чтобы возразить ему при людях презрительным тоном. И вот он только что ударил его сына, а тот был точно таким же, как его отец. Но почему он не закричал, как кричат в таких случаях другие? Мальте сдержал свою боль, ничего не сказав матери. И вот на следующий день в школе...
4: Мальте, дурачина! Зачем позволил убить себя? Ведь ты был не виноват!
2: Лучше страдать невиновным, чем быть виновным.
0: Эти слова были произнесены с таким чувством, что Фриц покраснел до ушей и отошел пристыженный. А Мальте весь тот день провалялся на пляже, хотя у него было много заданий на дом. Он так гордился собой.
2: Господь Бог на небесах мог радоваться, что на острове живет такой вот Мальте-Те. А что будет, когда меня скоро выпустят из школы? Ой, что будет? Что же с тобой будет, малыш? Еще вчера так причитала мать. Но она увидит, на что я способен. Я сделаю что-нибудь. Что-нибудь подобное поступку отца. А может и еще более великое. Может быть...
0: Продолжение в следующих выпусках журнала. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем. Послание Галатам, 6 глава, 7 по 10 стихи. Дорогие слушатели, как мы и обещали, ответить с помощью Господа по Его Слову на все задаваемые нам вопросы. Пока мы имеем только 3 вопроса, которым будут посвящены целые выпуски журнала, так как эти вопросы очень серьезны и ответ на них займет немало времени. Первый вопрос задал нам один брат из Запорожья. Он посещает собрание баптистов и не пожелал представиться. Могу ли я быть уверенным в спасении? Когда я покаялся, это было 8 лет назад, я был уверен, что я спасен, а теперь не знаю. Этот вопрос был задан 11 октября 98 года. Второй вопрос. Кто, по-вашему, является христианином сегодня? Неужели вы хотите сказать, что только вы, несколько человек, кто собирается во имя Господа, как это вы говорите, являетесь христианами? Этот вопрос был задан 10 декабря 98 года по телефону. Вопрошающий представился брат во Христе из Киева. Третий вопрос. Не передвигаемый же и давний, которую провели отцы твои. Притчи 22:28. Не передвигаете ли вы межу, которая проведена такими благословенными братьями, как Каргель и Проханов, внося новое в учение и взгляды христиан в нашей стране? Этот вопрос поступил к нам на студию 15 декабря прошедшего года. Его задала непредставившаяся сестра из Запорожья, посещавшая наши совместные конференции по разбору священных писаний, проводимые каждый первый понедельник месяца. Возможно, эта сестра является представительницей христиан веры евангельской, так называемых пятидесятников.

На этом мы заканчиваем наш журнал. Напомним, вашему вниманию был представлен 7-й выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня». С искренними пожеланиями благословения от Господа всем нашим слушателям, наименьшие братья в Господе. Ваши отзывы и вопросы вы можете присылать к нам по адресу: Украина, город Запорожье, почтовый индекс 330-039, абонентный ящик 4312, студия «Свет Вечности», или по телефону 0612, это код города, 651-442.

смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Екклесиаст, 7 глава, 13 и 14 стихи.

0: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
1: Однажды на земле появится человек, который будет управлять всем миром. Библия называет его Антихристом, потому что он будет утверждать, что является Богом во плоти. А знаете ли вы, что у Антихриста будет также собственное вероучение или религия? В сегодняшней передаче мы поговорим об этом, когда будем изучать первое послание Иоанна. Спасибо, что слушаете нас. Надеюсь, вы уже открываете свои Библии на первом послании Иоанна. Мы продолжим чтение с 18 стиха 2 главы и, как всегда, начнем наше изучение с молитвы. Господь, прошу Тебя, когда мы будем продолжать чтение первого послания Иоанна, благослови Твое слово для всех, кто его слышит по радио. Я благодарю Тебя за это и молюсь во имя Иисуса. Аминь. В нашей прошлой передаче мы говорили о том, как Иоанн предостерегает нас от следования за миром и призывает христиан не любить мир. «Если вы любите мир, в вас нет любви очи», — утверждает Иоанн. Мы говорили о том, что в Писании мир изображается в виде блудницы, падшей женщины, и если христианин не любит Бога, значит, он прелюбодействует с миром. В 28 стихе этой главы сказано: «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Предостережение Иоанна относится к христианам. Оно призывает нас оставаться в общении с Иисусом Христом, потому что однажды Он вновь придет на землю, и если в тот момент мы будем не с Ним, нам будет очень неловко. Мы действительно почувствовали бы ужасный стыд при Его пришествии. Если христианин не пребывает в общении с Иисусом, он пребывает в общении с миром. В наших отношениях с Богом нет промежуточного состояния. Если вы не любите Его, вы любите мир. Быть мирским христианином значит быть тем, кто не только общается, но и пользуется услугами проститутки, потому что связь с миром отождествляется в Библии с духовным прелюбодеянием. Другими словами, я хочу сказать, и надеюсь, что никого этим не шокирую, что при втором пришествии Иисуса будут такие христиане, которые в духовном смысле будут как бы держать в объятиях проститутку. Как стыдно им тогда будет. Именно поэтому многие христиане будут посрамлены. Когда Иисус придет опять, окажется, что кто-то, вместо того, чтобы ходить с Ним, обнимает отвратительную проститутку. Библия говорит: «Прелюбодеи и прелюбодеицы, разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Какая горькая и печальная картина! Не любите мира, не того, что в мире. Может быть, кто-то захочет сейчас сказать: «Да, я действительно поглощен суетой мира. Я завидую чужим деньгам, вещам и даже женам. Как же мне освободиться от этого?» Я говорил об этом в нашей прошлой передаче, но мне кажется, кое-что из этого стоит повторить. Я никогда не забуду совета, который дал христианский психолог одной девушке, обратившейся к нему с просьбой помочь ей во взаимоотношениях с ее молодым человеком. Проблема заключалась в том, что каждый раз, когда они оставались наедине, он начинал склонять ее к сексу. И она спрашивала, что ей следует делать. Психолог посоветовал ей просто взять Библию и положить между собой и им. Это должно было помочь им держать себя в руках и избегать ссор. Здесь можно провести духовную параллель. Единственное, что может уберечь нас с вами от мира, этой старой блудницы, — Слово Божие. Больше ничто. Если мы пренебрегаем Словом, мы пренебрегаем самим Богом. Если же мы без внимания относимся к Богу, то скоро убедимся, что соблазны этого мира начинают сильно искушать нас. Божье Слово очищает нашу жизнь. Нам следует пользоваться теми богатствами, которые оно дает нам. Это почти преступление, когда христиане пренебрегают Словом Божьим и его ежедневным чтением. Они могут часами читать журналы или смотреть телевизор и не уделять ни минуты Божьему Слову. Божье Слово очищает. Если вы безразличны к нему, вы становитесь плотским христианином. Слово «Евангелие» имеет очень интересное происхождение. Его корень буквально означает «продавец мыла». Разве это не любопытно? В первом веке нашей эры торговцы мылом шли на рыночную площадь, имея при себе определенный запас товара, и когда народ собирался, чтобы посмотреть, что же такое они продают, они выбирали из толпы самого грязного человека и, поливая его водой, намыливали с ног до головы. Тогда все видели, как чисто моют их мыло, и с удовольствием покупали их товар. Разве это не интересно? Слово «Евангелие» берет свое начало в слове «торговец мылом». Само слово указывает на то, что проповедь Божьего Слова очищает человека. Иисус сказал: «Освети их истиною Твоею». Слово Твое есть истина. Божье Слово очищает человека изнутри. Причина, почему от многих христиан исходит духовный смрад, в том, что они не очищают себя тем средством, которое дает Бог, Его Словом. Представьте себе, друзья мои, что произошло бы, если бы вы не мылись, скажем, месяц. Я думаю, от вас исходил бы не самый приятный запах. В духовном плане происходит точно так же. Если вы пренебрегаете Словом Божьим, вы будете распространять вокруг себя духовный смрад, и нет такого дезодоранта или одеколона, который мог бы перебить этот запах. Вы не сможете скрыть его. Можно, конечно, постоянно повторять «Слава Богу», добавив это выражение к своему лексикону, но все равно будет чувствоваться духовное зловоние. Мир увлечет вас. Как было бы стыдно оказаться в таком положении в тот момент, когда вернется Иисус. Библия призывает нас пребывать в Нем. Это означает быть близким к Иисусу, чтобы стоять твердо и не устыдиться при Его втором пришествии. Не пренебрегаете ли вы Божьим Словом, друзья мои? Не делайте этого. Изучайте его с духовным рвением. Оно очистит вас и приблизит к Богу. Вот такое наставление я хотел вам сегодня преподать, но не думаю, что на этом вопросе стоит далее останавливаться. Давайте продолжим читать с 18 стиха и посмотрим, как изменяется здесь направление мысли Иоанна. Послушайте. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Иоанн говорит: пришествие Христа близко. Только посмотрите, вы слышали, что человек греха, правитель мира, также явится в конце времен перед пришествием Христа. Так вот, такие антихристы уже появились среди нас. Они его предвестники, свидетельствующие о том, что мы находимся на пороге явления настоящего антихриста. К кому могли в первом веке нашей эры относиться эти слова? Я могу предложить вам несколько объяснений этому. В Римской империи было 12 великих цезарей. Один из них, царь Нерон, необычайно жестокий и кровавый правитель. Именно он организовал огромное гонение на христиан. Каждый из этих 12 великих цезарей заявлял, что является Богом во плоти. Так что же, спросите меня вы, это и были те антихристы? Нет, антихрист еще не приходил на нашу планету. Эти императоры были лишь прообразами того, кто появится в конце времен. Антиох Эпифан, правитель времен Ветхого Завета, также был прообразом грядущего антихриста. Он обладал всеми чертами того, кто появится в последние дни. Антиох был ярым антисемитом. Он ненавидел еврейский народ, так же, как это будет делать и антихрист. Антиох пришел в израильскую землю и полностью запретил иудеям поклоняться Богу по закону Моисея. Он издал указ, грозящий смертной казнью каждой женщине, которая позволит провести обрезание своего ребенка в восьмой день. Но, вопреки повелению Антиоха, сотни тысяч иудейских женщин обрезали своих сыновей. Что же сделал правитель в ответ на их непослушание? Он приказал привязать этих детей к их матерям и сбросить с обрыва скалы. Погибли сотни тысяч человек. Невероятная жестокость. Он также принес в жертву свинью, нечистое, по мнению иудеев, животное, на алтаре в Иерусалиме. Он заставил священников есть мясо той свиньи, нарушив запрет закона Моисея, а затем, взяв свиную кровь, окропил ею святое святых, совершив тем самым невероятное святотатство. И это было еще не все. После этого Антиох, этот прообраз Антихриста, поставил изображение самого себя в храме. Интересно заметить, что в книге Откровения именно это делает Антихрист. Он ставит свою статую в святом Божьем храме в Иерусалиме, совсем как Антиох. А знаете ли вы, что Антиох сам присвоил себе второе имя Эпифан? Это еще раз показывает, что он был прообразом грядущего Антихриста. Антиох не получил имя Эпифан при рождении, Он сам назвал так себя. Имя это буквально означает следующее — «явившийся Бог». Не очень-то он был скромен. Антиох был уверен, что он и есть сам Бог всемогущий во плоти. И, друзья мои, человек греха, придущий на землю в последние дни, будет также утверждать, что он и есть Бог во плоти. И большая часть человечества поверит ему. Иоанн говорит: «Берегитесь, мы живем в последнее время, потому что среди нас уже есть злые развращенные люди, которые являются предшественниками будущего Антихриста. Берегитесь их, они несут обманные учения, которые уведут вас от истинного Бога». Что это за учение? Мы узнаем об этом из 22 стиха. «Кто не лжец, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, кто скажет вам, что Иисус не является Христом, несет учение Антихриста». Но что это значит? Имя Иисус божественное. Само по себе оно означает «Господь спасает». Слово же «Христос» по-еврейски означает «помазанник». Божий помазанник. Если кто-нибудь утверждает, что Бог никогда не становился человеком, он несет учение Антихриста. А теперь послушайте очень внимательно то, что я скажу. Есть только одно имя под небом, данное людям, которым мы можем спастись. Мне неизвестно, какого вероисповедания вы придерживаетесь, но я знаю одно. Только Иисус может спасти вас. Он есть Спаситель мира. Бог стал человеком 2000 лет назад. Он облегся в человеческую плоть для того, чтобы отдать свою жизнь за наши грехи на кресте. Только Он один является нашей надеждой. Сатана не хочет, чтобы человек верил в это или знал об этом, и поэтому он старается внушить людям, что Иисус был только человеком. В конце концов, Антихрист заявит, что Он есть сам Бог во плоти, таким образом отрицая, что Иисус был воплощением Бога телесно. Иоанн восклицает: «Берегитесь! Такие учения уже появились в наши дни». Заметьте, в 19 стихе он также говорит: «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Даже в поместных церквях появились люди, которые заявляли, что Иисус не был Богом. Сначала они казались настоящими христианами, но на самом деле они никогда ими не были. Они были притворщиками, лицемерами и лжецами. Даже в небольшие собрания верующих прокралось это учение, но его сторонники очень скоро покинули церковь. Они вышли от нас, но не были наши. Были ли такие люди христианами, потерявшими свое спасение? Нет, они никогда не были христианами. Именно об этом пишет Иоанн. Если бы они были наши, то есть если бы они действительно были рождены свыше, они остались бы с нами. Они не стали бы сторонниками учения Антихриста. Друзья мои, мы с вами можем многому научиться на этом примере. Первый из них — не думайте, что если кто-то ушел из церкви, возвратившись к жизни во грехе, то потерял свое спасение. Возможно, он не терял его. Скорее всего, он никогда его не имел. Иисус рассказал как-то притчу о пшенице и плевелах, растущих вместе. Одно из этих растений истинное, другое только похоже на него. Тот, кто действительно рожден свыше, остается с Богом. Конечно, всякий может впасть в грех, но блудный сын вернется к отцу, потому что он его сын. Он всегда был и остается сыном. Да, он опустился до того, что ел из грязной кормушки мира. Да, он жил среди свиней какое-то время, но он вернулся. Те, кто не приходит назад, не являются сыновьями. Они никогда ими не были. Не знаю, слышали ли вы когда-нибудь историю о блудной свинье. Возможно, она поможет вам более ясно меня понять. В Библии сказано: «Вымытая свинья идет валяться в грязи». Так вот, послушайте мой рассказ. Блудный сын был рожденным свыше Сыном Божьим, ушедшим от Отца. Он опустился до всех грехов мира и, в конце концов, стал кормить свиней. Какое низкое положение для Божьего Сына, не правда ли? Скорее всего, он выглядел тоже как свинья. Он был весь в грязи и ел ту же самую пищу, что и его подопечные — кукурузные кочерышки. Если бы кто-то увидел его в тот момент, то обязательно подумал бы, что такой человек, конечно же, не спасен. Но только взгляните на него. Он живет точно так же, как и мир вокруг него. Он похож на свинью. Но нет, он оставался сыном. Он просто вел себя как свинья. Но мы знаем, что в один прекрасный день блудный сын осознал, в каком ужасном положении находится. Что же я делаю, валяясь в грязи со свиньями? В доме моего отца так хорошо. Я обязательно выберусь из этого свинарника и пойду домой к отцу. Итак, блудный сын перелез через ограду, но тут одна свинья, с которой он познакомился в свинарнике, спросила его. «Эй, ты куда?» «Домой», — ответил блудный сын. «А можно мне с тобой?» — спросила свинья. «Конечно, выбирайся из свинарника и пошли». По дороге свинья помылась, стерла с себя грязь, повязала на шею бантик и даже, наверное, побрызгалась духами, чтобы отбить неприятный запах. Итак, блудный сын вместе со свиньей пришли в дом отца. Придя домой, сын был просто счастлив вновь быть с отцом. Свинье тоже было интересно поучаствовать в торжествах по случаю их прибытия. Дом отца и общение с Богом — это духовное общение. Свинья скоро научилась говорить «Слава Богу», читать Библию и приходить на собрание. Но через некоторое время ей все это надоело. Сын любил духовное общение с отцом. Даже когда он был в свинарнике, он помнил о нем и скучал без него. Но свинья никогда не стремилась обрести это общение. Оно никогда ей не нравилось, особенно в субботу вечером, когда в окно доносилась веселая музыка из соседнего бара. Свинья скучала по свинарнику и своим друзьям. И вот однажды свинья собрала свои вещи и убежала из дома отца обратно в свинарник, где с удовольствием плюхнулась в грязь. Знаете почему? Потому что она никогда не была сыном, она всегда была свиньей. Она помылась только снаружи. Именно так обстоит дело со многими членами местных церквей. Возможно, среди вас, в вашей церкви, есть неспасенные люди. Это те, кто чист только снаружи и готов в один прекрасный день навсегда покинуть церковь и вернуться в мир. Не думайте, что они потеряли свое спасение. Они никогда его не имели. Их чистота

любит вас. 2000 лет назад Он доказал это, послав Своего Сына в мир, чтобы Он умер на кресте, заплатив за наши грехи. Но Иисус не остался мертвым. Через 3 дня Бог воскресил Его, доказав этим, что Он Его Сын. Бог спасет вас, если вы призовете имя Иисуса. Вечная жизнь и спасение — это безвозмездный дар. Его невозможно купить или заработать. Вы не можете его заслужить. Бог даст его вам, если вы просто попросите Иисуса спасти вас. Библия говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Призовите имя Христа прямо сейчас и познайте прощение грехов, о котором мы говорили. А нашу следующую передачу вы сможете услышать через неделю, в это же время и на этой же волне. До встречи в эфире, и пусть Господь благословит вас.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 18. «И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисееву, предтем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: «Я пришелец в земле чужой», а другому имя Елиезер, потому что говорил он: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией. И дал знать Моисею: «Я тесть твой Иофор, иду к тебе и жена твоя, и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему обо всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор: «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом». На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И увидел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал: «Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?» И сказал Моисей тестю своему: «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи и законы его». Но тесть Моисеев сказал ему: «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. И судили они народ во всякое время. О делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. Глава 19. В 3-й месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к 3-му дню. Ибо в 3-й день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу: «Будьте готовы к 3-му дню, не прикасайтесь к женам». На 3-й день, при наступлении утра, были громы и молнии, густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». И сказал Моисей Господу: «Не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее». И Господь сказал ему: «Пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить Господу, чтобы не поразил их». И сошел Моисей к народу и пересказал ему. Глава 20. И изрек Бог все слова сии, говоря: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». И сказал Моисей народу: «Не бойтесь. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам: не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их. И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Глава 21. И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов и дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред судей и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продать ее не властен, когда сам пренебрег ею. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. А если он сих 3 вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийцы. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти, только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан. Но если они день или 2 дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу. Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Если кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. И если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещен о сём, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяина его предать смерти. Если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него. Сына ли забодает, дочь ли забодает, по сему же закону поступать с ним. Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить 30 сиклей серебра, а вола побить камнями. Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его. Также и убитого пусть разделят пополам. А если известно было, что вол бодлив был и вчера, и третьего дня, но хозяин его не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его. Глава 22. Если кто украдет вола или овцу, и заколет и продаст, то 5 волов заплатит за вола, и 4 овцы за овцу. Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Если украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит вдвое. Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть заплатит вдвое. А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего. О всякой вещи спорной, о вале, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен так, что никто сего не увидит, клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего, и хозяин должен принять, а тот не будет платить. А если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его. Если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное. За растерзанное он не платит. Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить. Если же хозяин его был при нем, то не должен платить. Если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену. Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену. А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается за вена девицам. Ворожеи не оставляй в живых. Всякий скотоложник да будет предан смерти. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, то до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она – одеяние тела его. В чем будет он спать? Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси. Немедли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. Отдавай мне первенца из сынов твоих. То же делай с волом твоим и с овцою твоею. 7 дней пусть они будут при матери своей, а в 8-й день отдай их мне. И будете у меня людьми святыми. И мясо растерзанного зверем в поле не ешьте. Сам бросайте его.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Неделю назад при разборе нашей почты мы обещали ответить на вопросы нашего слушателя из Эстонии, Адольфа Гамзякова. Он написал, что получает духовную пищу, изучая Библию по книгам свидетелей Иеговы и адвентистов седьмого дня. В связи с этим он спрашивает, где я могу пройти обряд крещения с учетом изложенного в письме. Ссылаясь на то, что апостол Павел в послании к Ефесянам в 4 главе в 6 стихе говорит «Один Господь, одна вера, одно крещение», наш радиослушатель пишет, что он решил идти путем заповедей и уставов Господа, не причисляя себя ни к одному из вероучений. «Хочу быть просто христианином, без названия, неважно, православный, баптист, свидетель Иеговы или как-то еще». Уважаемый Адольф, это хорошее желание быть христианином, но только вряд ли к христианам можно причислить всех, кто рассуждает о Библии и Боге. В конце литургии православный священник, как правило, провозглашает «Иисус Христос есть истинный Бог наш». Спросите пресвитера Баптистской церкви, кто такой Иисус Христос, и он ответит вам, что это Бог, истинный Бог, принявший человеческую плоть для спасения всего человечества от грехов. А спросите любого, даже самого начинающего и иеговиста, кто такой Христос, и он обязательно ответит «Сын Божий, один из многих сыновей Божьих, сотворенный первым». Из наших изучений книги «Исход» мы знаем, что под именем Иегова Бог открылся евреям, которых вывел из Египта. Он дал им закон, небесный закон, с очень высокими стандартами, выполнить которые человек не может при всем своем желании. Слово Божье говорит, что делами закона не оправдается пред ним, то есть пред Богом, никакая плоть. Поэтому Бог разрешил согрешившему, то есть нарушившему закон и через то подлежащему смерти человеку, приносить в жертву вместо себя животное. Весь этот ритуал мог иметь место только в Иерусалимском храме. Храм уже 2000 лет как разрушен, и, следовательно, нет никакой возможности оправдаться пред Богом и Иеговой. Бог открылся нам в Иисусе Христе. Иисус вместо нас выполнил весь закон до последней точки. И поскольку мы сами не можем выполнить закон и поэтому подлежим смерти, то Он умер вместо нас. Наказание, которое должно было постигнуть нас, постигло Его. Он стал этим самым чистым и безгрешным агнцем, принесенным в жертву за наши грехи. Теперь любой человек может прийти к Нему по вере, и только по вере в факт распятия и воскресения Иисуса Христа получить прощение грехов и вечную жизнь. Склонитесь перед именем Иисуса Христа, исповедайте Ему ваши грехи, Он простит вас, непременно простит и даст вам спасение и вечную жизнь. А уже после этого у вас не будет сомнений, где принимать крещение. Теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Исход». Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы прочитаем о том, как людям были даны 10 заповедей. 10 заповедей – это своего рода моральный кодекс еврейского народа. Они были первой частью закона, полученного Израилем от Бога. Часто раздаются обвинения против тех, кто проповедует Божью благодать. Нас обвиняют в том, что мы якобы недостаточно хорошо понимаем значение и важность закона Божия. Люди заявляют, что мы презираем и отрицаем его, и вообще учим тому, что закон можно безнаказанно и как угодно нарушать и попирать, только потому, что мы проповедуем спасение благодатью, а не законом. Это совершенно неверно. Любой проповедник, который возвещает Божью благодать и знает об истинной природе спасения верой, осознает высший смысл закона. Ответ на эти обвинения дает апостол Павел в 1 и 2 стихах 6 главы послания к римлянам. Он пишет: «Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Друзья мои, Если вы считаете, что вы можете жить в грехе и как угодно нарушать 10 заповедей, то это значит только одно. Вы не спасены Божьей благодатью. Если же вы истинно спасены, то вы хотите быть угодными Богу, и вы хотите выполнять Его волю, которая выражена в 10 заповедях. Поэтому я считаю, что каждый, проповедующий благодать Божию, испытывает уважение и благоговение перед законом Божьим. В 118-м псалме сказано: «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Так что же такое закон? Кто-то определил его как изложение мыслей Бога. Определение это несовершенно. Закон – это выражение мыслей и намерений Бога о том, каким должен быть человек. В законе нет ни благодати, ни милости. Закон – это выражение святой воли Бога. 8 стих 18-го псалма говорит: «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых». Закон требует от вас совершенства. Я никогда не встречал человека, который соответствовал бы требованиям Бога. Закон – это не какое-то расплывчатое и неопределенное понятие, и он не имеет никакого отношения к добрым намерениям. Закон Господа требует абсолютного повиновения, ибо он совершен. Закон Господа справедлив. Наши представления о добре и зле, об истине и лжи всегда определяются тем, кто и что нас окружает, а также нашей падшей природой. А закон есть откровение Бога, который обозначил четкую границу между добром и злом. Как узнать, что есть добро? Об этом говорит нам Бог. Нынешнее молодое поколение, которое жаждет свободы, подвергает сомнению существующие понятия добра и правоты. «Почему воровать это плохо?» – спрашивают некоторые. Против воровства они ничего не имеют, но заповедь «не убивай» им очень нравится, потому что, на их взгляд, государство совершает преступление, когда применяет высшую меру наказания к преступникам. Как они непоследовательны? Они совершенно не знают закона Божия. Почему же воровать или, скажем, лгать – это плохо? Да потому что так говорит Бог. Можно, конечно, сказать, что это хорошо для всех людей. Да, действительно, закон был бы чудесен, если бы человек мог его соблюдать. Человек, однако, не соблюдает закон, и свидетельство тому – тюрьмы, запоры на дверях, необходимость заполнять и подписывать десятки всяких бумаг, прежде чем вы получите кредит в банке. Да, были времена, когда достаточно было одного слова, и само это слово было лучшей гарантией. Но эти времена прошли. Закон стал нормой человеческого поведения. Воровство, ложь и прелюбодеяние есть зло, потому что так сказал Бог. Закон никогда не действует сам по себе. Законодатель должен иметь власть и силу, и Бог приводит свои законы в действие с невероятной силой. Возьмем, например, закон всемирного тяготения. Вы можете подняться так высоко, как только сможете или пожелаете. Но нужно быть осторожным и не забывать, что закон всемирного тяготения не отменить. Опускаться вниз рано или поздно все равно придется. Многие уверены, что они могут постоянно нарушать 10 заповедей, и им ничего не будет. Тут мне вспоминается анекдот о человеке, который прыгнул с крыши Empire State Building в Нью-Йорке. Когда он пролетал мимо 50-го этажа, из окна выглянул другой человек и спросил его: «Эй, ну как дела?» На что тот ответил: «Да пока все нормально». Закон всемирного тяготения еще не дал о себе по-настоящему знать. Еще 50 этажей полета, И этот падающий человек убедится, что ничего хорошего его не ждет. Интересно, что закон, если это действительно настоящий закон, должен выполняться и иметь средства, с помощью которых люди заставляют его выполнять. По этому поводу Бог сказал в 4 стихе 18 главы книги пророка Иезекииля: «Душа согрешающая, та умрет». Закон следует соблюдать. Те же, кто его нарушает, должны нести наказание. Здесь необходимо упомянуть еще об одном заблуждении. Иногда законы благодать путают и помещают в одну систему координат, ставя на одну доску. Поступать так значит лишать закон его величия и значения. В законе нет ни любви, ни благодати. А благодать, в свою очередь, лишается своей доброты и славы, когда ее отождествляют с законом. Она теряет свой чудесный характер, привлекательность и желанность. Отождествление закона и благодати никак не помогает грешникам. Закон провозглашает то, каким должен быть человек. Благодать же провозглашает то, каков Бог. Величие закона необходимо признавать. Закон показывает, кто такой Бог. Закон обнажает ту зияющую пропасть, что лежит между Богом и человеком. В 21 стихе 4 главы послания к Галатам апостол Павел задает вопрос: «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» Да, закон нужно очень внимательно слушать, потому что, когда человека взвешивают на весах 10 заповедей, обнаруживается, что ему очень многого не хватает. Нельзя сравнивать себя с другими людьми и заявлять, что вы, дескать, лучше. Всегда найдется человек, который лучше вас, равно как всегда найдется кто-то хуже вас. Главное то, что вы никак не соответствуете требованиям Бога. Закон также показывает истинное место человека. Закон открывает человеку неспособность преодолеть пропасть, отделяющую его от Бога. 19 стих 3 главы послания к римлянам говорит: «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом». А в 3 стихе 8 главы послания к римлянам апостол Павел пишет: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Вина и грех заключены не в законе, а в нас с вами. Закон – это, как мы уже говорили, зеркало, в котором отражается человек в своем греховном состоянии. Многие, однако, смотрятся в это зеркало и считают, что они выглядят прекрасно. Вспомните знаменитую сказку, в которой героиня спрашивала свое зеркало: «Свет мой, зеркальце, скажи, кто на свете всех милее?» Она, естественно, ожидала, что зеркало скажет ей, что милее всех она. Но зеркало говорило ей правду, а правда состояла в том, что прекрасней был кто-то другой. И сколь поразительно то, что сегодня очень многие смотрят в зеркало, то есть на 10 заповедей в Слове Божьем, и спрашивают то же самое: «Свет мой, зеркальце, скажи, кто на свете всех милее?» Причем они даже не ожидают ответа от зеркальца, а отвечают сами: «Милее всех я сам». Другими словами, они уверены, что соблюдают закон. Друзья мои, вы должны пристальнее смотреть в свое зеркало и внимательно слушать его, а не свой собственный ответ. Не закон сделал человека грешником. Закон лишь показал, что человек грешен. Как мы видели, Закон был дан, чтобы привести человека ко Христу. Он должен был стать нашим детоводителем, взять нас за руку, привести нас ко Христу и сказать: «Тебе нужен Спаситель, потому что ты согрешил». А теперь давайте, наконец, обратимся к библейскому тексту, повествующему о 10 заповедях. 10 заповедей состоят из двух больших частей. В одной говорится об отношении человека с Богом, в другой – об отношениях человека с другими людьми. Прочтем 1 и 2 стихи 20 главы книги «Исход». «И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». В первых стихах 20 главы Бог напоминает, что Он вывел израильтян из Египта, из дома рабства, и на этом основании Он намерен дать им свой закон. Прочтем теперь 3 стих. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». В этой заповеди Бог осуждает многобожие или политеизм, веру во многих богов. Против атеизма нет ни одной заповеди, потому что в те времена люди были еще слишком близки к сотворению мира и к откровению Бога. Атеисты стали появляться во времена правления царя Давида. Их тогда прозвали безумцами. В первом стихе 52-го псалма говорится: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». А сегодня атеист может стать профессором колледжа. Его могут считать большим интеллектуалом, но Бог говорит, что атеисты – безумцы. Сегодня так много атеистов, потому что мы уже далеки от сотворения мира, и люди не хотят более принимать откровение Божие, записанное в Библии. Бог сказал Израилю: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Бог дал народу Израилеву такое указание, потому что в то время человеку было очень трудно удержать равновесие и не начать поклоняться множеству богов. Сегодня, однако, модно не поклоняться вообще никакому богу. Какие перемены все-таки произошли в истории? Но остается незыблемым факт, обозначенный в этом стихе. Бог осуждает политеизм. Апостол Павел рассуждает на ту же тему в стихах с 21 по 25 первой главы послания к римлянам. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь». Прочтем теперь 4 и 5 стихи. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня». Некоторые могут подумать, что эти стихи к нам сегодня не относятся. Однако 5 стих 3 главы послания к Колоссянам говорит: «Любостяжание есть идолослужение». Все, чем вы занимаетесь, особенно если вы всецело себя этому отдаете, становится вашим богом. Многие люди, например, не поклоняются Вакху, старому греческому и римскому богу виноделия и пьянства, но они, тем не менее, поклоняются бутылке. Сегодня в нашей стране живут миллионы алкоголиков. Компании, которые производят спиртные напитки, взахлеб рассказывают, какие огромные налоги они платят, тогда как на самом деле они не платят ничего за тот вред, который наносят своей продукцией. Все это всего-навсего пропаганда и промывание мозгов. И люди поклоняются ложному божеству, Вакху, хотя они, может быть, этого совсем не признают. Другие поклоняются Афродите, богине любви, третьи поклоняются деньгам. Все, чему вы отдаете свое время, сердце и душу, становится вашим богом. А Бог говорит, что мы не должны иметь богов пред лицом Его. Прочтем 7 стих. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Произносить имя Господа напрасно – это то же самое, что богохульствовать. Сегодня этот грех особенно распространен, но эта заповедь осталась, и никто ее не менял. Произносить имя Бога напрасно – это богохульство, потому что Он Бог и Он свят. А еще такое поведение говорит о бедном словарном запасе. Многие люди не могут выразить свои мысли, не выругавшись. Один человек, который пришел к Богу несколько лет назад в Техасе, рассказывал мне: «Когда я покаялся, я не мог произносить больше половины всех слов, какие знал». Прочтем теперь 4 заповедь, стихи с 8 по 11. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7 – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих, ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7 почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». День субботний был дан народу Израилеву очень необычно. Это был обет, знак связи между Богом и народом Израилевым. О нем мы подробнее узнаем в стихах с 13 по 17, 31 главы книги «Исход». Сам день недели, на мой взгляд, не так важен. В конце концов, из-за всех изменений, которые люди вносили в исчисление дат, сейчас невозможно сказать точно, является ли суббота по нынешнему календарю 7-м днем или нет. Мне кажется, что нет. Но не в этом дело. Потому что совсем не важно, какой именно день мы празднуем как субботу. Мы соблюдаем день, который называем воскресеньем, хотя на самом деле для нас важно в первую очередь то, что именно в этот день наш Господь воскрес из мертвых. Но эту тему мы еще обсудим, читая книгу «Исход». А сейчас мы переходим к той части заповедей, в которой говорится об отношениях человека с другими людьми. Эти отношения начинаются в семье. Прочтем 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Отец и мать должны быть в почтении у своих детей. Мы поговорим об этой заповеди позже. Прочтем 6 заповедь, 13 стих. «Не убивай». Этот стих используют люди, которые выступают против войны. Я разговаривал о нем со мной.

А вот седьмая заповедь, которая содержится в 14 стихе – «Не прелюбодействуй». Мы с вами живем в разгар сексуальной революции. В самом сексе нет ничего нового, и он по-прежнему остается прелюбодеянием, если совершается вне брачных уз. Бог ясно об этом говорит, хотя некоторые считают, что людям удалось отменить эту заповедь. Это не так. В 15 стихе содержится восьмая заповедь – «Не кради». Здесь я хотел бы заметить, что если вам позволено прелюбодействовать, то тогда вам позволено и красть, и убивать, и так далее. Все это неразрывно связано. Если можно заниматься одним, то значит можно заниматься и всем остальным. И наоборот, если одно зло, то зло и все остальное. И вот девятая заповедь в 16 стихе. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Проще говоря, человек не должен лгать. И десятая заповедь в 17 стихе. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Любостяжание, как сказал апостол Павел в 5 стихе 3 главы послания к Колоссянам, есть идолослужение. Это тоже один из величайших грехов нашего времени. Таким образом, Бог осуждает убийство, прелюбодеяние, воровство, лжесвидетельство и стяжательство. Мы продолжим разговор о 10 заповедях и о законе в следующей передаче.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Алексей Найдион. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Зураб Хурция из Московской церкви на Лосинке.
4: Приветствую вас, дорогие друзья!
3: Дорогой брат, я хочу предложить тебе в начале нашей программы, чтобы мы обратились к нашему Господу и попросили благословения на эту программу.
4: Хорошо. Дорогой Господь, благодарим Тебя, Отец наш Небесный, за Сына Твоего Единородного Господа и Спасителя Иисуса Христа, который умер за нас на кресте, пролил свою святую кровь, чтобы даровать нам вечную жизнь, свободу от греха, Господи. Благодарим Тебя, Отче, за эту жертву, за Твою безграничную любовь к нам. Благодарю Тебя за Твою заботу в каждом дне о нас, за то, что хранишь в своей руке, благословляешь, вот даешь возможность вот сейчас нам здесь через это замечательное радио являть Твои дела, Господи, свидетельствовать о Тебе, о Твоих чудных делах, которые Ты творишь и творил, Господи. Благодарим Тебя за все Твои благословения и милости. Уверяем все в Твои любящие, заботливые руки. Тебе, Боже, честь, слава, хвала, благодарение, поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
3: Аминь. Слава Господу действительно за такую возможность, что мы можем другим людям, которые находятся в местах лишения свободы, рассказать именно о Нем, о Господе нашем Иисусе Христе. Я думаю, что прежде чем нам начать рассказ о том, как Господь коснулся твоего сердца, я хотел бы все-таки просить тебя рассказать о той жизни, которая была у тебя до встречи с Господом Иисусом Христом.
4: Хорошо. Меня зовут Зураб, как вы уже, наверное, слышали. Мне 33 года. Родом я с Грузии. Хотел бы, вот, имея такую возможность, засвидетельствовать вам и рассказать о тех чудных делах, которые творит Господь в жизни тех людей, которые ищут Его. И Он сам их находит. Я вырос без родителей. Моя история ничем не отличается от истории многих тех людей, которые находятся в местах лишения свободы. Ну, сами знаете, что ждет ребенка, который вырос без родителей. В большинстве случаев, естественно, тюрьма. Ну, она и меня ждала. Ну, занимался чем? Занимался нечистыми делами, воровал, грабил, ничего хорошего в жизни не ждал, другого пути не видел, и рядом не было бы никого, кто бы показал, наставил там, не знаю. В общем, как следствие, попал в 22 года в места лишения свободы. Это была Новгородская область, город Боровичи, туберкулезная колония. Болел туберкулезом, вторая группа инвалидности была. Смертность была ужасная в колонии. Естественно, не прошло незамеченным то, с какой скоростью люди покидали этот мир. Бывали дни по 4 человека выносили с колонии. Хочешь не хочешь, задумайся о том, что ждет тебя, возможно, завтра, так как все в руках Божьих, тем более сам болел этой же болезнью. Стал задумываться о вечности, стал искать Господа. Но до того, как обратился к Нему, я вообще, можно сказать, практически ничего о нем не знал. Увлекался всякими философскими течениями, литературой. Я сейчас понимаю, что это уже был поиск Бога. В конце концов, меня слышал кое-что о Христе, о том, что Он умер и воскрес. И как-то все-таки христианином считаюсь, православным, хоть и плохим там, в определенной степени все равно христианин, номинальный, так сказать. Ну, дай-ка где-нибудь прочитаю о Христе, все-таки интересно, умер, воскрес. И эта фигура меня стала как-то манить, тянуть к себе. Отыскал Евангелие, узнал, что там написано о Христе. Стал читать Слово Божие. Настолько оно меня затянуло, можно сказать. Ночами напролет зачитывался, когда дошел до Евангелия от Иоанна, мне открылся Господь. Именно через это Евангелие, оно моим любимым, я его считаю, потому что в этом Евангелии раскрыта божественная сущность Христа как Бога любви. И так оно сильно коснулось моего сердца. После Евангелия от Иоанна я прочел послание Павла, они вообще меня вывернули наизнанку, и Господь мне показал и сказал, какое есть на самом деле, несмотря на свое определенное представление о себе. Мне трудно было с этим не согласиться. Я понял, какой есть Бог на самом деле, и что Он от меня хочет, какой жизнью я должен жить, чтобы соответствовать званию христианина. Ну, я не знал ни о каких евангельских церквях, слышал, что за границей где-то есть католические церкви, там и еще какие-то там протестантские. В общем, я считал, что эта Библия написана, и то, что я узнал с нее, я считал, что это написано для тех людей, которые уходят в монастырь. Ну, я как бы закрыл эту книгу, думаю, нет, я не смогу так жить, это для монахов. Ну, и как бы это, вроде бы все прочитал, пытался также отнестись к этой книге, как и к остальным книгам до того, как я прочел Евангелие. Но Слово Божие живо и действенно все-таки. Стал обращать внимание на то, что внутренне происходят все равно какие-то изменения. И поначалу не понимал, с чем это связано было. Но, тем не менее, освободился после первого срока, стал заниматься теми же делами. Но отношение уже к этим делам изменилось. Я не мог себе объяснить, но я стал задумываться о тех людях, у которых я, допустим, краду, у которых я граблю. И как думаю, вот сижу так иногда сам собой рассуждаю, думаю, ох, какой романтичный стал, или лиричный, я не знаю, какое слово больше подходит. О людях стал думать. Раньше удовольствие получал от того, что я грабил, а тут и вот такое копание какое-то внутреннее, думаю, что же со мной происходит, что ну, не так все, как раньше. Потом вспоминаю, с чем это связано. Прямо вот слово такое, Евангелие. Ты читал Евангелие, ты знаешь Слово Божие. И все, у меня даже были такие мысли, думаю, зачем я вообще прочитал эту книгу. И как следствие такой же жизни меня опять снова закрыли, посадили второй раз, приехали в Сибирь, Кемеровскую область. Поселок Яя, зона строгого режима. Я сначала там сидел в бараке, потом поставили мне здоровую группу и перевели в обычный барак. Ну, что о жизни в Сибири можно сказать? До того уже доходило просто, не знаю, от отчаяния уже не знал, что думать вообще. Иногда даже думать не хотелось. Уже столько всего передумал. Ничего не складывается в жизни. Думаю, почему так происходит со мной? Ну, вроде там ни наркоман, там, ни алкоголик. Думаю, что же так, почему же так все складывается? Как же найти выход с этого положения? Ну и Господь сам находит и предоставляет этот выход, если начинаешь его искать всем своим сердцем.
3: Спасибо, Зураб. Я хотел спросить, вот второй раз ты, когда был осужден, большой срок ты получил наказание?
4: 4,5 года.
3: 4,5 года. Ну, для каждого человека свой срок всегда кажется.
4: Ну да, в общей сложности 8 лет отбыта.
3: Вот я хотел еще немножко вернуться вот к тому времени, когда ты начал читать Евангелие в Боровичах.
4: Да.
3: Вот скажи, это было совершенно свободно, ты нашел Евангелие, или это какой год был вообще?
4: Это был где-то, наверное, год 95-й. Может быть, 6-й,
3: ну,
4: где-то
3: вот это уже, года. Когда свободное Евангелие могло проникать в места лишения свободы. И да. Что же, вот скажи, кроме тебя, вот у тебя было какое-то вот вообще представление, кто-то еще эту книгу читал в этой колонии или нет? Или вот, может быть, ты один ее только прочитал?
4: Я просто не слышал о том, чтобы там собиралась какая-то группа. Были там еще пару человек, которые вот так вот прочитали Евангелие, как-то вот пытались там организоваться. Даже там в библиотеке встречались, там общались, но как такового такой вот общины христианской не было, можно сказать. Потом я слышал, что там организовалось, слышал, что братья туда ездят, проповедуют. В этом плане все вроде наладилось там, слава Богу. А вот при мне еще такой вот организованной общины не было. Было такое общение, вот просто вот узнаешь, там кто-то что-то тоже, там вопросы, естественно, возникают в процессе там чтения Евангелия.
3: Да, вот именно, вопросы всегда возникают при чтении Евангелия, и как вот эти они, как они получали свое разрешение. И еще, знаешь, у меня мысль какая появилась после твоего рассказа. Вот не думаешь ли ты, что вот если бы все-таки там было организовано тюремное служение или вот посещение братьев, какое-то наставление или даже ваше общение внутри вот просто зоны, то, может быть, вот не было бы того последствия, когда ты вышел на волю?
4: Скорее всего, я думаю, что не было. Я думаю, что не было, потому что... А с другой стороны, как говорят, на всю воля Божия. Наверное, тогда я еще не был готов. Но если так вот прямо ответить на ваш вопрос, я думаю, все-таки второго раза, наверное, не было.
3: Ну, в Писании написано, что «наставь юношу при начале пути его». Да? Вот.
4: Так что тот труд, который совершают братья там, он очень ценен, и, на мой взгляд, он жизненно необходим. Это одно из поручений Господа – идти туда и проповедовать, так же, как и в другие места.
3: Хорошо, Зураб, мы вместе с нашими радиослушателями сейчас послушаем песню, а потом еще вернемся уже в поселок Яя Кемеровской области.
4: Давайте.

0: Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях Зураб Хурция из Московской церкви Новосинки. Зураб, ну, давай мы все-таки вернемся вот в этот поселок с таким интересным названием Я-Я.
1: Да. Я-Я, ну, это находится на севере Кемеровской области, поселок небольшой. Жизнь там интересная, бурлила, и сейчас, наверное, бурлит. Ну, мне хочется все-таки приблизиться к христианской теме.
0: Я именно это и имел в виду.
1: Как Господь продолжал со мной свою работу.
0: Да, или ломку, хочу, можно так сказать?
1: Можно так сказать, обработку, можно и так сказать, как он меня обтесывал, как он меня приближал к себе.
0: Да, как, вот это вот очень интересно.
1: Как он меня открылся в полной своей, так вот можно сказать, любви. Я просто тогда еще не понимал многих вещей, потому что не было, и в той колонии тоже не было общины христианской. Просто я вспомнил опять о Христе, вспомнил о том свете, который я увидел в этой книге, и стал опять зачитываться, потому что доходило до такого состояния, что просто от безысходности, от, ну, вообще от всей текущей жизни такие ужасные мысли в голову приходили. Я думаю, многим из вас, сидящих там, они тоже не давали покоя. Ходил и сутками вынашивал планы, кого и как буду убивать, когда освобожусь. Причем каждый день все страшнее и страшнее. Казнь придумал, все изощрённее. Потом я понимал, что мне надо избавляться от этих мыслей, потому что они меня доводят уже до душевного расстройства. Или, как говорят, проще начинает ехать к крыше. Мне не хотелось превращаться просто вот такого вот какого-то отморозка. Я понимал, что... Ну, это не моя жизнь, и не хотел следовать такой поганой жизни. Хотел что-то изменить, я не знал, как. И вспомнил о Слове Божьем, ну, дай-ка я почитаю о Христе. Я что-то так вспомнил просто вот о Христе, вот мне захотелось вот опять о нем что-то узнавать, что-то читать. Вот такая вот внутренняя какая-то тяга опять к нему появилась. Открыл псалтырь, стал зачитываться им.
0: Вот такой вопрос. Открыл псалтырь. Где ты взял второй раз Евангелие? Вот мне интересно. Вот ты захотел почитать Евангелие. Где ты взял его?
1: Спрашиваешь. Я сейчас точно не помню, но если захочешь в колонии, мне кажется, ты в любой колонии найдешь Евангелие.
0: В библиотеке или просто в отряде?
1: Я не могу. Наверное, в отряде у кого-нибудь спросил. Я, честно говоря, не помню.
0: Хорошо, продолжи.
1: Насчет псалтыря. Стал так вот зачитываться тоже. Не просто зачитывался, прям вот псалтырем, псалмами Павла, псалмами Давида, извиняюсь, я стал обращаться к Господу, я стал обращаться к Нему, стал просить помощи, чтобы Он избавил меня от всего того зла, которое меня переполняет, не просто переполняет, а давит прям по всю горло. Не знал, как от этого избавиться. И вот после того, как прочитал псалтырь, сразу такое облегчение на душе, прям как бальзам такой от Господа. И все, я стал все глубже и глубже познавать все больше и больше Господа. Потом понимал, что и не хотелось, чтобы повторилось то же самое, что было после первого моего срока. Я понимал, что если я решил посвятить себя Господу, то необходима церковь, надо найти эту церковь. Я не разбирался в этих конфессиях, там, в протестантских, кое-что узнал, что есть вообще евангельские церкви в России, но они чем-то друг от друга отличаются. Я вот стал искать уже церковь, в которую мне необходимо было прийти после освобождения, иначе я знал, что я покачусь обратно. Опять это болото меня засосет так же, как и в прошлый раз.
0: То есть все-таки Господь тебе открыл, что вот без общения
1: Господь
0: христианского.
1: Дает Он и понимание, и разумение, и мудрости тоже дает. Без общения, опять же, могу повториться, я уже говорил до нашей беседы, до нашего эфира о том, что уголек, он, если один, он быстро гаснет, а когда и вместе, то костер разгорается сильно. И вот любимые слова хочу привести из Ветхого Завета Иеремии, которыми я воззвал Господу. Я просто прочитал их так вот первый раз в поселке Я. Глава 33, стих 3. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». К чему я читаю этот стих? Я со здоровьем начались проблемы, там что-то гипертония, врачи сказали, там сердце так схватывало, бывало, выбегал прямо на улицу там по ночам подышать. В общем, со здоровьем начались проблемы, и, естественно, не хотелось так далеко и от дома, и от родных, от близких помирать там где-то. Я так Господу как бы в какой-то степени условия поставил. Боже, вот ты обращайся, я верю, что это твое слово, ты обращайся ко мне через него, воззови ко мне. Вот я к тебе вызываю, покажи мне это великое и недоступное, чего я не знаю. Насколько я понял о тебе, ты всемогущ, ты можешь сделать все. Вот я прошу тебя, помоги мне освободиться отсюда вот поскорее. Хотя, в принципе, это невозможно. Потому что у меня ни паспорта, ни прописки, еще иностранец откуда-то там с Грузии, непонятно там откуда. В общем, я еще и в Сибири нахожусь. Мне отрядник сказал вообще, и не надейся там на какое-то УДО или еще что-то. Но Господь, Он действует не только через свое слово, через братьев, сестер, Он действует через неверующих людей, через друзей, в том числе с прошлой жизни, хоть и греховной. Ко мне приехал друг, проще говоря, чтобы много не разглагольствовать сейчас на эту тему, он мне, можно сказать, вытащил с колонии, и вот, по милости Божией, я просто в шоке был, как было не поверить Богу, я не знаю, Он столько чудес в моей жизни сделал, вот я хотел именно рассказать об этом чуде, о том, что для Господа, да, нет ничего невозможного. Дальше уже в христианской моей жизни было еще много чудес, просто времени не хватит о всех рассказывать, и одно из этих чуд – это то, что я сейчас здесь тоже нахожусь, имею возможность вот так вот с вами общаться и рассказывать тем людям, которые находятся в заключении, о том пути, который предоставляет вам Господь, и вы, все зависит от вас, от вашего выбора. Хотите ли вы продолжать вот эту негодную, грязную жизнь, или хотите вы изменить ее? Я для себя понял, что внешними какими-то факторами моя жизнь не изменится, даже если я освобожусь, там куда-то кто-то меня устроит, хорошо буду зарабатывать, я понимал, что внутренне я останусь такой же, я все равно попаду обратно в тюрьму. Получался такой замкнутый круг. И когда я прочитал Слово Божие, Господь мне открыл, что только вот Слово Божие и только полная отдача Господу способна изменить внутренний человек, изменить ваши отношения к самим себе, к окружающим, к родным, к близким. Я знаю, будут сомнения, будут всякие мысли, я дьявол лезть, в том числе в голову, там, об отношениях в семье, с друзьями, все уладит Господь. Только уповайте на Него и полностью отдавайтесь Ему. Для Него нет ничего невозможного. И он и ваших друзей через вас в церковь приведет, и они преклонятся перед Ним, и ваших родных, и близких. И все это я говорю не просто от себя, а по Слову Божьему. Если будете веровать, то спасетесь вы и весь ваш дом.
0: Спасибо, брат. Я хотел бы задать тебе такой вопрос. Вот мы дошли до такого момента, вот, ну, будем говорить, радостного в твоей жизни, что ты вышел за ворота колонии. И что же дальше? Вот я так понимаю, что этот человек-то был неверующий, да? Вроде опять старая история начинается. Как же у тебя сложилось?
1: Есть одна деталь тоже в этом моменте. Он неверующий, да, и он очень мне дорог, и сейчас дорог, и тогда был дорог. Я дорожу своими друзьями. Он мне как родной, как брат родной, вот так вот можно сказать. Я понимал, что если я сейчас освобожусь, тем более он такое дело для меня сделал, как бы приехал, все дела бросил с Москвы в Сибирь, там нашел, там все вопросы решил, вытащил меня. Я не понимал, как я смогу к нему относиться, уже будучи христианином. И у меня начались сомнения, опять же, приходить в голову всякие мысли. Думаю, если я с ним сейчас там опять встречусь в Москве, как бы не покатило все по-старому. А как же мое обещание служить Господу? И я стал просто в молитве приносить это к Господу. Я стал Господа просить, чтобы Он усмотрел, Он разрешил как-то этот вопрос в отношении с ним, чтобы он его сердце обратил к себе, и чтобы мы вместе с ним могли посещать церковь, там трудиться для Господа. Так вот обращался я в своем сердце к Богу. Но у Бога свои планы, и на него в том числе, пока этот процесс освобождения шел, его тем временем в Москве ловят и депортируют в Грузию. И он не имеет права 5 лет на территорию России въехать. И вот, а я приехал в Москву, ну, устроился на работу, тоже друг помог, один старый. Потом стал понимать, что нужно искать церковь. Нужно искать, чем быстрее, тем лучше. Но я еще не мог определиться, в какую церковь мне ходить. Я бы не хотел сейчас этой темы касаться, там, межконфессиональной. Но Господь для меня усмотрел церковь на Лосинке. Я пришел туда, а попал, как я туда? Я позвонил по телефону может быть, даже ваше радио. Скорее всего, ваше, потому что, да, скорее всего, это ваше радио было. Мне кажется, я сюда позвонил. Я сказал, нет ли в Бескудниковском районе какой-нибудь церкви баптистской рядом там в районе, чтобы можно было посещать. А кто-то, я опять же, вот почему-то мне так кажется, что я именно вам звонил, потому что у меня был телефон на радио какого-то в Москве, возможно, вашего. И мне ответили, что, ну, я о себе так немножко сказал, что освободился с места лишения свободы, и вот хочу ходить в церковь, общаться, прославлять Господа. Мне сказали, что вот как раз есть такая церковь, которая непосредственно связана с тюремным служением, вам там будет неплохо. И я иди туда, дали мне адрес, я поехал. Ну, вот так, благословенная церковь, братья благословенные, трудятся так. Вот Господь усмотрел. И работа, главное, так тоже, я не знаю, мне просто слов не было. Я работал в одном районе Москвы, и я просто физически не успевал ездить почти в противоположный район в церковь. И по времени как-то не получалось. И в выходные тоже, в воскресенье, я знал, что надо в церкви быть, нельзя работать. Это грех, в конце концов, надо Господу посвящать этот день. И Господь таким чудным образом усмотрел и место работы тоже рядом в церкви, с церкви, там буквально пешком, там минут 15 до моей работы. Я так был рад вообще. Ну и вот, 4 года, может быть, немножко поменьше, я нахожусь и являюсь членом церкви на Лосинке, которая несет тюремное служение.
0: Спасибо, Зураб. Ну, 4 года – это так, мельком ты одной фразой не отделаешься от нас. Я думаю, сейчас мы подробнее об этом поговорим с тобой, про эти 4 года, потому что это тоже очень важно. А пока что выслушаем пение.

0: Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях Зураб Хурция из Московской церкви на Лосинке. Дорогой брат, я хотел бы, чтобы мы немножко вернулись назад. Мы пропустили такой важный момент, как история твоего покаяния. А наша программа, она всегда касается этой темы, и мы считаем, что это важно. Это, так сказать, гвоздь программы. Поэтому, вот, пожалуйста, расскажи нашим слушателям, как вот Господь действовал в тебе и привел тебя, твое сердце, к покаянию.
1: Ну вот после освобождения, ну, прошло буквально там, я не знаю, месяца 2-3, я не хотел медлить с этим процессом, потому что я уже понимал, кто такой Христос, и что Он умер за меня, пролил свою святую кровь, страдал, отдал свою жизнь для того, чтобы простить меня. И я понимал, что мне нужно покаяться и принять Господа в свое сердце, принять Его как личного Господа, как Бога любви. Я знал, что Он живет во мне уже Духом Своим Святым. Тем не менее, мне нужно было это покаяние. Я стал интересоваться, как это сделать. В итоге служители, я обратился к служителям. Служители сказали, что мне надо преклонить колени и о всех своих грехах, которыми я грешил там, в течение жизни. Естественно, все я не мог вспомнить, они мне и предупредили. То, что смог вспомнить, чтобы все это я сказал, произнес, назвал грех своим именем, открыл его перед Господом, именно то, что я вспомнил, чтобы ничего там нигде не утаить, все вынести во свет, чтобы я все это сказал, произнес перед Господом. Что не вспомнил, не вспомнил, но тогда вот нужно было все вспоминать, все, что приходило на память. Ну, я и так и сделал, все, что вспомнил, все принес Господу, и слава Богу, что я долго не тянул, я понимал, что необходимо тоже крещение принять и становиться полноправным церкви, членом Церкви Христовой, служить Господу и прославлять Его.
0: Видно, что Господь хорошо так уже тебя взял под свой контроль, и уже не было у тебя мыслей. Вот, ведь согласись, что у тебя был выбор, да, постоянно. Вот наша программа называется «Выбор». Вот, например, когда ты вышел, да, идти на работу, на какую работу. Наверняка ты не все работы для тебя были приемлемы, согласись? Вот, ты понимаешь, о чем идет речь. Вот, и то есть постоянно в это время перед тобой стоял выбор. И вот как в этом случае ты поступал? Молился или ты уже имел какую-то ясность от Господа?
1: Ну, насчет выбора, это понятное дело, Господь, Он всегда предоставляет человеку выбора, он, у человека свободная воля, тем более у христианина. Насчет выбора работы там или других каких-то там вещей, я старался всегда руководствоваться библейским принципом. Для меня самый большой авторитет – это Слово Божие, Священное Писание. Священное Писание, я мог прислушаться к мнению там, брата, там, сестры, не знаю, но тем не менее старался все подводить под Писание, потому что, ну, Господь, Он сам дает мудрость и разумение, как поступать в той или иной ситуации. Я думаю, особо труда для христианина это не составляет, тем более, если ты идешь за Христом, следуешь за Ним, не знаю, ну, смиряйся перед Ним в каждом дне, в каждом часе, отдаешь всего себя Ему. Можно ошибиться, конечно, тем не менее, Господь ведет по этой жизни, по следам Христовым.
0: Хорошо. Зураб, скажи, вот какие твои впечатления первые были о взаимоотношениях в церкви? Ты говоришь, что вот церковь на Лосинке. Нам эта церковь хорошо известна и давно известна, именно как вот лидер тюремного служения в Баптистском братстве. Но мы знаем, может быть, так сказать, вот внешняя сторона. А вот внутри, какие взаимоотношения между людьми? Что вот привлекло тебя именно вот в жизни этой церкви?
1: По поводу церкви на Лосинке, я могу сказать, что благодарен Господу за то, что Он меня привел туда. Иногда я так вот задумываюсь, даже думаю, ну, я уезжал там в Самару, ездил там в Казань, ездил, не знаю, не могу я как-то без этой церкви, уже настолько она родная, настолько близка стала, просто как одна дружная семья, когда там болеет один член, болеет все тело, когда с кем-то что-то происходит, переживают практически все, молятся как-то, друг о друге заботятся. Я там увидел любовь, я там увидел христиан, какие они должны быть, и я стал тоже членом этой церкви не из-за того, что вот просто я туда попал, там, и вот люди там не курят, не пьют, просто я увидел внутреннюю составляющую этих людей, то, что их дела и слова, они соответствуют Слову Божьему. Ну, в принципе, Все, это самое основное для меня было. Когда поживешь с человеком, уже видишь же человека, это так, вот где-то если столкнешься или что-то там, можешь что-то не знать о нем, а когда вот живешь с людьми бок о бок в течение нескольких лет, я думаю, любой здравомыслящий человек может сделать для себя выбор, хорошая эта жизнь, что она ему дает или плохая. Господь, он предлагает, он никогда не навязывает. Сделай выбор, вот как вы сказали до передачи, выбери жизнь или смерть. Я выбрал жизнь, чего, дорогие друзья, и вам желаю. Желаю того, чтобы Господь коснулся ваших сердец так же, как моего сердца, чтобы не дал вам покоя. Я сейчас вот понимаю, что, ну, как бы я ни пытался, даже вот представляю, допустим, я там попытаюсь там отойти от Бога или еще там что-то, я не знаю, я не представляю просто эту жизнь настолько, меня другое ничего не интересует. Я просто понимаю, что я попал Богу на крючок, если вот так можно грубо сказать. И я рад этому, и я благодарю Бога, что я мог стать другим человеком. Я смог стать таким, каким Господь меня хочет видеть, и, как я понимаю, каким должен быть вообще человек.
0: Спасибо, Зураб. Я хотел бы коснуться такой темы. Скажи, вот тебе приходится свидетельствовать людям неверующим, вот я не знаю, твоим друзьям прежним или на работе? Как у тебя, вот, есть дерзновение такое? Ты свидетельствуешь?
1: Ну, я не скажу, что прям вот везде, на каждом шагу и всем подряд там свидетельствую. Но когда Господь там сводит с какими-то людьми, с родными, естественно, в первую очередь, и им что свидетельствовать? Они просто видят мою жизнь, это и есть для них свидетельство. Они знают, какой я был раньше, какие дела я раньше творил и какие сейчас. Они просто удивляются даже тому, что я не сижу, это уже удивительно, не говоря уже о том, что там не пью, не ворую, не занимаюсь всеми теми делами. Хотя они сами православные, один раз тоже такой разговор с сестрой состоялся. Все, я ее как-то не устраиваю. Я на день рождения вино не выпил. Говорит, ты какой-то, говорит, не такой стал, вино не пьешь. Я говорю, ну а зачем его пить? Я говорю, если я не хочу пить. Ну не знаю, там стало недовольство какое-то выражать. Я говорю, Элла, слушай, что тебе, говорю, не устраивает? Я говорю, раньше, я говорю, делал то, сидел там-то, ты переживала, прислала передачки, ездила там, я не знаю, сама вся уже истощилась с переживания, в заботе обо мне. Я говорю, я сейчас все это не делаю, я говорю, работаю, я никогда не работал, я говорю, я работаю, как, не знаю, вкладываюсь в эту работу, я хожу в церковь, я молюсь, я говорю, я не знаю, я делаю добро, я живу христианской жизнью. Я говорю, каким я должен быть, чтобы я тебе, говорю, понравился, чтобы я тебя устроил? Она говорит, все хорошо, конечно, я все это вижу, это понимаю. Но, говорит, вино можно, говорит, стакан выпить. В общем, ну это я так уже шучу, конечно. Ну, тем не менее, самым хорошим свидетельством является жизнь, я думаю, христианина. Но слова, они так вот в процессе ложатся на сердце. И если пришло время человеку, допустим, обратиться к Господу, он и через меня может, конечно, привести человека к себе. И я не знаю, вот бывают такие ситуации, действительно, с незнакомым человеком даже раз, где-нибудь встречаясь или в поезде, или в автобусе, или заходит разговор, просто задумываешься сразу, Господи, зачем ты послал этого человека, почему я с ним столкнулся, да, все, что складывается в жизни христианина, не просто так, нету случайностей. За этим всем стоит смысл. И когда в молитве обращаешься к Господу, потом понимаешь в общении с человеком, зачем Господь его тебе послал, чтобы рассказать о нем, чтобы засвидетельствовать, там, рассказать о себе, какой жизнью ты жил, какой сейчас живешь. Ну, так, конечно, свидетельствовать это наша, наверное, первая такая обязанность свидетельствовать, как Христос нас и к этому призывает, чтобы шли и свидетельствовали, проповедовали Царствие Божие.
0: Ну да, вообще, надо сказать, что ты помнишь, что вот в той системе, для которой мы работаем, вообще слово «свидетель», оно всегда негативный оттенок носит, да? Естественно. Вот интересно, как сложилось. А сегодня мы вот называем себя свидетелями Христовыми, да? Интересно как. Да, вот не стыдно быть свидетелем Христовым. Может быть, стыдно, так сказать, другим свидетелем быть, но вот свидетелем Христовым почетно, и дай Бог нам всегда вот называться, да, свидетелем Христовым.
1: Там в тюрьме, когда хотят там что-нибудь сказать, вот именно вот это слово, оно, ты правильно сказал, негативный смысл свидетель, там заменяют его, бывает, другим словом, там очевидец, я типа очевидец. Ну, мы и очевидцы тоже. Очевидцы тех чудес, которые Господь творит в нашей жизни и сотворит еще в жизнях многих людей. И мне особенно хочется молиться и обращаться к тем людям, которые находятся в заключении, потому что там вот непосредственно сконцентрирован такой вот, можно сказать, такой негатив, такая вот отрицательная атмосфера, вот гибнут действительно люди, там настолько их дьявол держит в своих когтях, так он не хочет их выпускать, и мне хочется, чтобы свет Божий проникал и в эти места, и благодарю Господа за братьев, которые вот ездят, трудятся. Я тоже один раз был в малолетней колонии в Можайске.
0: Да, вот это интересная тема, давай немножко коснемся.
1: У меня проблемы немножко с документами были, так как я являюсь гражданином другого государства. Ну, не удалось сделать визу, регистрацию, может быть, кто знает, что с Грузией такие отношения в России, там визовый режим. До этого я не мог ничего там, никакие колонии, ничего посещать, справка по освобождению одна была, и та потерялась, ну, вот так вот уповал тоже на Господа, и в свое время помог Господь вот сделать эти документы. Как только я сделал, сразу поехал в малолетнюю колонию с братом Денисом. Сошли в колонию, неприятные, конечно, ощущения были, когда за тобой эти двери закрываются, захлопываются, эти ключи, такие вот привычные звуки. Дрожь прям так берет, пока не понимаешь, с какой целью ты там. И кто тебя туда привел? Всемогущий Бог, какие там решетки, какие там ключи. Выйдешь, все нормально будет. Ты сейчас еще там расскажешь им. Зашли, собрали там отряд. Так вот, Дениска на гитаре поиграл, там прославил Господа. Я вот тоже рассказал о своей жизни, о Христе, что Господь вот сделал в моей жизни, когда Он вселился в мое сердце, как Он меня ведет, как Он изменил вообще полностью мой внутренний мир, что Он мне дал, и как я ценю то, что Он для меня сделал, и что Он для меня делает в каждом часе. И хочу вот вас тоже поблагодарить за то, что дали вот эту возможность сейчас вот так вот посидеть, пообщаться, рассказать вот тем людям, которые находятся в заключении, о том выборе, который у них есть сейчас вот в данный момент, чтобы они сделали правильный выбор, чтобы они вцепились за Господа, вцепились. Если вам даже там никто не посещает вашу колонию, нет общины, вцепитесь в его слово, вцепитесь в Священное Писание, оно начнет действовать, оно безвозвратно не возвращается, оно будет вас изменять, оно будет изменять вас в лучшую сторону, и вы это почувствуете. Просто когда вы вкусите, вы увидите, как благ Господь. Попробуйте сделать это, и вы никогда не пожалеете об этом.
0: Да, действительно, я полностью согласен с тобой, что действительно Священное Писание, оно меняет жизнь. Мы уже имели здесь вот гостями таких же братьев, которые уверовали, и никто не посещал, и лишний раз показывает, насколько велик Господь. Да. Насколько велик Господь.
1: И насколько велико Его Слово.
0: И велико Его Слово. Аминь, да. Хорошо, брат, я хотел бы задать тебе вопрос такой неподготовленный, или, как сказать, не запланированный заранее, о личном. О личном расскажи нам, что, как в твоей жизни происходит. Или ну, у тебя лично, сейчас все такое, пока Бог не открывает? Да, или Бог тебе не открывает пока еще?
1: Ну, о личном, что я могу сказать? Я был женат, жена у меня с Краснодарского края. Первый срок вот она ждала, второй уже. Но она предупредила, она честна была со мной, она сказала, если начнешь заниматься своими прежними делами, не думай, что я тебе второй срок буду ждать. В общем, мы с ней развелись еще когда я находился в колонии в Кемеровской области. Развелись, я, в принципе, ее не осуждаю, но она живет с другим человеком. У нас есть ребенок, 12 лет ему сейчас, Эдиком зовут. Я освободился, когда устроился на работу, Господь посмотрел для меня работу, стали появляться деньги тоже. Хотелось сына увидеть, я его практически не видел. Родился, я сидел уже. И вот я его первый раз увидел, ему было 4, около 4 лет где-то. Туда первый раз сестра моя поехала, потому что у меня документы не были в порядке. Сестру попросил старшую, она съездила, привезла его. В общем, я его и в церковь водил, и так о Господе тоже рассказывал. Он вместе даже молились с ним. Mm-hmm. Он когда пришел в церковь на Лосинку, он говорит: папа, что это? Ну, слышь, что я называю церковь. Он говорит: слушай, что это за церковь? Вроде и не церковь, говорит, и ты церковь называешь. А где, говорит, там колокола там? Я говорю: ну, это другая, говорю, церковь. Я говорю: здесь поклоняются Господу, говорю, в духе истине. Я говорю: Бог, говорю, не видим. Говорю: Он живет не в стенах, говорю, а в наших сердцах. Ну, насколько возможно было доступнее, я ему объяснял, рассказывал о Господе. Ну, а жизнь как сейчас складывается в личном плане? Пока Господь еще никого для меня не усмотрел. Не знаю, возможно, Он хочет, чтобы я был как апостол Павел, хотя, не знаю, получится.
0: Ну, в общем, откровения ты еще не имеешь.
1: Да, нет, пока.
0: Я просто, знаешь, хотел что заметить. Все-таки вот ты правильно сказал, что Бог, Он врачует, и Бог, Он дает все новое, и действительно открывает такие горизонты и помогает. Но все-таки согласись, что вот бремя греха, или, как сказать, последствия греха, вот, например, то, о чем ты сейчас говорил, это просто то, что уже не вычеркнешь из этой жизни, да? Такое клеймо греха, оно осталось. И вот судьба этой женщины, и судьба этого мальчика, и твоя судьба. Конечно, тут есть о чем подумать. Я думаю, что многие наши слушатели тоже примерно в таком же состоянии находятся, когда уже на строгом режиме уже редко приезжает. На общем еще приезжает, там, не знаю, раньше на усиленном приезжали. Вот, а на строгом-то, и уж про особый я не говорю. Хотя есть разные, конечно, случаи. Но все-таки как хорошо, если бы мы могли с молоду. Есть одна песня, брат поет: «Я хотел бы жизнь начать, зная Господа Христа». Я тоже иногда представляю, что вот с детства был бы я верующий, там, с папой, с мамой, ходили бы в церковь, наверное, все сложилось бы иначе. Ну, вот Господь усмотрел такую судьбу. Так что я смотрю, Зураб открыл Библию, наверное, хочет прочитать какое-то место из Священного Писания.
1: Да, я хотел бы вот прочитать Иезекииля, 34 главу, стих 16. «Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжревшую и буйную истреблю, буду пасти их по правде». Тут я не хочу, чтобы никто подоблялся разжревшей и буйной, который
0: это овца.
1: Ждет.
0: Об овце там речь, по-моему, идет.
1: Да, который ждет печальную участь. А в плане, вот хочу вернуться вот к разговору о личном, дорогие друзья. Господь, Он все делает так, как будет лучше для вас. Любящим Господа все содействует ко благу. Он, для Него нет ничего невозможного. Если вам во благо будет, Он может соединить вашу семью, если она разрушена. Разрушает кто? Дьявол разрушает, и дела его известные, то он разрушит. Он разрушает семью, он разрушает, он губит, он уничтожает. А Господь, Он Бог созидания, Он восстанавливает. Если есть на то Его воля, Он может восстановить и вашу семью, для Него нет ничего невозможного. Если нет, вы не переживайте и не огорчайтесь, значит, Он для вас приготовил еще лучше что-то. Главное, уповать на Него, и все будет хорошо.
0: Хорошо, слава Богу. На такой оптимистической ноте, я думаю, мы перейдем сейчас к песне.

0: Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях Зураб Хурция из Московской церкви на Лосинке. Зураб, наша передача уже подходит к концу, и я хотел бы предоставить тебе такую возможность вот за короткое время, такое ограниченное, обратиться к людям, которые слушают нашу программу, к осужденным и, может быть, к сотрудникам администрации. И есть же там и наши братья по вере, которые уверовали. Вот. И для каждого из них, вот, что бы ты хотел сказать?
1: Ну, что касается тех людей, которые сидят в заключении, еще не познавших Господа, там, мужчин, женщин, в том числе и администрации, хочу обратиться, администрации колонии, что можно пожелать? Конечно же, познать Господа, обратиться к Нему, открыть двери своего сердца, чтобы Он вселился в ихнюю жизнь, чтобы Он стал для них номер один в этой жизни, и чтобы они всецело отдавались Ему, превозносили, прославляли Его святое имя, чтобы Дух Божий жил в их сердцах, в их телах, потому что, как Слово Божие говорит, наши тела – суть храм, живущего в нас Духа Святого. Желаем открыть Господа, познать Его и следовать за Ним. Что еще пожелать? Это, мне кажется, самое...
0: Есть псалом: «Святая Библия одна, исправить жизнь людей сильна».
1: Ну да. «Чтоб Господь им даровал свободу, свободу во Христе Иисусе, от власти греха в том числе».
0: Хорошо, а к тем уже, кто последовал за Иисусом
1: Христом? Тем, кто последовал, чтобы так и продолжались следовать за Господом, все крепче держались за Христа, все больше и больше познавали, углублялись в изучение Священного Писания, чтобы Господь им давал мудрости, я не знаю, разумение в принятии тех или иных решений, в том числе после освобождения с мест лишения свободы. Пусть вас всех Господь благословит и наставит на путь истины. А путь истины – это есть Христос. Как Он сказал, я есть путь истины и жизнь. Слава Богу за эту возможность, что имели вот так вот пообщаться. Еще раз хочу вас поблагодарить, благодарить Господа, что, вот он, что есть такое радио вообще, вот организовалось здесь, что мы можем нести эту благую весть в места лишения свободы через это христианское радио. Благодарю Господа за всех тех сотрудников, за Алексея вот тоже, которые здесь работают, замечательные, чудные, любящие люди. Я благодарю вас за такой теплый прием. Благословение вам от Господа и в этом труде, чтобы вам всегда сопутствовала удача и, естественно, благословение от Господа еще раз.
0: Спасибо, дорогой брат. Мне тоже было очень приятно общаться в этом эфире. Слава Богу, вот в послании Ефесянам мы читаем во второй главе написано: «Нет ныне ни эллина, ни иудея», да? Вот сейчас сидим с тобой, один грузин, другой наполовину русский, наполовину украинец, да, а сидели, свела их.
1: Почти рядом там по соседству, да?
0: Да, но все-таки самое главное, что у нас есть общее, что объединяет нас
1: Христос.
0: Здесь, это Христос. Не было бы Христа, конечно, каждый ходил бы сейчас своим путем. Я хотел бы для наших братьев, которые находятся в местах лишения свободы, сказать, что, братья, ободритесь. И вот это время, которое у вас есть до освобождения, не считайте его как бы за обузу, не считайте его за какой-то гнет. Я думаю, что это хорошее время, когда вы можете, вот действительно, как сказал Зураб, изучая Священное Писание и научаясь любви вот друг к другу, потому что если вы не научитесь любить друг друга в зоне и да, общаться на евангельских принципах, то очень сложно будет, конечно, и в церкви.
1: Как же можно любить Бога, если не любишь брата, да?
0: Да, конечно. Но я еще хотел сказать о том, что когда человек выходит и приходит в церковь, он ждет, что вот сейчас огромную-огромную любовь ему какую-то там окажут, особую какую-то любовь. И когда он, может быть, не получает такой особой любви, какой-то чрезмерный.
1: Это бывает такая иллюзия, Алексей. Да. Они просто у некоторых в голове, вот у меня тоже, я тоже это проходил, у меня было такое представление о том, каким должен быть христианин. И если в ком-то что-то я, вернее, в ком-то не замечал того, то есть у меня были какие-то шаблоны, вот, нарисовался образ христианина, и все, вот он должен быть таким, там, вот идеальным прям. Угу. И если я видел какие-то недостатки в ком-то, где-то начинал притыкаться, где-то еще там возмущаться. Но опять же, Господь дает понимание, дает разумение тому, что надо сначала у себя с глаза вытащить бревно, чтобы помочь потом брату вытащить сучок с его глаза, если он у него там и есть. Это главное — держаться за Господа, и все это понимание, разумение Господь дает, и принятие решений тоже особо ошибаться не будешь.
0: Да, я согласен. Поэтому я говорю, что вот это время, чтобы братья использовали для того, чтобы укрепиться. Укрепиться в вере, укрепиться вот в понимании друг друга, в любви друг к другу, чтобы быть уже крепкими служителями, на которых уже в церкви люди могут опереться, а не которые искали бы опору в церкви. Ну, здесь взаимно, конечно, все.
1: Но... Не надо, Алексей, извиняюсь, я перебью, не надо бояться, вот некоторые говорят, вот там... освободись, там вот искушений столько, вот здесь там попроще, там того нету, там то. Не надо этого бояться, эти сомнения, отгонять их прочь. И вы просто, если Господь вселился в ваше сердце, вы не сможете просто другой жизнью жить, вы не сможете жить той жизнью, которой вы жили, даже если попытаетесь

сказать людям о Христе. Пишите в журнал, братья, пишите, и те, кто не обратился ко Христу, может, Господни пути, они неисповедимы, может быть, через чтение журнала вашего, там, кто-то сможет обратиться к Господу, всякое, Господь по-разному действует, Он настолько дивны дела Его. Еще раз, всем благословений, храни вас Господь, держитесь, братья, все у вас будет хорошо, я знаю это, и вы тоже, наверное, уже это знаете. А тот, кто не познал еще Господа, желаю, естественно, поскорее не тянуть, потому что дни лукавы, поскорее обратиться к Нему всем сердцем своим, всей душой своим, всем разумением своим. С Богом!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки.

0: Наш сайт в інтернеті – hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава первая. Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асерофом, и Дизагавом, в расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сеир к Кадес-Варне. 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца говорил Моисей сынам Израилем все, что заповедал ему Господь о них. По убиении им Сигона, царя Аморейского, который жил в Есивоне, и Ога, царя Васанского, который жил в Аштерофе, в Едрее, за Иорданом, в земле Моавитской, начал Моисей изъяснять закон сей и сказал: «Господь Бог наш говорил нам в Хариве и сказал: полно вам жить на горе сей. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амореев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край, и к берегам моря, в землю Ханаанскую и к Ливану, даже до реки великой, реки Ефрата. Вот я даю вам землю сию. Пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвой обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку и Иакову, им и потомству их. И я сказал вам в то время: не могу один водить вас. Господь, Бог ваш, размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими». Вы отвечали мне и сказали: «Хорошее дело велишь ты сделать». И взял я главных из колен ваших, мужей мудрых и испытанных, и сделал их начальниками над вами, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками, 10 начальниками и надзирателями по коленам вашим. И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: «Выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд — дело Божье. А дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его». И дал я вам в то время повеление обо всем, что надлежит вам делать. И отправились мы от Харива, и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели по пути к горе Аморейской, как повелел Господь Бог наш, и пришли в Кадес-Варне. И сказал я вам: вы пришли к горе Аморейской, которую Господь Бог наш дает нам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали: «Пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам». Слово это мне понравилось. Я взял из вас 12 человек, по одному человеку от каждого колена. Они пошли, взошли на гору и дошли до долины Есхол и обозрели ее. И взяли в руки свои плодов земли и доставили нам, и принесли нам известие и сказали: «Хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам, но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа Бога вашего». И роптали в шатрах ваших и говорили: «Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки аммореев и истребить нас. Куда мы пойдем?» Братья наши расслабили сердце наше, говоря: «Народ тот более и выше нас, города там большие и с укреплениями до небес, да и сынов инаковых видели мы там». Я сказал вам: «Не страшитесь и не бойтесь их. Господь Бог ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как он сделал с вами в Египте, пред глазами вашими, и в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на сие место. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел пред вами путем искать вам места, где остановиться вам ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. И Господь услышал слова ваши и разгневался, и поклялся, говоря: «Никто из людей сих из всего злого рода не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Иефонин, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Господу. И на меня прогневался Господь за вас, говоря: и ты не войдешь туда. Иисус, сын Навин, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, ибо он введет Израиля во владение ею. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда. Им дам ее, и они овладеют ею. А вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю». И вы отвечали тогда и сказали мне: «Согрешили мы пред Господом, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш». И припоясались вы каждый ратным оружием своим, и безрассудно решились взойти на гору. Но Господь сказал мне: «Скажи им: не всходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. И я говорил вам, но вы не послушались и воспротивились повелению Господню, и по упорству своему взошли на гору. И выступил против вас амморей, живший на горе той, и преследовали вас так, как делают пчелы, и поражали вас на Сеире до самой Хормы. И возвратились вы и плакали пред Господом, но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. И пробыли вы в Кадесе много времени, сколько времени вы там были». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава вторая. «И обратились мы и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеира. И сказал мне Господь, говоря: полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу, и народу дай повеление и скажи: вы будете проходить пределы братьев ваших сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас. Но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте, ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот 40 лет Господь Бог твой с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка. И шли мы мимо братьев наших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, путем равнины от Елафа и Ецион-Гавера, и поворотили, и шли к пустыне Моава. И сказал мне Господь: не вступай во вражду с Моавом, и не начинай с ним войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал я во владение сынам Лотовым. Прежде жили там Емимы, народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енаковы, и они считались между Рефаимами, как сыны Енаковы. Моавитяне же называют их Емимами. А на Сеире жили прежде Хореи, но сыны Исавовы прогнали их и истребили их от лица своего и поселились вместо их, так, как поступил Израиль с землей наследия своего, которую дал им Господь. Итак, встаньте и пройдите долину Заред. И прошли мы долину Заред. С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варни, как прошли долину Заред, минуло 38 лет. И у нас перевелся из среды стана весь род ходящих на войну, как клялся им Господь. Да и рука Господня была на них, чтоб истреблять их из среды стана, пока не вымерли. Когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли из среды народа, тогда сказал мне Господь, говоря: ты проходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ара, и приблизился к аммонитянам, не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым. И она считалась землею Рефаимов. Прежде жили на ней Рефаимы. Аммонитяне же называют их Замзумимами. Народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енаковы. И истребил их Господь пред лицом их, и изгнали они их, и поселились на месте их. Как он сделал для сынов Исавовых, живущих на Сеире, истребив пред лицом их хорреев, и они изгнали их, и поселились на месте их, и живут до сего дня. А аввеев, живших в селениях до самой Газы, Кафторимы, исшедшие из Кафтора, истребили и поселились на месте их. Встаньте, отправьтесь и перейдите поток Арнон. Вот я предаю в руки твои Сигона, царя Сивонского, Аммариянина и землю его. Начинай овладевать ею и веди с ним войну. С сего дня я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя. И послал я послов из пустыни Кедемов к Сигону, царю Есивонскому, со словами мирными, чтобы сказать: «Позволь пройти мне землею твоею, я пойду дорогою, не сойду ни направо, ни налево. Пищу продавай мне за серебро, и я буду есть, и воду для питья давай мне за серебро, я буду пить, только ногами моими пройду, так как сделали мне сыны Исава, живущие на Сеире, и моавитяне, живущие в Аре, доколе не перейду через Иордан в землю, которую Господь Бог наш дает нам». Но Сигон, царь Есивонский, не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь Бог твой ожесточил дух его, и сердце его сделало упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне. И сказал мне Господь: вот я начинаю предавать тебе Сигона и землю его, начинай овладевать землею его. И Сигон со всем народом своим выступил против нас на сражение в Яаце. И предал его Господь Бог наш в руки наши, и мы поразили его, и сынов его, и весь народ его, и взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей, не оставили никого в живых. Только взяли мы себе в добычу скот их и захваченное во взятых нами городах, от Ароира, который на берегу потока Арнона, и от города, который на долине, до Галаада не было города, который был бы неприступен для нас. Все предал Господь, Бог наш, в руки наши. Только к земле аммонитян ты не подходил, ни к местам близ потока Иавока, ни к городам на горе, ни ко всему, к чему не повелел нам Господь Бог наш. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава третья. И обратились мы оттуда и шли к Васану, и выступил против нас на войну Ог, царь Васанский, со всем народом своим при Едреи. И сказал мне Господь: не бойся его, ибо я отдам в руку твою его и весь народ его и всю землю его, и ты поступишь с ним так, как поступил с Сигоном, царем аморейским, который жил в Есивоне. И предал Господь Бог наш в руки наши и Ога, царя Васанского, и весь народ его, и мы поразили его так, что никого не осталось у него в живых. И взяли мы в то время все города его. Не было города, которого мы не взяли бы у них, 60 городов, всю область Аргов, царства Ога Васанского. Все эти города укреплены были высокими стенами, воротами и запорами, кроме городов неукрепленных весьма многих. И предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном, царем Есивонским, предав заклятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми. Но весь скот и захваченное в городах взяли себе в добычу. И взяли мы в то время из рук двух царей аммарейских землю сию, которая по эту сторону Иордана, от потока Арнона до горы Ермона. Сидоняне Ермон называют Сирионом, а аммореи называют его Синером. Все города на равнине, весь Галаад и весь Васан до Салхи и Едреи, города царства Ога Васанского. Ибо только Ог, царь Васанский, оставался из Рефаимов. Вот Одр его, Одр железный, и теперь в Равве у сынов Аммоновых. Длина его 9 локтей, а ширина его 4 локтя, локтей мужских. Землю сию взяли мы в то время, начиная от Ароира, который у потока Арнона, и половину горы Галаада с городами ее отдал я колену Рувимову и Гадов, а остаток Галаада и весь Васан, царство Ога, отдал я половине колена Манассина, всю область Аргов со всем Васаном. Иаир, сын Манассин, взял всю область Аргов до пределов Гесурских и Маахских и назвал Васан по имени своему селениями Иаировыми, что и до ныне. Махиру дал я Галаад, а колену Рувимову и Гадову дал от Галаада до потока Арнона землю между потоком и пределом, до потока Иавока, предела сынов Аммоновых. Также равнину и Иордан, который есть и предел. От Кинерефа до моря равнины, моря Соленого, при подошве горы Фазги к востоку. И дал я вам в то время повеление, говоря: Господь Бог ваш дал вам землю сию во владение, все способные к войне, вооружившись, идите впереди братьев ваших, сынов Израилевых. Только жены ваши и дети ваши и скот ваш пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам. Доколе Господь не даст покоя братьям вашим, как вам, и доколе и они не получат во владение землю, которую Господь Бог ваш дает им за Иорданом, тогда возвратитесь каждый в свое владение, которое я дал вам. И Иисусу заповедал я в то время, говоря: «Глаза твои видели все, что сделал Господь Бог ваш с двумя царями сими, то же сделает Господь со всеми царствами, которые ты будешь проходить. Не бойся их, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас». И молился я Господу в то время, говоря: «Владыка Господи, ты начал показывать рабу твоему величие твое и крепкую руку твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как твои, и с могуществом таким, как твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне Господь: полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю, и к северу, и к югу, и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей. И дай наставление Иисусу, и укрепи его, и утверди его, ибо он будет предшествовать народу сему, и он разделит им на уделы землю, на которую ты посмотришь». И остановились мы на долине против Бев-Фегора. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 4. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Ваал-Фегором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фегору, истребил Господь Бог твой из среды тебя. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все доныне. Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. О том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хариве, и когда сказал Господь мне: собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сынов своих. Вы приблизились и стали пред горою, и гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. и говорил Господь к вам из среды огня. Глас слов его вы слышали, но образа не видели, а только глас. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять, десятисловие, и написал его на двух каменных скрижалях. И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. А вас взял Господь и вывел вас из печи железной из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно. И Господь прогневался на меня за вас и клялся, что я не перейду за Иордан и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Я умру всей земле, не перешедши за Иордан, а вы перейдете и овладеете той доброй землею. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огнь поедающий, Бог-ревнитель. Если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов твоих, и долго живши на земле вы развратитесь, и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не пробудете много времени на ней, но погибнете. И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, к которым отведет вас Господь. И будете там служить богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его. Господь Бог твой есть Бог милосердый. Он не оставит тебя и не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвою утвердил им. Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему? Слышал ли какой народ глас Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцей высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими? Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его. С неба дал Он слышать тебе глас свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова его из среды огня. И так как он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам великою силою своей из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, и ввести тебя, и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. Итак, знай ныне, и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его. И храни постановление Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе навсегда. Тогда отделил Моисей три города по эту сторону Иордана на восток солнца, чтоб убегал туда убийца, который убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему ни вчера, ни третьего дня, и чтоб, убежав в один из этих городов, остался жив. Бецер в пустыне, на равнине, в колене Рувиммовом, и Рамов в Галааде, в колене Гадовым, и Голан в Васане, в колене Манассином. Вот закон, который предложил Моисей сынам Израилевым. Вот повеление, постановление и уставы, которые изрек Моисей сынам Израилевым по исшествии их из Египта. За Иорданом на долине против Беффигора в земле Сигона, царя Аморейского, жившего в Есивоне, которого поразил Моисей с сынами Израилевыми по исшествии их из Египта. И овладели они землей его и землей Ога, царя Васанского, двух царей Аморейских, которые за Иорданом к востоку солнца, начиная от Ароера, который лежит на берегу потока Арнона, до горы Сиона, она же Ермон, и всею равниною по эту сторону Иордана к востоку, до самого моря равнины при подошве Фаски. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава пятая. И созвал Моисей весь Израиль и сказал им: «Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он тогда сказал: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя его напрасно. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Не делай в он и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего. Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака, громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях, и дал их мне. И когда вы услышали глас из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали: «Вот показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое, и глас его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глас Господа Бога нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глас Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива? Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш, и пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш, и мы будем слушать и исполнять». И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь: «Слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе. Все, что не говорили они, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Пойди, скажи им: возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останься со мною, и я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которые ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш, не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы были живы, и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава шестая. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которой вы идете, чтоб овладеть ею. Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуют тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда же введет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа, Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Ему, и Его именем клянись. Не последуй иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас, ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в Массе. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы Его и постановления, которые Он заповедал тебе. И делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел добрую землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, и чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою, и явил Господь знамения и чудеса великие, и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его пред глазами нашими, а нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам.

0: Здравствуйте! Вновь в эфире звучат слова истины, слова Божьи. Удивительное путешествие по Библии продолжается. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на очередную программу «Вечная истина». На наших занятиях мы постепенно разбираем всю Библию, и в этот раз мы подошли к книге «Псалтырь». Мы уже изучали несколько псалмов благословенного человека и псалом «Молитву». Давайте прочитаем вместе псалом 54 и попробуем понять переживания Давида во время его написания. «Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня, я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого. Ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня». Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет напал на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голуби, я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря и бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду вопиять, и Он услышит голос мой. Избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст поколебаться Он праведнику. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих, а я на Тебя, Господи, уповаю». В предыдущих программах я уже несколько раз говорил о том, что исторический контекст псалмов можно получить, прочитав первую и вторую книги царств, а также ту часть из книг Паралипоменон, в которой повторяется рассказ о том же историческом отрывке. В заглавии этого псалма не указывается, в какой момент истории он был написан. Но это видно из самого содержания псалма. Основываясь на отрывке в самом сердце псалма 54-го, мы предполагаем, что Давид написал его сразу после того, как он получил страшное сообщение. Давид узнал, что его сын Авессалом, которого Давид очень любил, получил совет, чтобы изнасиловать всех жен своего отца на крыше царских покоев на виду у всего народа израильского. Это действие было настроено против Давида, чтобы спровоцировать его приступить к бою с войсками Авессалома без соответствующей подготовки. Этот ужасный поступок также был направлен на то, чтобы сосредоточить внимание людей и привлечь их на сторону Авессалома или Давида. Человек по имени Ахитофел посоветовал Авессалому совершить это кощунство. Ахитофел был лучшим другом и верным советником Давида. «Можете ли вы представить, как человек, написавший, «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, чаша моя преисполнена, во все дни жизни моей и многие дни», и этот человек мог написать Псалом 54. Прочитав Псалом 22, можно подумать, что всю свою жизнь его автор провел, сидя целыми днями у журчащего горного потока, присматривая за овцами. Вы можете подумать, что у автора этого пастушьего псалма никогда не было никаких проблем. Он никогда не жил настоящей жизнью и не сталкивался с тем, с чем сталкиваетесь вы в реальном мире. Прислушайтесь к тому, как Давид описывает свои эмоциональные переживания в 54-м псалме. Он говорит «Я стенаю». Давид сокрушен горестью. Он говорит «Я взываю». Это весьма интересное наблюдение. Пословица гласит «пустая бочка гудит громче». Если ударить по стенке сосуда с маслом, то можно услышать глухой и негромкий гул. Но если ударить по такому же сосуду, когда он пуст, то звук будет громкий и звенящий. Нам было велено исполняться Святым Духом. Мои родные могут вам сразу сказать, когда я наполнен Святым Духом. Я не создаю много шума. Но когда я не наполнен Святым Духом, я создаю очень много шума. Полагаю, что в своем 54-м псалме Давид дает нам знать, что в то время он не был исполнен Святым Духом. То есть он не был исполнен Святого Духа в то время, когда происходили события, описанные в 54-м псалме. В тот момент своей жизни Давид не говорил «Господь, пастырь мой». В это время Давид сам стал пастырем своей жизни, и это привело его ко греху. Давид совершил грех прелюбодеяния и убийства и старался это скрыть. Давид не пребывал в общении с Богом. Было разорвано то отношение, которое он описал в этих прекрасных словах «Господь, пастырь мой». Уже тогда Давид отдавал плату за последствия своего греха. Он пожинает горькие плоды своего непослушания, говоря «Я стенаю в горести моей и взываю, ибо сосуд мой пуст». Продолжая описывать свое эмоциональное состояние, Давид говорит «Сердце мое трепещет во мне». Как я уже упоминал, книга Иова была написана страждущему сердцу. Также и все другие поэтические книги Библии содержат в себе в той или иной степени послание к страждущим сердцам. Сердце Давида переполнено болью, его сердце разбито. Он говорит: «Страх и ужас объяли меня». Помните, что этот же человек некогда написал: «Не убоюсь зла». И теперь, имея дело со своим грехом, он пишет: «Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня из-за того, что происходит в жизни моей». Давид пишет: «Я видел насилие и раздоры, людей убивают, идет война, и она весьма пагубна». Первая реакция Давида на все это: «И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы, далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне». Потом Давид делает паузу в своем псалме для размышления. Случалось ли когда-либо в вашей жизни так, что, когда вы переживаете кризисную ситуацию, особенно если эта проблема появилась внезапно, то ваша первая реакция – это бегство? «О, только бы поскорее вырваться отсюда! О, если бы я только мог куда-то убежать! Только бы мне убежать куда подальше и оставаться там, пока все не пройдет! Кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы». Бегство или паника часто являются нашей первой реакцией в ответ на трудные или трагические обстоятельства. Но очень часто наша первоначальная реакция не соответствует той, которую Бог хочет от нас видеть в конечном счете. Его благодать работает в нас для того, чтобы после некоторых размышлений мы не прибегали к бегству. Некоторое время спустя Давид преодолел желание просто взметнуться на крыльях, как голубь, и скрыться от своих трагических обстоятельств. После этого Давид приходит к другому заключению. Мы читаем его слова: «Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня». Давид никогда не сомневается в спасении Господнем. Мы читаем: «Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой». Тогда Давид получает ответ на свой вопрос. Очевидно, Бог обращает монолог Давида в диалог. Это мы можем проследить во многих псалмах-молитвах. Теперь мы видим, как Давид говорит, что Бог уже спас его. Хотя это еще не произошло, Давид абсолютно уверен в том, что Бог спас его уже. На языке евреев, если пророк говорил о том, что Бог пообещал сделать, то он использовал прошедшее время. Ведь если Бог обещает что-либо сделать, то это можно считать уже совершенным. Давид уверен в том, что Бог освободит его и его воинов от восстания, которое было поднято его сыном Авессаломом, когда тот попытался скинуть Давида с трона. И Бог спас Давида. Давид показывает нам, что это освобождение еще не наступило, так как он говорит: «Бог услышит и поразит их всех». Помните, что при рассмотрении второй книги царств мы видели, как Авессалом повернул весь народ против Давида? Но Бог использовал верных мужей Давидовых для того, чтобы спасти Давида и освободить весь народ от Авессалома. Давид говорит об эмоциональном настрое, который немногие из нас переживали, хотя в своей жизни мы в какой-то степени, возможно, и переживаем его. Случалось ли вам когда-либо испытывать скорбь? Приходилось ли вам сталкиваться с ужасом? Сегодня мы наблюдаем бурное развитие террористического движения. Некоторые люди действуют по убеждению, что от других можно добиться чего угодно, если их терроризировать. То есть сегодня вымогательство стало способом манипулировать людьми. А вы когда-либо на себе испытывали террор? Я имею в виду в буквальном смысле этого слова. Случалось ли с вами что-то такое, что поразило бы вас своим ужасом? Если сейчас или когда-либо раньше вам приходилось с этим иметь дело, то вы поймете эмоциональный настрой Давида на страницах Библии. Давид в своих переживаниях был там, где сейчас находитесь вы – или находились раньше. Давид знал, как справиться с такими эмоциями, как страх и ужас, и с проблемами, вызванными этими эмоциями. В Псалме 54 Давид описывает такие эмоции, как страх и ужас. Давид говорит: «Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня». Давид молится к Богу: «Боже, есть лишь один выход из этой ситуации. Ты должен прийти и спасти меня. Ибо если ты не придешь на помощь, мне не на кого надеяться. Именно поэтому я к тебе взываю». Взывая к Господу, Давид дает нам пример того, как мы должны поступать, когда мы в своей жизни сталкиваемся с трагическими обстоятельствами. Он говорит: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Эти прекрасные слова утешения, поддержки и наставления для страждущих сердец. «Я не знаю, что вас тяготит, и вы не знаете, от чего тяжело мне». Мы можем сидеть рядом, но не иметь ни малейшего понятия, что происходит в сердце другого. Если бы вы знали о проблемах людей, сидящих у вас справа или слева, вы наверняка не захотели бы поменяться с ними местами. У каждого из нас есть свои проблемы. Некоторые из нас могут быть весьма отягчены ими. Возможно, во время войны или национальной трагедии мы переживаем такие эмоции, о которых говорил Давид в 54-м псалме. Возможно, сейчас нам не приходится иметь дело с подобными переживаниями, но в будущем...

0: Божий, простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой. Когда вас предает очень близкий друг, вы переживаете трагические обстоятельства. И не только потому, что вы столкнулись с какого-либо рода проблемами, но потому, что дорогой сердцу друг отвернулся от вас. Это, наверное, самая тяжелая обида, которую можно нанести. Приходилось ли вам когда-либо переживать такое в своей жизни? Предавал ли вас так близкий друг? В греческом тексте Нового Завета есть слово «кайнония», которое переводится как «общение». И это означает нечто похожее на партнерство. Другими словами, имеется в виду, что между двумя людьми существует завет, который делает их партнерами. Они посвящены друг другу. Когда Иисус говорил своим апостолам «заповедь новую даю вам, да любите друг друга», Он давал им новую заповедь, которая в свою очередь вела к Новому Завету. Они заключили друг с другом завет о том, что они будут любить друг друга. Этот завет создал новую общину, общину любви, небольшую небесную колонию, где люди посвящают себя тому, чтобы любить друг друга. Вся эта концепция носит название «кайнония» в Новом Завете. В Ветхом Завете это же понятие на древнееврейском называлось «хесед». Давид переживал хесед со своими воинами. У Давида было общение на уровне хесед с человеком по имени Урия Хиттиянин, ведь он был одним из сильных мужей Давидовых. Самое плохое в грехе Давида было не то, что он совершил прелюбодеяние с Версавией, но то, что он убил Урию. Давид предал тот завет хесед, положенный между ним и Урией Хиттиянином. Предательство этого посвящения перед Урией Хиттиянином, одним из верных людей Давида, было самым обидным в грехе Давида. Такой мошенник, как Иаков, обманул своего отца Исаака, а потом Иакова обманул его дядя Лаван. Так Бог дисциплинирует обманщиков. Давид предал партнерство с Урией Хиттиянином. И теперь сердце Давида разбито, когда его близкий друг и верный советчик Ахитофел предает то близкое общение, которое существует между ним и Давидом. Предательство Ахитофела составляет часть того пира последствий Давида. Давид посеял семя предательства, когда он приступил хесед с Урией, и теперь Давид пожинает плоды того, что он посеял. Таким образом, Давид отчасти ответственен за те трагические последствия, которые он переживает в своей жизни. Идея, которую Давид хочет донести нам в Псалме 54, это не выяснение того, кто виноват. Давид не пытается кого-то обвинить, повествуя нам об этих трагических обстоятельствах в своей жизни. В этом псалме Давид говорит нам, что делать при таких трагических обстоятельствах. Он советует нам предоставить все свои обстоятельства Богу, независимо от того, мы ли ответственны за их наступление, или они кажутся порождениями непонятного хаоса. Никогда не забывайте, что в Псалме 54 Давид показывает нам, что нужно делать, когда мы переживаем страх и ужас, трепет и внутреннюю боль. «Возложи на Господа заботы твои, что бы это ни было, и Он поддержит тебя». И, во-первых, нам нужно возложить на Господа наше греховное иго. Вы когда-либо совершали это? Если нет, то вы не сможете возложить на Него и что-либо другое, что тяготит вас. Сначала вам нужно довериться Ему с долгом своего греха, а потом вы сможете возложить на Него и другие ваши заботы, и Он поддержит вас.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Удивительная поэтическая книга псалмов заключает в себя массу ярких эмоций и переживаний. Вы всегда найдете в ней добрый совет. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 12 июля был день рождения у Карла Гертнер, проживающего в Канаде. Ему исполнилось 60 лет. Родная сестра из Германии сердечно поздравляет его с этим прекрасным юбилеем и желает брату счастья, радостей, больших и маленьких на многие годы, здоровья, благополучия и, конечно же, огромного Божьего благословения. Порой в молитве даже слов не надо, пусть слезы струйками стекают по щекам, все Бог поймет без слов и с полувзгляда. Тебя обнимет и прижмет к груди Он сам. Христу не надо наше многословие, будь искренен и честен перед Ним. И никогда не ставь свои условия, пусть будет Он тобой всегда любим. Бог полюбил тебя несовершенным и не надеется, что лучше станешь ты. Тебя Он возлюбил обыкновенным и знает твои беды и мечты. За грешников пропавших Он молился, был другом мытарем и блудниц Он прощал. Любовью со креста за них пролился и любящих Его всех оправдал. Люби Его и делай все, что хочешь. Люби Его, как любит Он тебя. Будь чадом света даже среди ночи. Живи Иисуса сердцем возлюбя. Смиренно преклони пред Ним колени, молись, не допуская громких фраз, и верь Ему без капельки сомнений. Он слушает и очень любит нас.
1: Господь, хранитель твой, Господь, сень твоя с правой руки твоей, Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь.
0: Псалом 120, стихи 6 и 7.

0: 18 июля празднуют свою бриллиантовую свадьбу Иван и Мария Кен из города Лаге. Родственники от всего сердца поздравляют их с этим замечательным днем. Познакомившись некогда молодыми в далекой Киргизии и соединив свой путь, Господь вел вас 60 лет через радости и немало трудностей. Но Бог был всегда рядом с вами, и там, где, казалось, нет сил идти дальше, Он нес вас на своих руках. Мы вам желаем Божьего благословения в испытаниях, терпения, прочной веры и добра. К Богу мы о вас взываем. Пусть хранит от зла и бед и даст силы дойти до цели.
1: Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны.
2: Псалом 32, стихи с 1 по 4. А сейчас для благословенной супружеской пары Ивана и Марии Кен прозвучит песня. Она называется «Счастье это».

0: 18 июля у сестры во Христе Зельмы Дюк юбилей. Братья и сестры по вере из церквей Хайден-Ольдендорф и Хоенло города Детмальт от всей души поздравляют сестру с 70-летием и желают ей: «Пускай в душе твоей цветут цветы, пусть годы пролетают чередой, она не старится и остается молодой. Живи и радуйся тем дням, которые Господь тебе предусмотрел. Он каждому из нас дал свой удел, и встречу в небесах для нас Он обещал. Туда стремимся мы». Молитва о сегодняшнем дне. «Господь, я много не прошу, дай силы мне на этот день, пусть я ни в чем не согрешу, сомнения не придет пустень. Один Ты знаешь, что мне дать. Сегодня, в этот чудный день, нужна Твоя мне благодать, Твоя спасительная сень. Нам каждый новый день несет свои заботы и нагрузки, и знаешь Ты один, Господь, пройду ли я путь этот узкий. Что завтра будет, знаешь Ты, а мне об этом знать не надо. Тебе виднее с высоты, сей день Ты дал мне как награду. И знаю точно я одно, что мой Господь, святой и верный, решил все за меня давно, и завтра будет милосердный. Дай мне сегодня Дух Святой, чтоб наша связь не разорвалась. Веди сейчас меня с собой, чтоб крепкой наша связь осталась. За шагом шаг веди меня, дай этот день прожить без боли, себя до завтра сохраня, дай день прожить по твоей воле. Пусть не порадуется враг, что от тебя я отступила, с тобой шагну последний шаг, но не разлучит нас могила. Господь, ты мной руководи, сегодня, в этом дне чудесном, за шагом шаг меня веди, чтоб вечно жить с Отцом Небесным.
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
0: Псалом 61, стих 6. Песня, которая сейчас прозвучит для Зельмы Дюк, называется «Пишутся прекрасные пейзажи».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». У жительницы Берлибека Антонины Кренц день рождения 19 июля, и по этому поводу для нее прозвучат последующее стихотворение, а затем 37 стих из 7 главы Евангелия от Иоанна и песня под названием «Нежный голос». Если чувствуешь в сердце особый зов, убедись обязательно, кто зовет. Если Бог, то не медли и будь готов, чтоб, отбросив сомнения, шагнуть вперед. Да, скажи на призыв, не жалей о том, что лежать будет грудою позади. Не страшись непривычным пойти путем, бойся голос святой заглушить в груди. Не поймут, очень многие не поймут, почему ты решился на поворот, и руками своими друзья всплеснут, протянув удивительно свое. Ну вот! Не досадуй на то, что поддержки нет, что кому-то твой план словно в горле кость. Ты услышал зов, ты увидел свет, значит, все, что пытается сбить, отбрось. Не позволь ни кусочка в себе сломать из того, что Богу нужней всего. То не бойся часть жизни своей отдать. Все, что отдано, знай, Бог тебе вернет. Если чувствуешь в сердце особый зов, убедись обязательно, кто зовет. Если Бог, это будет всегда любовь, даже если никто тебя не поймет. Чудаков просто видели много раз. Понимаешь, не верят в наш век словам. Наблюдать за тобой будут сотни глаз и оценят призвание по делам. И, возможно, тот, кто сказал «ну вот», через 10 лет к твоему плечу свою руку верную так прижмет и шепнет «я тоже с тобой хочу».
1: Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой».

0: это поздравление с днем рождения, которое у него 21 июля, звучит для Бориса Паульс из Хайдноллендорфа от имени братьев и сестер по вере. Они желают Борису на каждый новый день жизни на земле сил, здоровья, радости и смотреть всегда вперед с оптимизмом и надеждой на того, кто ждет нас в небесах. Также по желанию братьев и сестер во Христе мы включили для Бориса Паульс нашу программу стихотворение под названием «Ты Божье чадо света», 15 стих из 18 псалма и песню под названием «По дороге к вечности».
1: Пусть не в почете ты у окружения, без чина и без знаний мудреца. Забудь про рейтинг и людское мнение, считайся только с мнением Творца. Толпе в угоду поступать не нужно, не надо им ни пряника, ни кнут. Сегодня крикнут «Браво! Тебе дружно!» На завтра растерзают и распнут. Что толку с похвалы или признания? Цена им меньше медного гроша. Не расточай на плоть свое внимание, куда важнее и главнее душа. Критерии земных приоритетов, пустая мишура и шелуха. Будь солью для земли и миру светом, и бойся только Бога и греха. Пускай ты неудобный для кого-то, и шепчут за спиною голоса. Он птица невысокого полета, не верь, ведь ты летишь на небеса. Расправь же свои крылья и пари, от суеты рутинной отрываясь. Служи Христу и для Него гори, навеки Ему верным оставаясь. В нечестии погрязла вся планета, тут от кумира до изгоя шаг. Но ты иной, ты Божье чадо света. Лети, не одолеет тебя враг.
2: Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц и Елизавета Бобер. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на волне надежды.
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». «Это невозможно!» – проговорил вдруг про себя барин. «Я теперь же должен узнать это! А что, если и в самом деле это он?» В эту минуту вошла Крачинская, прервав его тяжелые думы. Она поставила перед ним яичницу, молоко и положила свежий хлеб. Она угощала его с той сердечностью, которая присуща только словакам. «Присядьте и вы к столу!» – пригласил барин Крачинскую. Поговорив немного о погоде, о разных делах, господин вдруг спросил хозяйку. «У вас один только сын?» «Один, ваша милость, да и то он мне не родной сын». «Тогда он верно вам родственник?» «Нет, он несчастный бедняга, никогда не знал своих родителей. Вы меня понимаете?»
2: «Да, понимаю, но как попал к вам этот ребенок? Из Вены, правда, много детей отдают сюда на воспитание словакам. Он тоже оттуда?»
1: «Нет, барин, оттуда я не решилась бы взять ребенка», – ответила Крачинская. «Раньше я работала в городе Ц. Однажды меня позвала к себе докторша и попросила, чтобы я нашла здоровую женщину, которая взяла бы на попечение ребенка. Я попросила показать мне его, и когда увидела этого малютку, я не могла его не взять. Мы с мужем были бедны, и плата, которую мне предложили, могла оказаться для нас хорошим подспорьем. Мальчик был еще совсем мал и нуждался в материнской ласке, заботе. Крошку звали Петром. Первые 3 года докторша аккуратно выплачивала обещанные мне деньги. В определенные дни я сама ходила в Ц и брала туда с собой мальчика. Бедная докторша, царствие ей небесное, каждый раз не могла насмотреться на ребенка. Когда я видела ее в последний раз, я спросила о родителях Петра. Она ответила, что они все еще не могут повенчаться, но как только будет их свадьба, они возьмут ребенка к себе. Но это обещание они не исполнили до сего дня. Осенью докторша внезапно скончалась. Когда я пришла за платой, деньги выплатил ее муж. Тут же он мне сказал, что мой адрес он послал матери ребенка, и что впредь она сама будет их мне высылать. Несколько раз действительно я получала деньги по почте, а иногда и одежку для малютки. Раз госпожа мне написала, что вскоре возьмет малютку к себе. Я ждала, но долгое время не получала ни денег, ни известий. Тогда я пошла опять в Ц, чтобы от доктора узнать, в чем дело. Но там был уже другой доктор. Так ребенок остался у меня. Соседи советовали мне отвезти ребенка в Вену и отдать в детский дом. Я пошла к нашему пастору. Он посоветовал мне дать объявление в газету, но я не согласилась. Детей у меня не было. Почему мне бы не оставить на воспитание этого покинутого мальчика? Но, ваша милость, почему вы ничего не кушаете? Вы, верно, очень устали с дороги? Не хотите ли прилечь отдохнуть? Простите меня, что я так долго задержала вас своей болтовнёй. Однако от проницательного взгляда Крачинской не скрылось, что по мере ее рассказа гость бледнел все больше и больше.
2: «Вы меня нисколько не задержали», — ответил тот, поднимаясь с места. «Но не можете ли вы мне показать письмо матери Петра, если оно у вас еще сохранилось? И не осталось ли кое-что из вещей, которые она присылала ему?»
1: «Да, письмо и некоторые вещи у меня еще сохранились. Одежка оказалась мала для Петра, и он не мог ее носить. Я ее спрятала, думая, что по ней мать когда-нибудь узнает своего сына». Крачинская пошла искать в сундуке письмо и одежду и вскоре вернулась с узелком в руках. «Вот они!»
2: Гость перебирал вещи, руки его при этом тряслись от волнения. Начав читать письмо, написанное красивым женским почерком, инженер не мог более справиться с охватившими его чувствами. Он поспешно опустился на стул, руки его дрожали. Карачинская снова убрала вещи в сундук. «Не знаю, зачем я еще храню эти вещи. Мать Петра, конечно, больше никогда не придет за сыном», – промолвила она. «Нет, не придет», – вырвалась из уст гостя. «Она уже давно умерла. Она скончалась в тот же год, когда написано было это письмо». «Что вы говорите, ваша милость?» – воскликнула Карачинская, всплеснув руками. «Вы ее знали?» «Да». «Не сердитесь, барин, если я осмелюсь у вас спросить еще об одном. Значит, вы знали и отца Петра?» Гость только молча кивнул головой в знак согласия. «Жив ли он еще?» «Да, он жив». Оба замолчали. В комнате воцарилась тишина. У Карачинской не хватило смелости продолжать расспросы. Вдруг ее собеседник встал, говоря: «До сих пор отец Петра был лишен возможности заботиться о своем сыне. После смерти доктора и матери ребенка он потерял все его следы. Теперь же, когда я встретил вас, я исполню свой долг». Незнакомец вынул кошелек. «Я хочу с вами сейчас же рассчитаться». При этом он выложил перед Карачинской 3 чека на весьма крупную сумму. «Пока возьмите себе это, а затем каждые полгода на почте в М вас будет ожидать денежный перевод. Теперь вы будете обеспечены до самой смерти». «Но, ваша милость, зачем вы мне даете так много? Вы слишком добры, барин. Будет ли отцу Петра приятно узнать об этом?» «Я знаю, что это не будет ему неприятно. Прошу вас только никому не рассказывать об этом, особенно пока я здесь. Но вы правы, я устал и пойду прилягу». Пораженная всем происшедшим, Карачинская еще долго не могла заняться своими хозяйственными делами. Все случившееся в этот день ей казалось несбыточным сном. «Кто бы мог подумать, что я так хорошо буду обеспечена в старости? И не странно ли, что сам Петр привел в дом человека, знавшего его родителей? Итак, мать его умерла, поэтому она и не могла приехать за сыном. Значит, винить ее нельзя. Но как же, — продолжала она свои размышления, — я объясню Петру, откуда у меня столько денег? Он так негодует на своих родителей, что и слышать о них не хочет. Может быть, он и не принял бы этих денег? А как они могут пригодиться нам при перестройке дома?» Петр, возвратившись, застал мать в очень хорошем настроении. Гость уже спал. Скоро и Петр, утомленный ходьбой, ушел отдыхать на сеновал. Он не видел, как ночью, склонившись над ним, стоял их гость и пристально вглядывался в его лицо, как бы желая на всю жизнь запечатлеть в своей памяти прекрасные черты Петра. Тайная печаль заволокла лицо незнакомца. На непонятном Петру языке он шептал: «Я богат, имею собственный замок, а сын – мое единственное дитя, который мог бы осчастливить мою жизнь, спит на соломе. Он вырос, как последний крестьянский мальчишка, который легко может замерзнуть на улице. Того, что я потерял в его лице, не заменят мне все сокровища мира». Глава 13. Незнакомец. Прошло несколько дней после прихода незнакомца в Дубравку. Петр Карачинский, погруженный в глубокое раздумье, стоял, прислонясь к старому каштановому дереву около избы. Разные думы одолевали его в последнее время. Никогда он не думал, что ему представится случай свидетельствовать о Господе такому образованному барину. Если бы это сделал Степан, другое дело. Однако вчера весь день ему пришлось говорить с инженером о божественных истинах. Долго ходили они вместе по горам и лесам. А какой прекрасный человек этот господин инженер! Даже не хочется расставаться с ним. По возвращении друзей из П Степан снова устраивал субботние чтения. С некоторой застенчивостью предложил гостю Петр пойти вечером на собрание к Блажку. К великой радости Петра инженер согласился. Крачинская тоже выразила желание побывать там. До начала чтения, пока поджидали запаздывавшую Суску Полок, инженер вступил в разговор с некоторыми из собравшихся, давая им практические советы относительно их хозяйства и торговли. Петра очень радовало, что инженер понравился Марьюшке. Он был особенно внимателен к ней. Как-то в разговоре с инженером Петр рассказал ему, что Марьюшка с самого детства направляла его к добру, хотя была и моложе его. Вчера в лесу инженер спросил Петра, не думает ли он жениться. Юноше пришлось сознаться в своем намерении и даже назвать, кого именно он имел в виду. Он даже высказал сомнение, согласится ли Марьюшка выйти замуж за такого несостоятельного человека, как он. Блажко были всегда состоятельными людьми и своих дочерей выдавали за зажиточных женихов. Петр же был бедным ремесленником, не имеющим даже собственного имени, чем его всегда можно было бы попрекнуть. Заметив, что эти слова произвели на инженера неприятное впечатление, Петр поспешил переменить разговор. «А у вас есть семья?» – спросил он инженера. «У меня есть жена», – ответил тот. «И более никого, но был у меня и сын. Видишь, наши семейные обстоятельства сходны. У тебя нет отца, у меня нет сына. Только одна у нас разница. Ты молод, скоро женишься и обзаведешься семьей. Я же навсегда останусь один». Петру стало жаль своего собеседника. «Давно ли умер ваш сын?» – участливо спросил Петр. Но в эту минуту из леса вышел охотник, и им пришлось прервать беседу и вступить в разговор с охотником. В субботу вечером в собрании Степан прочитал из Слова Божия притчу о блудном сыне и сказал краткую проповедь на эту тему. «Как больно должно быть отцу, когда от него отворачиваются дети, стыдясь назвать отцом того, кому они обязаны жизнью. Не больно ли и Отцу нашему Небесному, когда те, кому Он даровал жизнь вечную, не желают Его знать и стыдятся Его пред людьми? Но случается, что сын заблуждается. Это также больно отцу. Однажды в нашем полку у офицера пропал маленький сын. Вы бы видели, как о нем беспокоился отец. Мы все были на ногах, пока малыша не нашли. Какая радость была тогда! У нашего небесного отца есть много заблудившихся детей. При мысли о них скорбит и обливается кровью его сердце. Бог сокрушается о них. Он послал в мир своего единородного сына, чтобы вернуть нас в отчий дом. И когда ему удается спасти одного из отпавших детей, как велика бывает радость на небе! Если сегодня среди нас есть блудный сын или дочь, оставившие родной дом, дайте Господу найти вас. Иисус Христос ищет вас. Он пришел взыскать и спасти погибшее. Представьте себя на месте отца, который не может обнять своего сына и прижать его к своему сердцу. Инженер слушал Степана, грустно опустив голову. На следующий день, собираясь на собрание, Петр хотел предложить гостю идти с ним. Но тот опередил Петра, сказав, что хочет побыть и на воскресном чтении. «Вы в церковь не ходите?» – спросил он Петра. «По окончании собраний, кто желает, может еще успеть в церковь в М. Но Степан туда не ходит. Да и я давно уже там не был, потому что молодежь не дает нам покоя. К тому же я не могу равнодушно видеть пастора. Мне сразу вспоминается тот случай, когда он меня оставил на дороге, и я чуть не замерз потом. Я не могу больше слушать его проповеди. Однажды он проповедовал о мечтателях, которые появились в Дубравке. Это было как раз в то время, когда Степан уже начал поправляться после болезни, и мы собирались у Храдских. Если нас в церкви с кафедры называют мечтателями и глумятся над нами, то что нам там искать?
1: Да, клевету всегда рассматривают через увеличительное стекло, поддержал Петра инженер. Кто знает, что наговорили о вас пастору, а он поверил этому. Отчего, однако, никто не пойдет и не выяснит с ним лично это недоразумение? Ведь пастор может и одобрить ваши слова и действия. Я не вижу и не нахожу у вас никакого лжеучения.
2: Петр передал это предложение Степану. Степан долго не соглашался с этим, но, переговорив с остальными участниками собрания, уступил общему мнению. Петр обрадовался этому решению, потому что возвратившаяся из церкви Грачинская рассказала, что пастор проповедовал сегодня против них. Он, по ее словам, прямо бушевал и, ударив по кафедре кулаком, сказал: «Народ Божий, не давай вводить себя в заблуждение!» Долго они беседовали еще на эту тему, но Грачинская не во всем соглашалась с новой верой Петра. Их гость был в это время у Блажко. Он обещал показать мельнику, как следует перестроить мельницу, чтобы вода лучше попадала на колесо. Затем они пошли вместе с Храдским на луг, где некогда стоял спорный межевой камень. Оба соседа просили дать им совет, как уберечь луг от весеннего разлива. Храдский был хорошим хозяином. Если он видел и слышал что-либо новое, то охотно вводил его у себя. Блажко, напротив, во всем придерживался старины. Простому человеку не удалось бы заставить его решиться ввести в своем хозяйстве что-либо новое, но инженеру он верил. Петр в это время с нетерпением ожидал возвращения гостя. Мать только что сообщила ему, что их гость намеревается остаться у них еще на несколько дней. Это известие очень обрадовало Петра, но ему хотелось узнать от него самого, правда ли это. Степан после собрания пошел в Боровск. Там в лесу на летнее время поселился аптекарь Каримский со своим больным сыном Николаем. Бабушка Степана поступила к нему в служение. Ее и пошел навестить Степан. Кроме того, у него для молодого Каримского было письмо от господина Урсини. Урсини надеялся, что этим Степану представится случай поговорить с больным и сказать несколько утешительных слов. В своем письме Степану Урсини кратко описал случай, произошедший с Каримским и его сыном. Несколько лет тому назад аптекарь Каримский развелся с женой. Последняя вскоре после этого вышла замуж за барона Рейнера. Когда баронесса узнала, что ее сын от первого брака тяжело заболел в П, она поспешила туда, чтобы, если не повидаться с ним, то, по крайней мере, узнать на месте подробности о его болезни. Обстоятельства сложились так, что провизор Урсини познакомился с бывшей женой аптекаря, и благодаря ему матери удалось повидать сына до его отъезда в Боровск. Но тут она сама внезапно заболела, и теперь больная лежала в квартире бывшей служанки своей матери. Урсини нашел нужным уведомить молодого Каримского о болезни матери, а также и о том, что, по всей вероятности, барон Рейнер приедет на днях за больной женой. Сам барон, нежно любивший свою жену, ничего не знал о ее путешествии в П на свидание к больному сыну. Оставив ее на короткое время на водах, где она лечилась, барон отлучился на несколько дней по своим делам. Когда баронесса заболела, никто из служащих барона не мог известить барона о болезни жены, так как не знали, куда он уехал. Глава 14. Неожиданное открытие. После долгих обсуждений Блажко и Храцкий решили принять советы инженера. Теперь все трое, довольные, возвращались домой. Перед домом Храцкий с благодарной почтительностью простился с инженером. Остаток пути Блажко с инженером шли вдвоем. «Я бы хотел задать вам один вопрос», – обратился инженер к своему попутчику. «Спрашивайте, пожалуйста, о чем угодно, барин», – ответил удивленный мельник. «Петр мне говорил, что он хотел бы просить у вас руки вашей дочери, но не решается. Он боится вашего отказа, потому что беден и неизвестного происхождения. Скажите, какой бы ответ вы дали ему?» Блажко нахмурился. Он не хотел допускать и мысли о возможности замужества дочери. Ему самому нужна была Марьюшка для хозяйства. Охотнее он бы выдал ее за Мишку, так как это внесло бы небольшие перемены в его семью. Инженер заметил, как омрачилось лицо Блажко, и при виде этого он сам побледнел.
3: «Значит, Петр не ошибся. Вы не отдадите ее за него замуж. Но почему?» Глядя на Блажко, спросил инженер.
2: «Скажите, пожалуйста, к чему Марьюшке выходить замуж? Да, правду сказать, я ее воспитывал не для Петра. Против него я лично ничего не имею. Он за зиму очень исправился. Но в Дубравке есть и много других девушек, кроме Марьюшки. Да и хозяйство его не такое уж и большое, чтобы ему нужна была помощь жены», — с многозначительной улыбкой прибавил Блажко.
3: «Итак, главное препятствие – его бедность?» – перебил его инженер.
2: «Отчасти, пожалуй, и бедность», – ответил мельник. «Пока я жив, я ничего не могу выделить дочери. А как они будут начинать с пустыми руками? Марьюшка работать поденщицей не привыкла, а в наши дни одним ткацким делом не проживешь.
3: Но если бы вы знали, что у Петра есть сбережения, отказали бы вы ему в этом случае?»
2: «Господин инженер, Петр нашел у вас хорошего адвоката».

0: то им вмиг кто-то приглянется, то быстро надоест. На этом они и расстались. Хотя инженер не просил Блажку молчать о их разговоре, последний решил никому не говорить об этом. Он и сам с трудом верил всему услышанному. Петр в это время в саду читал книгу. Он был так погружен в чтение, что заметил приближение гостя только тогда, когда тот присел рядом с ним на траву. «На вашей одежде могут остаться зеленые пятна», – заботливо заметил Петр. «Ничего, мне легче, чем тебе достать новую одежду», – ответил инженер. «А ты не боишься запачкать свое платье?» «Я могу себе соткать новое», – весело рассмеялся Петр. «А вам нужно покупать». «Петр, ты очень любишь свое ремесло, но намерен ли ты заниматься им всю жизнь?» «Чем же другим я мог бы заняться?» – с удивлением спросил Петр. «Я привык к этому ремеслу, хотя оно, правда, не очень выгодно. Но я думаю, что и апостол Павел, будучи ткачом, не имел много прибыли от своей работы. Однако он мог прокормить не только себя, но еще уделить нуждающимся». «Ну, апостол Петр, я думаю, зарабатывал побольше тебя», – улыбнулся инженер. «Мне кажется, Петр, что тебе не следует торопиться с женитьбой. Я уверен, что Блажко охотнее согласится отдать за тебя Марьюшку, если ты придешь к нему не с пустыми руками. С Марьюшкой же», – прибавил инженер, видя, как побледнел Петр, – «никто не мешает тебе переговорить сейчас же. Если она тебя любит, она согласится подождать 2-3 года. Вы ведь еще оба молоды».
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: Кто снежинкам дал узоры? Кто им дал такой наряд? Кто покрыл леса и горы белым пухом все подряд?
1: Этот блеск Творец Небесный так чудесно сотворил. Это Он мне в день воскресный душу к жизни пробудил.

и душа, как снег блистает, с новым сердцем и душой Иисуса прославляет за цвет чистый и святой.

0: Священное Писание свидетельствует, а жизнь подтверждает, что Бог не только милостив, но многомилостив, не только терпелив, но долготерпелив. Благодать Божия так велика, что и вечности не хватит, чтобы ее исчерпать.
1: Мы должны стремиться к достижению Божьего совершенства и все больше светить Божьей любовью ко всем людям.
2: Как хорошо нам жить в сиянии Божьем, чувствовать рядом Бога и созерцать Его прекрасное творение, которое возвещает о Его мудрости и величии.
0: Будем же, друзья, славить Бога и петь Ему гимны хвалы.

0: Языческий царь Широн спросил своего мудреца.
1: «Что такое Бог?»
0: Мудрец ответил царю.
1: «Дай мне день на размышление, и я тебе отвечу».
0: Прошел день, и мудрец сказал царю.
1: «Дай мне еще 2 дня на размышление».
0: Прошли и эти 2 дня, а мудрец вместо ответа царю просит 4 дня на размышление. Но прошли и эти дни, а мудрец по-прежнему не давал ответа царю. Он каждый раз просил увеличить срок на размышление. Наконец, царь спросил:
2: «Что означают эти постоянные отсрочки? Когда же будет ответ?»
0: Мудрец ответил:
1: «Царь, чем больше я размышляю о существе Божьем, тем меньше я его понимаю. Сущность Бога непостижима.

Да, друзья, в какой-то мере мы можем познавать Его любовь к людям, Его красоту, Его премудрость, величие, но Его сущность остается непознаваемой.

0: 31 псалме, 10 стихе, сказано:
1: «Уповающего на Господа окружает милость».
2: Друзья, каждый человек, уповающий на Господа, сознает себя грешником, но и для него простирается милость Божия.
0: Бог знает, что у нас нет никаких заслуг. Однако милость нисходит к нам и хранит наш дом. Какой же охраной мы окружены? Эта охрана – милость Божья. Как окружает нас воздух, так окружает нас и милость нашего Господа. Нечестивому уготовано обилие бедствий, а для нас там много милостей.
2: Так будем же радоваться в Господе, как говорит псалмопевец Давид.
1: Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные. Торжествуйте, все правые сердца.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. Продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Я не центр Вселенной». Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. Нам сказали, что человек – центр Вселенной. Но, оказывается, жизнь человека имеет смысл только тогда, когда он согласен занять в ней отведенное ему место. Когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил, тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали. Если попытаться определить призвание человечества одной фразой, то получится «отражать Божью славу». Но чтобы отражать Божью славу, нужно превратиться в ее отражение. Созерцание ведет к превращению, превращение ведет к отражению. Созерцание Господа – это не брошенный мимоходом взгляд, это не случайность, это серьезное исследование –

В прошлой передаче мы говорили на тему «Божьи зеркала». Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Но что же все-таки намеревался выразить Павел? Если посмотреть на контекст, мы увидим, что он проводит параллели между переживаниями христианина и тем, что произошло с Моисеем на горе Синай. После того, как патриарх взирал на славу Господню, его лицо начало отражать Божью славу. Сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей. Второе послание к Коринфянам, 3 глава. Созерцая Божью славу, Моисей, сам того не зная, превратился в ее отражение. Сияние, которое он увидел, стало его собственным сиянием. Созерцание ведет к превращению. Превращение ведет к отражению. Имел ли он в виду, что мы сами, подобно зеркалу, отражаем славу? Да. А что это такое — пристально вглядываться, созерцать? Мимолетный взгляд? Случайная встреча? Конечно, нет. Созерцать — значит внимательно изучать, рассматривать в подробностях, разглядывать с восхищением. Поэтому созерцание Господа — это не брошенный мимоходом взгляд, это не случайность, это серьезное исследование. Мы для Бога являемся Его самым главным творением. Все, что создал Господь до и после создания человека, Он делал это для человека. У Бога был план, чтобы каждый из нас был отражением Его славы. Это как невидимое зеркало, которое отражает Божий свет. Свет славы Божией проявляется через воскресших людей. И задача церкви – возвещать грешным людям: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Послание Ефесянам, 5 глава. Святая жизнь – это то, к чему нас призывает Бог. Естественно, каждый из нас еще в процессе обработки. Совершенную красоту мы приобретаем только на небе. Поэтому написано: «Будьте святы, потому что я свят». Каждое пятно греха на нас поглощает славу Божию. Апостол Иоанн в первом послании в 3 главе пишет: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Однажды придет день, когда вся красота, уникальность, оригинальность и способность проявлять славу Божью будет проявляться через каждого из нас. А пока мы только на пути к этому. Он — наш источник. Мы — его зеркала. Он есть свет, мы — отражатели. И опять же потому, что не мы в центре Вселенной, а Он. Так пусть же Бог использует нас, чтобы спасти миллионы душ, еще блуждающих в этом мире.

Сегодня мы поговорим на тему «Бог в центре нашей проповеди». Позади лента пыльной дороги, под седлом загнанный жеребец. Впереди длинный путь. В сердце решение, твердое, как камень. Прищурил взгляд, стиснул зубы и вперед. У гонцов лишь одно задание – доставить послание быстро и в полной сохранности. У фирмы полное преимущество – самые быстрые лошади, самые худые всадники, самые удобные седла и карта кратчайших путей. Даже сумка для завтрака у них наилегчайшая. Фирма нанимает только самых выносливых. Способен обуздать коня, переносить жару, скрыться от грабителей и выстоять снежную бурю, предпочтение молодым и сиротам. Счастливые избранники получают $125 в месяц. Для 1860 года неплохие деньги. Служебный кольт, легкое ружье, яркую красную рубаху, синие брюки и 8 часов на то, чтобы покрыть расстояние в 80 миль. Итак, 6 дней в неделю. Тяжелая работа, хорошая зарплата, но люди готовы платить за доставку сообщений. Апостолу Павлу наверняка понравилась бы эта фирма. Ему, так же, как этим всадникам, было доверено послание. «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам». Послание Римлянам, 1 глава. Павел пишет церкви в Риме, у него для них есть послание. Ему, как и курьерам, доверили важное божественное сообщение – Евангелие. Для Павла ничего не имеет такого значения, как Евангелие. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова», — пишет он дальше, «потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Послание Римлянам, 1 глава. Павел живет ради того, чтобы распространять Евангелие. Что о нем то думают люди? Вопрос второстепенный. Иначе зачем ему представляться рабом? Что они подумают о Христе? Вот что важно. Проповедь Павла не о себе самом, его послание о Христе. Как трудно нам сохранять такое отношение. Разве не случается нам откровенно халтурить, проповедуя? Так и подмывает вставить пару слов про себя. Один молодой человек работал гидом в художественном музее. Его должностная инструкция состояла из одной лишь строчки: «Отвести людей к картинам, ответить на их вопросы и отойти в сторону». Поначалу он справлялся, сопровождал посетителей к шедеврам в старинных рамках, называл имена авторов и исчезал. «Это Мани», — объявлял парень и отходил. Народ охал и ахал, иногда задавал пару вопросов. Насмотревшись Мане, они шли к следующему полотну, и все повторялось. «Это работа Рембрандта», — сообщал гид и опять отходил. Люди склонялись над картиной, рассматривали, изучали, а он просто стоял чуть поодаль. Все просто. Не работа, а удовольствие. Молодой человек очень ею гордился. Даже, можно сказать, слишком гордился. Довольно быстро он забыл об отведенной ему роли и почему-то решил, что люди приходят в музей смотреть на него. Вместо того, чтобы отходить от картин в сторонку, он вставал к ним как можно ближе. Пока все охали и ахали, он улыбался. «Рад, что вам понравилось!» Грудь колесом, довольный румянец на щеках. Порой даже говорил «спасибо», словно принимая благодарность за шедевр, который создал совсем не он. Посетители на комментарии гида не обращали никакого внимания. Но они не могли столь же спокойно отнестись к его телодвижениям. Находиться чуть поодаль от полотна казалось парню теперь неправильно. Он вставал все ближе и ближе. Вот он уже рукой поглаживает раму, а его торс закрывает часть холста. В конце концов он стал загораживать собой картину практически полностью. Люди должны были разглядывать его, а не произведение искусства. Гид начал прятать от посетителей то, что должен был показывать. Но тогда уже вынуждено было вмешаться руководство. «Музей существует не ради тебя, Макс», — сказал начальник. «Не заслоняй с собой наши картины».
Сколько раз ему пришлось напоминать мне об этом. Я должен был представлять произведения искусства, но был все время искушаем ставить их в тень собственной персоны. Вы слушаете радиостанцию «Голос Анд», передачу «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах души в нашем современном мире. Наша тема сегодня называется «Бог в центре нашей проповеди». Впервые я получил предложение проповедовать в 20 лет. «Можешь что-нибудь рассказать на молодежном собрании?» – спросили меня. Речь шла не о крусейде в миллионном городе. Всего-то десяток подростков в молодежном лагере на западе Техаса. Я был новичком в вопросах веры, а значит, новичком и в том, что казалось ее притягательной силы. Я рассказывал свою историю и, о Боже праведный, они меня слушали. Один даже подошел ко мне после моего выступления и сказал что-то вроде «прямо в точку». Я приосанился, и ноги уже были готовы сами пойти и поставить меня рядом с каким-нибудь шедевром. С тех пор в подобных случаях Бог дает мне легкий подзатыльник. Некоторые читатели не понимают, о чем я. Огни рампы никогда не манили вас, а ваше любимое место Писания — слова Иоанна Крестителя «Ему должно расти, а мне умоляться» — Евангелие Иоанна, 3 глава. «Да благословит вас Господь! Молитесь за всех нас, остальных. Мы ужасные аплодисментоголики, виновны во всем ниже следующем. Забота о собственной репутации, громкое пение, стремление выглядеть сильно, стремление выглядеть круто, цитирование книг, которых никогда не читали, щеголяние греческим, которого никогда не изучали. Я думаю, дьявол специально тренирует своих демонов, чтобы они шептали нам на ушко фразу «А что люди о тебе подумают?» Убийственный вопрос. Да какая разница, что они о нас подумают? Какая разница, что они подумают о Боге? Бог ни с кем не делится своей славой. Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Книга пророка Исаии, 42 глава. В следующий раз, когда понадобится подзатыльник, чтобы согнать тебя со сцены, вспомни, ты лишь одно звено в цепи, и не такое уж важное. Не согласен? Ну что ж, обсудим вопрос при участии апостола. Когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, насколько каждому дал Бог. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий — ничто, но все Бог возрастающий. Видите ли вы, что апостол ни о чем другом не заботится, кроме как о том, чтобы человек был уничижен, и один только Бог возвышен. Ведь даже насаждающий и орошающий, по его словам, не значит ничего, но лишь Бог, который взращивает. Да и то, что тот насаждал, а тот орошал, он приписывает не им самим, а Богу, говоря, насколько каждому дал Бог. Я насадил, Аполлос поливал. Отсюда, имея то же устремление, апостол пришел к тому, что произнес «Итак, никто не хвались человеком, чтобы, как написано, хвалящийся хвалился Господом». После этого и некоторых других мест с ним связанных, это же устремление апостола приводит его к словам «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас». Чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что имеешь, чтобы не получил? Если же получил, что хвалишься, как будто не получил? Первое послание к Коринфянам, 3 глава. Вспомни других посланников, которых использовал Бог.
с Валаамом говорил осел. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом. И воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: «Что я тебе сделала, чтобы ты бьешь меня вот уже третий раз?» Книга чисел, 22 глава. Фараона в Египте испугала змея, превратившаяся в посох. Бог использовал тупых коров, которые повезли ковчег Господен из земли филистимской в землю Израилеву, чтобы преподать людям урок о почтении. Первая книга Царств, 6 глава. Бог использовал большую рыбу, чтобы обличить взбунтовавшегося пророка Иону. И повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита. И сказал Господь киту, и он изверг Иона на сушу. Книга пророка Иона, 2 глава. Бог может все сделать без нас. Мы лишь экспедиторы его сообщений, послы его доброй воли. Но вовсе не потому, что столь умны. И в проповеди Евангелия центральное место отведено не нам. Когда мы думаем иначе, Бог гневается. Иисус сурово предупреждал музейных гидов, пытающихся заслонять его шедевры. Когда делаешь что-либо для кого-либо, не привлекай к себе внимания. Ты же и сам видел этих артистов, устраивающих молитвенные собрания на улицах, словно представления на сцене, творящих милостыню, пока окружающие смотрят на них, играющих на потребу толпы. Им аплодируют, верно, но это их единственная награда. Итак, когда подаешь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они сполна получили свою награду. Евангелие Матфея, 6 глава. Курьеры фирмы вряд ли могли гордиться, что доставленные ими письма порой содержали добрые вести. Музейные гиды не заслуживают благодарности за работы великих мастеров. Как и мы, посланники Евангелия должны не искать аплодисментов, а уклоняться от них. Дело было в Европе в Средневековье. Священник одной деревенской церквушки решил собрать прихожан по какому-то специальному случаю. «Приходите все вечером», — говорил он односельчанам, — «будет особая проповедь об Иисусе». Люди пришли. Удивительно, но алтарь даже не был освящен, свечи не зажжены. Что ж, они направились к скамьям, уселись на привычные места. Самого священника, впрочем, тоже не было видно. Вскоре, однако, прихожане услышали его шаги. Он вышел вперед, подошел к распятию на стене и зажег свечу. Ни слова не говоря, осветил пронзенные ноги Иисуса. Потом зажег еще свечку рядом с рукой Христа и еще одну напротив, у другой руки. Свет озарил залитое кровью лицо и терновый венец. Затем священник резко дунул, погасил огонь и распустил собрание. Может, больше ничего и не надо. Может, и меньше не надо тоже.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе и все наши уважаемые радиослушатели. Сегодня обращаюсь к вам со словом Господним, которое можем читать в 4 главе Евангелия.

Августа Луки. Тема сегодняшнего нашего с вами общения – «Видеть в обыкновенном необычное». Но прежде, друзья мои, давайте мы прочтем с первого стиха этой главы. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола». И мы знаем победу Иисуса Христа, знаем и поражение дьявола. И вот мы читаем. «Окончив свое искушение, дьявол отошел от него до времени, и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. И разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем». Но что же произошло в Назарете? Давайте мы прочитаем с 16 стиха и ниже. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: „Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное“». И, закрыв книгу, и отдал служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне при слове: „Врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме“». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Истинно говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Ильи, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился и пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учения его, ибо слово его было со властью. Итак, друзья мои, тема нашего сегодняшнего с вами рассуждения – необычное в обыкновенном. Знаете, в обыденной жизни все приобретает обычную серость, блеклость, не вызывая интереса ни к чему происходящему. Но вот вдруг неординарный случай, новая проблема, неизвестный вирус, появившийся в народе. Какая-то трагедия или, может быть, неожиданный успех какого-то человека взбудораживает все общество, и все становится не так, как было. Все это возбуждает интерес толпы. И телевидение, и радио, и газеты полны сообщений на эти необычные, неординарные темы. Обращаю ваше внимание на первую мысль. Иисус Христос для Назарета был обыкновенным плотником, сыном Марии и Иосифа. Всегда ласковый, всегда нежнолюбящий, всегда примерный в жизни и в труде, всегда спокойный, выдержанный, рядовой член синагоги, по обыкновению своему приходил, садился на какое-то определенное место и слушал раввина,
читавшего Святое Писание. Но в этот день вдруг он сам вышел вперед. Ему подали книгу пророка Исаии, и он стал читать. Начало 61 главы говорило о Господе, о Нем самом. Иисус читал: «Дух Господень на мне, Он помазал меня». Для чего? Благовествовать нищим. Дух Господень послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. О да, они уже это слышали, и не раз. Но вот Господь заостряет внимание на последние слова, говоря: «Проповедовать лето Господне благоприятное». И они ожидали, что будет продолжение, но Христос закрыл книгу, отдал служителю и сел. И мы читаем: глаза всех их в синагоге были устремлены на Него. Что-то в этом обычном человеке, пришедшем в обычный день субботний на богослужение, было необычным. О да, он делал это много лет. Приходил, садился, слушал, может быть, немного рассуждал с кем-то, но он не читал. Был такой порядок, что люди молодые не могли, не достигнув 30-летнего возраста, выходить на служение. А Господи, мы читаем, что Он вышел на свое служение лет 30. Да, это был совершенный муж. Теперь он мог наравне с каждым взрослым человеком открыть Святое Писание и читать. Его знали почти 30 лет. Многие видели его, как понимали, отца Иосифа, многие знали хорошо его мать, но до этого он не читал Святое Писание. А теперь вышел и прочел такое место, которое поразило их. Что же было необычного? В том, что он вышел, стал проповедовать, да. Но еще более необычным было то, что он, читая 61 главу Исаия, дошел до места проповедовать лето Господне благоприятное, закончил чтение и не прочел последних слов и день мщения Бога нашего. Конечно же, когда читали другие люди, всегда прочитывали это место, как оно было приятно для иудеев, потому что всегда равнины подчеркивали, что Адонай, их Господь, наведет когда-то порядок в доме Израиля и обязательно накажет приступавших закон око за око, зуб за зуб. Евреи были убеждены, что Господь их отомстит врагам и гонителям евреев. У Него будет для них свой особенный день мщения. Так они ожидали, что Господь Иисус прочтет эти слова. Но почему же Иисус не прочитал их? Он остановился на словах «проповедовать лето Господне благоприятное». Это был хороший намек на то, каково будет его служение. Не мстить, а проповедовать. После того, как он прочитал это место, закрыл книгу и сел. И мы читаем: глаза всех были устремлены на него. Необычное молчание. Недоумение поразило людей. Но еще более, большим, необычным им показалось то, что Иисус объявил несколько ниже. «Ныне, — Он говорил, — исполнилось Писание сие, слышанное вами. Ныне, сегодня, вы слышите?» «Конечно, слышим. Как ныне? Неужели ты тот, на ком исполнилось это пророческое слово? Дух Господень на тебе? На плотнике без образования? Не Иосиф ли это сын? И значит ли то, что мы слышали о твоих делах в Капернауме, правда? Ты претендуешь на звание учителя, на звание пророка, а может быть, ты дерзаешь сказать о себе, что ты Мессия?»
Мы прочитали с вами в 4 главе с 28 стиха. «Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершины горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его». Смотрите, какая реакция. О да, Господь это ожидал. Он знал это все наперед, и потому говорил им: «Да, истинно, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Никакой». Мы подобную картину видим в церквах, когда служитель Божий, которого мы хорошо знаем, говорит истину, а слушавшие дремят. Однажды на одном собрании брат заметил, как проповедовал один из братьев местных, и старушка, которая сидела на первой скамейке, так спокойно кивала головой и закрывала свои глаза. У нее было такое умиротворение, ей было так хорошо, она была совсем согласна и уже почти спала. И вдруг встал на кафедру человек, которого она никогда не видела и не слышала, и стал проповедовать. Она широко открыла глаза и смотрела на него во время всей его проповеди. Брату-служителю как-то стало обидно. Ну что же это? Такой брат прекрасный у нас говорил, наш брат, его не слушали, а вот приехал какой-то новый, его так с удовольствием слушает эта старушка. После собрания подошел он к ней и говорит ей: «Сестра, ну почему, когда мы-то проповедуем, вы все время спите, а вот когда приехал другой человек, у вас широко открыты глаза?» Знаете, что она сказала? Уж не знаю, как это назвать, лукавством или мудростью, но она сказала: «Братик дорогой, не обижайся на меня. Когда наши-то проповедуют, я знаю, что они ничего плохого не скажут. А вот когда приехал какой-то другой, вот тут уж я вся во внимании». Нет пророка в своем отечестве. Истинно говорит Господь. Эти слова, они живы и действенны и в нас, в наше время. Не Иосиф ли это сын? Что случилось с этими обычными, важными, степенными старцами со слащавой улыбкой мудрецов? Что показалось им необычным в словах Иисуса Христа, великого учителя? Они, наконец, показали свое истинное лицо. Почему? Потому что Иисус как бы посягнул на их привычную правду и заговорил о необычной истине, несущей людям мир, прощение, благословение и любовь. О нет, он не говорил о мести, а это им не нравилось. Проповедь Евангелия, проповедь Нового Завета не вызывает обычно удовлетворения у тех, кто привык жестоко мыслить. Вторая мысль. Иисус принес Новый Завет, прощение Бога через веру в Сына Божия, Спасителя мира. Необычная проповедь Иисуса Христа вызывала ярость у одних людей и радость у других людей, которых было большинство. Христос говорил, мы читаем Евангелие Матфея в 11 главе: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Идите все», — приглашал Христос, и грамотные, и неграмотные, богатые, бедные, все. Всем нужен покой, всем нужно утешение. А он учил их, говоря: «Придите ко мне, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Христос учил, и люди внимали. Люди понимали, что эта истина непреложная звучит из его уст. Так необычно. В обычном, обыкновенном человеке, сыне плотника, люди увидели, наконец, Спасителя души своей. Слепые, хромые, обреченные на смерть, исцеляли. Бесноватые люди, озлобленные грехом, получали освобождение. Мертвые
мертвые воскресали по слову Иисуса Христа, это было необычным, никогда не виданным великим делом. Тысячи голодных людей получали хлеб из рук Иисуса Христа. Вспомните насыщение 5 хлебами, 2 рыбками, 5000, кроме женщин и детей. Но главное его, необыкновенное его, это было учение, его любовь, его милосердие. В Евангелии Матфея, в 5, 6, 7 главах, мы читаем так называемую Нагорную проповедь. Это как бы новый кодекс граждан Царства Небесного. Один человек сказал, если бы Господь не сотворил никакого чуда, но оставил бы только после себя одну Нагорную проповедь, и то он стал бы самым великим человеком земли. Встреча со Христом меняет в человеке его духовную природу. Апостолы Иисуса Христа прежде были простыми рыбаками, без знания истины, без образования, без авторитета в народе. По одежде можно было отличить их, что они простые люди. Но вот наступил день Пятидесятницы. Мы читаем Деяния апостолов во 2 главе. Пятидесятница преобразила людей так, что все обычное ушло на последний план. Крещение Духом Святым и огнем, учение Иисуса Христа, благовестие прощения было новым, непривычным, необычным явлением в мире. Да, братья и сестры, привычные нормы еврейской истории совершенно изменились с приходом Иисуса Христа. Закон был упразднен учением Его, как говорит апостол Павел. По учению Иисуса Христа человек получает спасение даром через веру в жертву Иисуса, в жертву Его самого. Вера открывает врата к спасению. Христос, дающий эту веру, легко может перевернуть злобного врага в доброго христианина. Злобного человека, врага церкви, самого любвеобильного служителя Божьего. Да, это мы читаем в Деяниях апостолов в 9 главе. Савл, дыша угрозами, шел в Дамаск. Для чего? Для того, чтобы влачить женщин и детей, чтобы казнить христиан. Так он понимал, так он думал, что он делал правильно. Но по дороге туда свет с неба осиял его. Это было необычным явлением. Он упал с лошади. Он спросил: «Господи, кто ты?» И получил ответ: «Я Иисус, которого ты гонишь». И сожаление, трудно тебе идти против рожна. После этого времени Савл стал великим апостолом Господа. И для него самым ценным теперь было служить Иисусу Христу. Филиппийцам мы читаем в 1 главе 23 стихом: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Обычная фарисейская праведность Савла уступила место праведности от Бога по вере. В послании Филиппийцам в 3 главе мы читаем об апостоле Павле. Это он сам рассказывает о себе. 3 глава Филиппийцам с 5 стиха. «Обрезанный в 8-й день из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочный». И далее, что очень важно: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Да и все почитает щитой ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Вот удивительное заявление этого великого человека. Итак, третья мысль. Бог был, есть и будет тем,
кто из обычного, скучного, неинтересного извлекает новое, необычное. Великий пророк Иеремия, тот, который плакал об Израиле, который имел очень тяжелую жизнь, пишет в своем повествовании 15 главе следующее. «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как уста мои». Начало нового, благословенного, необычного приходит с искренним обращением к Господу. Савл воззвал: «Кто ты, Господи?» И далее говорит: «Что ты повелишь мне делать?» Мы знаем, что обетование Божие непременно исполняется, если человек обращается к Господу. Прожектор любви Христа ошеломил Савла. Он от сердца обратился к Господу, стал великим апостолом. Да, было время, он ослеп, но он увидел славу Божию, он прозрел, чтобы открыть глаза многим-многим язычникам на необычную личность Господа нашего и Спасителя Сына Божьего. Во время репрессий, страшных гонений во Фрунзе собирались долгими годами верующие с разных мест, их ссылали из России, особенно из Сибири. Многие люди были ожесточенными, но вот там, в этом местечке, образовались большие церкви. Во время разделения, гонений, преследований верующих Бог побуждал к обращению, кого вы думаете? Взрослых? Да нет, детей. Детей 10, 12, 14 лет. Это они стали каяться в собраниях. Родители шли за ними. Родители каялись вслед за детьми своими. Новое поколение новых людей выдержало испытание. Бог даровал новую жизнь многим-многим людям. Люди обращались. Мы просили с вами: «Если обратитесь ко мне». А сегодня через нашу радиопередачу сам Господь обращается к вам. Друзья мои, те, которые не приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, может быть, вам надоело в этой серой жизни греха находиться? Может быть, вы томитесь уже? Обратитесь к Господу, и Он покажет вам в обыкновенном необычное. Ваша жизнь, такая блеклая и серая, может превратиться в жизнь счастливейшего из людей. Я вспоминаю свое обращение, когда я пришел ко Христу и сделался новым человеком. Этого желаю вам сегодня. Увидеть в обычном то, что дает Господь, необычное для души своей. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Воскресный вечер. Сегодня, после дневного собрания, Павел Михайлович со старшими детьми и молодежью поехал на евангелизационное собрание в одну из воинских частей. Ирина с сестрами своей церкви целый день провела в доме для престарелых, а Вера и Люда занимались с младшими детьми дома. Сейчас мы застаем их всех вместе за ужином.
1: Ну, рассказывайте, как вы тут без нас провели время?
2: Ничего провели. Правда, пришлось немного повоевать. Особенно с Юрой.
3: Ну вот, опять с Юрой.
4: А что произошло?
5: А то произошло, что мы хотели поехать с солдатом тоже.
6: То-то. Я видел, какой-то разобиженный да нахмуренный собрание уходил.
5: Да, вам хорошо. Вы в автобус сели и поехали.
4: Юрочка, так ведь мы же объяснили, почему не смогли взять тебя с собой. Просто военные начальники запретили нам ехать в войсковую часть с детьми. Ну, а нам, конечно, пришлось послушаться их.
7: Ты же видел, что никого не взяли.
1: Ведь не только тебя не взяли. Все малыши домой пошли, Юра.
5: Ну, все равно мне очень хотелось.
2: Ну, конечно. И поэтому ты ревел почти 2 часа. И даже собирался уйти в интернат.
4: Куда, Юра, ты собирался? В интернат?
5: Да.
1: Юрочка, да ты что придумал?
2: Правда, потом утешился, раздумал уходить.
3: Придется мне, Юра, тебя и вправду в интернат сводить на денек, чтобы ты вспомнил, как тебе там хорошо, в кавычках, было. Быстро же ты забыл.
4: А знаешь, Петя, а по-моему, так и надо сделать. В одно из воскресений сходить в интернат. Всем вместе. Вы им расскажете об Иисусе, споете. У нас ведь есть прекрасный детский хор.
1: Хорошая идея. Надо подумать об этом. А что ты, Юра, все-таки сегодня делал? Чем ты занимался?
5: Мы ходили с Верой и Людой в парк. И взяли туда велосипед, который нам подарил дедушка.
1: Вот как?
5: И я стал учиться на велосипеде кататься, вот.
4: Ну, и как успехи?
2: Да пока успехов мало. Только разбитые коленки да порванные штаны.
4: Ну, Юра.
5: Ничего, коленки заживут. А штаны уже вы с Людой заштопали. Я всего только 3 раза упал. А зато педаль научился крутить.
4: Ну, тогда молодец.
1: Ну, а потом что?
5: А потом после обеда пришла Катя. И мы дома устроили воскресную школу. Вера нас учила псалу петь.
1: Какой же псалм?
5: А который ты мне пела. Луч последний за горами.
1: А-а-а.
5: Мы стихи рассказывали, как будто солдатам.
4: Ну, это хорошо, Юра, конечно. Только, знаешь, одно нас с мамой огорчает.
5: Я знаю, что я опять капризничал, да?
4: Ну, конечно, это, Юра. И ты знаешь, я представляю, как трудно было Вере с Людой справиться с тобой. А ведь они твои старшие сестрички. Их тоже нужно слушаться, как и папу, и маму.
5: Я знаю. Только я так разревелся, что сам остановиться не мог. А потом я помолился и попросил у всех прощения. И сразу перестал сердиться. И всех-всех стал любить.
1: Ну вот, и правильно сделал. Молодец.
5: Скорее бы вырасти.
4: О, Юрочка, куда же ты так спешишь вырасти?
1: Да.
5: Тогда бы я с вами везде-везде ходил. Вот я сижу дома и ни одного божьего дела не сделал.
2: Эх ты, Юра.
5: Да, сегодня ведь воскресенье. Каждый христианин должен сделать что-нибудь для Бога. В этот день. А я...
4: Да неужели ты сегодня ничего не сделал для Бога? А ну подумай хорошенько.
5: Нет.
1: Юрочка, ну, во-первых, ты сегодня побывал на воскресном детском собрании, где молился и славил Бога.
6: И песню, которую ты с Верочкой разучил. Он ведь тоже для славы Божьей. И в стихотворениях ты тоже говорил о Христе.
2: А вспомни мальчика, его маму, которую мы в парке рассказывали про Иисуса.
5: А его мама все повторяла. Неужели вы, дети, тоже молитесь Богу?
2: А мальчик этот, Славик, как ее уговаривал. Мама, пойдем в воскресенье с ним в их собрание.
4: Ну и что, мама согласилась пойти?
5: Сначала она говорила, глупости, Славик. Мы лучше с тобой в цирк сходим. А потом согласилась.
2: И мы договорились в следующее воскресенье встретиться на остановке.
5: И вместе идти в собрание, вот.
4: Ну вот видите, с какой пользой для души вы провели сегодняшний день. А ты говоришь, Юра.
1: Да.
4: А провели с пользой почему? Потому что посвятили его сегодня служению Господу и ближним.
5: Папа?
4: Да.
5: А мама Славика сначала не хотела пойти в собрание, потому что надо на базар идти.
4: Ой-ой-ой.
5: И обед готовить.
2: Да, мы ей сказали, что мы с мамой готовим обед заранее. И на базар ходят в субботу, чтобы все воскресенье было не для себя, а для Бога.
1: Юные наши проповедники, дал бы Господь, чтобы и дальше, взрослее, вы так же охотно проповедовали людям об Иисусе.
4: Ну, а теперь, дети, пора готовиться ко сну. Время уже много.
1: Да, идите, умывайтесь, переодевайтесь и давайте готовиться ко сну.
6: А я, Юра, приду на ночь почитать тебе Библию. И мы помолимся.
5: Да, а про солдат расскажешь?
6: Я же сказал, что приду к тебе и про солдат расскажу.
2: Юра, а что за выражение на лице? Ты опять приготовился капризничать?
6: Тут же слово даешь и тут же его нарушаешь.
5: А чего это я должен капризничать? Не подумаю даже. Мама, папа, всем спокойной ночи.
4: Ну давай, Юрочка, спокойной ночи.
5: Я пошел спать. Между прочим, первый.
6: Молодец.
5: Я тебя жду.
6: Через 10 минут буду.
1: Ну, ребята, рассказывайте, как вас там встретили?
2: Только с самого начала.
6: Нормально встретили. Сразу провели в их клуб. А там уже солдат набилось.
7: И стояли, и сидели.
1: Заранее пришли?
6: Конечно. Они в воскресенье свободные. А то, что мы придем, им объявили накануне. В общем, мы начали с молитвы.
1: Угу.
6: И что интересно, поднялись на молитву все. И даже начальники тоже.
1: Надо же.
6: А когда папа спросил, есть ли в зале верующие, и предложил им подняться на сцену, чтобы принять участие в нашем служении, наступила заминка на несколько секунд. А потом начали подниматься со своих мест солдатики. И двое даже с гитарой вышли.
4: Да,
2: да.
4: Неужели
1: верующие?
2: Ух ты.
4: И знаете, когда получилась эта заминка, я подумал... Ну, неужели никто не выйдет? Или здесь действительно мало верующих? А замполит-то мне при встрече говорил, что верующих в счастье всего 6 человек. И то, что никто им не чинит никаких препятствий, даже не возбраняется ходить в собрание, ну, разумеется, не в ущерб службе в армии. Но, мол, откровенно скажу вам, говорил он, что эта тема вряд ли заинтересует нашу молодежь.
6: И, знаете, он очень ошибся в своих предположениях. Было столько кающихся и столько просьб помолиться, что к концу собрания он чувствовал себя очень и очень растерянным.
4: Да, и самое удивительное во всем этом, что, прощаясь со мной в своем кабинете, он украдкой от всех тоже попросил у меня Библию.
1: Правда?
2: Да?
6: Ну, а как нас приглашали приходить еще?
4: Да.
1: Ой, ну, слава Богу.
2: Действительно. В следующий раз, когда соберетесь пойти, возьмите и нас с Людой.
6: А малышня как, одна будет?
2: Кто-нибудь из вас посидит. Ничего страшного.
1: В следующий раз я останусь дома, а вы все пойдете. К молодежи надо молодым и идти.
5: Петя, ты скоро?
6: Иду, малыш, иду. Мам, а как вы?
1: Ну, Петя, наша миссия более скромная. Беспомощные, одинокие старушки и старички. Приводили их комнаты в жилой вид. Кому-то постирать пришлось, кому-то обед сварить, а кого-то и просто с ложечки покормить. Правда, не обошлось и без смешной истории.
4: В таком печальном доме и вдруг смешная история?
1: Ну, не очень-то, конечно, смешная, больше поучительное. Старичок там был, Иван Николаевич. Стала я ему о Боге рассказывать, а он ни в какую и слушать не хочет. Я, говорит, христианин православный. Мне слушать вас грех. Спрашиваю его, а в православном храме давно бывали? Еще в детстве, говорит, когда-то покойная бабушка к причастию водила.
2: Давно, однако.
1: Да. И пошел, и поехал. Всех политиков перебрал, ругаясь. Оказывается, все вокруг виноваты, что он безбожником жил на земле. А вы, говорит, тоже хороши. Что за вера у вас без Христа?
4: Как это без Христа?
2: Что?
1: А вот так он считает. Вернее, не он, а те, кто ему в уши это вложил. И Библия, говорит ваша, без Иисуса Христа. Ну, открыла я ему Новый Завет и начала читать о том, как Иисус в яслях родился. Как узнали об этом пастухи и волхвы. Да про царя Ирода, что, ища Иисуса, устроил побоище кровавое младенцев.
6: А он что?
1: А он слушал, а потом как закричит. А Библия-то у вас настоящая? Ведь мне и бабушка об этом когда-то рассказывала.
7: Ну и что?
1: Попросил оставить ему Библию на время. Читать, говорит, буду день и ночь.
4: Хорошо. Да.
2: Что? Ух ты.
4: Интересно, ну а начальство как вас встретило?
1: Хорошо. Директором там очень серьезная и добрая женщина. Заботится о своем доме. Любят ее там. Зато в горисполкоме не очень-то жалуют. Очень беспокойства много от нее. То мебель новую требует, то дефицитные продукты для своих подопечных. Да и родственники тех старушек и старичков ее откровенно побаиваются. Недавно статью в газете поместила об одних таких родственничках. Рассказала, что она в прошлом месяце в больнице лежала с сердцем. А рядом с ней в палате лежала одна старушечка. Тихая, милая такая, но совсем беспомощная. И постель ей надо было менять по несколько раз в день, и помыть ее.
4: А что, она одна, никого не было у нее?
1: Приезжала к ней дочка на машине, но расфуфыренная такая, разодетая. Посидит возле нее 10 минут, а то и того меньше. Сунет ей кефира да пирожков, купленных по дороге, и до свидания, мамочка. Сначала Нина Андреевна по душам с ней попробовала поговорить. Намекала, что ее мать нуждается в индивидуальном уходе. Что если сама она не хочет за ней ходить...
4: Это с дочкой она разговаривала, да?
1: Да. То надо специальную сиделку пригласить. Ведь у нянечки одной на все отделение хлопот полон рот.
2: Ну и что?
1: Ой, она так рассердилась. Не суйтесь, говорит, не в свое дело. Некогда мне за ней убирать. Я в горкоме работаю. А санитаркам кричит, зарплату платят. Вот пусть они за ней и убирают.
4: Ух ты, цаца как.
1: Да. Вот Нина Андреевна и стала за ней сама ухаживать. Между своими приступами сердечными. Прошло время. Старушка немножко стала чувствовать себя лучше. Врач, лечащий, к выписке начал ее готовить. А дочери ее и след простыл. 2 недели носа в больницу не показывала.
6: Ничего себе.
1: Да.
2: Да.
1: А потом явилась к доктору с конфетами да с коньяком. Просить, чтоб ее мамочку еще 3 недельки в больнице подержали.
2: Что?
1: Да, мешает, мол, дома всем. Надоело. Врач очень возмутился. Вызвал к себе в кабинет Нину Андреевну и рассказал ей обо всем. И Нина Андреевна сделала все, чтобы забрать эту бабушку к себе в дом престарелых. Мы разговаривали там с ней. Хорошо ей там. Только о своей нехорошей дочери тоскует она. Плачет по ночам, украдкой от всех.
6: Мама.
1: Да. А нас встретила тепло, приветливо. И слушала нас очень внимательно. Говорит, хорошие вы. Буду молиться о вас и о Нине Андреевне. И с нами помолилась.
6: Мам, давайте что-нибудь с нашей дачи привезем в следующий раз.
4: Да, Вадим, ты правильно говоришь. Нужно как-то проявить заботу о ней.
1: Обязательно. У Нины Андреевны тоже дача своя. Так она берет работниц своих и все почти вывозит с собственной дачи старушкам и старичкам тем. Вот с каким замечательным человеком мы познакомились.
4: Да.
2: Да,
4: а как у нее взаимоотношения с Богом, у Нины Андреевны?
6: Наверное, и слушать не хочет. Такая энергичная.
1: Ну, что ты, Вадим, наоборот. И Библию нас попросила. И много-много вопросов задавала. И к нам в гости обещала зайти.
4: Mm-hmm.
1: И главное, ни от кого из своих подчиненных не таилась. При всех расспрашивала нас об Иисусе Христе. Не кичилась ни своим положением, ни своим образованием. А окончила она ни много ни мало два института. У нее и педагогическое, и юридическое образование.
4: Да.
6: Интересно.
4: Интересная встреча.
1: Да, очень.
4: Надо будет, знаете, как-то организовать, может быть, сбор продуктов для них. Ведь у нас в собрании у многих есть огороды и дачи. Хотя бы фруктами, овощами разнообразить их стол.
1: Да, это было бы хорошо. Вот так и кончилось опять воскресенье.
4: Да. А знаете что? Прежде чем закончить сегодняшний день молитвой, давайте-ка проведем сегодня опять тихий час.
2: Давай.
4: А у меня для этого случая есть интересная статья для вас. Она называется «Светлый день». Прочитаем?
2: Давай.
6: Да, да, давай.
2: Папа, а где ты нашел эту статью?
4: Где нашел? В журнале «Вера и жизнь». И, между прочим, за 85-й год.
2: Угу.
4: Ну, слушайте, это статья о том, как мы должны проводить свое воскресенье.
1: Интересно.
4: Светлый день. Я называю светлым днем воскресенье, первый день недели. На других языках он носит название Дня Солнца. И таким он должен быть в жизни борцов Христовых. Какое счастье иметь воскресный день в нашем распоряжении. Как мы возблагодарим за него Господа, когда он сделается поистине светлым, солнечным днем в нашей жизни. Но таким он будет только для умеющих использовать его. Суббота у иудеев. Чем она была? Днем покоя от всяких ненужных дел. Был известный субботний путь, то есть минимум расстояния, которое мог в субботу проходить иудей. Нельзя было в субботу разводить огня, так как в жаркой Палестине один день в неделю можно было обойтись без него. Воскресенье у нас также должно быть днем покоя от всех ненужных повседневных обычных дел. О, как сердца его детей именно в этот день полны забот о том, во что одеться, что пить, что есть. Почему бы не вычистить платье, сапоги накануне, а варка пищи? Сплошь и рядом она занимает во многих христианских домах половину воскресного дня. Дым и чад кухонный застилает для многих наших сестер солнышко этого светлого дня. Почему бы не приготовлять пищу накануне, в субботу? Все ненужное в сторону. Иначе мы лишимся благословений воскресного дня. Воскресенье – день нашего внутреннего человека. Оно принадлежит нашей душе. Это день хвалы и благодарения за все воспоминаемые нами милости нашего Господа. Это день самоиспытания, молитвы, песнопений. В этот день душа лучше всего может сосредоточиться на своем Искупителе, снова ценить всю его безграничную любовь, почитать его слово и поразмыслить над святыми страницами. Проведенное таким образом воскресенье напитает душу на всю неделю, и лучи этого светлого дня будут озарять путь всех остальных дней недели. Воскресенье – день ревностного служения Господу и ближним. Будем помнить, что в этот день свободны от своих занятий также и люди, не знающие Христа. Этим надо воспользоваться, надо искать случая подойти к ним с Христовой вестью, пролить свет Евангелия в их мрачные души. Многих можно пригласить в этот день в собрание, где они встретятся с Иисусом. Это день посева и жатвы, день борьбы за души. Воскресенье — день впуска в больничные палаты. Надо заглянуть и туда, порадовать посещением и ласковым словом бедного страдальца на одре болезни, мелькнуть яркой звездочкой в серой обстановке его окружающей. О, сколько возможностей в этот день утешить, ободрить, сказать об Иисусе, порадовать одного, другого. И в конце так проведенного воскресенья на душе бывает светло-светло. Воскресенье в домах, где есть дети. Сделайте этот день полезным и радостным для ваших детей. Почитайте с ними и Слово Божие. Расскажите им что-нибудь интересное, особенно об их лучшем друге Иисусе. Разучите новую песню, помолитесь с ними. Все это оставит глубокий след на всю их жизнь. Они многое забудут из своего детства, но не эти благословенные часы светлого воскресного дня. Если они постарше, берите их на собрание, где проповедуется Христос, и пусть они видят, как Он покоряет своей любовью сердца бедных грешников. Пусть они посетят с вами больницу и познакомятся с страданиями людей и таким образом научатся быть друзьями страдающих. Вводите их с ранних лет в служение Христу и ближним. Воскресное сборище. Сделайте их священными. Сколько пустых разговоров с гостями за чаем, даже в домах верующих. Избегайте этого. Пусть беседа ваша вращается вокруг славной и дорогой личности Иисуса. И вы не будете жалеть о потерянном времени. Пусть ваши сборища будут похожи на встречи Христа в доме Марии и Марфы в Вифании или в доме Закхея, где Он являл свои благословения. Если где-либо вы не можете светить светом Христа, лучше тогда совсем туда не ходить. Будем помогать другим светить День Воскресный. Мы не только ответственны за свое отношение к воскресному дню, но и за отношение к нему наших домочадцев, соседей и людей, с которыми мы сталкиваемся. Один крестьянин жаловался своему проповеднику, что ему так далеко приходится ходить каждое воскресенье в собрание. «Как вы счастливы!» — ответил проповедник. «Во всякий раз на пути в собрание вы можете быть примером для каждого, кто вас знает». И действительно, без всяких слов, крестьянин каждому говорил, «Почему ты не ходишь, как я, в собрание?» Наше соблюдение воскресного дня отразится на всех душах, с которыми мы соприкасаемся. Если у вас есть прислуга, отпустите ее на собрание, пусть она послушает Слово Божие. Сколько матерей, которые из-за малых детей не могут пойти в собрание? Неужели они обречены и в воскресный день хереть в тесной клетке обычной домашней обстановки? Почему бы бессемейным сестрам не заменить их, оставшись на 2-3 часа с детьми, и отпустить просвежиться усталых матерей? Такое служение также сделает светлым и радостным воскресный день как для нас самих, так и для тех, кого мы заменили. При таком соблюдении воскресного дня он будет действительно праздником для нашей души, а у многих он не отличается ничем от всех остальных дней. Итак, как можно меньше воскресения обычных дел для себя и как можно больше служения Господу и ближним. И тогда он будет светлым, солнечным днем, поистине днем Господним.
1: Какая замечательная статья!
6: Да, вот как должен проводить свой воскресный день тот, кто называет себя христианином.
8: Ой, я же совсем забыл. Меня же Юра ждет, чтобы я ему что-нибудь рассказал.
6: Вспомнил. Слышишь, как тихо в его комнате. Даже ни звука. Все, наверное, уже уснул.
8: Пойду посмотрю.
4: Петя, да ты, наверное, не ходи, а то разбудишь малышей. Давайте мы здесь склоним свои колена, помолимся и попросим у Господа благословения на завтрашний день.

0: Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова, Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Мы продолжаем чтение проповедей Сперджина о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Небесный образец для нашей земной жизни» на слова из Евангелия от Матфея, 6 главы, 10 стиха. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: «Вне всякого сомнения, воля Отца нашего — быть, ибо Господь по воле Своей действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. Давайте же с почтением и любовью согласимся, что именно так и должно быть, и изгоним всяческие желания о каких бы то ни было изменениях. Его воля может дорого стоить для нас, и однако давайте никогда не скрещивать с ней наши воли. Пусть наш разум будет всецело подчинен разуму Бога. Его воля может принести нам горе, болезнь и потерю. Но научимся же говорить: «Это Господь. Пусть же Он делает то, что считает нужным». Мы должны не только покоряться божественной воле, но и принимать ее так, чтобы быть в состоянии радоваться в бедствиях, которые она нам определяет. Это высокая позиция, но мы исполнены решимости достичь ее. Тот, кто научил нас этой молитве, сам использовал ее в воистину ничем не ограниченном смысле. Когда кровавый пот выступил у него на лице, и весь страх и трепет человека, переживающего сильную боль, охватил его, он не оспаривал замысел Отца, но, преклонив свою голову, сказал: «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Когда мы призваны переносить наше личное горе, или же когда, подобно святому братству, мы видим, как уходят от нас лучшие люди, будем же осознавать, что это хорошо, и говорить при этом со всей искренностью:

0: «Да будет воля Господня». Бог знает, что наилучшим образом послужит Его милосердному промыслу. Для нас это может казаться прискорбным растачиванием человеческих жизней, когда в попытке спасти язычников люди один за другим отправляются в районы, пораженные малярией. Но бесконечная мудрость может видеть здесь совершенно другое. Мы спрашиваем, почему Господь не сотворит чудо и не убережет головы своих посланцев от жезла смерти? Нам не открыто, какой бы то ни было разумной причины, но она есть, ибо воля великого Отца — это итог всей премудрости. Причины остаются нам неизвестны до тех пор, пока не входят в компетенцию нашей веры. И Господу нравится, что Его благородная милость обретает обширное пространство и границы, достаточные для нее. Наш Бог не растачивает священные жизни впустую. Он ничего не делает напрасно. Он управляет всем согласно замыслу своей воли, и этот замысел никогда не бывает ошибочным. Если бы Господь удостоил нас своим всеведением, мы не только согласились бы со смертью Его рабов, но были бы и против их долгой жизни. То же самое справедливо и в отношении нашей собственной жизни и смерти. Дорога в очах Господних смерть святых Его, и потому мы уверены, что Он не мучает нас нашими горестями без необходимости со стороны Его любви. Мы все еще должны видеть, как миссионеры один за другим погибают в расцвете сил, потому что у Бога есть основания, достаточные и убедительные для Него и темные и неясные для нас, требующие, чтобы ценой героических жертв были положены основания африканской церкви. Господи, мы не просим Тебя объяснить нам причины Твоих действий. Ты можешь уберечь нас от искушения, сокрыв себя от нас, так как если уже сейчас мы грешим, спрашивая о причинах, то скоро мы можем пойти еще дальше, жестоко огорчая тебя оспариванием этих причин. Кто требует от Бога причину, тот пребывает в состоянии, неподходящем для ее принятия. В случае с тем уважаемым всеми человеком, которого Господь забрал от нас в этом году, мы можем сказать, что его уход, без всякого сомнения, не представляет никакой потери для всего великого дела, если смотреть на него оком Бога. Посмотрите на камни большие, камни дорогие, с большим трудом извлеченные из каменоломни и доставленные к берегу моря. Возможно ли, чтобы кто-то умышленно швырнул их в пучину? Она тут же поглотит их. Так по какой же причине могут быть выброшены столь многие труды? Эти живые камни поистине можно использовать в строительстве храма для Господа. Почему же волны смерти должны объять их? И однако многие уходят от нас, и еще больше уйдут. Так неужели никогда не перестанет пожирать нас эта голодная бездна? Горько, что теряется такой драгоценный материал. Но нет, это не потеря. Ни один камень не потерян. Именно таким образом Господь кладет среди народов основание своей гавани убежища. Навек основана милость. В назначенное время массивные стены восстанут из глубины, и мы больше не будем спрашивать о причинах потерь, случившихся в прежние дни. Хотя многие будут взяты от нас в этом году и в следующем, тем не менее мы должны продолжать молиться «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Мое сердце скорбит о смерти возлюбленного Хартли и тех благородных людей, которые сошли в могилу белого человека до него. Я особенно скорблю о нем, потому что воистину было радостью помогать ему на протяжении 3 лет, готовя его к миссионерскому служению. Увы, подготовка дала незначительные видимые результаты. Он оставил нас, он сошел на чужой берег, и он умер. Подлинно Господь определил его для дальнейшего использования нами же. Если он не сделал его проповедником для аборигенов, то он, должно быть, намерен, чтобы он проповедовал для нас. Я могу сказать о каждом ушедшем миссионере: будучи мертвым, он все же говорит. верные до смерти, они вдохновляют нас своими примерами. Без сожаления, умирая при совершении дела нашего Господа, они напоминают нам о нашей собственной задолженности перед Ним. Их духи, поднимающиеся к Его престолу, — это узы между нашим обществом и прославленным собором наверху. Пусть же мысли наши не опускаются вниз к их могилам, но поднимаются вверх к их престолам. Разве наш сегодняшний стих не указывает огненным перстом с земли на небо? Разве, дорогие нам умершие, не представляют собой линию света между двумя мирами? Может ли так быть, чтобы эта земля, всего лишь капля из ведра, соприкоснулась с великим небесным морем жизни и света и не потерялась бы в нем? Может ли она оставаться землей и тем не менее сделаться подобной небу? Разве не потеряет она свою индивидуальность в процессе такого развития? Эта земля подвержена суете, омрачена невежеством, осквернена грехом, изборождена страданием. Может ли святость жить на ней, как на небе? Наш божественный наставник не стал бы учить нас молиться о невозможном. Он вкладывает нам в уста такие просьбы, которые могут быть услышаны и на которые может быть получен ответ. И воистину это великая молитва. Она несет на себе оттенок бесконечного. Может ли земля вплести свой глаз в гармонию неба? Не ушла ли эта бедная планета слишком далеко, чтобы еще смочь вернуться к порядку и занять место в одной шеренге с небесами? Не закуталась ли она в слишком густой туман, чтобы еще сохранялась возможность выбраться? Возможно ли, что ее погребальные одеяния упали? Может ли воля Твоя, о Боже, быть и на земле, как на небе? Может и должна, потому что молитва, совершаемая в сердце Святым Духом, это всегда тень грядущего благословения. А тот, кто учил нас молиться ею, не мог насмеяться над нами, уча пустым словам. Это отважная молитва, которую может вознести только вера, рожденная небесами, и однако это не отпрыск самонадеянности, потому что самонадеянность никогда не жаждет, чтобы воля Господня исполнилась в совершенстве. Да пребудет с нами Святой Дух, пока я пытаюсь показать вам, что это приравнивание воли Божьей на земле к воле Божьей на небе, приведенное в заглавном стихе, носит естественный и очевидный характер. То, что наша покорность Богу должна быть подобна покорности святых на небесах, не есть узкая и фанатичная идея. Наоборот, она естественна и очевидна, так как и земля, и небо были сотворены одним и тем же Творцом. Империя Создателя охватывает высшую и низшую сферы. Небо — небо Господу, и Господня земля, и что наполняет ее. Он поддерживает все словом Своей власти, как на небе вверху, так и на земле внизу. Иисус царствует и среди ангелов, и среди людей, ибо Он — Господь всего». Если таким образом небо и земля были сотворены одним и тем же Богом, поддерживаются одной и той же силой и управляются от одного и того же престола, то мы верим, что один и тот же исход уготован им обоим, и что и небу, и земле предстоит выразить славу Божию. Они — это два колокола одной звонницы, и музыка, которая исходит от них, — это «Господь будет царствовать вовеки! Аллилуйя!» Если бы земля принадлежала дьяволу, а небо — Богу, и две сосуществующие силы боролись бы за владычество, мы могли бы задаваться вопросом, быть ли когда-нибудь земле такой же чистой, как небо? Но так как наши уши дважды слышали божественное возвещение «сила у Бога», то мы ожидаем увидеть, как эта сила восторжествует, а дракон будет изгнан с земли так же, как и с неба. С какой стати не должна каждая часть создания великого Творца стать равной в излучении его славы? Тот, кто создал, может и пересоздать. Проклятие, павшее на землю, не было вечным. Тернии и волчцы исчезнут. Бог благословит землю за Христа, так же, как Он когда-то проклял ее из-за человека. «Да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Когда-то так было. Совершенная покорность небесной воли на земле будет всего лишь возвратом к доброму старому времени, которое кончилось у врат Едема. Был день, когда не существовало никакой бездны между землей и небом, и едва ли пролегала между ними какая-либо граница, так как Бог небес гулял в раю с Адамом. Все на земле было тогда чистым, истинным и блаженным. Это был сад Господень. Увы, след змея осквернил теперь все. Тогда утренняя песнь земли была слышна на небе, а небесные аллилуйи изливались на землю по вечерам. Те, кто желают установить Царство Божие, не учреждают нового порядка вещей. Они реставрируют, они изобретают. Земля снова войдет в свой старый паз. Господь Царь. И Он никогда не оставлял свой престол. Как было в начале, так будет и снова. История в самом божественном смысле повторится. Храм Господень будет среди людей, и Господь Бог будет обитать среди них. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». В конце концов, так будет. Я не рискну далеко углубляться в пророчество. Некоторые из братьев чувствуют себя совершенно как дома там, где я теряюсь. Я едва ли в состоянии выйти за пределы Евангелия и посланий. А эту темную книгу Откровения с ее водами, в которые нужно нырять, я должен оставить для более наставленных умов. Блажен соблюдающий написанное в пророчестве книги сей. К этому благословению я стремлюсь, но все же не могу претендовать на ее истолкование. Тем не менее, многое здесь кажется ясным. Будут новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Тварь, которая теперь стенает и мучится, страдая вместе с человеком, будет выведена из рабства в славную свободу детей Божьих. «Да будет благословен Господь Иисус». Когда Он вывел народ свой из рабства, Он искупил не только души, но также и тела этих людей. Поэтому их физическая часть также Господня, как и их духовная природа. И поэтому та самая земля, на которой мы живем, будет также облагорожена под стать нам самим. С небес от Бога сойдет вниз новый Иерусалим, приготовленный как невеста для своего жениха. Мы уверены в этом. Поэтому будем же, прилагая все усилия, стремиться к такому завершению, молясь еще больше. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вспомните также, что между землей и небом существует аналогия, так что они относятся друг к другу, как образы друг друга. Невозможно описать небо, не заимствуя земных реалий в качестве его символов. А это говорит о реальном сходстве между ними. Что такое небо? Это рай или сад. Прогуливайтесь же среди ваших благоухающих цветов и думайте об ароматных цветниках небес. Небо — это царство, и тогда престолы, венцы и пальмы — суть земные знаки небесного. Небо — это град. И снова мы берем нашу метафору от земли, от места обитания человека. Это место многих обителей, домов прославленных. Дома — это реалии земли, и однако Бог — это наше обиталище. Небо — это брачный пир, и такова и нынешняя диспенсация. Столы накрытые как здесь, так и там. И нам оказана честь пойти и собрать странников и путников, чтобы зал для пиршества наполнился. В то время как святые на небе вкушают хлеб на брачной вечере Агнца, мы делаем то же самое на земле в другом смысле. Между землей и небом существует довольно незначительное разделение. Наша Родина намного ближе к нам, чем мы думаем. Я задаюсь вопросом, может ли выражение «земля отдаленная» быть истинным именем для неба? Не подразумевал ли пророк скорее некое обширное царство на земле, чем небесный дом? Небеса, без сомнения, далекая страна, ибо это дом Отца. Разве нас не учили говорить «Отче наш, сущий на небесах»? Где Отец, там близко обретается и подлинный дух усыновления. Наш Господь хотел, чтобы мы тесно переплели между собой небо и землю, когда дважды упомянул их в этой короткой молитве. Посмотрите, как тесно оно приближает нас к небу, говоря о нем в непосредственной близости от слов, относящихся к нашей пище, так что следующее прошение — это «Хлеб наш насущий, дай нам на сей день». Ничто здесь не указывает на то, что небо должно восприниматься как некая отдаленная область. В любом случае, небо настолько близко к нам, что мы в любой миг можем обратиться к тому, кто есть его царь, и он ответит на наш призыв. Воистину, часы не успеют тикнуть еще раз, а мы уже там. Может ли быть отдаленной та страна, которой мы достигаем так быстро? О, братья, мы в пределах слышимости светоносных существ. Мы воистину у дома. Совсем немного, и мы увидим нашего Господа. Может быть, уже следующий день доставит нас к вратам града. А если нам отмерены еще 50 лет жизни на земле, то что они, как не мгновение ока? В общем, ясно, что приравнивание покорности на земле к покорности на небе носит естественный и очевидный характер. Если небеса и Бог небес подлинно так близки от нас, то наш Господь развернул пред нами привычный нам образ, взятый от нашего небесного местожительства. Наша сегодняшняя молитва означает одно – пусть все дети одного Отца будут одинаковы в исполнении Его воли. Во-вторых, это приравнивание в высшей степени поучительно. Разве оно не учит нас тому, что то, что мы делаем для Бога, это еще не все, но должно еще приниматься во внимание и то, как мы это делаем? Господь Иисус Христос хотел, чтобы мы не только исполняли волю Отца, но и исполняли ее определенным образом. Какой возвышенный образец! И однако он не слишком возвышен, так как нам не хотелось бы посвящать нашему Небесному Отцу служение низшего рода. Если никто из нас не осмелился сказать, что мы совершенны, то все же мы исполнены решимости не успокаиваться до тех пор, пока не станем таковыми. Если никто из нас не посмеет возомнить, что даже то святое, что у нас есть, не имеет недостатков, то все же никто из нас не удовлетворится до тех пор, пока на нем не останется ни единого пятна. Мы хотим воздать нашему Богу всю славу, какую только можно представить. Пусть отметка будет как можно более высокой. Если мы пока не в состоянии достичь ее, то будем же стремиться все выше и выше». Мы желаем не того, чтобы данный нам образец был понижен, но чтобы наше подражание ему было возвышено. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Обратите внимание на слова «да будет», ибо они заключают в себе главный смысл нашего стиха. Божья воля есть, то есть должным образом исполняется на небе. Весьма практичное замечание. На земле его воля часто подвергается забвению, а его власть игнорируется. В церкви нынешнего века заметно желание делать что-нибудь для Бога, но мало кто задается вопросом, чего же именно хочет Бог. Для евангелизации народов делается многое из того, что никогда не повелевалось великим главой церкви, и, может быть, им и не одобрено. Можем ли мы ожидать, что он примет или благословит то, чего никогда не повелевал? В его глазах наше своевольное поклонение подобно греху. В первую очередь мы должны исполнять его волю, а потом ожидать благословения для наших действий, исполняющих ее. Братья мои, я боюсь, что воля Христова на земле намного чаще обсуждается, чем исполняется. Я слышу о братьях, которые целыми днями дискутируют о какой-нибудь заповеди, нарушаемой как раз этими дискуссиями. Те, кто на небе, не дискутируют, но исполняют волю Божью без разногласий. Мы находим для себя лучшее занятие, когда действительно что-то делаем для этого падшего мира и для славы нашего Господа. «Да будет воля Твоя!» Это значит, мы должны приступить к реальным делам веры и трудам любви. Слишком часто мы удовлетворяемся одобрением этой воли или же отзывами о ней в похвальных словах. Но мы не должны оставаться на стадии помысла, решения или попытки. Данная молитва практична и носит деловой характер. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Лентяй еще потягивался в кровати, когда солнце было уже высоко в небе, и, поворачиваясь на другой бок, он бормотал самому себе, что желал бы заняться серьезной работой, так как с удовольствием вполне мог бы сделать любое нужное дело. Многие хотели бы, чтобы думать и говорить означало то же самое, что исполнять волю Божью, потому что в этом случае они исполняли бы ее совершенно и основательно. Но с древних времен по сей день не может быть игры со священным. Его повеления исполняют те, кто внимает голосу его слова. Дай Бог, чтобы воля его не только проповедовалась и воспевалась внизу, но и практически исполнялась, как на небе. На небе воля Божья исполняется в духе, потому что там обитают духи. Она исполняется в истине, неразделенным сердцем и не знающим сомнения желанием. На земле же слишком часто она исполняется и, однако, не исполняется, из-за того, что глупая формальность превращает реальное послушание в посмешище и фарс. Здесь послушание часто превращается в унылый штамп. Мы воспеваем устами, но наши сердца не мы. Мы молимся так, как будто простое произнесение слов и есть молитва. Мы подчас проповедуем живую истину мертвыми устами. Такого больше не должно быть. Дай Бог, чтобы у нас был огонь и жар тех пылающих душ, которые видят лик Божий. Мы молимся именно в этом смысле: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Я надеюсь, что наша духовная жизнь переживает возрождение, и что в значительной степени наше братство исполнено пыла, но все-таки еще остается место для намного большей ревности. Вы, которые умеете молиться, становитесь на колени и теплым дыханием молитвы раздувайте искру духовной жизни, пока она не претворится в пламя. Изо всех сил нашего сокровенного существа, со всей полнотой Божьей жизни в нас, подвигнемся же исполнять волю Господню и на земле, как на небе. Те, кто на небе исполняют волю Божью, непрестанно и безупречно. Дай Бог, чтобы так было и здесь. Мы пробуждаемся сегодня, но засыпаем завтра. Мы трудолюбивы в один час, но ленивы в следующий. Так не должно быть, дорогие друзья. Мы должны быть тверды, непоколебимы, всегда преуспевающие в деле Господнем. Нам нужно молиться о священной неотступности, чтобы непрестанным исполнением воли Господней мы могли имитировать небесные дни на земле. На небе исполняют всю волю Господню, не делая никакого выбора из нее. Здесь же люди избирают и выбирают, одной заповеди повинуются, а другую оставляют как несуществующую. Я боюсь, что все мы более или менее запятнаны этой отвратительной наглостью. Определенная часть повелений довольно трудна для исполнения, и поэтому мы стараемся забыть о ней. Так более не должно быть, но все, что Иисус повелел нам, мы должны делать. Частичное послушание — это практическое непослушание. Верный подданный уважает весь закон. Во всем, что касается воли Господней, у нас нет выбора. Он уже сделан нашим Господом. Помолимся же о том, чтобы нам правильно понимать волю Господню, чтобы не забывать и не нарушать ее. Возможно, мы, как общество верующих, по неведению пропускаем какую-то часть Божьей воли, и это мешает всему нашему делу уже многие годы. Возможно, есть что-то, написанное богодухновенным пером, что мы еще не прочли, или же прочли, но не сделали. И это удерживает мышцу Господню от действия.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Небесный образец для нашей земной жизни». До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Насколько важна для ребенка крепкая, любящая семья? Иначе еще можно было бы спросить, нужны ли дереву корни? Герой нашего рассказа порвал со своей семьей и, лишившись живительных соков любви своих близких, оказался в трудном положении. Он едва не погиб. Но ему удалось восстановить утерянные связи и снова начать приносить плоды добра, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Сэм Хадлистон?
1: Да, это я. А что вам надо?
0: Вы имеете право не отвечать на вопросы, а также молчать, а также имеете право на адвоката.
1: Да ладно, знаю я все это, приятель.
0: Вы арестованы.
1: За что?
0: По подозрению в ограблении и покушении на убийство.
1: Что? Ребята, вы рехнулись. Убирайтесь отсюда. Вечно пытаетесь навесить на меня какую-то гадость.
0: Ты пойдешь с нами, Сэм.
1: Но вы что-то путаете. Я даже не живу здесь. Это дом моего двоюродного брата.
0: Брата мы уже взяли, собирайся, пошли. Двигай, пошли.

тот день, когда его арестовали, герою нашей истории было 17 лет. Но это не просто какой-то обычный рассказ о неудавшейся жизни. Перед вами замечательный пример того, как глубокая любовь отца и поддержка всей семьи спасли человека. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите первую часть правдивой истории о Сэме Хаддлстоне. –

0: Когда меня арестовали, мне было 17 лет. Я лежал в камере и думал о своей семье. Мы жили в Сан-Жоакин-Вали в Калифорнии. Это было прекрасное место, окруженное садами, виноградниками и полями с дынями и арбузами. Нас было 6 детей, 4 брата и 2 сестры. Мой дедушка Брайс был шерифом. Помимо этого, он подрабатывал, занимаясь стрижкой волос.
1: Как твоя фамилия, внучек?
0: Хаддлстон, деда.
1: Правильно, и никогда не забывай об этом. Гордись своей фамилией и постарайся не запятнать честь нашей семьи.
0: Хорошо, дедушка. Можно я буду носить твою ковбойскую шляпу, когда вырасту?
1: Ну, конечно, конечно, Сэмми.
0: Можно я сейчас пойду на улицу поиграть в бейсбол?
1: Вот теперь можно, Сэм. Я уже закончил.
0: Спасибо, дедушка Брайс. Я любил дедушку. Я очень любил свою маму. Папу я тоже любил, но маму особенно. Она была светом в моей жизни. Мама работала на птицефабрике, а ее мама, наша бабушка, оставалась дома с нами. Папа не хотел, чтобы мама работала. Он считал, что его зарплаты сторожа в школе вполне было достаточно. Но мама с ним не соглашалась и продолжала работать. Папа был еще к тому же и директором воскресной школы при церкви.
2: Ли! Ли, поздравь меня! Меня назначили дьяконом!
3: Кем?
2: Дьяконом! Конечно, конечно, тебе это неинтересно.
3: Сначала ты ударяешься в религию, потом не даешь мне встречаться с друзьями, ты не разрешаешь мне выпить хоть немного вина для настроения, и ты говоришь, все, что мне нужно, это читать Библию.
2: Ли!
3: Ты заставляешь меня ходить в церковь, и сейчас ты говоришь, что будешь дьяконом. И после всего этого ты хочешь, чтобы я была счастлива?
0: После этого случая с мамой начало происходить что-то неладное. Я заметил, что она уже не смеялась, как раньше. Не играла, как прежде, с нами в разные игры. В первый раз, когда она ушла от папы, мама взяла всех нас, детей, с собой. Но папа пришел и забрал нас назад. Поэтому мама вернулась. Я думал, все уже будет хорошо. Мы будем жить вместе одной семьей. Но через несколько дней мама опять собирала свои вещи. Мама, куда ты?
3: Обратно! Обратно в Лос-Анджелес!
0: Но это же твой дом!
3: Уже нет, малыш!
0: Мама, не бросай нас снова! Мы любим тебя!
3: Я тоже люблю вас! Но не могу здесь больше оставаться.
0: Можно я уеду с тобой, мама? Я буду хорошим. Пожалуйста, возьми меня, мам.
3: Сынок, вам нельзя ехать со мною.
2: Сэмми, прошу тебя. Сэмми, выходи из машины.
0: Не оставляй нас, мама.
2: Сэмми, успокойся.
0: Не оставляй.
2: Сынок.
0: Я прошу
2: тебя. Сынок, успокойся, иди сюда. Сэмми, выходи из машины.
0: Когда мама уехала, мне было 8 лет. Я убежал в поле за нашим домом и долго-долго плакал. Тогда-то я поклялся себе, что больше никто не сможет так больно меня обидеть. Прошло 2, и я и не знал, что мама и папа развелись, пока мы не получили от нее письмо, что она снова вышла замуж и жила со своим новым мужем в соседнем городе. Однажды мы приехали в гости к маме и отчиму. Я сразу почувствовал, насколько она была мягче и снисходительнее, чем папа. Чтобы добыть денег на пропитание, помимо работы в школе, отец занялся откормом свиней и садоводством. Каждый день он вставал раньше всех и готовил завтрак. Мы тоже должны были вставать рано утром и помогать ему по хозяйству. Папа хотел приучить нас к тяжелой работе. Один раз, когда мы все работали в поле, к папе подошел какой-то мужчина.
2: Ребята, знаете, кто это был?
0: Нет, папа.
2: Это человек из Собеса. Они помогают бедным, дают одежду, деньги.
4: Нам тоже помогут.
2: Он предложил помощь, но я отказался. Мой отец научил меня трудиться, и я хочу, чтобы вы выросли такими же. Никогда не позволяйте другим делать то, что вы можете сделать сами. Понятно?
4: Да.
0: Да, папа.
4: Да.
2: Пока Бог дает нам силы и здоровье, помогайте себе сами. Мы сами себя обеспечим. Будем усердно и дружно работать. Будем одной семьей.
0: Постепенно мне стала надоедать суровая атмосфера, царившая у нас в доме. И я взбунтовался. Я обокрал соседний магазин. Меня поймали. Папа отхлестал меня кнутом. Я пристрастился к спиртному. Спасаясь от гнева отца, я с приятелями уходил к маме. Там было лучше. Мама разрешала нам слушать рок-н-ролл, курить ее сигареты. И она никогда не говорила папе, что я бывал пьян. Я хотел жить с ней. Папа, я подумал...
2: О чем, Сэмми?
0: Как много нас здесь.
2: Да, много. Но что поделаешь? Разве у нас есть другой выбор?
0: Ну, в общем, да.
2: Какой же?
0: Мне бы... Я бы хотел жить с мамой.
2: Сэмми, я тебе уже говорил и повторяю еще раз. Мы все одна семья. Сколько радостей, трудностей и неудач мы пережили вместе. Конечно, трудностей было больше. Тебе сейчас 13. Через 5 лет ты все равно уйдешь из дома. Но пока же прошу тебя, оставайся дома.
0: Меня все раздражало и просто бесило у нас в доме. Поэтому после школы я часто уходил к маме на несколько дней в неделю. Папе я об этом не говорил, а придумывал какой-нибудь предлог для своего отсутствия. Когда я был в 8 классе, папа женился на другой женщине. Я злился, думая, что она претендует на место мамы. Немного времени спустя, после этого я убежал из дому, оставил папе записку, в которой сказал, что он меня никогда не любил. Я сел в автобус и пьяный приехал к тете в Лос-Анджелес. Мама приехала и забрала меня к себе. По дороге мы заехали к папе взять мои вещи. Когда я его увидел, то сразу захотел признаться, что в записке была неправда. Но я так ничего и не сказал.
2: Сэмми, я прочитал твою записку. Если бы ты знал, как мне больно. Я не верю, что ты действительно так думаешь. Я сохраню этот листок, и когда-нибудь мы вместе сожжем его. Мы все надеемся, Сэмми, что ты вернешься домой. И ты напрасно считаешь, что тебя здесь не любят. Да, в нашем доме есть свои правила, которым ты должен подчиняться. Но правила есть везде. И именно они, правила, всегда сплачивали нашу семью.
0: Папа, мне нужно идти.
2: Мне жаль тебя, Сэмми. Ты столкнешься с очень большими трудностями, если в самое ближайшее время не отдашь свою жизнь Христу. Сэмми, ты хочешь жить с мамой?
0: Да, папа, хочу.
2: Ладно, пусть будет так, но помни, что тебе здесь всегда рады. Если вдруг ты окажешься вдали от дома, и у тебя не будет денег, чтобы вернуться, позвони мне, и я приеду. Ты можешь не жить с нами, но ты все равно остаешься моим сыном. Я люблю тебя и всегда буду любить, Сэмми.
0: Вначале мне было очень хорошо у мамы. У меня была своя спальня. Я мог курить, сколько мне вздумается, и даже без страха пить пиво. Но я скучал по семье и корил себя за сделанный выбор. Мне было очень жаль, что я заставил так страдать своих близких. Мальчик, живший в квартире напротив, дал мне попробовать марихуану. И вскоре я начал воровать, чтобы достать денег на наркотики. В 15 лет у меня уже была подруга. Эта девочка залазила ко мне в спальню ночью через окно. Всякий раз, когда я напивался, я дрался с отчимом. Однажды я взял без спроса его машину, и мы с 3 приятелями поехали покататься. В одном месте мы заправились горючим и не заплатили. Мы ехали и смеялись, пока через 5 миль нас не остановила полиция.
5: Стоять! На землю, подонки!
6: Мне больно!
5: Встать, так, фамилия, имя. Тебе что-то не ясно? Так, проверим твой бумажник.
6: Стойте!
5: Сэмюэль Хадлистон, это ты?
6: Да, я.
5: Твой родственник Брайс Хадлистон?
6: Да, это мой дедушка.
5: Ребята! Ребята, гляньте! Это внук Брайса Хаддлестона! Твой дед очень хороший человек, Сэм, а ты...
0: Я сразу почувствовал, как изменилось их отношение. В полиции очень уважали дедушку Брайса. Это было мое первое задержание. Парень, сидевший со мной в камере, издевался и жестоко избил меня. Я не спал и плакал всю ночь, зная, что гордость не позволит мне никому рассказать об этом. И тогда же я поклялся себе, что отныне всегда буду носить с собой нож и больше не дам себя в обиду. После этого я ввязывался во всякие драки по поводу и без повода. Однажды я даже ударил учителя, пытавшегося разнять меня с каким-то учеником. А в другой драке я пырнул кого-то ножом, и меня арестовали за вооруженное нападение. На этот раз я провел в камере уже 37 дней. Когда меня наконец освободили, я решил пойти к папе.
6: Сэмми! Сэмми, слава богу, тебя выпустили.
0: Я осужден условно.
6: Сэмми, я очень рад видеть тебя. Присядь, Сэмми. Сэмми, сейчас ты не сможешь учиться ни в одной из школ. Что ты думаешь делать дальше?
0: Поеду в Ла-Пуэнте и буду жить у маминого друга. Я там буду ходить в школу.
6: Это далеко, Сэмми, отсюда. Ну что ж, хорошо. Звони, если захочешь вернуться.
0: Спасибо. Кстати, поздравляю тебя с днем рождения. Хотя он уже прошел. Вот подарок.
6: Это Библия. Какая красивая. Где ты ее взял?
0: Я ходил на изучение Библии, пока сидел. Там мне ее и дали.
6: Я сохраню ее.
0: Сохранишь? Для чего?
6: Для тебя, Сэмми. Может быть, когда-нибудь ты будешь проповедовать с этой Библией.
0: Я ему не поверил. Через 3 месяца жизни у маминого друга я попросил маму приехать и забрать меня. Я очень скучал по нашей семье. Я хотел отказаться от вредных привычек, хотел исправиться. Но не успели мы приехать домой, как я напился и подрался с отчимом. Все пошло по-старому. Весь учебный год — попойки, наркотики и аресты. Однажды я узнал, что моя подружка забеременела. Я больше не ходил в школу с братьями и сестрами, но они звонили мне. Алло?
7: Алло, Сэмми, приходи в это воскресенье в церковь.
0: Зачем еще?
7: На службу. Будет очень интересная проповедь.
0: Этого мне только еще не хватало.
7: Ну, Сэмми, пожалуйста. Мы соскучились по тебе. Приходи, и ты не пожалеешь.
0: Хорошо, я подумаю.
7: Обещай, что придешь.
0: Ладно, приду.
7: Я рада. Сэмми, Иисус любит тебя. И мы тоже.
0: Воскресенье было для меня самым лучшим днем недели. В этот день мы с мамой и отчимом ездили на рыбалку. После рыбалки я пошел поразвлечься с приятелями. Когда мы уже нанюхались наркотиков, в последний момент я вспомнил о своем обещании прийти на службу. Я предложил ребятам, и мы накачанные пошли в церковь. Мы тихонько сели в последнем ряду.
8: Братья и сестры, Иисус пришел, чтобы найти и спасти заблудших. Если вы живете во власти греха, если вы хотите, но не можете вырваться из плена тьмы, прикоснитесь к Господу. Каждой живой душе необходимо прикосновение Бога. Когда Иисус ходил по земле в облике человека, все, кто прикасались к Нему, слепые, хромые, глухие, все исцелились. А также сейчас, пока вы не познали Господа, вы слепы, глухи и хромы. В Евангелии от Луки, глава 4, стих 18-19, Иисус сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное. Вы нуждаетесь в Господе. Вам нужно прикоснуться к Нему.
5: Ребята, пошли отсюда.
8: Молодые люди. Да-да, вы четверо, в черных кожаных куртках. Вы можете уйти с чистым сердцем, если вручите свою жизнь Иисусу. Он хочет простить вам ваши грехи и дать вам новую жизнь.
0: Позже мне было жаль, что я не послушался. Вскоре у моей девушки родился ребенок. Я хотел стать настоящим отцом. Я обещал Мэри завязать с прошлым, чтобы наш сын мог мною гордиться. Но все получилось наоборот. В ночь на Рождество я напился и наговорил маме кучу всяких гадостей. Она в слезах убежала к соседям. Я понял, что после этого мне уже нельзя было жить с мамой. Поэтому я позвонил папе и попросил его приехать и забрать меня.
6: Давайте помолимся.
7: Давайте.
6: Господи, мы рады снова собраться вместе. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты вернул сына домой. Господи, благодарю Тебя за бесценный дар Иисуса, Сына Твоего, и за новую жизнь, предлагаемую им всем страждущим. Помоги нам служить Тебе от всего сердца и любить друг друга, как Ты любишь нас. Во имя Иисуса молюсь я. Аминь.
7: Аминь. Сымик, как здорово, что ты вернулся.
0: Да я и сам очень рад.
2: Да, ты правильно сделал, сынок.
0: Папа, я узнал, что тут неподалеку продают свиномат.
2: Так.
0: Она вот-вот должна родить. Тебя это интересует?
2: Конечно. Давай съездим за ней после уроков. Угу. И я возьму тебя в долю.
0: Здорово. Может, снова смогу заработать немного денег.
2: Это было бы очень кстати. И ты помог бы жене и сыну.
0: Мы с папой начали работать вместе. Я хотел исправиться, но порок не отпускал меня. Я тайком курил и принимал наркотики. Ночью вылазил через окно во двор и распивал спиртное, которое украл и спрятал в свинарнике. Через несколько недель мне надоело прятаться и лгать. Я позвонил маме и спросил, можно ли было вернуться к ней. Когда в воскресенье вечером мы пришли из церкви, я сказал папе и всем остальным, что уезжаю.
6: Сэм, тебе уже 17, и я не могу запретить тебе уйти из дома. Но посмотри на своих братьев и сестер. Ты их любишь?
0: Да, папа.
6: Тогда почему же ты заставляешь их страдать?
0: Я ничего не хочу знать. Мне нужно уехать.
6: Сэмми, сколько ты заработал, пока жил с мамой?
0: Нисколько.
6: Сейчас половина выручки твоя. И считай, что эти деньги уже у тебя на счету в банке. Ты можешь купить автомобиль. И после этого ты говоришь, что мы плохо живем?
0: Тебе не понять меня, папа. После возвращения к маме я начал деградировать еще быстрее. Я принимал ЛСД и другие стимуляторы, от которых ночью не мог заснуть. Я вставал, и мы с двоюродным братом, который был на 6 лет старше, чем я, всю ночь пили и играли в карты. Однажды пришел папа. Глаза его были красными. Было видно, что он много плакал.
6: Сэмми, мне нужно с тобой поговорить.
0: О чем, папа?
6: Мальчик, ты очень плохо выглядишь.
0: Папа, оставь.
6: Меня очень тревожит, что я слышу о тебе, Сэмми. Из-за тебя постоянно вызывает полицию.
0: Ну и что? Просто я очень вспыльчив.
6: Сэмми, если ты не придешь к Богу, может случиться большое несчастье.
0: Но я не внимал предостережениям папы и дедушки Брайса. Я украл чековую книжку и выписывал фальшивые чеки, чтобы достать денег на наркотики. Вскоре меня поймали, и было принято решение отправить меня в колонию для несовершеннолетних. Ожидая, пока там освободится место, я пил всю неделю. Через 6 дней пьянки и принятия наркотиков, когда я уже ничего не соображал, пришла полиция и арестовала меня по обвинению в ограблении и покушении на убийство.
9: Садитесь, Сэмми.
0: Что случилось? Я уже устал от ваших ребят. Они только тем и занимаются, что хотят на меня что-нибудь навесить.
9: Что вы имеете в виду, Сэмми?
0: Я весь тот вечер провел с друзьями на вечеринке. 20 человек подтвердят, я никуда не выходил.
9: Вы ошибаетесь. У нас есть свидетель, который утверждает, что вы с двоюродным братом уходили докупать спиртное. Что вам угодно? Благодарю. Так, Сэм, теперь это уже не покушение на убийство.
0: Что?
9: Потерпевший умер на операционном столе.
0: Умер? Кто умер?
9: Продавец магазина. Вы что, не помните магазин, который вчера вечером ограбили?
0: Нет. Нет! Нет! Мне стало не по себе. Перед глазами всплыли какие-то образы. Человек за прилавком. Я хватаю несколько бутылок и направляюсь к выходу. Мой брат замахивается и бьет мужчину ножом. Крики. Всюду кровь. Я утащил брата домой. Кто-то сообщил в полицию. Да. Все это было. Меня перевели в тюрьму для взрослых. Я думал о своей жизни, о том, как папа пытался меня предостеречь. Что будет теперь? Бросит ли он меня? Или постарается еще раз помочь? Наступил день встреч с родственниками. Пришла мама, а после обеда меня вызвали еще раз. За стеклом стоял папа. Я не мог смотреть ему в глаза.
10: Сэмми, мы все просто в шоке, и я не знаю, что делать. Но мы попробуем тебе помочь. Я даже не представляю, чем все это кончится. Но мы молимся, слышишь? Мы молимся за тебя и надеемся на Иисуса.
0: Папа, я так рад, что ты пришел.
10: Сэмми, я принес твою Библию.
0: Какую Библию? У меня нет Библии.
10: Сэмми, ту самую, которую тебе дали раньше, когда был раньше ты арестован.
0: Ага, да.
10: Сэмми, нам пришлось ее оставить у охранников для осмотра. Сэм, не забывай о том, чему я тебя всегда учил. Если ты окажешься в трудном положении, я не смогу тебе помочь, призови Иисуса, и Он не оставит тебя, слышишь, Сэмми?
0: У меня в голове все время звучало слово «мы». Папа и я, семья и я. Я был не один. Меня не бросили, хоть я и пренебрег всем тем, что было так дорого отцу. Самое главное, что он по-прежнему продолжал называть меня своим сыном. Я оказался в тюрьме, но папа любил меня, как и раньше. Я еще не знал, насколько важной будет для меня эта любовь в тех испытаниях, которые мне предстояло еще пережить.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Библия категорично утверждает, что Бог один. Но этот единый Бог состоит из трех равновечных и равнобожественных лиц – Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Эти три лица образуют триединство или троицу, и все же это один единственный Бог. Веками люди пытались истолковать троицу при помощи различных сравнений, однако в сравнениях не отражается полнота картины. Дело в том, что возможности человеческого разума ограничены, и ему трудно постичь полностью все, что Бог открыл нам о себе. Подобно тому, как мы не в силах охватить своим умом вечность Бога или Его вездесущность, мы не можем постичь и суть Троицы. Мы еще многое не знаем о Боге, и этому не стоит удивляться. Человек же наделен волей, а значит, он может добровольно следовать за Богом, понимая, что Бог любит его и заботится о нем. Тема нашей прошлой передачи – выявление корня зла и его имя. Завершив творение, Бог поставил на нем печать своего одобрения. Бог сказал, что оно хорошо весьма. Все в мире было совершенно. Не было ни болезней, ни страданий, ни раздоров, ни борьбы за выживание. Не было и смерти. Человек пребывал в общении с Богом, в дружбе с Ним. Корень зла и его имя. Все началось в Эдемском саду. Библия говорит нам о Люцифере. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями». Иезекииль 28:13. Как вы, наверное, помните, Люцифер был самым могущественным из тех духов, которых создал Бог. Однако Библия вполне ясно говорит, что именно произошло. Люцифер возгордился. Его красота и могущество вскружили ему голову, а вместе с гордостью пришли и честолюбивые желания. Библия называет нам пять из них. О них можно написать отдельное исследование, а вкратце можно сказать так. Люцифер хотел совершить переворот на небе. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов. На краю севера взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Исайя 14, с 12 по 14 стихи. Поскольку Бог свят, Он не терпит греха в Своем присутствии. И в ответ на бунт Люцифера Бог тут же сверг его с небес. «Ты согрешил, и я низвергнул тебя», —

как нечистого с горы Божьей изгнал тебя, Херувим осеняющий. От красоты твоей возгордило сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю». Иезекииль, 28, 16 и 17 стихи. Но Люцифер решил не сдаваться без боя. Он ведь был очень сильным, и многие ангелы примкнули к нему. Из текста явствует, что за Люцифером последовала 1/3 ангелов. Теперь Люцифер стал называться по-другому – дьяволом и сатаной. Имена Бога открывают нам некоторые его свойства. Так и новые имена Люцифера – сатана значит враг или противник, а дьявол – клеветник. Ангелы, поддержавшие сатану в его восстании, стали называться бесами, демонами или злыми духами. Ясно только, что дьявол, пылая злобой и завистью, искал малейшей возможности досадить Богу, нанести удар по слабому месту, а такого места просто не было. Но ведь должен быть способ расквитаться с Богом. Сатана устремил свой взор на землю и увидел человека. И так сатана, приняв облик змея, без лишнего шума вторгся в Эдемский сад. Змея часто отождествляют с дьяволом. Так было и в этом случае. Сатана вошел в змея и обратился к Еве. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Бытие 3.1. Сатана исказил слова Бога и добился желаемого. И сказала жена змею: «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Бытие 3:2-3 стихи. В словах Евы исказилась воля Божья. В этом сатана большой искусник. Он умеет заставлять людей прибавлять что-либо к Библии или, напротив, что-либо из нее выбрасывать. Лукавому духу нравится беспорядок, который получается в результате. Каким бы ничтожным ни было дополнение сатане, только этого и нужно. Тема нашей передачи – отрицание Божьей истины и ее последствия. «И сказал змей жене: „Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Бытие, 3 глава, 4 и 5 стихи. Сатана, которому было мало простого сомнения в Слове Божьем, наконец открыто заявил, что оно не является истиной. Сатана назвал Бога лжецом. Согласно его утверждению, Бог запретил людям вкушать плоды дерева, познания добра и зла, потому что опасался, как бы они не узнали слишком много. Хитрый дьявол соединил правду с неправдой. Действительно, от этих плодов глаза у людей открылись, и они познали добро и зло. Но это вовсе не значило, что в результате они во всем уподобились Богу. Кроме того, сатана сказал, что люди не умрут, а это был явный обман. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Бытие 3:6. Женщина взяла плод, и оба ели. Веками многие осуждали женщин за это открытое нарушение заповеди Божьей. Однако стоит заметить, что Адам, супруг Евы, находился рядом с ней в течение всего ее разговора с сатаной. Так что и Адам столь же виновен, сколь и Ева.
он мог бы помешать ей вкусить плода. И уж, конечно, он мог бы отказаться есть его. Однако они его оба ели. Последствия нарушения заповеди Божьей сказались тут же. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Бытие, 3 глава, 7 и 8 стихи. Сатана добился своего. Можно вообразить, какой торжествующий хохот разнесся по саду. По обыкновению сатана не задержался, чтобы помочь разобраться с последствиями. Этого он никогда не делает. В Библии сказано: «Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». 1 Петра 5:8. Сатана является к людям под видом благодетеля. Он обещает им счастье, разные удовольствия, интересную жизнь, но блага его временные и пустые, если он что-то и даст, то лишь душевную боль. Поистине, это самый дурной товарищ и спутник. Так были разорваны и узы дружбы, связывавшие человека с Богом. Подобное нередко происходит в нашей жизни. Предположим, двое молодых людей любят друг друга и уже собираются пожениться, но тут рядом неожиданно возникает некто третий, и он желает помешать их свадьбе. Как он поступит? Войдет в доверие к невесте и, призвав на помощь все свое красноречие, очернит перед ней жениха. Вполне возможно, что она поверит клеветнику и предпочтет его своему прежнему другу. Более того, пытаясь оправдать свою измену, она будет повторять его ложь. Опечаленный жених вынужден будет расторгнуть помолвку. Именно это и произошло в отношениях между Богом и человеком. Сатана обманул Адама и Еву. У них были все основания обвинить его во лжи, но вместо этого они предпочли ему поверить. Люди перешли в стан мятежников и стали врагами Бога. Как написано в Библии, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Иакова 4:4. Речь здесь идет о мирской системе ценностей, которой заправляет сатана. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи – отрицание Божьей истины и ее последствия. По книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Это и был естественный результат выбора первых людей. Адам и Ева поверили не Богу, а сатане. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Римлянам, 1 глава, 21, 22, 24 и 25 стихи. Поступок Адама и Евы в Библии назван грехом. Решив поверить сатане, они допустили большую ошибку, которая положила начало серьезному разладу в отношениях между Богом и человеком. Должно быть, Адам и Ева тут же почувствовали что-то не так. Они ощутили себя опустошенными. Люди познали неведомое им доселе чувство вины. Библия говорит нам, что Адам и Ева испугались и впервые поняли, что они наги. Оглядываясь по сторонам в поисках спасения, они сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. Бытие 3:7.
Адам и Ева, наверное, думали, что если внешне у них будет все в порядке, то Бог не заметит, какая перемена совершилась у них внутри. Они надеялись утаить происшедшее и притвориться, будто ничего не произошло. Человек предпринял первую попытку сделать хорошую мину при плохой игре. У смоковных листьев был лишь один недостаток. Они не принесли желаемого результата. Изменив внешний вид людей, они не улучшили внутреннего состояния. Чувство вины продолжало жечь душу. Пропасть, отделявшая людей от Бога, никуда не исчезла, а потому, услышав голос Господа, шедшего по саду, Адам и Ева решили спрятаться от Него. Желание бежать и прятаться возникает лишь у того, кто провинился. В отношениях человека с Богом произошел разрыв. Сатана обманул Адама и Еву, внушив им, что они смогут быть как Бог. Именно к этому он и сам стремился. Но Бог сотворил человека вовсе не для того, чтобы тот руководствовался собственными идеями или интуицией. Бог создал человека, чтобы он слушался Слова Божия. Важно было лишь то, что сказал Бог, а сказал Он вот что: «От дерева познания добра и зла не ешь, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2:17. Но люди вкусили, и в единый миг все изменилось. Бог сказал, и все в точности исполнилось. Слово Божие никогда не меняется. И услышали голос Господа, Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Бытие 3:8. Бог находит Адама и Еву. Мы не знаем, о чем думали Адам и Ева, скрываясь в глубине сада от приближающегося Господа. Но если вам случалось в детстве угодить мечом в окно соседей, когда те были в отъезде, а потом в страхе ждать их неизбежного возвращения, то вы, наверное, сможете это понять. Однако Адам и Ева провинились не перед своим соседом, и речь шла отнюдь не о разбитом окне. Люди нарушили запрет Творца Вселенной, Бога Всевышнего. Что же скажет им их Творец и Господин? Что сделает с ними всемогущий Бог? И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Бытие 3:9. Какое облегчение! Оказывается, Бог не знает, что случилось. Он даже не знает, где они. Подобно напроказившим детям, они выглядывают из-за деревьев самым невинным видом. Адам отвечает: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Бытие 3:10. Но он уже проговорился. Так иной школьник, написав объяснительную записку от имени матери, простодушно ставит внизу подпись «Моя мама». Адам выдал себя, ведь никогда раньше он не испытывал страха, и никогда его не смущала собственная нагота. Бог же спросил: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Бытие 3:11. Зачем Бог задавал Адаму все эти вопросы? Разве всеведущий Бог не знал, где прятались Адам и Ева? Разве Бог не понимал, почему они осознали вдруг свою наготу? Неужели Богу нужно было обязательно задавать вопросы, чтобы узнать, вкусили ли люди запретного плода? Разумеется, Бог в точности знал обо всем случившемся. Цель вопросов была иная – помочь людям осознать, что же с ними произошло. Адам и Ева ослушались Бога. Далее, по ходу нашего обзора Библии, мы увидим, что Бог часто задает человеку вопросы, чтобы помочь ему разобраться в происходящем. Кроме того, своими вопросами Бог предоставил Адаму и Еве возможность исправиться. Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал,
Она дала мне от дерева, и я ел». Бытие 3.12. Адам признался, что вкусил плода, но сделал так только потому, что этот плод дала ему женщина, та самая, которую сотворил Бог. Человек попытался свалить вину на Бога. «Если бы ты не создал женщину, она бы не дала мне этот плод, и тогда бы я его не попробовал». Все ясно, виноват Бог. И сказал Господь Бог жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». Бытие 3.1. Кто-то скажет: «Но ведь это такая мелочь, всего лишь откусить кусочек от плода». Однако с виду небольшое испытание затрагивало самые глубины человеческого существа, обладающего свободой воли. Человек был поставлен перед выбором. Ситуация была не столь уж сложной, и он мог без труда найти верное решение – вкусить или не вкусить, послушаться или нет, любить или не любить. В возможности принимать подобные решения и заключается сущность человека. Адам и Ева были в состоянии любить по доброй воле. Любовь между ними была настоящим, свободным чувством, равно как и их изначальная любовь к Богу и послушание Ему. Каким бы незначительным ни казался нам предмет испытания, неповиновение Богу даже в самых мелочах – это серьезный проступок. Библия учит нас, что Бог свят и не допускает ни малейшего греха. Она говорит, что непослушание Богу есть грех, непокорность – такой же грех, как колдовство, а противление и своеволие – то же, что идолопоклонство. 1 Царств 15.23а. Адам и Ева избрали грех по своей доброй воле. Бог дал им возможность признать свою ошибку, но они оба предпочли свалить вину на другого. Что они сказали? Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Ева сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». Это психология жертвы, желание обвинить другого. Что они должны были сказать? «Адам, Боже, я очень виноват перед тобой. Я нарушил твой запрет и попробовал плод. Я согрешил. Пожалуйста, прости меня». Ева: «Господи, я тоже согрешила и не послушалась Тебя, но мне хочется, чтобы отношения между нами стали прежними. Пожалуйста, скажи, как их восстановить?» Адам и Ева отвечали не так, как им бы следовало. Кто знает, может быть, если бы они искренне раскаялись, Бог тут же пожелал бы восстановить прежние отношения с людьми. Об этом нам ничего не известно. Но что об этом говорить, раз так не произошло? Бог не уничтожил Адама и Еву. Бог решил иначе. Поистине, благодать Божия превосходит наше воображение.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.
1: Человеческий мозг – это настоящее чудо.
2: Доктор Аллен Хейвард рассказывает о неожиданных аспектах блестящих возможностей мозга.
3: А затем мы побеседуем о том, каким образом астронавты выражали свою христианскую веру. В частности, они читали вслух Библию в космосе и принимали на Луне хлебопреломление.
4: В эфире еженедельный радиожурнал «Поиски и открытия». На страницах журнала мы рассказываем о самом новом в мире науки и техники, о самом интересном, о самом важном.
3: Несколько лет назад в нашей передаче прозвучал сюжет, в котором было словосочетание «разум в ловушке». Разумный ребенок не мог в полной мере использовать возможности мозга из-за того, что у него были поражены органы речи, и он не мог выражать свои мысли.
1: Английский физик-теоретик доктор Аллен Хейвард рассматривает в нашей сегодняшней передаче сходную ситуацию. Мы продолжаем читку главы «Чудо в зеркале», в которой он рассказывает о чудесных свойствах человеческого мозга и двух других поразительных органов, которые дают нам возможность использовать мозг, не чувствуя себя в ловушке. Отрывок, который мы прочитаем сегодня, начинается с размышлений над вопросом, каким образом у человека образовался такой мозг?
2: Мы уже видели, что в лесенке жизненных форм не хватает множества промежуточных ступенек. Эволюционисты считают, что имел место непрерывный и постепенный прогресс. Однако факты, установленные геологией и биологией, не подтверждают эту концепцию. Известная нам история жизненных форм полна пробелов, и иногда представляется, что жизнь развивалась мощными скачками, покрывавшими эти пробелы. Теперь мы подходим к самому значительному пробелу – гигантской пропасти, отделяющей человеческий мозг от мозга животных. Самое умное животное – шимпанзе. При всем своем уме все же не поднимается выше уровня развитого двухлетнего ребенка. Если человек действительно всего лишь безволосая обезьяна, то откуда у него возник мозг? В миллион раз более мощный, чем мозг обезьяны. Наиболее внятный ответ, который могут дать на этот вопрос эволюционисты, связан с появлением орудий труда в жизни человека. Их доводы звучат примерно так. Как только человек начал пользоваться орудиями труда, наиболее умные представители человеческого рода немедленно получили значительное преимущество. Они выжили, а дураки вымерли. Таким образом, естественный отбор превратил человека, изготовившего орудие труда, из неуклюжего полуживотного в блестящего мыслителя. На первый взгляд это звучит правдоподобно, но если вы всерьез задумаетесь, вы увидите, что объяснение это неубедительно по нескольким причинам. Во-первых, как мы уже отмечали в предыдущих передачах, даже высокоразвитый разум в борьбе за жизнь в дикой местности не может заменить собой животные инстинкты вкупе с животными мышцами. А та небольшая разница в развитии разума, которая теоретически играла роль в естественном отборе, давала бы еще менее ощутимый эффект. Наибольшая вероятность выжить была не у самых умных людей, а у самых крепких физически, с инструментами. Вторая причина, по которой применение орудий труда не объясняет превращение обезьяны в разумного человека, заключается в том, что выражение «человек с орудиями труда» – это вводящее в заблуждение лесть. человек с оружием, уничтожающий себе подобных. Вероятно, более точное описание как первобытного человека, так и человека 20 века. Кто знает, станет ли человек использовать атомную энергию для мирного спасения жизней или для уничтожения большинства человечества в ходе войны. Также точно никто не знает. Может быть, инструменты первобытного человека спасли меньше жизней в мирное время, чем уничтожили в моменты борьбы. В-третьих, только великие изобретатели, несомненно, обладали мозгом, который помогал первобытному человеку выжить. Но вы можете побиться об заклад, что как раз люди, которые первыми приручили огонь, начали развивать сельское хозяйство или придумали колесо, никаких преимуществ в дарвиновском смысле от этого не получили. Скорее всего, и они сами, и их близкие были вскоре убиты из зависти здоровыми болванами, которые жили за рекой. Вполне возможно, что даже гения, которому человечество обязано сомнительным благодеянием в виде изобретения лука и стрел, соплеменники просто забили дубинками, пока он сидел и думал, как ему усовершенствовать свое изобретение. И, наконец, четвертое и действительно очень существенное отличие человеческого мозга от мозга животного заключается в том, что человек способен думать на двух разных уровнях. Как и животные, человек может думать о вещах, которые находятся в рамках его собственного опыта. Еда, питье, враги, рождение и смерть. Но в отличие от животных, человек может думать и на другом уровне. Он способен к отвлеченному мышлению. Он может размышлять об истине, о вероятности, о последствиях и о нелогичности. Человек может стать математиком, философом, физиком-теоретиком или же изобретателем теории о происхождении человека. И чем более абстрактным становится мышление человека, тем менее вероятно, что оно может ему помочь выжить в первобытных джунглях. А поэтому гипотеза, будто борьба человека за существование в джунглях способствовала развитию мозга, приспособленного к абстрактному мышлению, представляется весьма малоубедительной. Мозг человека, взятый сам по себе, вряд ли дал бы ему такие уж большие преимущества. У дельфина мозг не маленький, насколько мы знаем, больше, чем у шимпанзе. Но каких успехов в развитии может дельфин добиться, если у него нет рук? Он не может научить своих дельфинят ничему полезному, поскольку те булькающие звуки, которые он издает, вряд ли содержат в себе большой объем сложной информации. Мозг и голос, разумеется, очень важны для человеческого развития. Но нельзя недооценивать и руки, устройства, не имеющие ничего похожего в мире животных. Не имея рук, человек никогда не смог бы использовать свой мозг на полную мощность. Можно ли собрать телевизор или произвести операцию на сердце с помощью щупальца осьминога, хобота слона или даже обезьяньей лапы? Как может эволюционист объяснить все это? Одни и те же существа развили у себя одновременно лучший на свете мозг, речевой аппарат и исполнительное устройство, то есть руку. Можно ли приписать такое совпадение случайным мутациям? Нелогично ли увидеть за всем этим замысел кого-то всемогущего? Правда, есть очевидная связь между языком и интеллектом. Многие эволюционисты даже думают, что развитие обоих шло одновременно, утверждение, которое еще надо доказать. История языка вообще полна загадок. Один эволюционист даже заметил по этому поводу. Происхождение языка представляет собой, несомненно, одну из двух оставшихся нерешенными главных проблем эволюции человека. Суть проблемы в том, что человеческий язык – несравненно более тонкое и сложное орудие, чем нужно было бы просто для выживания. Приняв взгляды эволюционистов, можно было бы ожидать, что развитие языков началось с нечленораздельного мычания, а затем, по мере усложнения жизни, язык становился все более сложным и благозвучным. В действительности дело обстояло как раз наоборот. Как заметил один ученый-эволюционист, многие примитивные языки отнюдь не примитивнее, чем большинство культурных. На самом деле они очень часто много сложнее и эффективнее, чем языки так называемых развитых цивилизаций. Поскольку автор этого признания эволюционист, оно, надо полагать, далось ему с трудом. Сами наши органы речи, язык, голосовые связки в горле, куда сложнее, чем это нужно для простой передачи информации. Современная техника позволяет человеку, перенесшему операцию на горле, снова заговорить, и окружающие его понимают. Но чувства его, увы, в такой механизированной речи не отражены. Одинаково безжизненным тоном он произносит: «Я люблю вас. Да неужели? Рубль 30. Я тебя убью». Слова понятны, но понятно также и другое. С точки зрения чисто биологической, наш речевой аппарат предоставляет собой чрезмерную роскошь. Когда размышляешь о сочетании в одном живом существе уникальных свойств мозга, речи, рук, вывод напрашивается сам собой. Инженер сказал бы по этому поводу: конструкция переусложнена. По условиям работы такие тонкие и деликатные механизмы не нужны. Навоз возят на тележке, прицепленной к трактору, а не на шикарном Кадиллаке. И это тем более удивительно, что во всех других отношениях человек сконструирован очень плохо, если исходить из задачи выживания. Теория эволюции выглядела бы правдоподобной, если бы человек развил и тело, и мозг в такой степени, в какой это нужно для выживания. Но между развитием того и другого, как мы видим, большая диспропорция. Все это направляет нашу мысль в одну сторону. Человек не является созданием дикой природы. Он слишком плохо приспособлен для того, чтобы выжить в ее условиях. Цивилизованный мир – вот подлинная среда человеческого обитания. Я не подразумеваю под цивилизацией наше декадентское, плохо управляемое общество, но имею в виду такое общество, каким бы оно должно было быть, если бы мир был разумней. Не кажется ли, что тот, кто сотворил нас, предназначал свое творение для высшей цели? Многие эволюционисты, вдумываясь в описанные выше проблемы, тоже начинают чувствовать себя весьма неуютно. К таким принадлежал Альфред Рассел Уоллес, сподвижник Дарвина, человек, которому принадлежит немалая заслуга в развитии теории естественного отбора. Американский антрополог Лорен Эйсли вспоминает, что Уоллес высказывал свои сомнения в 1869 году, 10 годами позже первой публикации дарвиновского «Происхождения видов». Уоллес оценил бы написанное выше, потому что он тоже считал человеческий мозг слишком совершенным для того, чтобы развиться путем естественного отбора. Вот что Уоллес писал. «Инструмент был развит в предвидении нужд, которые возникнут в будущем. Естественный отбор смог бы снабдить дикаря мозгами, лишь немного лучшими, чем обезьяне. А он владеет мозгами, только чуть уступающими мозгам среднего представителя образованного общества». Дарвин знал об этих сомнениях. Он писал Уоллесу: «Надеюсь, вы не погубили окончательно наше с вами детище».
4: Вы слушаете радиожурнал «Поиски и открытия». В программу включены сообщения специалистов об исследованиях и находках в различных областях знаний и выводы, к которым открытия приводят ученых.
5: Может быть, в существовании мудрого Бога-творца верят только не слишком умственно развитые люди? Но тогда почему физики-теоретики пишут статьи наподобие только что прочитанной? И почему столько ученых, занимающихся исследованиями космоса, и столько астронавтов верят в Бога?
2: Один ученый-журналист как-то летел в пассажирском самолете и беседовал о верованиях ученых, работающих в области космических исследований, со своим соседом. А затем он написал об этом статью.
5: мы хотим поблагодарить журнал «Christian Life» за разрешение прочитать статью доктора Джеймса Хефли. Статья называется так: «Астронавты говорят, космос сформировал нашу веру».
3: Я удобно уселся в кресло у прохода посредине Боинга 707. С самого раннего утра я брал интервью у ученых и астронавтов-христиан в центре пилотируемых космических полетов в городе Хьюстоне. Это было интересно, но требовало огромного напряжения. Самолет промчался по взлетной площадке и легко поднялся в матовый южный воздух. Хорошо одетый мужчина, сидевший рядом, представился мне. «Я занимаюсь буровыми установками, а вы?» «А я пишу», — сказал я. Ему хотелось поговорить, и он сказал: «На какую тему вы пишете?» «О христианстве в нашей жизни», — ответил я. «Я стараюсь показать, каким образом Бог, явленный в Библии, оказывается важным для наших современников». «Все эти разговоры о Боге не для меня», — сказал мой сосед. «По-моему, Бог — это костыль для слабых умом. Ну, в общем, о вкусах не спорят, не так ли?» Я не мог не поблагодарить Бога за подготовку, которую Он мне дал как раз для такого случая. Я сказал: «Очень интересно, сегодня я говорил с людьми, которых трудно заподозрить в слабости ума, с учеными, исследующими космос, с астронавтами. И все они заявили, что верят в Бога». Я старался, чтобы мои слова не звучали чересчур саркастически. Мы проговорили следующие 2 часа. Когда мы садились в Чикаго, я видел, что мой сосед просто потрясен. «После ваших слов, — сказал он мне совершенно серьезно, — мне будет о чем подумать». После этой беседы с бизнесменом-агностиком я говорил со многими людьми, игравшими ключевую роль в космических исследованиях. И я всегда испытываю необыкновенное волнение от сознания того, что так много людей, работающих на переднем крае исследования космоса, возвращаются к вере. Ведь миллионы людей прислушиваются к тому, что говорят специалисты по космосу. Почти 500 миллионов людей во всем мире слышали, как астронавты Борман, Лоуэлл и Андерс однажды в ночь перед Рождеством читали из своего космического корабля первые 10 стихов Библии. По наущению какого-то атеиста, несколько тысяч человек написали в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, НАСА, протестуя против чтения Библии в космосе. И более 2 миллионов написали письма в поддержку астронавтов, читавших Библию из космического корабля. Более того, в тот день, когда Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну, командир Франк Борман читал отрывки из книги «Бытия» на специальном церковном богослужении, состоявшемся в Белом доме. В тот же день астронавт Эдвин Олдрин торжественно совершил на Луне вечерю Господню хлебопреломление. Миллионы христиан на Земле видели Олдрина по телевизору и вместе с ним участвовали в обряде, который проводится в честь Иисуса Христа. Такие поступки, открыто утверждающие веру во Христа, навели знаменитого писателя-фантаста Рэя Брэдбери на мысль, которую он недавно высказал в телевизионном интервью. «Я готов предсказать, что благодаря космическим полетам к концу века наши церкви будут снова переполнены. Однако в наш век, который славится своим неверием, о своей вере в Иисуса Христа открыто заявляют не только такие астронавты, как Джон Гленн и Франк Борман. Мое исследование показывает, что личная вера — это скорее правило, чем исключение среди тысяч ученых и технического персонала, благодаря которым осуществляются космические полеты НАСА». Однажды, солнечным днем в пригороде Лос-Анджелеса, покойный астроном Питер Стонер сказал мне: «Среди астрономов больше христиан, чем в любой другой отрасли науки. Инженер-сотрудник НАСА Уолтер Берг сказал мне: «Чуть ли не каждый день я слышу, как кто-нибудь у меня на работе говорит о вещах духовных». Мне о своих христианских убеждениях говорили ученые и инженеры, про которых я и во сне бы не подумал, что они христиане. Один высокий чиновник НАСА в Вашингтоне сказал мне: «Я всегда поражаюсь, когда встречаю в космическом центре людей, которые искренне веруют во Христа. Я встречаю их на разных заседаниях, за обедом, на заводах, где разрабатывается и изготавливается космическое оборудование. Два дня назад я говорил с человеком, который всего года два назад был самым безрелигиозным существом на свете. А теперь он руководит разбором Библии у себя дома». Возникает вопрос: почему так много людей, профессионально связанных с космосом, веруют в Иисуса Христа? Из интервью, которые я брал у сотрудников главных центров космических исследований, я уяснил несколько ведущих факторов, которые помогают понять, почему среди исследователей космоса столько верующих. Во-первых, опыт показывает, что в религиозных семьях чаще вырастают ученые и исследователи, нежели в семьях атеистов и агностиков. В справочнике «Кто есть кто», где собраны сведения о наших выдающихся современниках, полно детей, священников и миссионеров. Эдвард Линдеман, директор по проверке выполнения программы в североамериканском отделении корпорации Rockwell в период разработки космического корабля «Аполлон», является сыном пастора. Линдеман говорит: «Забота о людях свойственна моему отцу, будь то губернатор штата или пьяница в местной тюрьме, эта забота пробудила во мне собственный оптимистический интерес к людям». Многие исследователи космоса с благодарностью говорили о своих верующих родителях, которые сумели привить им чувство дисциплины, которая необходима для занятий космосом. Когда НАСА начало принимать заявления от людей, которые хотели стать астронавтами, было получено 508 заявок. 7 человек, которые прошли все тяжелые тренировки и проверки и были в конечном итоге приняты, все они были из религиозных христианских семей. Среди них был и астронавт-первопроходец Джон Гленн. После исторического полета Гленна его отец сказал репортерам: «Мы — христианская семья». Мы молились, чтобы у него не было никаких происшествий, и чтобы он успешно выполнил задание. И на наши молитвы мы получили ответ. Полковник Франк Борман вырос в христианской семье и познакомился со своей будущей женой на встрече христианской молодежи. После того, как он в корабле «Аполлон-8» совершил орбитальный полет вокруг Луны, какой-то журналист задал ему вопрос: считает ли он, что современная молодежь отвергает религию? Борман ответил: «Нет. Религиозная жизнь моих двух сыновей-подростков мало чем отличается от моей жизни в их возрасте. Я бы советовал молодежи, которая хочет понять смысл и значение религии, пойти в церковь и в воскресную школу, как это в свое время делал я». Линдеман, Гленн и Борман — это лишь трое из множества христиан, связанных с космическими исследованиями, которые были воспитаны религиозными родителями. Ценности, которым их научили верующие родители, вовсе не ограничиваются нравственными и духовными убеждениями. Их научили, что человек во всех своих проявлениях, телесном, умственном и духовном, — это храм Божий, и что человеческую личность нельзя разрушать неумеренным образом жизни, но нужно развивать с помощью дисциплины и учебы. Люди, которые верят и на практике применяют эти ценности, гораздо чаще преуспевают в профессиях, налагающих на человека повышенные требования, нежели люди, выросшие в семьях, где дисциплина отсутствовала. Есть еще одна причина, почему большой процент астронавтов и научных сотрудников НАСА веруют в Бога и следуют за Христом. Люди, которые на собственном опыте сталкиваются с космосом и Вселенной, видят величие Бога в безбрежной сложности космоса. Покойный астроном Питер Стонер сказал мне: «Когда я начал заниматься астрономией больше 50 лет назад, мы думали, что Вселенная кончается за нашей галактикой Млечного Пути. Теперь речь идет о триллионах галактик, в каждой из которых есть чуть ли не 100 миллиардов таких звезд, как наше Солнце. Невозможно изучать Вселенную и видеть величие Бога и невероятный порядок, царящий в ней, и при этом не верить в бесконечно могущественного Создателя». Конец цитаты. Астронавт Джек Лаусма затронул ту же тему, когда я брал у него интервью в Хьюстонском центре пилотируемых космических полетов. Лаусма так сказал: «Идея, будто человек должен отказаться от христианских воззрений, когда он повышает свой запас научных знаний, совершенно неверна. В моем случае, так же, как и в случае многих известных ученых, работает прямо противоположная схема. Мы рассматриваем такие интересные с научной точки зрения явления, как упорядоченность Вселенной, чудеса природы и сложнейшее устройство человеческого разума и тела. В какой-то момент я со всей очевидностью понял, что эти и другие не менее великолепные изобретения создал некий искуснейший ученый с большой буквы, по мудрости многократно превосходящий человека. Его имя — Бог». Это слова космонавта Джека Лаусма.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

под небом голубым. Иду, бреду изморенный, под небом голубым. Разгонит ветер в стороны моих сомнений дым. И вера вновь умножится, я Богом не забыт. Напрасно строит рожицы мой враг души бандит. Учусь любви, терпению, уже немало лет. Христово воскресение — залог моих побед. Мы на земле не вечные, всему есть свой черед. Бушуют ветры встречные, а путь лежит вперед. Иду, бреду и падаю, и разбиваю нос, но все равно отрадою мне был и есть Христос.

о человечности. Пускай на всем, что совершаешь ты, проступит след душевной чистоты. Ведь сила не во внешности твоей, а только в человечности твоей. Жить бесполезно, лучше уж не жить, на ровном месте кочкою служить. Свети Христовым светом, как маяк, свети, как человек, а не светляк.

Ты дал мне жизнь, а с нею все мне дал. Ты стал мне целью, смыслом, утешением. За зло мое ты в муках умирал, и смерть твоя купила мне спасение. Но что имеешь ты, мой Бог, во мне? Мои молитвы только стон и слезы, моя любовь, как пена на волне, мои дела шипы лишь, а не розы. Я слабое, капризное дитя, скольжу и падаю, и вновь иду хромая, запутываюсь в дьявольских сетях, освободившись, снова в них впадаю. И снова на коленях пред тобой прошу тебя о сладости прощения, и немедля трепетной рукой даешь душе покой и исцеление. Как будто бы ты только ожидал, чтоб я к твоим ногам пришла, рыдая, и, взяв из рук твоих любви бокал, пила б ее до дна, не выпивая. Ты дал мне жизнь, но в полноте ее нуждаться никогда не перестану, и совершенство дивное твое, как звезды в небе, оком лишь достану. В зависимости полной от тебя проходит жизнь, и в этом наслаждение тебе и мне. Ты отдал мне себя, и от меня взаимность ждешь с терпением.

Христос воскрес, поют во храме, но грустно мне, душа молчит. Мир полон кровью и слезами, и этот гимн пред алтарями так оскорбительно звучит. Когда бы он был меж нас и видел, чего достиг наш славный век, как брата брат возненавидел, как опозорен человек. И если б здесь, в блестящем храме, Христос воскрес, он услыхал, какими б горькими слезами перед толпой он зарыдал. Пусть на земле не будет, братья, ни властелинов, ни рабов, умолкнут стоны и проклятия, и стук мечей, и звон оков. И лишь тогда, как гимн свободы, пусть загремит «Христос воскрес!» И нам ответят все народы: «Христос воистину воскрес!»

самарянин, что есть любви еще в тебе, не поскупись и всю отдай. Многообильный Божий мир, любовью нищ из края в край. Не выноси ее на торг, и с ней в палаты не ходи. Наступит день, судьба пошлет тебе страдальца на пути. Скажи ему: вот мой кувшин, а в нем для ран твоих елей. Чем услужить еще могу тебе я в немощи твоей? Не жди, чтоб он благодарил, помог и дальше от него. Твой долг исполнил ли о том, спроси у сердца своего. И что останется любви в кувшине, зря не выливай. Многообильный Божий мир, любовью нищ из края в край.

среди нужды, среди лишения, среди страдания и тоски, отрадно верить в смысл учения, что человек лишь корь земли, что здесь в стране невзгод, ненастья, на месте плача и скорбей, безумны поиски и все счастья, смешны желания ясных дней. Но что за рядом испытаний, надежд обманутых и мук? Есть мир иной, мир упований, где успокоится наш дух. Лишь там, в обители небесной, свое блаженство он найдет. Лишь там, при звуках райской песни, задачу горя он поймет.

суета – сует. Закрыта Библия, свеча едва мерцает. В раздумье горестном склонилась голова. Душа моя скорбит, чело мое пылает, и кто-то надо мной все громче повторяет библейские слова. Все суета, сует, промчится год за годом и канет без следа. Займется вновь заря и снова догорит, и род пройдет за родом, и новые жрецы зажгут у алтаря лампады новые, и трепетно горя они осветят вновь забытые кумиры. Развеются, как дым, державы и порфиры, и слава, и любовь промчатся, как мечта. И все пройдет, как сон, все тлен и суета, все суета, сует. Медлительно и властно глухая льется речь, и возглас роковой звучит в моих ушах так грозно, безучастно, как ровный стук лопат над крышкой гробовой. И ниже никну я печально головой, и мыслю горестно, зачем же мы так страстно глядим в небую даль, страдаем и скорбим? Пусть все пройдет, как сон, пусть все пройдет, как дым, но что нам до того? Пускай века нам дали лишь проблеск радости, лишь венья печали, мы всеобъемлющим сознанием своим в одно мгновение всю вечность обнимали. Царим мгновение, мы все-таки царим.

нуждаемся друг в друге. Бросает Моисей на землю свой жезл. Чудо перед ним. Жезл стал живым, ползущим змеем, потом вновь посохом простым. Ударил жезл, вода полилась потоком из гранитных скал, и те, кто жаждали, напились, и море жезл тот рассекал. Бог силу дал слуге свободы, пророку для великих дел, но слово Моисей свободно нести народу не умел. Увы, он был косноязычным, не совершил Бог чудо с ним, повел его путем привычным, и речь его не изменил. Но почему? Ужель для Бога дар слова трудно подарить такому сильному пророку? Бог, без сомнения, заменить мог все в обличье Моисея, чтоб он владел всей полнотой. Но это было б исключением его из общности людской. Был Моисей другим подобен, и, как иные, в чем-то слаб. Бог хочет из людей, из многих, творить любви единый сплав. Идет навстречу Моисею брат левитянин Араон, который говорить умеет и, может быть, всегда при нем. Слились в одно два древних мужа, один пророк, другой уста. Бывают тоже нам не нужны желаемые чудеса, чтоб мы нуждались друг в друге, поближе были породней. Мы все любви свободной слуги, она чудес иных сильней. Любовь дает и принимает, не обижаясь, не казня. Любовь нас всех объединяет, нужду друг в друге сотворя. Не ласковое слово нужно, нужна мне чья-то песнь и мысль. Мы все зависим друг от друга, и в этом счастье, в этом жизнь. Каким словам дано родиться, сотрудничать, сострадать, сопережить, соединиться, а не святой любви подстать, сорадоваться правде вечной и счастью близких и чужих, быть соработниками вместе, творцом в его делах благих. Да обретут слова на деле свое величие, торжество, и дети Бога в единенье Отца дославят своего.

высоты. Шар голубой нас к вечности несет, и мы летим, как будто с космодрома. Цель впереди прекрасна и огромна, душе достигнуть неземных высот. Сменяет ночи солнечные дни, взывает правда в этой круговерти, и борется добро со злом до смерти, не прекращая ни на миг войны. Иезавель неистовствует в зле, ее указ пророков всех на плаху, и мало кто о праведниках плакал, так истину стеснили на земле. В пустыне Бога молит Илия: «Возьми меня, злодеи душу ищут», и смерч несчастья, не смолкая, свищет, а устоять пред ним смогу ли я? Господь ответил: «Я тебя кормил, не бойся царских повелений строгих, перед тобою дальняя дорога, с победным восхождением в лучший мир. Шар голубой нас к вечности несет, как Илья мы вскоре бросим милость, и засияет вечно Божья милость борцам, достигшим неземных высот».

Вера – поэзия. Вера – это поэзия духа и в беспредельную даль полет. Но человек, не имеющий слуха, любимой мелодии не споет. И тот, кто слеп, никогда не сможет понять улыбку зари вечерней. Вот и сегодня в мире безбожном немногие ищут поэзию в вере. Пусть мы не все говорим стихами, пусть иногда рассуждаем длинно, но вера и поэзия, как дыхание, всем христианам необходимо. И это поэтов свойство, наверное, забыв о земле и насущном хлебе, так нерасчетливо и вдохновенно стремиться к свету, мечтать о небе. И не поэты ли в лагерных зонах, где в душах разруха такая большая, с надеждой вглядевшись вдаль горизонта, труд благовестия совершают. Среди рассуждений то грозных, то грязных, гонимые злобою неустанно, сберечь в чистоте свое сердце и разум с верою Божьей смогли христиане. Душой окрыленной, поднявшись над бездной, перекликаемся иногда. Ты веруешь? Да. Значит, знаешь поэзию, свободный полет, беспредельную даль.

Завтра вы вновь услышите прекрасные христианские песни и стихи. Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

Простая история. Если хочешь жить легко. Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. 1 Коринфянам 1:21. Антонина всего год как вышла на пенсию. Сначала радовалась, наслаждалась отдыхом. На работу рано вставать не нужно. Появилось много времени для отдыха и других приятных дел. Здоровье еще неплохое. Пенсию за многолетний непрерывный труд назначили высокую. Живи и радуйся, ни забот, ни хлопот. Но прошло всего несколько месяцев, и Антонина вдруг потеряла покой. Ничто ее не утешало, хотя жизнь была легкая, без осложнений. Она даже опять на работу устроилась, дежурной в школе, да еще и работа оказалась не такой уж спокойной, как она предполагала. Поэтому через 2 месяца она уволилась, и опять потекли скучные серые будни. Ни мужа, ни детей у Антонины не было, и она решила съездить ненадолго в гости к племяннице Раечке, которая со своей семьей жила в другом городе и регулярно писала тете, приглашая ее в гости. Полгода назад Рая сообщила, что они с мужем уверовали в Бога и теперь постоянно посещают христианские собрания. Племянница посоветовала ей читать Библию и прислала адрес молитвенного дома в том городе, где жила Антонина. Тетя ответила тогда в письме, что рада за них, но что она тоже считает себя верующей. Бога не отрицает, иногда по праздникам посещает храм и знает наизусть молитву «Отче наш». Встретили Антонину с большой радостью. Она приехала в воскресенье вечером, поэтому все были дома. Юра, муж Раи, работал инженером на большом автопредприятии, а племянница Антонины – воспитательницей в детском саду. Их 5-летний сынишка Олежек посещал тот же детский сад, где работала его мама, и таким образом Рая имела возможность постоянно быть вместе со своим ребенком. «Все это так чудесно устроил Господь», – радостно пояснила тетя племянница, помогая ей распаковывать дорожную сумку. Семья жила в небольшой двухкомнатной квартире. Приветливый муж Раи показал Антонине ее комнатку, где раньше была детская. Здесь спал Олежек, а теперь он временно переселился к родителям. «Спасибо вам», – поблагодарила гостья, оглядывая чистенькую уютную комнату со свежезасланной постелью. Такого внимания к себе она давно не видела, ни от кого. В дверях появилась Рая и с улыбкой обратилась к тете. «Я приготовила постель. Возможно, вы хотите сразу отдохнуть после дороги?» «Нет-нет», — заторопилась та с ответом. «Я и не устала совсем. Давайте лучше поговорим. Вы расскажите о себе». Хозяйка пригласила всех к столу ужинать. Перед едой Юра коротко помолился. А Рая и Олежек дружно сказали «Аминь». Антонине это очень понравилось, но неожиданно для самой себя она вдруг строго сказала: «Только не уговаривайте меня верить по-вашему. Я не против Бога, но свою веру не поменяю. Поэтому давайте договоримся». При этом тетя посмотрела на племянницу, а затем на ее мужа. «О Боге ни слова». Супруги сразу успокоили ее, заверив, что не будут идти против ее желания. Тем временем перешли к сладким блюдам, и Олежек обратился к Антонине. «Хочешь, я тебе стежок расскажу? Я вчера выучил». «Конечно, милый», — обрадовалась та. Неловко ей как-то было, что так сурово обошлась с приветливыми хозяевами. Мальчик встал с табуретки и громко отчеканил, глядя прямо на Антонину: «Если хочешь жить легко и быть с Богом близко, держи сердце высоко, а головку низко». Его родители с тревогой взглянули на свою гостью, но она, довольно улыбаясь, похвалила: «Молодец, очень хороший стих, и ты замечательно его сказал». «Хвалить можно только Бога, а я просто мальчик», – простодушно объяснил Олежек. Вот так закончился первый день пребывания Антонины в доме племянницы. Юра с Раей сдержали свое слово. Они ничего не говорили тете о Боге, но ей вовсю проповедовал их маленький сын. Антонина приехала в гости на неделю,
И в течение этого времени Олежек постоянно рассказывал ей истории из детской Библии, а также о том, что слышал на собраниях в церкви. Но чаще всего он читал ей тот самый стих, который знал наизусть, потому что других еще не выучил. В день отъезда Антонина от всего сердца поблагодарила дружную семью за гостеприимство и пригласила их приехать к ней в гости. В поезде проводник выдал ей комплект белья. Предвкушая ночной отдых, она распечатала пакет и ахнула. Белье оказалось грязным и мокрым. Нахмурившись, Антонина собралась было идти к проводнику, чтобы отругать его за такой неприятный сюрприз. И вдруг: «Если хочешь жить легко и быть с Богом близко, держи сердце высоко, а головку низко», — прозвучал в ее сердце знакомый стих, как будто произнесенный звонким мальчишьим голосом. Не раздеваясь, она прилегла на незастеленный, неопрятный матрац и задумалась. Почему, несмотря на то, что она удержалась от ссоры с проводником, злость в ее сердце не проходит? Она долго ворочалась сбоку на бок и задремала только под утро, когда поезд уже приближался к нужной станции. Потекли будни, но уныние и тяжесть в ее сердце не проходили. Однажды она, как обычно, зашла в храм, чтобы зажечь свечку и помолиться. Сквозь приоткрытую дверь, ведущую в маленькую комнатку, она увидела священника, сидящего на стуле. Он скучающе поглядывал по сторонам. Антонина решительно направилась к нему, чтобы он объяснил ей, почему ее душа так мучается. Деликатно стукнув пару раз в дверь, она вежливо спросила: «Извините, пожалуйста, можно к вам обратиться?» Но священник, грозно взглянув на нее, вдруг крикнул: «А ну-ка, уходите отсюда!» Быстро поднявшись, он захлопнул дверь прямо перед ней. Кровь хлынула ей в голову, такого она не ожидала. Антонина взялась было за ручку двери, чтобы высказать ему все, что сейчас в ее сердце, но: «Если хочешь жить легко и быть с Богом близко, держи сердце высоко, а головку низко», — опять всплыли в памяти знакомые строки детского стиха. Она поспешно вышла из храма, но внутри у нее все кипело. Антонина поняла, что в следующий раз она может не сдержаться, и вообще, что пользы молчать, когда злость переполняет всю ее. Что же делать? Как научиться смиряться, всегда быть спокойной и довольной тем, что есть? Как стать такой, как Раечка или Юра? Как научиться держать свою голову низко? Перед ней в памяти вдруг возникло милое личико Олежки, когда он однажды спросил у нее: «А почему вы не хотите с нами на христианское собрание?» Не получив ответа, мальчик грустно, как взрослый, тяжело вздохнул и, посмотрев на нее, радостно сказал: «А я очень люблю Иисуса Христа». «И я хочу любить Тебя, Господи», — вырвалось вслух у Антонины. Она вспомнила, что Рая когда-то присылала ей адрес молитвенного дома в том городе, где жила Антонина. Вернувшись домой, она быстро нашла письмо с нужным ей адресом. По улицам Антонина шла быстро и в такт своим шагам мысленно произносила: «Если хочешь жить легко...» В руке она держала записку с адресом молитвенного дома. Сердце ее стучало радостно и торжественно, как будто предчувствуя скорое освобождение. Можно спать свободным от забот, можно из тюрьмы освободиться, только гордость прочно в нас живет, и томимся мы, как в клетке птица. Осуждаем, ссоримся, кричим, а потом на сердце тяжесть давит, и душа пристыженно молчит, кто ее от этих мук избавит? К небу мой воскресший дух взлетел, Богу песни хвалы не умолкает. Есть свобода от себя в Христе, те, кто в нем распяли плоть с грехами. Рассказ и стихотворение Светланы Тимохиной, Украина.

Письмо с вопросом. Желанные и нежеланные дети. Здравствуйте, дорогая сестра. Беспокоит меня уже давно один вопрос, и вот решила наконец-то написать. «Ты случайно не беременна?» — спросила меня однажды сестра по вере. «Нет», — ответила я, и подумала о моей 4-месячной крошке, сладко спящей в своей кроватке. «Что-то и у Люды уже давно нет детей», — сказала снова эта сестра. А я пожала плечами. Да, родив 2 года назад, она до сих пор не беременеет. Следующий вопрос, который беспокоил мою собеседницу, был, не предохраняются ли они? Я этого не знала, да и не думала об этом, так как в нашей церкви это не принято. Но я вспомнила о том, как одна сестра, имея 6 детей, сказала, «Все мои дети нежеланные». Меня эти слова очень расстроили. «Как так? Возможно ли это? Да и не грех ли говорить такое? Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева» Псалом 126:3. Неужели это такая плохая награда? Однажды мне пришлось услышать такой разговор. Мы с мужем радовались каждому нашему ребенку и пришли на память слова из Библии. «Праведник ходит в своей непорочности, блажены дети его после него» Притчи 20:7. Ну и разница. Одна не рада, а другая радуется каждому малышу. А еще одна сестра сказала мне, «Дети — это хорошо». Это о них кто-то сказал, что они 2 раза в год рожают. Неужели в наше последнее время мы не видим, что модернизм входит в церковь и в этом вопросе? Дети — это стало большой проблемой. Конечно, если женщина больна или имеет неверующего мужа, то это другое дело. Кто хочет жить спокойно, без проблем, тот лучше заведет 2-3 собаки, но не 2-3 ребенка. Подумаем об этом. Мы создаем христианские семьи для того, чтобы принять от Бога детей, которых Он нам даст, и чтобы воспитать их в христианском духе, по слову Его, чтобы наши дети понесли благую весть дальше этому безбожному миру. А если мы не позволяем Богу дарить нам детей, тогда кто понесет благую весть дальше? Несите воды навстречу жаждущим. Исайя 21:14. Кто же понесет эту воду? Знаю одну сестру, которая болела, и ей нельзя было рожать. Как она всегда расстраивалась, когда ее спрашивали, хотя знали о ее болезни. Ты еще не беременна? Есть такие семьи, которым Бог не дает детей 5, а то и больше лет после свадьбы. О таких нужно молиться, а не расстраивать вопросами. Ну когда? Надумаете? Или не заказали еще? А у кого уже есть 10 детей, тех не будем осуждать, а наоборот, ободрять таких мам и пап и помогать им, как и чем только можем. Грядет Бог наш, Псалом 49:3. Будем помнить об этом, и да поможет Он нам быть готовыми ко встрече с Ним. Сестра Елена.

и жемчуг будет найден. Мы молились и просили Господа, сохрани нашу церковь от застоя, чтобы ее воды не застоялись. Пошли твоего посланника, чтобы он, как в Ефезде, возмутил стоячие воды. И вот Бог послал своего посланника, ангела покаяния. Покаялась 11-летняя девочка. А какое оживление! Дети говорят, как взрослые, живые слова. И воды оживились, и звезда остановилась над нашим местом. И ангел возмутил стоячие воды. Всем это было очевидно. А перед последней молитвой стали молиться снова дети. Они молились о детях, то есть о потерянных церкви детях наших членов, которые по праву принадлежат церкви, как ее достояние должны находиться в ней, а они по разным причинам потеряны церковью. Сперджин писал, что эти дети – собственность, золотой фонд женщины, то есть церкви, но она их по разным причинам потеряла и теперь должна тщательно мести свою комнату, чтобы найти свою жемчужину. Мести и не бояться пыли, то есть каяться за неправильные поступки перед детьми и Богом, убирать камни с дороги, как написано, и не бояться, что поднимется много пыли, а орошать все слезами покаяния. И жемчуг ее непременно будет найден, как молились дети, и тоже не напрасно. Близилось Рождество, и вот на Рождество все могли видеть исполнение детских и наших молитв. Пришли несколько взрослых детей наших членов, которые были кто где. Одни в миру, другие еще где-то. Пришли и дети поменьше, которые не ходили. Пришли с родителями, их очень радушно встречали и дали им праздничные подарки, позвали участвовать в детской программе. Они тоже пели, говорили и были очень тронуты радушием и теплотой всех. Даже уже после Нового года один мальчик, 8 лет, вдруг сам покаялся дома вечером, расплакался и сказал, что будет каяться, что Господь его побуждает. Пошел сам в другую комнату, не захотел, чтобы даже папа с ним молился, и молился громко, со слезами сам. Папа в другой комнате, а маме позвонили на работу, она там молилась за него. И вот сколько раз мы могли убедиться, что Господь нас слышит, принимает наши слабые и немощные молитвы. Да, молитву надо согревать, она возрастает, углубляется, становится крылатой, горячей, доверяющей Богу все и во всем. Дорогие, хочется, чтобы нас стало бы больше. Молитесь, дорогие, с нами там, где вы есть, в 7 часов вечера по средам и пятницам. Согрей, Господи, еще многие сердца. Валентина Храбко, Россия.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Матфея 5:11. Я сгораю в огне испытаний, стрелы дьявола больно так бьют, но любовь Иисуса, познание, не отпасть от него не дадут. Пусть шепчут враги, сумасшедшие, и из детей никто не поймет, но истина, с неба сошедшая, мне силы и мудрость дает. Я плачу порой от усталости, крест тяжелый дано мне нести, но Божью любовь вижу в малости, от нее не хочу я уйти. И Он, мой небесный Отец, свет во тьме для меня зажигает, я знаю, Он жизни венец, и сердце Ему доверяю. И пусть злые лапы нечистого меня так хотят уловить, я кровью омыта пречистою, Божью волю врагу не сломить. И если однажды уйду с земли, где так много страдают, я знаю, к Отцу я приду, там радость, любовь ожидают. Валентина Шнайда.

Рассказ для детей. Слепой дождик. День был солнечный, на небе ни тучки, ни облачка. От духоты воздух, казалось, дрожал и вибрировал. Трудно было дышать. Взрослые попрятались по домам, и лишь неугомонной детворе все было нипочем. Собравшись в тени одного единственного грибка посреди двора, они, мешая друг другу, лепили куличи, рыли ходы и выходы. Вернее сказать, пытались это сделать, потому что песок был таким сухим, что из него ничего не получалось. «Эх, дождичка бы сейчас!» — вздохнул Витя. И все ребятишки дружно посмотрели на небо. Но нет, ничего не предвещало дождя. Прошло несколько минут, и вдруг крупная капля дождя звонко стукнулась о крышу грибка, за ней другая, третья. И вот, набирая силу, забарабанил дождь, да такими крупными прохладными каплями, что некоторые девчонки даже взвизгнули, а в вышине по-прежнему сияло солнце, голубело небо. Однако дождь не прекращался, уже намокла трава, листва, песок пропитался влагой, потекли ручейки, на асфальте появились лужи. Дети посмелее сгруппировались под грибком, выставив ноги наружу. Сердобольные мамаши спускали с балконов своим возлюбленным чадом дождевики и резиновые сапожки. Некоторые дети попрятались в подъездах. Катя и Соня, натянув прозрачные дождевики, обуваться не стали, а выскочили прямо в лужу. Сначала они походили по теплой луже, погружая ноги в такую приятную мягкую грязь, а потом стали прыгать и скакать, обдавая всех и себя тоже водой. При этом они кричали: «Дождик, лей, лей, лей, и воды не жалей!» Лица их сияли от удовольствия, многие дети последовали их примеру. С балконов глядели папы, мамы, бабушки, и по лицам их было видно, что они разделяют ребячий восторг. Видимо, вспоминали свое детство, ведь у каждого было когда-то свое хождение под дождем по теплым лужам. Асенька тоже ходила с ребятишками по лужам, поводила маленького Андрюшу, который сам боялся это сделать, а маме не хотелось разуваться. Потом с детьми Ася устроила паровозик. Она была паровозом, за ее юбку держался вагончик Андрюша, за него вагончик Антоша, потом Алина. Так они проезжали из лужи в лужу, и на каждой остановке кто-нибудь присоединялся к паровозу. Под конец паровоз стал очень длинным, и тогда машинистка объявила конечную остановку. Дети рассыпались в сторону, а тут и дождик кончился. И дети опять собрались около Аси, как птенчики. «Ася, а почему дождик слепым называется?» Ася научного ответа не знала, но придумала свой. «Потому что он не видит, что солнечный свет сияет, что нету туч, а все равно идет, как слепой человек. А кто дождем управляет?» «Конечно, Бог. Он послал этот дождик, чтобы сбить пыль, чтобы нам легче дышалось, чтобы мы могли попрыгать по теплым лужам, чтобы у нас было хорошее настроение. И еще потому, что это красиво. Посмотрите, в каждой капельке отражается солнышко, блестит, переливается. Красиво?» «Красиво!» – подтвердили дети, пристально рассматривая капельки. В городской суете мало кто замечал красоту в простой капле дождя. «А теперь, – сказала Ася, – мы споем песенку, и ее можно петь кто как хочет на свой мотив», и она запела: «Господь, тебе благодаря, в скользящей капельке дождя мы видим небо доброту, дождя слепого красоту. Дождик слепой, мечта детворы, пролил Господь на наши дворы. Полей нас дождиком любви, пусть злое все сгорит внутри, а мы тебя благодарим. Господь Иисус Христос, аминь. Дождик слепой, мечта детворы, пролил Господь на наши дворы». Целый день ребята распевали эту песню и заразили ею взрослых. Даже на следующее утро спешащий на работу чей-то респектабельный папа мурлыкал под окнами: «Полей нас дождиком любви».
Татьяна Жембровского, Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

Давайте подумаем вместе. Судья, свидетель или жертва? Посему и сам, подвизаясь, всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Деяния апостолов, 24 глава, 16 стих. Толковый словарь живого великого языка «Вей Даля» поясняет, что совесть – нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке, внутреннее сознание добра и зла, тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение,

каждого поступка, способность распознавать качество поступка, чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее от лжи и зла, невольная любовь к добру и к истине. В нашей разговорной речи мы часто используем такие выражения: иметь совесть, муки совести, беззазрение совести, сделано на совесть, сожженная совесть, торговля с совестью, диалог совести, суд совести. Все эти словосочетания показывают нам, что совесть – это не просто чувство или определенное состояние человека. Все гораздо серьезнее, чем выглядит на первый взгляд. Давайте посмотрим, что на эту тему говорили мыслители и знаменитые люди разных эпох. Совесть – наш внутренний судья, безошибочно свидетельствующая о том, насколько наши поступки заслуживают уважения или порицания наших близких. Пей Гольбах. Если совесть – наш судья, значит, существуют законы, на основании которых совесть нас судит. Согласны? Кто же учредил эти законы и дал ей право нас судить? Лишь тот, кто облег себя в броню лжи, нахальство и бесстыдство, не дрогнет перед судом своей совести. М. Горки. Оказывается, с нашей совестью можно бороться, даже воевать. Вот только зачем? Как говорит Квинтилиан, совесть – тысяча свидетелей. Если это так, то совесть постоянно наблюдает за нашими действиями и контролирует все наши поступки. Опять же, как говорит Паскаль, совесть – лучшая нравоучительная книга из всех, которые мы обладаем. В нее следует чаще всего заглядывать. Интересно, кто написал эту книгу, заложил ее в нас, и почему она имеет такую высокую нравственность, когда человечество вокруг настолько испорчено? Совесть карает, иногда даже там, где закон этого не делает, говорит Публици Сир. Когда я собирал эти изречения и размышлял над ними, то мне становилось все интереснее. Задумывался ли ты, дорогой читатель, почему закон совести гораздо выше и строже государственных законов? Опять же, как говорит Публици Сир, раны совести никогда не зарубцовываются. Оказывается, нашу совесть, как какую-то определенную личность, можно поранить, и она от этого всю жизнь страдает. Удивительно. Некоторые просыпаются в разное время со своей совестью, говорит Севрус. Еще лучше. Неужели совесть может заснуть, и если это так, то кто же ее будет и зачем? Говорит писатель Лев Толстой, я знаю в жизни только два действительных несчастья – угрызение совести и болезнь. Почему нам, людям, так плохо, когда нас грызет совесть? И кто дал на это ей право? И опять мы видим, что совесть имеет свой кодекс чести, и нарушение этого кодекса – это потеря чести. Кто же является автором этого кодекса и откуда он появился в людях? Я думаю, никому не придет в голову говорить здесь о миллионах лет и успехах в развитии обезьян, которые были настолько высоконравственными животными, что снабдили нас таким высоким понятием, как совесть. А сами безнадежно ее потеряли и совершенно не мучаются. Как говорит Эбне Эшенбах, человек должен быть властелином своей воли и рабом своей совести. Интересное предложение. Разве быть рабом совести так привлекательно? Что за всем этим кроется? Ведь раб – это тот, кто сам себе не принадлежит. А как же свобода совести? Или, будучи рабом своей совести, становишься по-настоящему свободным? Если это свободным, то от чего? Мудрый израильский царь Соломон говорил следующее. Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца. Притчам 21 глава, 27 стих. Каждый человек, рождаясь в этот мир, получает чистую совесть. Проходит время, и люди своими сознательными действиями, греша и согрешая, ибо родились грешниками и иначе не могут, начинать пачкать свою совесть. Она сопротивляется, борется, требует ее очистить, постоянно напоминает об этом, жжет наш разум, не соглашается, болит и кричит.
от некоторых действий людям сначала бывает стыдно, неудобно, неприятно. Они пытаются исправиться, но проходит время, и сердце их грубеет, сознание поддается манипуляциям зла. Да и ощущение того, что ты не один такой плохой в этом мире, придает сил бороться с собственной совестью, чтобы заставить ее замолчать. Иногда человек специально, каждый день делает вещи, которые разлагают его душу. Он топчет свою совесть в грязи безнравственных поступков. Несмотря на это, совесть имеет в себе удивительную способность выживать, продолжает действовать, не дает человеку покоя, судит его и требует духовной чистоты. Многие пытаются различными психологическими методами, философиями, психотрюками и нетрадиционными практиками освободиться от тяжести вины. Кто-то старается оправдаться, успокоить совесть, выполняя религиозные обряды и участие в церковных таинствах. Другие заливают ее вином, выключают наркотиками, но она продолжает упрямо требовать своего и не успокаивается до самой смерти. Бывает и так, что люди пытаются найти компромисс с совестью, делая большое количество добрых дел. Не ради добра и любви к людям, не для славы Божией, а именно для того, чтобы заставить молчать совесть. Но она не молчит. И как бы далеко не уходил человек от Бога, задача совести – направлять сознание людей к их Создателю. Именно через совесть стучится в сердце каждому Спаситель, предлагая очистить совесть и душу. Когда-то совесть заставила Иуду бросить 30 серебряников, полученных за предательство Христа, к ногам первосвященников. Но вместо того, чтобы в глубоком раскаянии прийти к Богу, он решил заставить замолчать свою совесть, совершив самоубийство. В это же самое время совесть жгла душу еще одного человека. Это был Петр, ученик Христа. В большом страхе перед преследователями Иисуса, в ночь, когда он был предан, Петр трижды отрекся от учителя. Глубоко осознав свой страшный поступок, он в глубоком раскаянии оплакал свой грех и получил не только прощение, но и стал одним из самых верных последователей Христа, его апостолом. Совесть всегда действует по своему предназначению, а мы с вами принимаем решение, послушаться ее голоса или нет. Например, ты ведь взяток не даешь. Ну, разве только если требуют работники ГАИ. Однако задумайся, ведь от этого зависит, где ты будешь проводить вечность. Может быть, ты пытаешься уговорить себя, что ты не такой уж и грешный, и жизнь ведешь высоконравственную, никому особо ничего плохого не делаешь, никуда не вмешиваешься, стараешься себя не пачкать грязными делами, никогда никого не убил, не обворовал, не оклеветал, пьешь только по праздникам и только с хорошими друзьями. Правда, не всегда платишь налоги, но ведь другие не платят. Да и непонятно, на что эти налоги вообще идут. В обществе ты стараешься не сквернословить. Ну, иногда только дома и то, когда тебя выведут из себя домочадцы. В бизнесе, правда, иногда приходится говорить клиентам неправду. Но ведь по-другому не продашь товар. Зато карьеру делаешь сам. Пусть иногда приходится идти по головам. С гордостью у тебя тоже все в порядке. Ты где-то прочитал, что важно, чтобы в человеке не было гордыни. Поэтому гордишься, когда для этого есть заслуженный повод. Ты стараешься почти всегда говорить правду, а недосказать, умолчать, выставить в другом свете – это вовсе не обман. У тебя есть знакомые, которые изменяют своим супругам, а ты это сделал всего несколько раз, да и то в молодости. В Бога ты тоже веришь, правда, не живешь, как этого требует Библия, ведь для этого надо от многого отказаться, а ты еще не старый. И так до бесконечности. Ты ведешь переговоры с совестью, пытаясь ее уговорить, убедить и каким-то образом оправдаться перед ней, но она почему-то не молчит. Что с этим делать? Существует ли какой-то выход? Кто может помочь и как?
Давай посмотрим, что по этому поводу говорит Библия, которая и является тем законом, на основании которого судит нас наша совесть. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 11 глава. Иисус Христос готов принять нас с нашей обремененной душой, омыть наши сердца своей святой кровью и дать полный покой в сердце. В слове «совесть» я нахожу очень важное слово «весть». «Совесть». Любая весть всегда имеет источник и адресат, кому она предназначается. Думается, что вам уже понятно мое мнение, от кого идет эта весть и к кому. В немецком языке слово «совесть» переводится словом «gewissen», и в нем я нахожу слово «wissen». Оно переводится как «знание» или «знать». Так вот, по-моему, совесть – это весть, которая несет человеку знание, как надо поступать и что нужно делать. Прислушайся к ней и не хитри перед собой и перед Богом, так как это самообман, самый страшный вид обмана. Дорогой друг, если ты поставишь все свечи земного шара перед изображениями всех святых на земле, ты не получишь чистую совесть. Ни один, даже самый чистый человек на земле не сможет смыть своих грехов, кроме одного, который умер на кресте Голгофском за нас с тобой. Это Иисус Христос, Спаситель. Он сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Но здесь есть одно условие. Ты должен идти к Нему, не оправдываясь, а глубоко раскаявшись во всех своих поступках, грехах, признавая себя виновным. И тогда твоя душа станет белее снега, и совесть твоя будет тебе не судьей, а другом, который станет свидетельствовать тебе, что ты прощен. И это главное, ради чего стоит жить на этой земле. Андреас Винс.

Хотел я из жизни уйти. Мне 45 лет. Живу в Германии. Такое письмо пишу впервые. Мне очень нравится газета. Только вот не могу подписаться. Беру газеты у знакомых, у людей в церкви и читаю. Уверовал я в Бога 6 месяцев назад и окунулся в мир блаженства, доброты и чистоты. Бог меня нашел, когда мне было очень плохо. Я был в пропасти греха и во власти сатаны. За эти 6 месяцев Господь дал столько милости и любви. Я был алкоголиком, потерял смысл жизни, сорвался и начал пить. Не просто пить, а запиваться. Была работа. Шеф терпел меня 4 года. Сначала пил вечерами и приходил на работу больной, не выспавшийся. Деньги все пропивал или проигрывал в казино. Когда не было денег на водку, воровал в магазине. Попадался. Мне присуждали денежные штрафы. Когда не платил, сажали в тюрьму. И тогда меня шеф все еще терпел. Ждал из тюрьмы и опять брал на работу. Но когда стал на работу приходить пьяным, уволил. Так я остался без работы и без квартиры, так как квартира была от фирмы. Предпринимал попытки покончить жизнью. Брал таблетки и стакан водки, пытался все это выпить. Но что-то или кто-то вел меня в туалет, и я высыпал таблетки в унитаз и смывал. Теперь знаю, это был Господь Бог. В это время я и обратился за помощью к верующим людям, и они мне помогли. Никогда не думал, что по молитвам, обратившись к Богу, можно избавиться от алкоголя и сигарет. У меня появился смысл в жизни и цель. Цель – быть с Господом. Смысл – знать, что у меня будет вечная жизнь. Обращаюсь не к верующим, а к тем, кто Бога знать не хочет. Люди, бросьте все сатанинские похоти, наркоту, блуд, алкоголь, да много что. Придите к Отцу нашему Небесному, встаньте на колени и просите прощения, и Он простит, как простил мне. Жизнь без Бога – это ничто. Мы без Бога никто. Да благословит вас всех Господь, наш всемогущий Бог и Отец. Анатолий К.

Зов души. К Тебе, Господь, душа взывает, и сердцем тянется к Тебе. Прощение она желает, услышь, Господь, ее в мольбе. Ей трудно в мире все оставить, ей трудно грех свой победить, чтоб лишь Тебя, Господь мой, славить, чтоб лишь с Тобою рядом быть. Взывает грешная душа и просит Бога о прощенье, чтоб жить здесь в мире не греша и в Боге обрести спасение. И молит, молит день и ночь, слезами сердце изливая. Ты можешь ведь, Господь, помочь, чтоб снова стала я живая. Я в мире грешном умираю, услышь меня ты и прости. К Тебе, Господь, сейчас взываю, Ты можешь ведь меня спасти. Я в грешном мире заблудилась, и враг души увел меня, чтоб сердце все ожесточилось, он душу в грех завел, маня. И вот усилил он свой гнев, не хочет душу отпустить, он словно рыкающий лев меня желает погубить. К Тебе, Господь, душа взывает, Ты не оставь в земном аду. Тебя мне в жизни не хватает, я без Тебя ведь пропаду. Возьми меня в святые руки и от греха меня омой. Освободи от вечной муки, чтоб стала снова я живой. Живой душой желаю быть и быть всегда с Тобой, мой Бог. Лишь для Тебя хочу я жить. Молю к Тебе, чтоб Ты помог. И вот я стала вновь живая, Господь не дал мне умереть, пошел на смерть, меня спасая. Теперь в аду мне не гореть. Душа теперь Христу поет и славит Господа Отца. Лишь им одним она живет для славы Бога и Творца. Алексей Гришин.

Шок от свободы. Прошу вас простить меня за столь долгое молчание. Отчасти были проблемы, но это всего лишь оправдание. Сначала о главном. Меня освободили условно-досрочно за 3 с небольшим года до окончания срока. За ворота зоны я вышел 29 мая. После почти 14,5 лет, проведенных в неволе, это был шок. Но меня встретила любящая жена. А немногим позднее я пошел в церковь. Такое бывает один раз в жизни. Мне не хватает запаса слов, чтобы описать то состояние, которое я испытал, когда в первый раз переступил порог церкви. А 12 августа 12 человек 2012 года приняли святоеводное крещение. В их числе был и я. Теперь я стал членом церкви. С 2000 года я мечтал об этом. И вот Господь по своей великой милости дал мне возможность креститься, то есть засвидетельствовать о том, что я умер для прошлой жизни. Кто-то из членов церкви дал мне алтарь, и там была моя заметка «Я не согласен», в которой я пишу о веротерпимости. Спасибо, что опубликовали. Молюсь и надеюсь, что с Божьей помощью жизнь наладится. Молитесь и вы со мной. Вячеслав Шпагин, Россия.

все как есть. Шлем деньги на годовую подписку на забытый алтарь для нуждающихся. Подпишите кого-нибудь на ваше усмотрение. В этом участвуют еще две сестры по вере – Лариса и Мария. Пусть зайдет 12 раз в чей-то дом алтарь. Пусть рассказы, песни и стихи ободряют душу, а свидетельства людей укрепляют веру. Все из жизни, все реально, все как есть или было. Нет ни масок, ни ретушей. Как же это важно! А для тех, кто Бога не познал еще, пусть звездою станет, приведет к Христу, чтобы все читатели веру обрели и любовью Бога были спасены. Хелене Ниденц.

никому не нужен. Хотя другие уже писали, но и я не могу молчать. Читая бесчетно раз о Викторе Сикорском, каждый раз думаю, сколько в мире рождается долгожданных детей, которые воспитываются любящими матерями в достатке, а они вырастают и становятся пьяницами, наркоманами. А этот человек никому не был нужен, но выжил. Он был нужен Богу, и сегодня он – Дитя Божие, служитель. Очень люблю читать письма от Юлии Задорожной. Ее наблюдения так нужны молодым мамам. Когда я дочитала, и тогда вернется снова весна, все мы соберемся у ног Христа, я заплакала. Благодарю Юлию. Ну а когда я прочитала заметку «Через каждые 10 шагов» от Катарины Никль за сентябрь 2012 года, то захотела ободрить сестричку. «Дорогая Катарина, мы молимся о тебе. Пусть Господь укрепит и поддержит тебя, даст тебе и сил, и терпения, и долготерпения». Нина Тислиук, УСА.

0: Прошу помолиться. Прошу вас молиться о дочери с зятем. Она в больнице, а мне переживания за их детей. И еще большая просьба. Выпишите мне, пожалуйста, газету «Забытый алтарь». Пожалуйста, я вас очень прошу. Зарплата у меня маленькая, часто приходится на медикаменты одалживать. Татьяна Витко, Беларусь.
1: Продлите подписку на газету «Наша родственница в Казахстане». Мы молимся за нее, ее детей и внуков. Они еще так далеки от Бога. Давно являемся вашими читателями. Читаю и папе. Ему пошел 90-й год. И читать сам уже не может. Плохо со зрением. Прошу молиться за моих детей и внуков. Они еще не спасенные, хотя знают о Божьей милости. Эль Кёниг.
0: Выписываю газету брату. Буду молиться, чтобы через алтарь Господь стучался в его сердце. В этом году брату исполнится 63 года. Перенес 3 операции. Пора бы и о душе позаботиться. Примириться с Богом, а Он все богатство стяжает. Помолитесь о нем и вы. Ты.
1: Рада, что получила от вас письмо, но я не могу уже читать. У меня один глаз плохо видит, второй болит. Летом упала со ступенек, сильно головой ударилась и получила 3 перелома ноги возле пятки. Сейчас дома хожу с тележкой. Лучше стало, а вот глаза не знаю, что будет. И теперь я выписала газету до весны. Когда читаю, то молюсь за всех, у кого какое горе. Сама я прожила тяжелую жизнь, родила 6 детей. Муж умер молодым. Прошу, если можете, молитесь за мои глаза, чтоб стало лучше. Катерина Бургард.
0: Дорогие молитвенники, просим, поддержите нас в молитвах о нашем сыне Матиасе с женой, чтобы они вернулись к Богу. Они каялись, всегда были в собрании, но сатана смог обмануть их, и они ищут теперь радости в этом мире. Просим ходатайствовать о них в молитве перед Богом. Благодарю сердечно. Татьяна Вэй.
1: Благодарю, что вы опубликовали мою просьбу о молитве за моего сына. Прошу вас и дальше молиться, чтобы Господь привел его к покаянию. 18 лет он покаялся, принял святое водное крещение, приводил людей в церковь, а потом ушел в мир. Сейчас ему 30 лет, остался без семьи и очень тяжело болен. Он совсем один, живет в России, а мы с мужем в Германии. На воссоединение семьи нам не дают разрешения. Муж у меня тоже тяжело болен. Прошу Бога, чтобы он дал мне сил и здоровья дальше молиться за эти нужды. Поддержите и вы меня в молитве. Елена С.
0: Извините, что не вовремя перевожу деньги на газету. Дело в том, что почта находится в километре, а банк в 2 километрах от меня. А бывает и не здоровится, или погода не дает выйти. Будьте добры, не делайте перерыва в моем абонементе. Одновременно перевожу деньги на подписку алтаря моей знакомой в России. Больше в этом году не могу выписать. Меняю весь протез, придется занимать деньги, но без алтаря не хочу остаться. Мария У. День поста и молитвы читателей алтаря за наших и не наших детей каждый первый вторник месяца.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет.

как важно в это смутное время, изобилующее тревогами и проблемами, иметь надежную гавань, где можно было бы с уверенностью скрыться от бушующей стихии жизни. Где можно найти такую гавань? Кого из людей можно сделать своим поверенным, кому мы могли бы открыть все тайники нашего сердца, все наши смущения, все наши сомнения, все то, что может лежать на нас, как бремя заботы? Есть ли такой человек на земле? Не случалось?

края. Но ведь не хочется быть белой вороной, чтобы на тебя тыкали пальцем и говорили: «Фу какой, как не от мира сего». И многие боятся этого, как не от мира сего, и впадают, если не в одну крайность, так в другую. Но истинно христианская жизнь – это отсутствие всяких крайностей. Так где же эта золотая середина, эта грань, отделяющая положительную крайность от отрицательной? Неужели этой золотой середины сегодня нет?

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам 4:6-7.

Дорогие наши слушатели, в глубоком смирении и с благодарностью Господу мы желаем продолжить начатый труд по изданию такого вот аудиожурнала. После некоторой остановки в работе представляем вам 7-й выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня», веряя его, как впрочем и прежде, от всего сердца тому, чье разрешение имеет намного большее значение, чем всех людей. Всех, кто не посчитал за труд поддержать нас в это трудное время своими молитвами, мы искренне благодарим. Да благословит вас Господь Иисус.

Каждое утро Творца милосердия в жизни твоей проявлялось. Благодари же Его ты усерднее, чтобы в пути не встречалось. Скорбь или болезни, друзей без участия, все, что волнует, тревожит, в радость большую и вечное счастье Бог превратить это может. Над человеком любовь и жизнедателя, словно небес беспредельность. Пусть же всегда прославляет Создателя наша ответная верность.

Жить легко на земле, когда ноги в тепле у камина, когда все хорошо и ни в чем не имеешь нужды, когда льется в окно нежный запах от веток жасмина, когда ранней весной расцветают поля и сады. Жить легко на земле, когда жизнь, как вода из колодца, и чиста, и тиха, предваряя вечерний закат, и когда под лучи восходящего раннего солнца ты выходишь послушать, как птицы на ветках звенят. Но легка ли тогда, когда душу охватит тревога, когда ты утомлен от житейских волнений и битв, уповая на милость великого, сильного Бога, ощутишь ли ты мир и покой от сердечных молитв? Жизнь полна проблем, и проблемы бывают у каждого. Нет такого человека на земле, которому не о чем было бы заботиться. Повседневный быт с его суетой и нуждами, одиночество, очень часто давящее многих, даже тогда, когда они посреди толпы, различные цели и желания, очень часто несбыточные, тоже прижимающие нас к земле, кому это не знакомо? Кто может сказать, что это ему чуждо? И христианину тоже известны все эти переживания, может даже намного больше, чем светскому человеку, так как его жизнь со Христом, в какой бы степени не была эта жизнь, ставит сразу его в оппозицию миру с вытекающими отсюда поруганиями, насмешками, одним словом, проблемами. Но при всем этом, как это прекрасно, для последнего есть утешение. Это утешение сокрыто в неиссякаемом источнике, и из этого источника мы можем в любое время, в любых условиях и обстоятельствах черпать для себя силу и ощутить мир и покой, незнакомый для светского человека. О, какая благодать! Если бы почаще христиане обращались к этому источнику, если бы почаще открывали просто по-детски свои желания пред Богом, что из этого проистекло бы? Мир Божий, который превыше всякого ума. О вере, детской, наивной, можно сказать, вере, мы поговорим в следующем выпуске журнала, а сейчас хотелось бы обратить внимание каждого христианина на чудную мысль, сокрытую в этом выражении «превыше всякого ума». О, не правда ли, когда мы соприкасаемся с какими-то проблемами, включается наш разум, пытаясь сразу найти оптимальный выход. Он нам советует одно, другое, третье, но не знакомо ли нам такое, что, повинуясь своему уму, интуиции, чувствам или знаниям, мы оказывались в стыде и в еще больших проблемах и запутанностях, чем раньше. Думаем, что каждый не раз испытал такое. Но давайте еще раз обратим внимание на то, что говорит нам Слово Бога. Мир Божий, который превыше всякого ума. Бог лучше нас, нашего ума, знает выход из любого положения, из любого тупика. Для нас тупика, но не для Него. И с каким утешением и наслаждением мы можем воспринять для себя ту истину, что для Него не бывает тупиков? Не стоит ли при этом по-детски доверять Ему и открывать пред Ним все наши проблемы и, более того, желания? Так говорит нам Его Слово. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Какая возвышенная мысль, какая необъятная благодать сокрыта для каждого волнующегося сердца. Мы находимся в неразрывной связи со Христом и Иисусом. Мы – члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Ефесянам 5:30. Невозможно, чтобы какая-то часть самого Господа Иисуса Христа, представляющая какого-то пусть самого слабого и неопытного верующего здесь на земле, была забыта и оставлена им никогда. Пусть каждое сердце помнит об этом. Он, наш Господь Иисус, наше утешение во всем. Его не тревожат никакие обстоятельства. Ему известен конец прежде начала. События не сотрясают ни его престола, ни его сердца. Они всегда довершают его намерения. Он для каждого из нас есть любовь. Его благодатью мы являемся предметами этой нежной божественной заботы. Вместо того, чтобы волноваться и все взвешивать в наших сердцах, нам нужно попросту представить наши просьбы в молитве Богу, ибо мы люди, с сознанием сердца Божьего, ибо Он действительно любит нас. И даже тогда, когда мы еще только составляем свои прошения, к Нему можем уже благодарить, потому что уверены в ответе Его благодати, каким бы ни был этот ответ. Однако это совсем не значит, что мы получим все, о чем попросим, но в наших сердцах пребудет мир Бога. Это также не означает, что наши сердца сохраняют мир Бога, но Его мир сохраняет наши сердца, возлагающие свои бремена на того, чей незыблемый покой ничто не может нарушить.
Где и в чем сохранятся наши сердца во Христе Иисусе? Какая благодать! Нужно ли нам прилагать какие-то усилия для того, чтобы быть во Христе и думать о Нем? О нет! Нам нужно только научиться по-детски доверять и открывать Ему все, малое и большое. И тогда Его мир направит наши сердца на Него и соблюдет нас в Нем, во Христе Иисусе. Как это прекрасно! Как легко и просто! Но, увы, как часто это остается дефицитом среди христиан? Да откроет сам Господь нашим сердцам Святым Духом эти простые истины, но так важные и необходимые в повседневной практике, ибо от этого зависит наш мир и наша уверенность.

кораблекрушении. Новые сокровища старых страниц из рубрики «Дорога ввысь». Продолжение. Начало в третьем выпуске. Эпилог.

0: но рука не разжимается, держит крепко. И он ударил по руке со всей силой, какая еще у него нашлась. Рука медленно разжала пальцы и соскользнула в пучину.
1: Я думал, ты всегда...

0: Мальте достиг школьного возраста. Жизнь стала казаться ему менее привлекательной, и учитель в школе не всегда хвалил его. К чему он так привык? Наоборот, он часто бывал недоволен и неприятно теребил маленького Мальте за уши. Остальные мальчики при этом, как правило, смеялись, радуясь тому, что этому зазнайке порой приходится так же несладко, как и им. А Мальте и в такие минуты оставался гордым. Он не плакал, а только крепко сжимал губы, и его голубые глаза так печально и с таким упреком смотрели на учителя, что тот беспомощно опускал руки, будучи не в силах долго выдержать такой взгляд. И при ближайшем удобном случае Мальте получал дружеский кивок головой. Тогда Мальте ощущал, что учитель чувствует себя виноватым, и его сердце теплело в великодушном извинении. Мальте хотел быть первым учеником в школе, и, надо сказать, он к этому стремился. С покрасневшими щеками он часами просиживал над своими уроками, но со временем и это перестало помогать. Ни в чтении, ни в математике, ни в письме или ботанике ему не удавалось выделиться среди своих одноклассников. Для его матери это было большим разочарованием, ведь она надеялась, что ее сын станет как минимум учителем. Но все ее высокие, честолюбивые планы разбивались о бездарность Мальте сына. Мальчик хорошо понимал, что печалило Бога. Единственным, чего он не замечал, была надменность его собственного сердца и растущее высокомерие.
1: Что выйдет из сына? В моряки он не годится, да и в учителя тоже.
0: Так думала мать, когда у нее на сердце было очень тяжело от бездарности мальчика.
1: Слушай, Мальте, ты негодник и бездарь. И не будешь ни к чему пригоден, если и дальше в школе будешь показывать себя таким глупым, глупее рыбацких ребятишек. Давай учись!
0: Мальте это не нравилось, его лицо становилось непроницаемым, он осуждающе глядел на мать, тихо выходил из дома, ложился где-нибудь в сторонке на песочек, чтобы ни один человек его не видел, и плакал. Это были слезы жалости к себе, никто его не понимал, даже собственная мать.
2: Отец, отец, ну почему ты должен был умереть за чужих людей? Приди же к своему Мальте, которого никто не понимает.
0: Никто его не видел, и из сердца этого маленького мальчика, которого когда-то носили на руках, вырвалось отчаянно горькое.
2: Никто меня не любит.
0: У подножия мощной меловой скалы лежал маленький человек, казавшийся сам себе чрезвычайно важной персоной. Он теперь любил убегать сюда и предаваться своим мечтам, представляя себя в них супергероем и стяжая безразмерно славу. Отцы и матери, подумайте о детях. Что сеем мы в их детские сердца? Чистолюбивые мечты об этом свете или стремление в дом небесного Отца? Что в жизни представляет для нас ценность? Престиж и имидж или Господь Иисус? Что предпочли мы, вечность или бренность, свободу во Христе или мира груз? Мы часто забываем, дети видят, все видят в нас и с нас берут пример. Старый учитель был заядлым курильщиком, и неблагодарные ученики, частенько замышлявшие злые проделки, не находили для себя лучшего развлечения и потехи, как разбивать его мундштук. И никогда не удавалось схватить хотя бы одного из проказников, потому что они умели вовремя улизнуть. Мальте был единственным, кто не участвовал в этом безобразии и прятал чувство восторга проделкой, всплывавшее и в его душе под маской гордого неодобрения. Это совсем не нравилось остальным ребятам, и в один прекрасный день пришла расплата с их стороны. Мальте остался в классе один и хотел, пользуясь свободной минутой, еще немного подучить стих. Вдруг через открытое окно влетела трубка учителя и внезапно разбилась на кусочки прямо перед ногами испуганного Мальте. Секундой спустя в комнату ворвался разъяренный учитель.
3: «Наконец-то ты попался, негодник! Ах ты такой шалопай!»
0: Он так бронился, и прежде чем Мальте успел сказать хоть слово, схватил его и безжалостно огрел своей длинной тонкой указкой. Но если ребята на улице ожидали услышать, что Мальте заплачет или закричит, то они глубоко ошибались. С его губ не сорвалось ни звука. А когда учитель в конце концов отпустил его, Мальте посмотрел на него гордо и спокойно, да так, что старому человеку стало очень неуютно под этим взглядом больших голубых глаз. В какой-то момент Мальте подумал о том, что надо доказать свою невиновность. Но тут в класс ворвались ученики, и под их отчасти веселыми, отчасти испуганными взглядами Мальте закрыл рот.
2: Лгуны всегда трусы. И если учитель считает меня таким же, пускай, если ему так нравится.
0: Так подумав, он гордо откинул назад голову и уселся на свое место. Учитель уже начал раскаиваться в сердце, допуская мысль, что все могло произойти совсем иначе, и Мальте мог быть совсем не виноватым. При этом он вспомнил отца Мальте, как тот выстоял в самой гуще пламени, да и фрау Эте он немного побаивался. Когда уроки закончились, он задержал Мальте.
3: Мальте, как же ты мог сделать такое?
2: Я этого не делал.
3: Но ты был один в классе.
2: Я не прикасался к вашей трубке.
3: Мальте, тогда кто это сделал?
2: Я не предатель, я никого не выдам.
0: Качая головой, произнес мальчик с большой гордостью.
3: Мне было бы очень неприятно, Мальте, если бы я узнал, что это сделал именно ты. Но все факты против тебя, и ты должен сам признать это.
0: С этого дня отношение учителя изменилось к нему. Он увидел в этом мальчике скрытое геройство, похожее на его отца, с той только разницей, что тот был героем Божьим. Учитель признавал, что доставил немало неприятных минут этому смелому человеку, духовная направленность которого была ему не по вкусу. И он никогда не упускал случая, чтобы возразить ему при людях презрительным тоном. И вот он только что ударил его сына, а тот был точно таким же, как его отец. Но почему он не закричал, как кричат в таких случаях другие? Мальте сдержал свою боль, ничего не сказав матери. И вот на следующий день в школе...
4: Мальте, дурачина! Зачем позволил убить себя? Ведь ты был не виноват!
2: Лучше страдать невиновным, чем быть виновным.
0: Эти слова были произнесены с таким чувством, что Фриц покраснел до ушей и отошел пристыженный. А Мальте весь тот день провалялся на пляже, хотя у него было много заданий на дом. Он так гордился собой.
2: Господь Бог на небесах мог радоваться, что на острове живет такой вот Мальте-Те. А что будет, когда меня скоро выпустят из школы? Ой, что будет? Что же с тобой будет, малыш? Еще вчера так причитала мать. Но она увидит, на что я способен. Я сделаю что-нибудь. Что-нибудь подобное поступку отца. А может и еще более великое. Может быть...
0: Продолжение в следующих выпусках журнала. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем. Послание Галатам, 6 глава, 7 по 10 стихи. Дорогие слушатели, как мы и обещали, ответить с помощью Господа по Его Слову на все задаваемые нам вопросы. Пока мы имеем только 3 вопроса, которым будут посвящены целые выпуски журнала, так как эти вопросы очень серьезны и ответ на них займет немало времени. Первый вопрос задал нам один брат из Запорожья. Он посещает собрание баптистов и не пожелал представиться. Могу ли я быть уверенным в спасении? Когда я покаялся, это было 8 лет назад, я был уверен, что я спасен, а теперь не знаю. Этот вопрос был задан 11 октября 98 года. Второй вопрос. Кто, по-вашему, является христианином сегодня? Неужели вы хотите сказать, что только вы, несколько человек, кто собирается во имя Господа, как это вы говорите, являетесь христианами? Этот вопрос был задан 10 декабря 98 года по телефону. Вопрошающий представился брат во Христе из Киева. Третий вопрос. Не передвигай же давней, которую провели отцы твои. Притчи 22:28. Не передвигаете ли вы межу, которая проведена такими благословенными братьями, как Каргиль и Проханов, внося новое в учение и взгляды христиан в нашей стране? Этот вопрос поступил к нам на студию 15 декабря прошедшего года. Его задала непредставившаяся сестра из Запорожья, посещавшая наши совместные конференции по разбору священных писаний, проводимые каждый первый понедельник месяца. Возможно, эта сестра является представительницей христиан веры евангельской, так называемых пятидесятников.

На этом мы заканчиваем наш журнал. Напомним, вашему вниманию был представлен 7-й выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня». С искренними пожеланиями благословения от Господа всем нашим слушателям, наименьшие братья в Господе. Ваши отзывы и вопросы вы можете присылать к нам по адресу: Украина, город Запорожье, почтовый индекс 330-039, абонентный ящик 4312, студия «Свет Вечности», или по телефону 0612, это код города, 651-442.

смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Екклесиаст, 7 глава, 13 и 14 стихи.

0: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
1: Однажды на земле появится человек, который будет управлять всем миром. Библия называет его Антихристом, потому что он будет утверждать, что является Богом во плоти. А знаете ли вы, что у Антихриста будет также собственное вероучение или религия? В сегодняшней передаче мы поговорим об этом, когда будем изучать первое послание Иоанна. Спасибо, что слушаете нас. Надеюсь, вы уже открываете свои Библии на первом послании Иоанна. Мы продолжим чтение с 18 стиха 2 главы и, как всегда, начнем наше изучение с молитвы. Господь, прошу Тебя, когда мы будем продолжать чтение первого послания Иоанна, благослови Твое слово для всех, кто его слышит по радио. Я благодарю Тебя за это и молюсь во имя Иисуса. Аминь. В нашей прошлой передаче мы говорили о том, как Иоанн предостерегает нас от следования за миром и призывает христиан не любить мир. «Если вы любите мир, в вас нет любви очи», — утверждает Иоанн. Мы говорили о том, что в Писании мир изображается в виде блудницы, падшей женщины, и если христианин не любит Бога, значит, он прелюбодействует с миром. В 28 стихе этой главы сказано: «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Предостережение Иоанна относится к христианам. Оно призывает нас оставаться в общении с Иисусом Христом, потому что однажды Он вновь придет на землю, и если в тот момент мы будем не с Ним, нам будет очень неловко. Мы действительно почувствовали бы ужасный стыд при Его пришествии. Если христианин не пребывает в общении с Иисусом, он пребывает в общении с миром. В наших отношениях с Богом нет промежуточного состояния. Если вы не любите Его, вы любите мир. Быть мирским христианином значит быть тем, кто не только общается, но и пользуется услугами проститутки, потому что связь с миром отождествляется в Библии с духовным прелюбодеянием. Другими словами, я хочу сказать, и надеюсь, что никого этим не шокирую, что при втором пришествии Иисуса будут такие христиане, которые в духовном смысле будут как бы держать в объятиях проститутку. Как стыдно им тогда будет. Именно поэтому многие христиане будут посрамлены. Когда Иисус придет опять, окажется, что кто-то, вместо того, чтобы ходить с Ним, обнимает отвратительную проститутку. Библия говорит: «Прелюбодеи и прелюбодеицы, разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Какая горькая и печальная картина! Не любите мира, ни того, что в мире. Может быть, кто-то захочет сейчас сказать: «Да, я действительно поглощен суетой мира. Я завидую чужим деньгам, вещам и даже женам. Как же мне освободиться от этого?» Я говорил об этом в нашей прошлой передаче, но мне кажется, кое-что из этого стоит повторить. Я никогда не забуду совета, который дал христианский психолог одной девушке, обратившейся к нему с просьбой помочь ей во взаимоотношениях с ее молодым человеком. Проблема заключалась в том, что каждый раз, когда они оставались наедине, он начинал склонять ее к сексу, и она спрашивала, что ей следует делать. Психолог посоветовал ей просто взять Библию и положить между собой и им. Это должно было помочь им держать себя в руках и избегать ссор. Здесь можно провести духовную параллель. Единственное, что может уберечь нас с вами от мира, этой старой блудницы, — Слово Божие, больше ничто. Если мы пренебрегаем Словом, мы пренебрегаем самим Богом. Если же мы без внимания относимся к Богу, то скоро убедимся, что соблазны этого мира начинают сильно искушать нас. Божье Слово очищает нашу жизнь. Нам следует пользоваться теми богатствами, которые оно дает нам. Это почти преступление, когда христиане пренебрегают Словом Божьим и его ежедневным чтением. Они могут часами читать журналы или смотреть телевизор и не уделять ни минуты Божьему Слову. Божье Слово очищает. Если вы безразличны к нему, вы становитесь плотским христианином. Слово «Евангелие» имеет очень интересное происхождение. Его корень буквально означает «продавец мыла». Разве это не любопытно? В первом веке нашей эры торговцы мылом шли на рыночную площадь, имея при себе определенный запас товара, и когда народ собирался, чтобы посмотреть, что же такое они продают, они выбирали из толпы самого грязного человека и, поливая его водой, намыливали с ног до головы. Тогда все видели, как чисто моют их мыло, и с удовольствием покупали их товар. Разве это не интересно? Слово «Евангелие» берет свое начало в слове «торговец мылом». Само слово указывает на то, что проповедь Божьего Слова очищает человека. Иисус сказал: «Освети их истиною Твоею». Слово Твое есть истина. Божье Слово очищает человека изнутри. Причина, почему от многих христиан исходит духовный смрад, в том, что они не очищают себя тем средством, которое дает Бог, Его Словом. Представьте себе, друзья мои, что произошло бы, если бы вы не мылись, скажем, месяц. Я думаю, от вас исходил бы не самый приятный запах. В духовном плане происходит точно так же. Если вы пренебрегаете Словом Божьим, вы будете распространять вокруг себя духовный смрад, и нет такого дезодоранта или одеколона, который мог бы перебить этот запах. Вы не сможете скрыть его. Можно, конечно, постоянно повторять «Слава Богу», добавив это выражение к своему лексикону, но все равно будет чувствоваться духовное зловоние. Мир увлечет вас. Как было бы стыдно оказаться в таком положении в тот момент, когда вернется Иисус. Библия призывает нас пребывать в Нем. Это означает быть близким к Иисусу, чтобы стоять твердо и не устыдиться при Его втором пришествии. Не пренебрегаете ли вы Божьим Словом, друзья мои? Не делайте этого. Изучайте его с духовным рвением. Оно очистит вас и приблизит к Богу. Вот такое наставление я хотел вам сегодня преподать. Но не думаю, что на этом вопросе стоит далее останавливаться. Давайте продолжим читать с 18 стиха и посмотрим, как изменяется здесь направление мысли Иоанна. Послушайте. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Иоанн говорит: пришествие Христа близко. Только посмотрите, вы слышали, что человек греха, правитель мира, также явится в конце времен перед пришествием Христа. Так вот, такие антихристы уже появились среди нас. Они его предвестники, свидетельствующие о том, что мы находимся на пороге явления настоящего антихриста. К кому могли в первом веке нашей эры относиться эти слова? Я могу предложить вам несколько объяснений этому. В Римской империи было 12 великих цезарей. Один из них, царь Нерон, необычайно жестокий и кровавый правитель. Именно он организовал огромное гонение на христиан. Каждый из этих 12 великих цезарей заявлял, что является Богом во плоти. Так что же, спросите меня вы, это и были те антихристы? Нет, антихрист еще не приходил на нашу планету. Эти императоры были лишь прообразами того, кто появится в конце времен. Антиох Эпифан, правитель времен Ветхого Завета, также был прообразом грядущего антихриста. Он обладал всеми чертами того, кто появится в последние дни. Антиох был ярым антисемитом. Он ненавидел еврейский народ, так же, как это будет делать и антихрист. Антиох пришел в израильскую землю и полностью запретил иудеям поклоняться Богу по закону Моисея. Он издал указ, грозящий смертной казнью каждой женщине, которая позволит провести обрезание своего ребенка в восьмой день. Но, вопреки повелению Антиоха, сотни тысяч иудейских женщин обрезали своих сыновей. Что же сделал правитель в ответ на их непослушание? Он приказал привязать этих детей к их матерям и сбросить с обрыва скалы. Погибли сотни тысяч человек. Невероятная жестокость. Он также принес в жертву свинью, нечистое, по мнению иудеев, животное, на алтаре в Иерусалиме. Он заставил священников есть мясо той свиньи, нарушив запрет закона Моисея, а затем, взяв свиную кровь, окропил ею святое святых, совершив тем самым невероятное святотатство. И это было еще не все. После этого Антиох, этот прообраз Антихриста, поставил изображение самого себя в храме. Интересно заметить, что в книге Откровения именно это делает Антихрист. Он ставит свою статую в Святом Божьем храме в Иерусалиме, совсем как Антиох. А знаете ли вы, что Антиох сам присвоил себе второе имя Эпифан? Это еще раз показывает, что он был прообразом грядущего Антихриста. Антиох не получил имя Эпифан при рождении. Он сам назвал так себя. Имя это буквально означает следующее — «явившийся Бог». Не очень-то он был скромен. Антиох был уверен, что он и есть сам Бог всемогущий во плоти. И, друзья мои, человек греха, придущий на землю в последние дни, будет также утверждать, что он и есть Бог во плоти. И большая часть человечества поверит ему. Иоанн говорит: «Берегитесь, мы живем в последнее время, потому что среди нас уже есть злые развращенные люди, которые являются предшественниками будущего Антихриста. Берегитесь их, они несут обманное учение, которое уведут вас от истинного Бога». Что это за учение? Мы узнаем об этом из 22 стиха. «Кто не лжец, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, кто скажет вам, что Иисус не является Христом, несет учение Антихриста». Но что это значит? Имя Иисус божественное. Само по себе оно означает «Господь спасает». Слово же «Христос» по-еврейски означает «помазанник», «Божий помазанник». Если кто-нибудь утверждает, что Бог никогда не становился человеком, он несет учение Антихриста. А теперь послушайте очень внимательно то, что я скажу. Есть только одно имя под небом, данное людям, которым мы можем спастись. Мне неизвестно, какого вероисповедания вы придерживаетесь, но я знаю одно — только Иисус может спасти вас. Он есть Спаситель мира. Бог стал человеком 2000 лет назад. Он облегся в человеческую плоть для того, чтобы отдать свою жизнь за наши грехи на кресте. Только Он один является нашей надеждой. Сатана не хочет, чтобы человек верил в это или знал об этом, и поэтому он старается внушить людям, что Иисус был только человеком. В конце концов, Антихрист заявит, что он есть сам Бог во плоти, таким образом отрицая, что Иисус был воплощением Бога телесно. Иоанн восклицает: «Берегитесь, такие учения уже появились в наши дни». Заметьте, в 19 стихе он также говорит: «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Даже в поместных церквях появились люди, которые заявляли, что Иисус не был Богом. Сначала они казались настоящими христианами, но на самом деле они никогда ими не были. Они были притворщиками, лицемерами и лжецами. Даже в небольшие собрания верующих прокралось это учение. Но его сторонники очень скоро покинули церковь. Они вышли от нас, но не были наши. Были ли такие люди христианами, потерявшими свое спасение? Нет, они никогда не были христианами. Именно об этом пишет Иоанн. Если бы они были наши, то есть если бы они действительно были рождены свыше, они остались бы с нами. Они не стали бы сторонниками учения Антихриста. Друзья мои, мы с вами можем многому научиться на этом примере. Первый из них — не думайте, что если кто-то ушел из церкви, возвратившись к жизни во грехе, то потерял свое спасение. Возможно, он не терял его. Скорее всего, он никогда его не имел. Иисус рассказал как-то притчу о пшенице и плевелах, растущих вместе. Одно из этих растений истинное, другое только похоже на него. Тот, кто действительно рожден свыше, остается с Богом. Конечно, всякий может впасть в грех, но блудный сын вернется к отцу, потому что он его сын. Он всегда был и остается сыном. Да, он опустился до того, что ел из грязной кормушки мира. Да, он жил среди свиней какое-то время, но он вернулся. Те, кто не приходят назад, не являются сыновьями. Они никогда ими не были. Не знаю, слышали ли вы когда-нибудь историю о блудной свинье. Возможно, она поможет вам более ясно меня понять. В Библии сказано: «Вымытая свинья идет валяться в грязи». Так вот, послушайте мой рассказ. Блудный сын был рожденным свыше Сыном Божьим, ушедшим от Отца. Он опустился до всех грехов мира и, в конце концов, стал кормить свиней. Какое низкое положение для Божьего Сына, не правда ли? Скорее всего, он выглядел тоже как свинья. Он был весь в грязи и ел ту же самую пищу, что и его подопечные — кукурузные кочерышки. Если бы кто-то увидел его в тот момент, то обязательно подумал бы, что такой человек, конечно же, не спасен. Но только взгляните на него. Он живет точно так же, как и мир вокруг него. Он похож на свинью. Но нет, он оставался сыном. Он просто вел себя как свинья. Но мы знаем, что в один прекрасный день блудный сын осознал, в каком ужасном положении находится. Что же я делаю, валяясь в грязи со свиньями? В доме моего отца так хорошо, я обязательно выберусь из этого свинарника и пойду домой к отцу. Итак, блудный сын перелез через ограду, но тут одна свинья, с которой он познакомился в свинарнике, спросила его: «Эй, ты куда?» «Домой», — ответил блудный сын. «А можно мне с тобой?» — спросила свинья. «Конечно, выбирайся из свинарника и пошли». По дороге свинья помылась, стерла с себя грязь, повязала на шею бантик и даже, наверное, побрызгалась духами, чтобы отбить неприятный запах. Итак, блудный сын вместе со свиньей пришли в дом отца. Придя домой, сын был просто счастлив вновь быть с отцом. Свинье тоже было интересно поучаствовать в торжествах по случаю их прибытия. Дом отца и общение с Богом — это духовное общение. Свинья скоро научилась говорить «Слава Богу», читать Библию и приходить на собрание. Но через некоторое время ей все это надоело. Сын любил духовное общение с отцом, даже когда он был в свинарнике, он помнил о нем и скучал без него. Но свинья никогда не стремилась обрести это общение. Оно никогда ей не нравилось, особенно в субботу вечером, когда в окно доносилась веселая музыка из соседнего бара. Свинья скучала по свинарнику и своим друзьям. И вот однажды свинья собрала свои вещи и убежала из дома отца обратно в свинарник, где с удовольствием плюхнулась в грязь. Знаете почему? Потому что она никогда не была сыном, она всегда была свиньей. Она помылась только снаружи. Именно так обстоит дело со многими членами местных церквей. Возможно, среди вас, в вашей церкви, есть неспасенные люди. Это те, кто чист только снаружи и готов в один прекрасный день навсегда покинуть церковь и вернуться в мир. Не думайте, что они потеряли свое спасение. Они никогда его не имели. Их чистота была только внешней и недолговременной. Среди 12 апостолов Христа тоже был один такой человек. Его звали Иуда Искариот. Если даже с самим Иисусом, нашим Господом, была рядом блудная свинья, то почему мы удивляемся, когда в нашей церкви появляются такие люди? Удивляться не стоит. А теперь я хотел бы обратиться к тем, кто, возможно, в первый раз слушает нашу передачу. Были ли вы рождены свыше? Омыты ли ваши грехи? Кому вы поклоняетесь? Идолу или истинному живому Богу? Живут ли в вашем сердце радость и мир? Никакие идолы не дадут вам их. Только Бог может сделать это. Бог любит вас. 2000 лет назад Он доказал это, послав Своего Сына в мир, чтобы Он умер на кресте, заплатив за наши грехи. Но Иисус не остался мертвым. Через 3 дня Бог воскресил Его, доказав этим, что Он Его Сын. Бог спасет вас, если вы призовете имя Иисуса. Вечная жизнь и спасение — это безвозмездный дар. Его невозможно купить или заработать. Вы не можете его заслужить. Бог даст его вам, если вы просто попросите Иисуса спасти вас. Библия говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Призовите имя Христа прямо сейчас и познайте прощение грехов, о котором мы говорили. А нашу следующую передачу вы сможете услышать через неделю, в это же время и на этой же волне. До встречи в эфире, и пусть Господь благословит вас.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 18. «И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисееву, предтем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: «Я пришелец в земле чужой», а другому имя Елиезер, потому что говорил он: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией. И дал знать Моисею: «Я тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему обо всем, что сделал Господь.

жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И увидел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал: «Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?» И сказал Моисей тестю своему: «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи и законы его». Но тесть Моисеев сказал ему: «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом, и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром». И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. И судили они народ во всякое время. О делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. Глава 19. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе».

тебе навсегда. И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». И сошел Моисей с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу: «Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». И сказал Моисей Господу: «Не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее». И Господь сказал ему: «Пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить Господу, чтобы не поразил их». И сошел Моисей к народу и пересказал ему. Глава 20. И изрек Бог все слова сии, говоря: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты,
ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». И сказал Моисей народу: «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам. Не делайте предо мною богов серебряных, или богов золотых не делайте себе. Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем всесожжения твои, и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их. И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Глава 21. И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов и дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред судей и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продать ее не властен, когда сам пренебрег ею. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. А если он сих 3 вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти.
Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийцы. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти, только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан. Но если они день или два дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу. Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Если кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. И если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещен о сём, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяина его предать смерти. Если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него. Сына ли забодает, дочь ли забодает, по сему же закону поступать с ним. Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить 30 сиклей серебра, а вола побить камнями. Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его. Также и убитого пусть разделят пополам. А если известно было, что вол бодлив был и вчера, и третьего дня, но хозяин его не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его. Глава 22. Если кто украдет вола или овцу, и заколет и продаст, то 5 волов заплатит за вола, и 4 овцы за овцу. Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Если украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит вдвое.
Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть заплатит вдвое. А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего. О всякой вещи спорной, о вале, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен так, что никто сего не увидит, клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего, и хозяин должен принять, а тот не будет платить. А если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его. Если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное. За растерзанное он не платит. Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить. Если же хозяин его был при нем, то не должен платить. Если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену. Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену. А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается за вена девицам. Ворожеи не оставляй в живых. Всякий скотоложник да будет предан смерти. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, то до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она – одеяние тела его, в чем будет он спать. Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси. Не медли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. Отдавай мне первенца из сынов твоих. То же делай с волом твоим и с овцою твоею. 7 дней пусть они будут при матери своей, а в 8-й день отдай их мне. И будете у меня людьми святыми. И мясо растерзанного зверем в поле не ешьте. Псам бросайте его.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Неделю назад при разборе нашей почты мы обещали ответить на вопросы нашего слушателя из Эстонии, Адольфа Гамзякова. Он написал, что получает духовную пищу, изучая Библию по книгам свидетелей Иеговы и адвентистов седьмого дня. В связи с этим он спрашивает, где я могу пройти обряд крещения с учетом изложенного в письме. Ссылаясь на то, что апостол Павел в послании к Ефесянам в 4 главе в 6 стихе говорит «Один Господь, одна вера, одно крещение», наш радиослушатель пишет, что он решил идти путем заповедей и уставов Господа, не причисляя себя ни к одному из вероучений. «Хочу быть просто христианином, без названия, неважно, православный, баптист, свидетель Иеговы или как-то еще». Уважаемый Адольф, это хорошее желание быть христианином, но только вряд ли к христианам можно причислить всех, кто рассуждает о Библии и Боге. В конце литургии православный священник, как правило, провозглашает «Иисус Христос есть истинный Бог наш». Спросите пресвитера Баптистской церкви, кто такой Иисус Христос, и он ответит вам, что это Бог, истинный Бог, принявший человеческую плоть для спасения всего человечества от грехов. А спросите любого, даже самого начинающего и иеговиста, кто такой Христос, и он обязательно ответит «Сын Божий, один из многих сыновей Божьих, сотворенный первым». Из наших изучений книги «Исход» мы знаем, что под именем Иегова Бог открылся евреям, которых вывел из Египта. Он дал им закон, небесный закон, с очень высокими стандартами, выполнить которые человек не может при всем своем желании. Слово Божье говорит, что делами закона не оправдается пред ним, то есть пред Богом, никакая плоть. Поэтому Бог разрешил согрешившему, то есть нарушившему закон и через то подлежащему смерти человеку, приносить в жертву вместо себя животное. Весь этот ритуал мог иметь место только в Иерусалимском храме. Храм уже 2000 лет как разрушен, и, следовательно, нет никакой возможности оправдаться пред Богом и Иеговой. Бог открылся нам в Иисусе Христе. Иисус вместо нас выполнил весь закон до последней точки. И поскольку мы сами не можем выполнить закон и поэтому подлежим смерти, то Он умер вместо нас. Наказание, которое должно было постигнуть нас, постигло Его. Он стал этим самым чистым и безгрешным агнцем, принесенным в жертву за наши грехи. Теперь любой человек может прийти к Нему по вере, и только поверив в факт распятия и воскресения Иисуса Христа, получить прощение грехов и вечную жизнь. Склонитесь перед именем Иисуса Христа, исповедайте Ему ваши грехи, Он простит вас, непременно простит и даст вам спасение и вечную жизнь. А уже после этого у вас не будет сомнений, где принимать крещение. Теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Исход». Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы прочитаем о том, как людям были даны 10 заповедей. 10 заповедей – это своего рода моральный кодекс еврейского народа. Они были первой частью закона, полученного Израилем от Бога. Часто раздаются обвинения против тех, кто проповедует Божью благодать. Нас обвиняют в том, что мы якобы недостаточно хорошо понимаем значение и важность закона Божия. Люди заявляют, что мы презираем и отрицаем его, и вообще учим тому, что закон можно безнаказанно и как угодно нарушать и попирать, только потому, что мы проповедуем спасение благодатью, а не законом. Это совершенно неверно. Любой проповедник, который возвещает Божью благодать и знает об истинной природе спасения верой, осознает высший смысл закона. Ответ на эти обвинения дает апостол Павел в 1 и 2 стихах 6 главы послания к римлянам. Он пишет: «Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Друзья мои, Если вы считаете, что вы можете жить в грехе и как угодно нарушать 10 заповедей, то это значит только одно. Вы не спасены Божьей благодатью. Если же вы истинно спасены, то вы хотите быть угодными Богу, и вы хотите выполнять Его волю, которая выражена в 10 заповедях. Поэтому я считаю, что каждый, проповедующий благодать Божию, испытывает уважение и благоговение перед законом Божьим. В 118-м псалме сказано: «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Так что же такое закон? Кто-то определил его как изложение мыслей Бога. Определение это несовершенно. Закон – это выражение мыслей и намерений Бога о том, каким должен быть человек. В законе нет ни благодати, ни милости. Закон – это выражение святой воли Бога. 8 стих 18-го псалма говорит: «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых». Закон требует от вас совершенства. Я никогда не встречал человека, который соответствовал бы требованиям Бога. Закон – это не какое-то расплывчатое и неопределенное понятие, и он не имеет никакого отношения к добрым намерениям. Закон Господа требует абсолютного повиновения, ибо он совершен. Закон Господа справедлив. Наши представления о добре и зле, об истине и лжи всегда определяются тем, кто и что нас окружает, а также нашей падшей природой. А закон есть откровение Бога, который обозначил четкую границу между добром и злом. Как узнать, что есть добро? Об этом говорит нам Бог. Нынешнее молодое поколение, которое жаждет свободы, подвергает сомнению существующие понятия добра и правоты. «Почему воровать это плохо?» – спрашивают некоторые. Против воровства они ничего не имеют, но заповедь «не убивай» им очень нравится, потому что, на их взгляд, государство совершает преступление, когда применяет высшую меру наказания к преступникам. Как они непоследовательны? Они совершенно не знают закона Божия. Почему же воровать или, скажем, лгать – это плохо? Да потому что так говорит Бог. Можно, конечно, сказать, что это хорошо для всех людей. Да, действительно, закон был бы чудесен, если бы человек мог его соблюдать. Человек, однако, не соблюдает закон, и свидетельство тому – тюрьмы, запоры на дверях, необходимость заполнять и подписывать десятки всяких бумаг, прежде чем вы получите кредит в банке. Да, были времена, когда достаточно было одного слова, и само это слово было лучше гарантией. Но эти времена прошли. Закон стал нормой человеческого поведения. Воровство, ложь и прелюбодеяние есть зло, потому что так сказал Бог. Закон никогда не действует сам по себе. Законодатель должен иметь власть и силу, и Бог приводит свои законы в действие с невероятной силой. Возьмем, например, закон всемирного тяготения. Вы можете подняться так высоко, как только сможете или пожелаете. Но нужно быть осторожным и не забывать, что закон всемирного тяготения не отменить. Опускаться вниз рано или поздно все равно придется. Многие уверены, что они могут постоянно нарушать 10 заповедей, и им ничего не будет. Тут мне вспоминается анекдот о человеке, который прыгнул с крыши Empire State Building в Нью-Йорке. Когда он пролетал мимо 50-го этажа, из окна выглянул другой человек и спросил его: «Эй, ну как дела?» На что тот ответил: «Да пока все нормально». Закон всемирного тяготения еще не дал о себе по-настоящему знать. Еще 50 этажей полета, И этот падающий человек убедится, что ничего хорошего его не ждет. Интересно, что закон, если это действительно настоящий закон, должен выполняться и иметь средства, с помощью которых люди заставляют его выполнять. По этому поводу Бог сказал в 4 стихе 18 главы книги пророка Иезекииля: «Душа согрешающая, та умрет». Закон следует соблюдать. Те же, кто его нарушает, должны нести наказание. Здесь необходимо упомянуть еще об одном заблуждении. Иногда законы благодать путают и помещают в одну систему координат, ставя на одну доску. Поступать так значит лишать закон его величия и значения. В законе нет ни любви, ни благодати. А благодать, в свою очередь, лишается своей доброты и славы, когда ее отождествляют с законом. Она теряет свой чудесный характер, привлекательность и желанность. Отождествление закона и благодати никак не помогает грешникам. Закон провозглашает то, каким должен быть человек. Благодать же провозглашает то, каков Бог. Величие закона необходимо признавать. Закон показывает, кто такой Бог. Закон обнажает ту зияющую пропасть, что лежит между Богом и человеком. В 21 стихе 4 главы послания к Галатам апостол Павел задает вопрос: «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» Да, закон нужно очень внимательно слушать, потому что, когда человека взвешивают на весах 10 заповедей, обнаруживается, что ему очень многого не хватает. Нельзя сравнивать себя с другими людьми и заявлять, что вы, дескать, лучше. Всегда найдется человек, который лучше вас, равно как всегда найдется кто-то хуже вас. Главное то, что вы никак не соответствуете требованиям Бога. Закон также показывает истинное место человека. Закон открывает человеку неспособность преодолеть пропасть, отделяющую его от Бога. 19 стих 3 главы послания к римлянам говорит: «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом». А в 3 стихе 8 главы послания к римлянам апостол Павел пишет: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Вина и грех заключены не в законе, а в нас с вами. Закон – это, как мы уже говорили, зеркало, в котором отражается человек в своем греховном состоянии. Многие, однако, смотрятся в это зеркало и считают, что они выглядят прекрасно. Вспомните знаменитую сказку, в которой героиня спрашивала свое зеркало: «Свет мой, зеркальце, скажи, кто на свете всех милее?» Она, естественно, ожидала, что зеркало скажет ей, что милее всех она. Но зеркало говорило ей правду, а правда состояла в том, что прекрасней был кто-то другой. И сколь поразительно то, что сегодня очень многие смотрят в зеркало, то есть на 10 заповедей в Слове Божьем, и спрашивают то же самое: «Свет мой, зеркальце, скажи, кто на свете всех милее?» Причем они даже не ожидают ответа от зеркальца, а отвечают сами: «Милее всех я сам». Другими словами, они уверены, что соблюдают закон. Друзья мои, вы должны пристальнее смотреть в свое зеркало и внимательно слушать его, а не свой собственный ответ. Не закон сделал человека грешником. Закон лишь показал, что человек грешен. Как мы видели, Закон был дан, чтобы привести человека ко Христу. Он должен был стать нашим детоводителем, взять нас за руку, привести нас ко Христу и сказать: «Тебе нужен Спаситель, потому что ты согрешил». А теперь давайте, наконец, обратимся к библейскому тексту, повествующему о 10 заповедях. 10 заповедей состоят из двух больших частей. В одной говорится об отношении человека с Богом, в другой – об отношениях человека с другими людьми. Прочтем 1 и 2 стихи 20 главы книги «Исход». «И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». В первых стихах 20 главы Бог напоминает, что Он вывел израильтян из Египта, из дома рабства, и на этом основании Он намерен дать им свой закон. Прочтем теперь 3 стих. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». В этой заповеди Бог осуждает многобожие или политеизм, веру во многих богов. Против атеизма нет ни одной заповеди, потому что в те времена люди были еще слишком близки к сотворению мира и к откровению Бога. Атеисты стали появляться во времена правления царя Давида. Их тогда прозвали безумцами. В первом стихе 52-го псалма говорится: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». А сегодня атеист может стать профессором колледжа. Его могут считать большим интеллектуалом, но Бог говорит, что атеисты – безумцы. Сегодня так много атеистов, потому что мы уже далеки от сотворения мира, и люди не хотят более принимать откровение Божие, записанное в Библии. Бог сказал Израилю: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Бог дал народу Израилеву такое указание, потому что в то время человеку было очень трудно удержать равновесие и не начать поклоняться множеству богов. Сегодня, однако, модно не поклоняться вообще никакому богу. Какие перемены все-таки произошли в истории? Но остается незыблемым факт, обозначенный в этом стихе. Бог осуждает политеизм. Апостол Павел рассуждает на ту же тему в стихах с 21 по 25 первой главы послания к римлянам. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь». Прочтем теперь 4 и 5 стихи. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня». Некоторые могут подумать, что эти стихи к нам сегодня не относятся. Однако 5 стих 3 главы послания к Колоссянам говорит: «Любостяжание есть идолослужение». Все, чем вы занимаетесь, особенно если вы всецело себя этому отдаете, становится вашим богом. Многие люди, например, не поклоняются Вакху, старому греческому и римскому богу виноделия и пьянства, но они, тем не менее, поклоняются бутылке. Сегодня в нашей стране живут миллионы алкоголиков. Компании, которые производят спиртные напитки, взахлеб рассказывают, какие огромные налоги они платят, тогда как на самом деле они не платят ничего за тот вред, который наносят своей продукции. Все это всего-навсего пропаганда и промывание мозгов. И люди поклоняются ложному божеству, Вакху, хотя они, может быть, этого совсем не признают. Другие поклоняются Афродите, богине любви, третьи поклоняются деньгам. Все, чему вы отдаете свое время, сердце и душу, становится вашим богом. А Бог говорит, что мы не должны иметь богов пред лицом Его. Прочтем 7 стих. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Произносить имя Господа напрасно – это то же самое, что богохульствовать. Сегодня этот грех особенно распространен, но эта заповедь осталась, и никто ее не менял. Произносить имя Бога напрасно – это богохульство, потому что Он Бог и Он свят. А еще такое поведение говорит о бедном словарном запасе. Многие люди не могут выразить свои мысли, не выругавшись. Один человек, который пришел к Богу несколько лет назад в Техасе, рассказывал мне: «Когда я покаялся, я не мог произносить больше половины всех слов, какие знал». Прочтем теперь 4 заповедь, стихи с 8 по 11. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7 – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих, ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7 почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». День субботний был дан народу Израилеву очень необычно. Это был обет, знак связи между Богом и народом Израилевым. О нем мы подробнее узнаем в стихах с 13 по 17, 31 главы книги «Исход». Сам день недели, на мой взгляд, не так важен. В конце концов, из-за всех изменений, которые люди вносили в исчисление дат, сейчас невозможно сказать точно, является ли суббота по нынешнему календарю 7-м днем или нет. Мне кажется, что нет. Но не в этом дело. Потому что совсем не важно, какой именно день мы празднуем как субботу. Мы соблюдаем день, который называем воскресеньем, хотя на самом деле для нас важно в первую очередь то, что именно в этот день наш Господь воскрес из мертвых. Но эту тему мы еще обсудим, читая книгу «Исход». А сейчас мы переходим к той части заповедей, в которой говорится об отношениях человека с другими людьми. Эти отношения начинаются в семье. Прочтем 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Отец и мать должны быть в почтении у своих детей. Мы поговорим об этой заповеди позже. Прочтем 6 заповедь, 13 стих. «Не убивай». Этот стих используют люди, которые выступают против войны. Я разговаривал о нем со многими молодыми людьми, и они заявляют: «Не убивай значит, что ты не должен быть солдатом». Но заповедь «не убивай» была дана не народу, а отдельному человеку. Человек не должен убивать других людей. Никто не может сам идти в другую страну и убивать жителей этой страны. На мой взгляд, заповедь «не убивай» не имеет никакого отношения к военной службе или к казни преступников. «Не убивай» – это заповедь для отдельного человека, и в ней говорится об убийстве, которое совершается в гневе. А ведь мы не должны даже сердиться на своих близких. А вот седьмая заповедь, которая содержится в 14 стихе – «не прелюбодействуй». Мы с вами живем в разгар сексуальной революции. В самом сексе нет ничего нового, и он по-прежнему остается прелюбодеянием, если совершается вне брачных уз. Бог ясно об этом говорит, хотя некоторые считают, что людям удалось отменить эту заповедь. Это не так. В 15 стихе содержится восьмая заповедь «не кради». Здесь я хотел бы заметить, что если вам позволено прелюбодействовать, то тогда вам позволено и красть, и убивать, и так далее. Все это неразрывно связано. Если можно заниматься одним, то значит можно заниматься и всем остальным. И наоборот, если одно зло, то зло и все остальное. И вот девятая заповедь в 16 стихе. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Проще говоря, человек не должен лгать. И десятая заповедь в 17 стихе. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Любостяжание, как сказал апостол Павел в 5 стихе 3 главы послания к Колоссянам, есть идолослужение. Это тоже один из величайших грехов нашего времени. Таким образом, Бог осуждает убийство, прелюбодеяние, воровство, лжесвидетельство и стяжательство. Мы продолжим разговор о 10 заповедях и о законе в следующей передаче.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 12 июля был день рождения у Карла Гертнер, проживающего в Канаде. Ему исполнилось 60 лет. Родная сестра из Германии сердечно поздравляет его с этим прекрасным юбилеем и желает брату счастья, радостей, больших и маленьких на многие годы, здоровья, благополучия и, конечно же, огромного Божьего благословения. Порой в молитве даже слов не надо, пусть слезы струйками стекают по щекам, все Бог поймет без слов и с полувзгляда. Тебя обнимет и прижмет к груди Он сам. Христу не надо наше многословие, будь искренен и честен перед Ним. И никогда не ставь свои условия, пусть будет Он тобой всегда любим. Бог полюбил тебя несовершенным и не надеется, что лучше станешь ты. Тебя Он возлюбил обыкновенным и знает твои беды и мечты. За грешников пропавших Он молился, был другом-мытарем и блудниц Он прощал. Любовью со креста за них пролился и любящих Его всех оправдал. Люби Его и делай все, что хочешь. Люби Его, как любит Он тебя. Будь чадом света даже среди ночи. Живи Иисуса сердцем возлюбя. Смиренно преклони пред Ним колени, молись, не допуская громких фраз, и верь Ему без капельки сомнений. Он слушает и очень любит нас.
1: Господь, хранитель твой, Господь, сень твоя с правой руки твоей, Господь сохранит тебя от

0: 18 июля празднуют свою бриллиантовую свадьбу Иван и Мария Кен из города Лаге. Родственники от всего сердца поздравляют их с этим замечательным днем. Познакомившись некогда молодыми в далекой Киргизии и соединив свой путь, Господь вел вас 60 лет через радости и немало трудностей. Но Бог был всегда рядом с вами, и там, где, казалось, нет сил идти дальше, Он нес вас на своих руках. Мы вам желаем Божьего благословения в испытаниях, терпения, прочной веры и добра. К Богу мы о вас взываем. Пусть хранит от зла и бед и даст силы дойти до цели.
1: Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела Его верны.
2: Псалом 32, стихи с 1 по 4. А сейчас для благословенной супружеской пары Ивана и Марии Кен прозвучит песня. Она называется «Счастье это».

0: 18 июля у сестры во Христе Зельмы Дюк юбилей. Братья и сестры по вере из церквей Хайден-Ольдендорф и Хоенло города Детмальт от всей души поздравляют сестру с 70-летием и желают ей: «Пускай в душе твоей цветут цветы, пусть годы пролетают чередой, она не старится и остается молодой. Живи и радуйся тем дням, которые Господь тебе предусмотрел. Он каждому из нас дал свой удел, и встречу в небесах для нас Он обещал. Туда стремимся мы». Молитва о сегодняшнем дне. «Господь, я много не прошу, дай силы мне на этот день, пусть я ни в чем не согрешу, сомнения не придет пусть тень. Один Ты знаешь, что мне дать. Сегодня, в этот чудный день, нужна Твоя мне благодать, Твоя спасительная сень. Нам каждый новый день несет свои заботы и нагрузки, и знаешь Ты один, Господь, пройду ли я путь этот узкий. Что завтра будет, знаешь Ты, а мне об этом знать не надо. Тебе виднее с высоты, сей день Ты дал мне как награду. И знаю точно я одно, что мой Господь, святой и верный, решил все за меня давно, и завтра будет милосердный. Дай мне сегодня Дух Святой, чтоб наша связь не разорвалась. Веди сейчас меня с собой, чтоб крепкой наша связь осталась. За шагом шаг веди меня, дай этот день прожить без боли, себя до завтра сохраня, дай день прожить по Твоей воле. Пусть не порадуется враг, что от Тебя я отступила, с Тобой шагну последний шаг, но не разлучит нас могила. Господь, Ты мной руководи, сегодня, в этом дне чудесном, за шагом шаг меня веди, чтоб вечно жить с Отцом Небесным.
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
0: Псалом 61, стих 6. Песня, которая сейчас прозвучит для Зельмы Дюк, называется «Пишутся прекрасные пейзажи».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». У жительницы Берлибека Антонины Кренц день рождения 19 июля, и по этому поводу для нее прозвучат последующее стихотворение, а затем 37 стих из 7 главы Евангелия от Иоанна и песня под названием «Нежный голос». Если чувствуешь в сердце особый зов, убедись обязательно, кто зовет. Если Бог, то не медли и будь готов, чтоб, отбросив сомнения, шагнуть вперед. Да, скажи на призыв, не жалей о том, что лежать будет грудою позади. Не страшись непривычным пойти путем, бойся голос святой заглушить в груди. Не поймут, очень многие не поймут, почему ты решился на поворот, и руками своими друзья всплеснут, протянув удивительно свое. Ну вот, не досадуй на то, что поддержки нет, что кому-то твой план словно в горле кость. Ты услышал зов, ты увидел свет, значит, все, что пытается сбить, отбрось. Не позволь ни кусочка в себе сломать из того, что Богу нужней всего. То не бойся часть жизни своей отдать. Все, что отдано, знай, Бог тебе вернет. Если чувствуешь в сердце особый зов, убедись обязательно, кто зовет. Если Бог, это будет всегда любовь, даже если никто тебя не поймет. Чудаков просто видели много раз, понимаешь, не верят в наш век словам. Наблюдать за тобой будут сотни глаз и оценят призвание по делам. И, возможно, тот, кто сказал «ну вот», через 10 лет к твоему плечу свою руку верную так прижмет и шепнет «я тоже с тобой хочу».
1: Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой».

0: Это поздравление с днем рождения, которое у него 21 июля, звучит для Бориса Паульс из Хайдноллендорфа от имени братьев и сестер по вере. Они желают Борису на каждый новый день жизни на земле сил, здоровья, радости и смотреть всегда вперед с оптимизмом и надеждой на того, кто ждет нас в небесах. Также по желанию братьев и сестер во Христе мы включили для Бориса Паульс в нашу программу стихотворение под названием «Ты Божье чадо света», 15 стих из 18 псалма и песню под названием «По дороге к вечности».
1: Пусть не в почете ты у окружения, без чина и без знаний мудреца. Забудь про рейтинг и людское мнение, считайся только с мнением Творца. Толпе в угоду поступать не нужно, не надо им ни пряника, ни кнут. Сегодня крикнут «Браво! Тебе дружно!» На завтра растерзают и распнут. Что толку с похвалы или признания? Цена им меньше медного гроша. Не расточай на плоть свое внимание, куда важнее и главнее душа. Критерии земных приоритетов — пустая мишура и шелуха. Будь солью для земли и миру светом, и бойся только Бога и греха. Пускай ты неудобный для кого-то, и шепчут за спиною голоса. Он птица невысокого полета, не верь, ведь ты летишь на небеса. Расправь же свои крылья и пари, от суеты рутинной отрываясь. Служи Христу и для Него гори, навеки Ему верным оставаясь. В нечестии погрязла вся планета, тут от кумира до изгоя шаг. Но ты иной, ты Божье чадо света. Лети, не одолеет тебя враг.
2: Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц и Елизавета Бобер. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на волне надежды.
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». «Это невозможно!» – проговорил вдруг про себя барин. «Я теперь же должен узнать это! А что, если и в самом деле это он?» В эту минуту вошла Крачинская, прервав его тяжелые думы. Она поставила перед ним яичницу, молоко и положила свежий хлеб. Она угощала его с той сердечностью, которая присуща только словакам. «Присядьте и вы к столу!» – пригласил барин Крачинскую. Поговорив немного о погоде, о разных делах, господин вдруг спросил хозяйку. «У вас один только сын?» «Один, ваша милость, да и то он мне не родной сын». «Тогда он верно вам родственник?» «Нет, он несчастный бедняга, никогда не знал своих родителей. Вы меня понимаете?»
2: «Да, понимаю, но как попал к вам этот ребенок? Из Вены, правда, много детей отдают сюда на воспитание словакам. Он тоже оттуда?»
1: «Нет, барин, оттуда я не решилась бы взять ребенка», ответила Крачинская. «Раньше я работала в городе Ц. Однажды меня позвала к себе докторша и попросила, чтобы я нашла здоровую женщину, которая взяла бы на попечение ребенка. Я попросила показать мне его, и когда увидела этого малютку, я не могла его не взять. Мы с мужем были бедны, и плата, которую мне предложили, могла оказаться для нас хорошим подспорьем. Мальчик был еще совсем мал и нуждался в материнской ласке, заботе. Крошку звали Петром. Первые 3 года докторша аккуратно выплачивала обещанные мне деньги. В определенные дни я сама ходила в ЦЭ и брала туда с собой мальчика. Бедная докторша, царствие ей небесное, каждый раз не могла насмотреться на ребенка. Когда я видела ее в последний раз, я спросила о родителях Петра. Она ответила, что они все еще не могут повенчаться, но как только будет их свадьба, они возьмут ребенка к себе. Но это обещание они не исполнили до сего дня. Осенью докторша внезапно скончалась. Когда я пришла за платой, деньги выплатил ее муж. Тут же он мне сказал, что мой адрес он послал матери ребенка и что впредь она сама будет их мне высылать. Несколько раз действительно я получала деньги по почте, а иногда и одежку для малютки. Раз госпожа мне написала, что вскоре возьмет малютку к себе. Я ждала, но долгое время не получала ни денег, ни известий. Тогда я пошла опять в ЦЭ, чтобы от доктора узнать, в чем дело. Но там был уже другой доктор. Так ребенок остался у меня. Соседи советовали мне отвезти ребенка в Вену и отдать в детский дом. Я пошла к нашему пастору. Он посоветовал мне дать объявление в газету, но я не согласилась. Детей у меня не было. Почему мне бы не оставить на воспитание этого покинутого мальчика? Но, ваша милость, почему вы ничего не кушаете? Вы, верно, очень устали с дороги? Не хотите ли прилечь отдохнуть? Простите меня, что я так долго задержала вас своей болтовнёй». Однако от проницательного взгляда Крачинской не скрылось, что по мере ее рассказа гость бледнел все больше и больше.
2: «Вы меня нисколько не задержали», — ответил тот, поднимаясь с места. «Но не можете ли вы мне показать письмо матери Петра, если оно у вас еще сохранилось? И не осталось ли кое-что из вещей, которые она присылала ему?»
1: «Да, письмо и некоторые вещи у меня еще сохранились. Одежка оказалась мала для Петра, и он не мог ее носить. Я ее спрятала, думая, что по ней мать когда-нибудь узнает своего сына». Крачинская пошла искать в сундуке письмо и одежду и вскоре вернулась с узелком в руках. «Вот они!»
2: Гость перебирал вещи, руки его при этом тряслись от волнения. Начав читать письмо, написанное красивым женским почерком, инженер не мог более справиться с охватившими его чувствами. Он поспешно опустился на стул, руки его дрожали. Крачинская снова убрала вещи в сундук. «Не знаю, зачем я еще храню эти вещи. Мать Петра, конечно, больше никогда не придет за сыном», – промолвила она. «Нет, не придет», – вырвалось из уст гостя. «Она уже давно умерла. Она скончалась в тот же год, когда написано было это письмо». «Что вы говорите, ваша милость?» – воскликнула Крачинская, всплеснув руками. «Вы ее знали?» «Да». «Не сердитесь, барин, если я осмелюсь у вас спросить еще об одном. Значит, вы знали и отца Петра?» Гость только молча кивнул головой в знак согласия. «Жив ли он еще?» «Да, он жив». Оба замолчали. В комнате воцарилась тишина. У Крачинской не хватило смелости продолжать расспросы. Вдруг ее собеседник встал, говоря: «До сих пор отец Петра был лишен возможности заботиться о своем сыне. После смерти доктора и матери ребенка он потерял все его следы. Теперь же, когда я встретил вас, я исполню свой долг». Незнакомец вынул кошелек. «Я хочу с вами сейчас же рассчитаться». При этом он выложил перед Крачинской 3 чека на весьма крупную сумму. «Пока возьмите себе это, а затем каждые полгода на почте в М вас будет ожидать денежный перевод. Теперь вы будете обеспечены до самой смерти». «Но, ваша милость, зачем вы мне даете так много? Вы слишком добры, барин. Будет ли отцу Петра приятно узнать об этом?» «Я знаю, что это не будет ему неприятно. Прошу вас только никому не рассказывать об этом, особенно пока я здесь. Но вы правы, я устал и пойду прилягу». Пораженная всем происшедшим, Крачинская еще долго не могла заняться своими хозяйственными делами. Все случившееся в этот день ей казалось несбыточным сном. «Кто бы мог подумать, что я так хорошо буду обеспечена в старости? И не странно ли, что сам Петр привел в дом человека, знавшего его родителей? Итак, мать его умерла, поэтому она и не могла приехать за сыном. Значит, винить ее нельзя. Но как же, — продолжала она свои размышления, — я объясню Петру, откуда у меня столько денег? Он так негодует на своих родителей, что и слышать о них не хочет. Может быть, он и не принял бы этих денег? А как они могут пригодиться нам при перестройке дома?» Петр, возвратившись, застал мать в очень хорошем настроении. Гость уже спал. Скоро и Петр, утомленный ходьбой, ушел отдыхать на сеновал. Он не видел, как ночью, склонившись над ним, стоял их гость и пристально вглядывался в его лицо, как бы желая на всю жизнь запечатлеть в своей памяти прекрасные черты Петра. Тайная печаль заволокла лицо незнакомца. На непонятном Петру языке он шептал: «Я богат, имею собственный замок, а сын – мое единственное дитя, который мог бы осчастливить мою жизнь, спит на соломе. Он вырос, как последний крестьянский мальчишка, который легко может замерзнуть на улице. Того, что я потерял в его лице, не заменят мне все сокровища мира».
3: Глава 13. Незнакомец. Прошло несколько дней после прихода незнакомца в Дубравку. Петр Крачинский, погруженный в глубокое раздумье, стоял, прислонясь к старому каштановому дереву около избы. Разные думы одолевали его в последнее время. Никогда он не думал, что ему представится случай свидетельствовать о Господе такому образованному барину. Если бы это сделал Степан, другое дело. Однако вчера весь день ему пришлось говорить с инженером о божественных истинах. Долго ходили они вместе по горам и лесам. А какой прекрасный человек этот господин инженер! Даже не хочется расставаться с ним. По возвращении друзей из П. Степан снова устраивал субботние чтения. С некоторой застенчивостью предложил гостю Петр пойти вечером на собрание к Блажку. К великой радости Петра инженер согласился. Крачинская тоже выразила желание побывать там. До начала чтения, пока поджидали запаздывавшую Суску Полок, инженер вступил в разговор с некоторыми из собравшихся, давая им практические советы относительно их хозяйства и торговли. Петра очень радовало, что инженер понравился Марьюшке. Он был особенно внимателен к ней. Как-то в разговоре с инженером Петр рассказал ему, что Марьюшка с самого детства направляла его к добру, хотя была и моложе его. Вчера в лесу инженер спросил Петра, не думает ли он жениться. Юноше пришлось сознаться в своем намерении и даже назвать, кого именно он имел в виду. Он даже высказал сомнение, согласится ли Марьюшка выйти замуж за такого несостоятельного человека, как он. Блажко были всегда состоятельными людьми и своих дочерей выдавали за зажиточных женихов. Петр же был бедным ремесленником, не имеющим даже собственного имени, чем его всегда можно было бы попрекнуть. Заметив, что эти слова произвели на инженера неприятное впечатление, Петр поспешил переменить разговор. «А у вас есть семья?» – спросил он инженера. «У меня есть жена», – ответил тот. «И более никого, но был у меня и сын. Видишь, наши семейные обстоятельства сходны. У тебя нет отца, у меня нет сына. Только одна у нас разница. Ты молод, скоро женишься и обзаведешься семьей. Я же навсегда останусь один». Петру стало жаль своего собеседника. «Давно ли умер ваш сын?» – участливо спросил Петр. Но в эту минуту из леса вышел охотник, и им пришлось прервать беседу и вступить в разговор с охотником. В субботу вечером в собрании Степан прочитал из Слова Божия притчу о блудном сыне и сказал краткую проповедь на эту тему. «Как больно должно быть отцу, когда от него отворачиваются дети, стыдясь назвать отцом того, кому они обязаны жизнью. Не больно ли и Отцу нашему Небесному, когда те, кому Он даровал жизнь вечную, не желают Его знать и стыдятся Его пред людьми? Но случается, что Сын заблуждается. Это также больно Отцу. Однажды в нашем полку у офицера пропал маленький сын. Вы бы видели, как о нем беспокоился отец. Мы все были на ногах, пока малыша не нашли. Какая радость была тогда! У нашего небесного отца есть много заблудившихся детей. При мысли о них скорбит и обливается кровью его сердце. Бог сокрушается о них. Он послал в мир своего единородного сына, чтобы вернуть нас в отчий дом. И когда ему удается спасти одного из отпавших детей, как велика бывает радость на небе! Если сегодня среди нас есть блудный сын или дочь, оставившие родной дом, дайте Господу найти вас. Иисус Христос ищет вас. Он пришел взыскать и спасти погибшее. Представьте себя на месте отца, который не может обнять своего сына и прижать его к своему сердцу. Инженер слушал Степана, грустно опустив голову. На следующий день, собираясь на собрание, Петр хотел предложить гостю идти с ним. Но тот опередил Петра, сказав, что хочет побыть и на воскресном чтении. «Вы в церковь не ходите?» – спросил он Петра. «По окончании собраний, кто желает, может еще успеть в церковь в М. Но Степан туда не ходит. Да и я давно уже там не был, потому что молодежь не дает нам покоя. К тому же я не могу равнодушно видеть пастора. Мне сразу вспоминается тот случай, когда он меня оставил на дороге, и я чуть не замерз потом. Я не могу больше слушать его проповеди. Однажды он проповедовал о мечтателях, которые появились в Дубравке. Это было как раз в то время, когда Степан уже начал поправляться после болезни, и мы собирались у Храдских. Если нас в церкви с кафедры называют мечтателями и глумятся над нами, то что нам там искать? Да, клевету всегда рассматривают через увеличительное стекло, поддержал Петра инженер. Кто знает, что наговорили о вас пастору, а он поверил этому. Отчего, однако, никто не пойдет и не выяснит с ним лично это недоразумение? Ведь пастор может и одобрить ваши слова и действия. Я не вижу и не нахожу у вас никакого лжеучения. Петр передал это предложение Степану. Степан долго не соглашался с этим, но, переговорив с остальными участниками собрания, уступил общему мнению. Петр обрадовался этому решению, потому что возвратившаяся из церкви Грачинская рассказала, что пастор проповедовал сегодня против них. Он, по ее словам, прямо бушевал и, ударив по кафедре кулаком, сказал: «Народ Божий, не давай вводить себя в заблуждение!» Долго они беседовали еще на эту тему, но Грачинская не во всем соглашалась с новой верой Петра. Их гость был в это время у Блажко. Он обещал показать мельнику, как следует перестроить мельницу, чтобы вода лучше попадала на колесо. Затем они пошли вместе с Храдским на луг, где некогда стоял спорный межевой камень. Оба соседа просили дать им совет, как уберечь луг от весеннего разлива. Храдский был хорошим хозяином. Если он видел и слышал что-либо новое, то охотно вводил его у себя. Блажко, напротив, во всем придерживался старины. Простому человеку не удалось бы заставить его решиться ввести в своем хозяйстве что-либо новое, но инженеру он верил. Петр в это время с нетерпением ожидал возвращения гостя. Мать только что сообщила ему, что их гость намеревается остаться у них еще на несколько дней. Это известие очень обрадовало Петра, но ему хотелось узнать от него самого, правда ли это. Степан после собрания пошел в Боровск. Там в лесу на летнее время поселился аптекарь Каримский со своим больным сыном Николаем. Бабушка Степана поступила к нему в служение, ее и пошел навестить Степан. Кроме того, у него для молодого Каримского было письмо от господина Урсини. Урсини надеялся, что этим Степану представится случай поговорить с больным и сказать несколько утешительных слов. В своем письме Степану Урсини кратко описал случай, произошедший с Каримским и его сыном. Несколько лет тому назад аптекарь Каримский развелся с женой. Последняя вскоре после этого вышла замуж за барона Рейнера. Когда баронесса узнала, что ее сын от первого брака тяжело заболел в П, она поспешила туда, чтобы, если не повидаться с ним, то, по крайней мере, узнать на месте подробности о его болезни. Обстоятельства сложились так, что провизор Урсини познакомился с бывшей женой аптекаря, и благодаря ему матери удалось повидать сына до его отъезда в Боровск. Но тут она сама внезапно заболела, и теперь больная лежала в квартире бывшей служанки своей матери. Урсини нашел нужным уведомить молодого Каримского о болезни матери, а также и о том, что, по всей вероятности, барон Рейнер приедет на днях за больной женой. Сам барон, нежно любивший свою жену, ничего не знал о ее путешествии в П на свидание к больному сыну. Оставив ее на короткое время на водах, где она лечилась, барон отлучился на несколько дней по своим делам. Когда баронесса заболела, никто из служащих барона не мог известить барона о болезни жены, так как не знали, куда он уехал. Глава 14. Неожиданное открытие. После долгих обсуждений Блажко и Храцкий решили принять советы инженера. Теперь все трое довольные возвращались домой. Перед домом Храцкий с благодарной почтительностью простился с инженером. Остаток пути Блажко с инженером шли вдвоем. «Я бы хотел задать вам один вопрос», – обратился инженер к своему попутчику. «Спрашивайте, пожалуйста, о чем угодно, барин», – ответил удивленный мельник. «Петр мне говорил, что он хотел бы просить у вас руки вашей дочери, но не решается. Он боится вашего отказа, потому что беден и неизвестного происхождения. Скажите, какой бы ответ вы дали ему?» Блажко нахмурился. Он не хотел допускать и мысли о возможности замужества дочери. Ему самому нужна была Марьюшка для хозяйства. Охотнее он бы выдал ее за Мишку, так как это внесло бы небольшие перемены в его семью. Инженер заметил, как омрачилось лицо Блажко, и при виде этого он сам побледнел.
4: «Значит, Петр не ошибся. Вы не отдадите ее за него замуж. Но почему?»
3: Глядя на Блажко, спросил инженер.
4: «Скажите, пожалуйста, к чему Марьюшке выходить замуж? Да, правду сказать, я ее воспитывал не для Петра. Против него я лично ничего не имею. Он за зиму очень исправился. Но в Дубравке есть и много других девушек, кроме Марьюшки. Да и хозяйство его не такое уж и большое, чтобы ему нужна была помощь жены», — с многозначительной улыбкой прибавил Блажко.
5: «Итак, главное препятствие – его бедность?» – перебил его инженер.
4: «Отчасти, пожалуй, и бедность», – ответил мельник. «Пока я жив, я ничего не могу выделить дочери. А как они будут начинать с пустыми руками? Марьюшка работать поденщицей не привыкла, а в наши дни одним ткацким делом не проживешь.
5: Но если бы вы знали, что у Петра есть сбережения, отказали бы вы ему в этом случае?»
4: «Господин инженер, Петр нашел у вас хорошего адвоката», — засмеялся Блажко. «Если бы Марьюшка сама пожелала за него выйти замуж, и если бы я был уверен, что ей с ним будет хорошо, я со своей стороны тогда не сказал бы «нет».
5: Дайте мне вашу руку в знак подтверждения, что вы не отдадите вашу дочь никому, если Петр ей по сердцу. Я же обещаю достать ему место, которое вполне обеспечит его семью».
3: Блажко был очень удивлен неожиданным оборотом разговора. Он подал инженеру руку в знак согласия, но в то же время с недоверием подумал: «Взбалмошные, однако, все эти господа. То им вмиг кто-то приглянется, то быстро надоест». На этом они и расстались. Хотя инженер не просил Блажко молчать о их разговоре, последний решил никому не говорить об этом. Он и сам с трудом верил всему услышанному. Петр в это время в саду читал книгу. Он был так погружен в чтение, что заметил приближение гостя только тогда, когда тот присел рядом с ним на траву.
4: «На вашей одежде могут остаться зеленые пятна», — заботливо заметил Петр. «Ничего, мне легче, чем тебе, достать новую одежду», — ответил инженер. «А ты не боишься запачкать свое платье?»
5: «Я могу себе соткать новое», — весело рассмеялся Петр. «А вам нужно покупать».
4: «Петр, ты очень любишь свое ремесло, но намерен ли ты заниматься им всю жизнь?»
5: «Чем же другим я мог бы заняться?» — с удивлением спросил Петр. «Я привык к этому ремеслу, хотя оно, правда, не очень выгодно. Но я думаю, что и апостол Павел, будучи ткачом, не имел много прибыли от своей работы. Однако он мог прокормить не только себя, но еще уделить нуждающимся».
4: «Ну, апостол Петр, я думаю, зарабатывал побольше тебя», — улыбнулся инженер. Мне кажется, Петр, что тебе не следует торопиться с женитьбой. Я уверен, что Блажко охотнее согласится отдать за тебя Марьюшку, если ты придешь к нему не с пустыми руками. С Марьюшкой же, прибавил инженер, видя, как побледнел Петр, никто не мешает тебе переговорить сейчас же. Если она тебя любит, она согласится подождать 2-3 года. Вы ведь еще оба молоды.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы». Мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

Кто снежинкам дал узоры? Кто им дал такой наряд? Кто покрыл леса и горы белым пухом все подряд?

этот блеск Творец Небесный так чудесно сотворил. Это Он не в день воскресный душу к жизни пробудил.

и душа, как снег блистает, с новым сердцем и душой Иисуса прославляет за цвет чистый и святой.

0: Священное Писание свидетельствует, а жизнь подтверждает, что Бог не только милостив, но многомилостив, не только терпелив, но долготерпелив. Благодать Божия так велика, что и вечности не хватит, чтобы ее исчерпать.
1: Мы должны стремиться к достижению Божьего совершенства и все больше светить Божьей любовью ко всем людям.
2: Как хорошо нам жить в сиянии Божьем, чувствовать рядом Бога и созерцать Его прекрасное творение, которое возвещает о Его мудрости и величии.
0: Будем же, друзья, славить Бога и петь Ему гимны хвалы.

0: Языческий царь Широн спросил своего мудреца.
1: «Что такое Бог?»
0: Мудрец ответил царю.
1: «Дай мне день на размышление, и я тебе отвечу».
0: Прошел день, и мудрец сказал царю.
1: «Дай мне еще 2 дня на размышление».
0: Прошли и эти 2 дня, а мудрец вместо ответа царю просит 4 дня на размышление. Но прошли и эти дни, а мудрец по-прежнему не давал ответа царю. Он каждый раз просил увеличить срок на размышление. Наконец, царь спросил:
2: «Что означают эти постоянные отсрочки? Когда же будет ответ?»
0: Мудрец ответил:
1: «Царь, чем больше я размышляю о существе Божьем, тем меньше я его понимаю. Сущность Бога непостижима.

Да, друзья, в какой-то мере мы можем познавать Его любовь к людям, Его красоту, Его премудрость, величие, но Его сущность остается непознаваемой.

0: 31 псалме, 10 стихе, сказано:
1: «Уповающего на Господа окружает милость».
2: Друзья, каждый человек, уповающий на Господа, сознает себя грешником, но и для него простирается милость Божия.
0: Бог знает, что у нас нет никаких заслуг. Однако милость нисходит к нам и хранит наш дом. Какой же охраной мы окружены? Эта охрана – милость Божья. Как окружает нас воздух, так окружает нас и милость нашего Господа. Нечестивому уготовано обилие бедствий, а для нас там много милостей.
2: Так будем же радоваться в Господе, как говорит псалмопевец Давид.
1: Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные. Торжествуйте, все правые сердца.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. Продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Я не центр Вселенной». Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. Нам сказали, что человек – центр Вселенной. Но, оказывается, жизнь человека имеет смысл только тогда, когда он согласен занять в ней отведенное ему место. Когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил, тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали. Если попытаться определить призвание человечества одной фразой, то получится «отражать Божью славу». Но чтобы отражать Божью славу, нужно превратиться в ее отражение. Созерцание ведет к превращению, превращение ведет к отражению. Созерцание Господа – это не брошенный мимоходом взгляд, это не случайность, это серьезное исследование –

В прошлой передаче мы говорили на тему «Божьи зеркала». Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Но что же все-таки намеревался выразить Павел? Если посмотреть на контекст, мы увидим, что он проводит параллели между переживаниями христианина и тем, что произошло с Моисеем на горе Синай. После того, как патриарх взирал на славу Господню, его лицо начало отражать Божью славу. Сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей. Второе послание Коринфянам, 3 глава. Созерцая Божью славу, Моисей, сам того не зная, превратился в ее отражение. Сияние, которое он увидел, стало его собственным сиянием. Созерцание ведет к превращению. Превращение ведет к отражению. Имел ли он в виду, что мы сами, подобно зеркалу, отражаем славу? Да. А что это такое пристально вглядываться, созерцать? Мимолетный взгляд? Случайная встреча? Конечно, нет. Созерцать значит внимательно изучать, рассматривать в подробностях, разглядывать с восхищением. Поэтому созерцание Господа – это не брошенный мимоходом взгляд, это не случайность, это серьезное исследование. Мы для Бога являемся Его самым главным творением. Все, что создал Господь до и после создания человека, Он делал это для человека. У Бога был план, чтобы каждый из нас был отражением Его славы. Это как невидимое зеркало, которое отражает Божий свет. Свет славы Божией проявляется через воскресших людей. И задача церкви – возвещать грешным людям: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Послание Ефесянам, 5 глава. Святая жизнь – это то, к чему нас призывает Бог. Естественно, каждый из нас еще в процессе обработки. Совершенную красоту мы приобретаем только на небе. Поэтому написано: «Будьте святы, потому что я свят». Каждое пятно греха на нас поглощает славу Божию. Апостол Иоанн в первом послании в 3 главе пишет: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Однажды придет день, когда вся красота, уникальность, оригинальность и способность проявлять славу Божью будет проявляться через каждого из нас. А пока мы только на пути к этому. Он наш источник, мы его зеркала. Он есть свет, мы отражатели. И опять же потому, что не мы в центре Вселенной, а Он. Так пусть же Бог использует нас, чтобы спасти миллионы душ, еще блуждающих в этом мире.

Сегодня мы поговорим на тему «Бог в центре нашей проповеди». Позади лента пыльной дороги, под седлом загнанный жеребец. Впереди длинный путь. В сердце решение, твердое, как камень. Прищурил взгляд, стиснул зубы и вперед. У гонцов лишь одно задание – доставить послание быстро и в полной сохранности. У фирмы полное преимущество – самые быстрые лошади, самые худые всадники, самые удобные седла и карта кратчайших путей. Даже сумка для завтрака у них наилегчайшая. Фирма нанимает только самых выносливых. Способен обуздать коня, переносить жару, скрыться от грабителей и выстоять снежную бурю. Предпочтение молодым и сиротам. Счастливые избранники получают $125 в месяц. Для 1860 года неплохие деньги. Служебный кольт, легкое ружье, яркую красную рубаху, синие брюки и 8 часов на то, чтобы покрыть расстояние в 80 миль. Итак, 6 дней в неделю. Тяжелая работа, хорошая зарплата, но люди готовы платить за доставку сообщений. Апостолу Павлу наверняка понравилась бы эта фирма. Ему, так же, как этим всадникам, было доверено послание. «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам». Послание Римлянам, 1 глава. Павел пишет церкви в Риме, у него для них есть послание. Ему, как и курьерам, доверили важное божественное сообщение – Евангелие. Для Павла ничего не имеет такого значения, как Евангелие. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова», – пишет он дальше, – «потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Послание Римлянам, 1 глава. Павел живет ради того, чтобы распространять Евангелие. Что о нем то думают люди? Вопрос второстепенный. Иначе зачем ему представляться рабом? Что они подумают о Христе? Вот что важно. Проповедь Павла не о себе самом. Его послание о Христе. Как трудно нам сохранять такое отношение. Разве не случается нам откровенно халтурить, проповедуя? Так и подмывает вставить пару слов про себя. Один молодой человек работал гидом в художественном музее. Его должностная инструкция состояла из одной лишь строчки: отвести людей к картинам, ответить на их вопросы и отойти в сторону. Поначалу он справлялся, сопровождал посетителей к шедеврам в старинных рамках, называл имена авторов и исчезал. «Это мани», — объявлял парень и отходил. Народ охал и ахал, иногда задавал пару вопросов. Насмотревшись мане, они шли к следующему полотну, и все повторялось. «Это работа Рембрандта», — сообщал гид и опять отходил. Люди склонялись над картиной, рассматривали, изучали, а он просто стоял чуть поодаль. Все просто. Не работа, а удовольствие. Молодой человек очень ею гордился. Даже, можно сказать, слишком гордился. Довольно быстро он забыл об отведенной ему роли и почему-то решил, что люди приходят в музей смотреть на него. Вместо того, чтобы отходить от картин в сторонку, он вставал к ним как можно ближе. Пока все охали и ахали, он улыбался. «Рад, что вам понравилось!» Грудь колесом, довольный румянец на щеках. Порой даже говорил «спасибо», словно принимая благодарность за шедевр, который создал совсем не он. Посетители на комментарии гида не обращали никакого внимания. Но они не могли столь же спокойно отнестись к его телодвижениям. Находиться чуть поодаль от полотна казалось парню теперь неправильно. Он вставал все ближе и ближе. Вот он уже рукой поглаживает раму, а его торс закрывает часть холста. В конце концов он стал загораживать собой картину практически полностью. Люди должны были разглядывать его, а не произведение искусства. Гид начал прятать от посетителей то, что должен был показывать. Но тогда уже вынуждено было вмешаться руководство. «Музей существует не ради тебя, Макс», — сказал начальник. «Не заслоняй с собой наши картины».
сколько раз ему пришлось напоминать мне об этом. Я должен был представлять произведения искусства, но был все время искушаем ставить их в тень собственной персоны. Вы слушаете радиостанцию «Голос Анд», передачу «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах души в нашем современном мире. Наша тема сегодня называется «Бог в центре нашей проповеди». Впервые я получил предложение проповедовать в 20 лет. «Можешь что-нибудь рассказать на молодежном собрании?» — спросили меня. Речь шла не о круседе в миллионном городе. Всего-то десяток подростков в молодежном лагере на западе Техаса. Я был новичком в вопросах веры, а значит, новичком и в том, что казалось ее притягательной силы. Я рассказывал свою историю и, о Боже праведный, они меня слушали. Один даже подошел ко мне после моего выступления и сказал что-то вроде «прямо в точку». Я приосанился, и ноги уже были готовы сами пойти и поставить меня рядом с каким-нибудь шедевром. С тех пор в подобных случаях Бог дает мне легкий подзатыльник. Некоторые читатели не понимают, о чем я. Огни рампы никогда не манили вас, а ваше любимое место Писания — слова Иоанна Крестителя «Ему должно расти, а мне умоляться» — Евангелие Иоанна, 3 глава. «Да благословит вас Господь! Молитесь за всех нас, остальных. Мы ужасные аплодисментоголики, виновны во всем ниже следующем: забота о собственной репутации, громкое пение, стремление выглядеть сильно, стремление выглядеть круто, цитирование книг, которых никогда не читали, щеголяние греческим, которого никогда не изучали. Я думаю, дьявол специально тренирует своих демонов, чтобы они шептали нам на ушко фразу «А что люди о тебе подумают?» Убийственный вопрос. Да какая разница, что они о нас подумают? Какая разница, что они подумают о Боге? Бог ни с кем не делится своей славой. Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Книга пророка Исаии, 42 глава. В следующий раз, когда понадобится подзатыльник, чтобы согнать тебя со сцены, вспомни, ты лишь одно звено в цепи, и не такое уж важное. Не согласен? Ну что ж, обсудим вопрос при участии апостола. Когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, насколько каждому дал Бог. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий — ничто, но все Бог возрастающий. Видите ли вы, что апостол ни о чем другом не заботится, кроме как о том, чтобы человек был уничижен, и один только Бог возвышен. Ведь даже насаждающий и орошающий, по его словам, не значит ничего, но лишь Бог, который взращивает. Да и то, что тот насаждал, а тот орошал, он приписывает не им самим, а Богу, говоря, насколько каждому дал Бог. Я насадил, Аполлос поливал. Отсюда, имея то же устремление, апостол пришел к тому, что произнес «Итак, никто не хвались человеком, чтобы, как написано, хвалящийся хвалился Господом». После этого и некоторых других мест с ним связанных, это же устремление апостола приводит его к словам «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что имеешь, чтобы не получил? Если же получил, что хвалишься, как будто не получил?» Первое послание к Коринфянам, 3 глава. Вспомни других посланников, которых использовал Бог.
с Валаамом говорил осел. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом. И воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: «Что я тебе сделала, чтобы ты бьешь меня вот уже третий раз?» Книга чисел, 22 глава. Фараона в Египте испугала змея, превратившаяся в посох. Бог использовал тупых коров, которые повезли ковчег Господен из земли филистимской в землю Израилеву, чтобы преподать людям урок о почтении. Первая книга Царств, 6 глава. Бог использовал большую рыбу, чтобы обличить взбунтовавшегося пророка Иону. И повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита. И сказал Господь киту, и он изверг Иона на сушу. Книга пророка Иона, 2 глава. Бог может все сделать без нас. Мы лишь экспедиторы его сообщений, послы его доброй воли. Но вовсе не потому, что столь умны. И в проповеди Евангелия центральное место отведено не нам. Когда мы думаем иначе, Бог гневается. Иисус сурово предупреждал музейных гидов, пытающихся заслонять его шедевры. Когда делаешь что-либо для кого-либо, не привлекай к себе внимания. Ты же и сам видел этих артистов, устраивающих молитвенные собрания на улицах, словно представления на сцене, творящих милостыню, пока окружающие смотрят на них, играющих на потребу толпы. Им аплодируют, верно, но это их единственная награда. Итак, когда подаешь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они сполна получили свою награду. Евангелие Матфея, 6 глава. Курьеры фирмы вряд ли могли гордиться, что доставленные ими письма порой содержали добрые вести. Музейные гиды не заслуживают благодарности за работы великих мастеров. Как и мы, посланники Евангелия должны не искать аплодисментов, а уклоняться от них. Дело было в Европе в Средневековье. Священник одной деревенской церквушки решил собрать прихожан по какому-то специальному случаю. «Приходите все вечером», — говорил он односельчанам, — «будет особая проповедь об Иисусе». Люди пришли. Удивительно, но алтарь даже не был освящен. Свечи не зажжены. Что ж, они направились к скамьям, уселись на привычные места. Самого священника, впрочем, тоже не было видно. Вскоре, однако, прихожане услышали его шаги. Он вышел вперед, подошел к распятию на стене и зажег свечу. Ни слова не говоря, осветил пронзенные ноги Иисуса. Потом зажег еще свечку рядом с рукой Христа, и еще одну напротив, у другой руки. Свет озарил залитое кровью лицо и терновый венец. Затем священник резко дунул, погасил огонь и распустил собрание. Может, больше ничего и не надо. Может, и меньше не надо тоже.

сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания, до следующей встречи в

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе и все наши уважаемые радиослушатели. Сегодня обращаюсь к вам со словом Господним, которое можем читать в 4 главе Евангелиста Луки. Тема сегодняшнего нашего с вами общения – «Видеть в обыкновенном необычное». Но прежде, друзья мои, давайте мы прочтем с 1 стиха этой главы. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола. И мы знаем победу Иисуса Христа, знаем и поражение дьявола. И вот мы читаем. «Окончив свое искушение, дьявол отошел от него до времени, и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. И разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем». Но что же произошло в Назарете? Давайте мы прочитаем с 16 стиха и ниже. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, и отдал служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим

Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле пред пророки Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города, и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился и пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было со властью. Итак, друзья мои, тема нашего сегодняшнего с вами рассуждения «Необычное в обыкновенном». Знаете, в обыденной жизни все приобретает обычную серость, блеклость, не вызывая интереса ни к чему происходящему. Но вот вдруг неординарный случай, новая проблема, неизвестный вирус, появившийся в народе. Какая-то трагедия или, может быть, неожиданный успех какого-то человека взбудораживает все общество, и все становится не так, как было. Все это возбуждает интерес толпы. И телевидение, и радио, и газеты полны сообщений на эти необычные, неординарные темы. Обращаю ваше внимание на первую мысль. Иисус Христос для Назарета был обыкновенным плотником, сыном Марии и Иосифа. Всегда ласковый, всегда нежнолюбящий, всегда примерный в жизни и в труде, всегда спокойный, выдержанный, рядовой член синагоги, по обыкновению своему приходил, садился на какое-то определенное место и слушал раввина, читавшего Святое Писание. Но в этот день вдруг он сам вышел вперед. Ему подали книгу пророка Исаии, и он стал читать. Начало 61 главы говорило о Господе, о Нем самом. Иисус читал: «Дух Господень на мне, Он помазал меня». Для чего? Благовествовать нищим. Дух Господень послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. О да, они уже это слышали, и не раз. Но вот Господь заостряет внимание на последние слова, говоря: «Проповедовать лето Господне благоприятное». И они ожидали, что будет продолжение, но Христос закрыл книгу, отдал служителю и сел. И мы читаем: глаза всех их в синагоге были устремлены на него. Что-то в этом обычном человеке, пришедшем в обычный день субботний на богослужение, было необычным. О да, он делал это много лет. Приходил, садился, слушал, может быть, немного рассуждал с кем-то, но он не читал. Был такой порядок, что люди молодые не могли, не достигнув 30-летнего возраста, выходить на служение. О Господе мы читаем, что он вышел на свое служение лет 30. Да, это был совершенный муж. Теперь он мог наравне с каждым взрослым человеком открыть Святое Писание и читать. Его знали почти 30 лет. Многие видели его, как понимали, отца Иосифа. Многие знали хорошо его мать. Но до этого он не читал Святое Писание. А теперь вышел и прочел такое место, которое поразило их. Что же было необычного? В том, что он вышел, стал проповедовать, да. Но еще более необычным было то, что он, читая 61 главу Исаия, дошел до места проповедовать лето Господне благоприятное, закончил чтение и не прочитал.

прочел последних слов и день мщения Бога нашего. Конечно же, когда читали другие люди, всегда прочитывали это место, как оно было приятно для иудеев, потому что всегда равнины подчеркивали, что Адонай, их Господь, наведет когда-то порядок в доме Израиля и обязательно накажет приступавших закон око за око, зуб за зуб. Евреи были убеждены, что Господь их отомстит врагам и гонителям евреев. У него будет для них свой особенный день мщения. Так они ожидали, что Господь Иисус прочтет эти слова. Но почему же Иисус не прочитал их? Он остановился на словах «проповедовать лето Господне благоприятное». Это был хороший намек на то, каково будет его служение. Не мстить, а проповедовать. После того, как он прочитал это место, закрыл книгу и сел. И мы читаем, глаза всех были устремлены на него. Необычное молчание, недоумение поразило людей. Но еще более, большим необычным им показалось то, что Иисус объявил несколько ниже. «Ныне, — Он говорил, — исполнилось Писание сие, слышанное вами. Ныне, сегодня, вы слышите?» «Конечно, слышим. Как ныне? Неужели ты тот, на ком исполнилось это пророческое слово? Дух Господень на тебе? На плотнике без образования? Не Иосиф ли это сын? И значит ли то, что мы слышали о твоих делах в Капернауме, правда? Ты претендуешь на звание учителя, на звание пророка, а может быть, ты дерзаешь сказать о себе, что ты Мессия?» Мы прочитали с вами в 4 главе с 28 стиха. «Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершины горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его». Смотрите, какая реакция. О да, Господь это ожидал. Он знал это все наперед. И потому говорил им, да, истинно, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Никакой. Мы подобную картину видим в церквах. Когда служитель Божий, которого мы хорошо знаем, говорит истину, а слушавшие дремят. Однажды на одном собрании брат заметил, как проповедовал один из братьев местных, и старушка, которая сидела на первой скамейке, так спокойно кивала головой и закрывала свои глаза. У нее было такое умиротворение, ей было так хорошо, она была совсем согласна и уже почти спала. И вдруг встал на кафедру человек, которого она никогда не видела и не слышала, и стал проповедовать. Она широко открыла глаза и смотрела на него во время всей его проповеди. Брату-служителю как-то стало обидно. Ну что же это? Такой брат прекрасный у нас говорил, наш брат, его не слушали, а вот приехал какой-то новый, его так с удовольствием слушает эта старушка. После собрания подошел он к ней и говорит ей: «Сестра, ну почему, когда мы-то проповедуем, вы все время спите, а вот когда приехал другой человек, у вас широко открыты глаза?» Знаете, что она сказала? Уж не знаю, как это назвать, лукавством или мудростью, но она сказала: «Братик дорогой, не обижайся на меня. Когда наши-то проповедуют, я знаю, что они ничего плохого не скажут. А вот когда приехал какой-то другой, вот тут уж я вся во внимании. Нет пророка в своем отечестве. Истинно говорит Господь, эти слова они живы и действенны и в нас, в наше время. Не Иосиф ли это сын? Что случилось с этими обычными, важными, степенными старцами со слащавой улыбкой мудрецов? Что показалось им необычным в словах Иисуса Христа, великого учителя?»
они, наконец, показали свое истинное лицо. Почему? Потому что Иисус как бы посягнул на их привычную правду и заговорил о необычной истине, несущей людям мир, прощение, благословение и любовь. О нет, он не говорил о мести, а это им не нравилось. Проповедь Евангелия, проповедь Нового Завета не вызывает обычно удовлетворения у тех, кто привык жестоко мыслить. Вторая мысль. Иисус принес Новый Завет, прощение Бога через веру в Сына Божия, Спасителя мира. Необычная проповедь Иисуса Христа вызывала ярость у одних людей и радость у других людей, которых было большинство. Христос говорил, мы читаем Евангелие Матфея в 11 главе, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Идите все», — приглашал Христос, «и грамотные, и неграмотные, богатые, бедные, все. Всем нужен покой, всем нужно утешение». А он учил их, говоря, «Придите ко мне, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Христос учил, и люди внимали. Люди понимали, что эта истина непреложная звучит из его уст. Так необычно. В обычном, обыкновенном человеке, сыне плотника, люди увидели, наконец, Спасителя души своей. Слепые, хромые, обреченные на смерть, исцелялись. Бесноватые люди, озлобленные грехом, получали освобождение. Мертвые воскресали по слову Иисуса Христа. Это было необычным, никогда не виданным великим делом. Тысячи голодных людей получали хлеб из рук Иисуса Христа. Вспомните насыщение 5 хлебами, 2 рыбками, 5000, кроме женщин и детей. Но главное его, необыкновенное его, это было учение, его любовь, его милосердие. В Евангелии Матфея, в 5, 6, 7 главах, мы читаем так называемую Нагорную проповедь. Это как бы новый кодекс граждан Царства Небесного. Один человек сказал, если бы Господь не сотворил никакого чуда, но оставил бы только после себя одну Нагорную проповедь, и то он стал бы самым великим человеком земли. Встреча со Христом меняет в человеке его духовную природу. Апостолы Иисуса Христа прежде были простыми рыбаками, без знания истины, без образования, без авторитета в народе. По одежде можно было отличить их, что они простые люди. Но вот наступил день Пятидесятницы. Мы читаем Деяния апостолов во 2 главе. Пятидесятница преобразила людей так, что все обычное ушло на последний план. Крещение Духом Святым и огнем, учение Иисуса Христа, благовестие прощения было новым, непривычным, необычным явлением в мире. Да, братья и сестры, привычные нормы еврейской истории совершенно изменились с приходом Иисуса Христа. Закон был упразднен учением Его, как говорит апостол Павел. По учению Иисуса Христа человек получает спасение даром через веру в жертву Иисуса, в жертву Его самого. Вера открывает врата ко спасению. Христос, дающий эту веру, легко может перевернуть злобного врага в доброго христианина. Злобного человека, врага церкви, в самого любвеобильного служителя Божьего. Да, это мы читаем в Деянии апостолов 9 главе. Саввул, дыша угрозами, шел в Дамаск. Для чего? Для того, чтобы влачить женщин и детей, чтобы казнить христиан. Так он понимал, так он думал, что он делал правильно.
Но по дороге туда свет с неба осиял его. Это было необычным явлением. Он упал с лошади. Он спросил: «Господи, кто ты?» И получил ответ: «Я Иисус, которого ты гонишь». И сожаление: «Трудно тебе идти против рожна». После этого времени Савл стал великим апостолом Господа. И для него самым ценным теперь было служить Иисусу Христу. Филиппийцам мы читаем в 1 главе 23 стихом: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Обычная фарисейская праведность Савла уступила место праведности от Бога по вере. В послании филиппийцам в 3 главе мы читаем об апостоле Павле. Это он сам рассказывает о себе. 3 глава филиппийцам с 5 стиха: «Обрезанный в 8-й день из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочный». И далее, что очень важно: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Вот удивительное заявление этого великого человека. Итак, третья мысль. Бог был, есть и будет тем, кто из обычного, скучного, неинтересного извлекает новое, необычное. Великий пророк Иеремия, тот, который плакал об Израиле, который имел очень тяжелую жизнь, пишет в своем повествовании 15 главе следующее: «На сие так сказал Господь: если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как уста мои». Начало нового, благословенного, необычного приходит с искренним обращением к Господу. Савл воззвал: «Кто ты, Господи?» И далее говорит: «Что ты повелишь мне делать?» Мы знаем, что обетование Божие непременно исполняется, если человек обращается к Господу. Прожектор любви Христа ошеломил Савла. Он от сердца обратился к Господу, стал великим апостолом. Да, было время, он ослеп, но он увидел славу Божию. Он прозрел, чтобы открыть глаза многим-многим язычникам на необычную личность Господа нашего и Спасителя Сына Божьего. Во время репрессий, страшных гонений во Фрунзе собирались долгими годами верующие с разных мест. Их ссылали из России, особенно из Сибири. Многие люди были ожесточенными, но вот там, в этом местечке, образовались большие церкви. Во время разделения, гонений, преследований верующих Бог побуждал к обращению, кого вы думаете? Взрослых? Да нет, детей. Детей 10, 12, 14 лет. Это они стали каяться в собраниях. Родители шли за ними. Родители каялись вслед за детьми своими. Новое поколение новых людей выдержало испытание. Бог даровал новую жизнь многим-многим людям. Люди обращались. Мы прочли с вами: «Если обратитесь ко мне». А сегодня через нашу радиопередачу сам Господь обращается к вам. Друзья мои, те, которые не приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, может быть, вам надоело в этой серой жизни греха находиться? Может быть, вы томитесь уже? Обратитесь к Господу, и Он покажет вам в обыкновенном необычное. Ваша жизнь
такая блеклая и серая, может превратиться в жизнь счастливейшего из людей. Я вспоминаю свое обращение, когда я пришел ко Христу и сделался новым человеком. Этого желаю вам сегодня. Увидеть в обычном то, что дает Господь, необычное для души своей. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: воскресный вечер. Сегодня, после дневного собрания, Павел Михайлович со старшими детьми и молодежью поехал на евангелизационное собрание в одну из воинских частей. Ирина с сестрами своей церкви целый день провела в доме для престарелых, а Вера и Люда занимались с младшими детьми дома. Сейчас мы застаем их всех вместе за ужином.
1: Ну, рассказывайте, как вы тут без нас провели время?
2: Ничего провели. Правда, пришлось немного повоевать. Особенно с Юрой.
3: Ну вот, опять с Юрой.
4: А что произошло?
5: А то произошло, что мы хотели поехать с солдатом тоже.
6: То-то. Я видел, какой ты разобиженный да нахмуренный собрание уходил.
5: Да, вам хорошо. Вы в автобус сели и поехали.
4: Юрочка, так ведь мы же объяснили, почему не смогли взять тебя с собой. Просто военные начальники запретили нам ехать в войсковую часть с детьми. Ну, а нам, конечно, пришлось послушаться их.
7: Ты же видел, что никого не взяли.
1: Ведь не только тебя не взяли. Все малыши домой пошли, Юра.
5: Ну, все равно мне очень хотелось.
2: Ну, конечно. И поэтому ты ревел почти 2 часа. И даже собирался уйти в интернат.
4: Куда, Юра, ты собирался? В интернат?
5: Да.
1: Юрочка, да ты что придумал?
2: Правда, потом утешился, раздумал уходить.
3: Придется мне, Юра, тебя и вправду в интернат сводить на денек, чтобы ты вспомнил, как тебе там хорошо, в кавычках, было. Быстро же ты забыл.
4: А знаешь, Петя, а по-моему, так и надо сделать. В одно из воскресений сходить в интернат. Всем вместе. Вы им расскажете об Иисусе, споете. У нас ведь есть прекрасный детский хор.
1: Хорошая идея. Надо подумать об этом. А что ты, Юра, все-таки сегодня делал? Чем ты занимался?
5: Мы ходили с Верой и Людой в парк. И взяли туда велосипед, который нам подарил дедушка.
1: Вот как?
5: И я стал... учиться на велосипеде кататься, вот.
4: Ну, и как успехи?
2: Да пока успехов мало. Только разбитые коленки да порванные штаны.
4: Ну, Юра.
5: Ничего, коленки заживут. А штаны уже вы с Людой заштопали. Я всего только 3 раза упал. А зато педали научился крутить.
4: Ну, тогда молодец.
1: Ну, а потом что?
5: А потом после обеда пришла Катя. И мы дома устроили воскресную школу. Вера нас учила псалу петь.
1: Какой же псалм?
5: А который ты мне пела. Луч последний за горами.
1: А-а-а.
5: Мы стихи рассказывали, как будто солдатам.
4: Ну, это хорошо, Юра, конечно. Только, знаешь, одно нас с мамой огорчает.
5: Я знаю, что. Что я опять капризничал, да?
4: Ну, конечно, это, Юра. И ты знаешь, я представляю, как трудно было Вере с Людой справиться с тобой. А ведь они твои старшие сестрички. Их тоже нужно слушаться, как и папу, и маму.
5: Я знаю. Только я так разревелся, что сам остановиться не мог. А потом я помолился и попросил у всех прощения. И сразу перестал сердиться. И всех-всех стал любить.
1: Ну вот, и правильно сделал. Молодец.
5: Скорее бы вырасти.
4: О, Юрочка, куда же ты так спешишь вырасти?
5: Тогда бы я с вами везде-везде ходил. Вот я сижу дома и ни одного божьего дела не сделал.
2: Эх ты, Юра.
5: Да, сегодня ведь воскресенье. Каждый христианин должен сделать что-нибудь для Бога. В этот день. А я...
4: Да неужели ты сегодня ничего не сделал для Бога? А ну подумай хорошенько.
5: Нет.
1: Юрочка, ну, во-первых, ты сегодня побывал на воскресном детском собрании, где молился и славил Бога.
6: И песню, которую ты с Верочкой разучил, он ведь тоже для славы Божьей. и в стихотворениях ты тоже говорил о Христе.
2: А вспомни мальчика, его маму, которую мы в парке рассказывали про Иисуса.
5: А его мама все повторяла. Неужели вы, дети, тоже молитесь Богу?
2: А мальчик этот, Славик, как ее уговаривал. Мама, пойдем в воскресенье с ним в их собрание.
4: Ну и что, мама согласилась пойти?
5: Сначала она говорила, глупости, Славик. Мы лучше с тобой в цирк сходим. А потом согласилась.
2: И мы договорились в следующее воскресенье встретиться на остановке.
5: И вместе идти в собрание, вот.
4: Ну вот видите, с какой пользой для души вы провели сегодняшний день, а ты говоришь, Юра.
1: Да.
4: А провели с пользой почему? Потому что посвятили его сегодня служению Господу и ближним.
5: Папа?
4: Да.
5: А мама Славика сначала не хотела пойти в собрание, потому что надо на базар идти.
4: Ой-ой-ой.
5: И обед готовить.
2: Да, мы ей сказали, что мы с мамой готовим обед заранее. И на базар ходят в субботу, чтобы все воскресенье было не для себя, а для Бога.
1: Юные наши проповедники, дал бы Господь, чтобы и дальше, взрослее, вы так же охотно проповедовали людям об Иисусе.
4: Ну, а теперь, дети, пора готовиться ко сну. Время уже много.
1: Да, идите, умывайтесь, переодевайтесь и давайте готовиться ко сну.
6: А я, Юра, приду на ночь почитать тебе Библию. И мы помолимся.
5: Да, а про солдата расскажешь?
6: Я же сказал, что приду к тебе. И про солдата расскажу.
2: Юра, а что за выражение на лице? Ты опять приготовился капризничать?
6: Тут же слово даешь, и тут же его нарушаешь.
5: А чего это я должен капризничать? Не подумай даже. Мама, папа, всем спокойной ночи.
4: Ну, давай, Юрочка, спокойной ночи.
5: Я пошел спать. Между прочим, первый.
6: Молодец.
5: Я тебя жду.
6: Через 10 минут буду.
1: Ну, ребята, рассказывайте, как вас там встретили?
2: Только с самого начала.
6: Нормально встретили. Сразу провели в их клуб. А там уже солдат набилось.
7: И стояли, и сидели.
1: Заранее пришли?
6: Конечно. Они в воскресенье свободные. А то, что мы придем, им объявили накануне. В общем, мы начали с молитвы.
1: Угу.
6: И что интересно, поднялись на молитву все. И даже начальники тоже.
1: Надо же.
6: А когда папа спросил, есть ли в зале верующие, и предложил им подняться на сцену, чтобы принять участие в нашем служении, наступила заминка на несколько секунд. А потом начали подниматься со своих мест солдатики. И двое даже с гитарой вышли.
4: Да,
2: неужели?
4: Да.
1: Верующие.
2: Ух ты.
4: И знаете, когда получилась эта заминка, я подумал... Ну, неужели никто не выйдет? Mm-hmm. Или здесь действительно мало верующих? А, замполит-то мне при встрече говорил, что верующих в счастье всего 6 человек. И то, что никто им не чинит никаких препятствий, даже не возбраняется ходить в собрание, ну, разумеется, не в ущерб службе в армии. Mm-hmm. Но, мол, откровенно скажу вам, говорил он, что эта тема вряд ли заинтересует нашу молодежь.
1: Mm-hmm.
6: И, знаете, он очень ошибся в своих предположениях. Было столько кающихся и столько просьб помолиться, что к концу собрания он чувствовал себя очень и очень растерянным.
4: Да, и самое удивительное во всем этом, что, прощаясь со мной в своем кабинете, он украдкой от всех тоже попросил у меня Библию.
1: Правда?
2: Да?
6: Ну, а как нас приглашали приходить еще?
4: Да.
1: Ой, ну, слава Богу.
2: Действительно. В следующий раз, когда соберетесь пойти, возьмите и нас с Людой.
6: А малышня как, одна будет?
2: Кто-нибудь из вас посидеть? Ничего страшного.
1: В следующий раз я останусь дома, а вы все пойдете. К молодежи надо молодым и идти.
5: Петя, ты скоро?
6: Иду, малыш, иду. Мам, а как вы?
1: Ну, Петя, наша миссия более скромная. Беспомощные, одинокие старушки и старички. Приводили их комнаты в жилой вид. Кому-то постирать пришлось, кому-то обед сварить, а кого-то и просто с ложечки покормить. Правда, не обошлось и без смешной истории.
4: В таком печальном доме и вдруг смешная история?
1: Ну, не очень-то, конечно, смешная, больше поучительная. Старичок там был, Иван Николаевич. Стала я ему о Боге рассказывать. А он ни в какую и слушать не хочет. Я, говорит, христианин православный. Мне слушать вас грех. Спрашиваю его, а в православном храме давно бывали? Еще в детстве, говорит, когда-то покойная бабушка к причастию водила.
2: Давно, однако.
1: Да. И пошел, и поехал. Всех политиков перебрал, ругаясь. Оказывается, все вокруг виноваты, что он безбожником жил на земле. А вы, говорит, тоже хороши. Что за вера у вас без Христа?
4: Как это без Христа?
2: Что?
1: А вот так он считает. Вернее, не он, а те, кто ему в уши это вложил. И Библия, говорит ваша, без Иисуса Христа. Ну, открыла я ему Новый Завет и начала читать о том, как Иисус в яслях родился. Как узнали об этом пастухи и волхвы. Да про царя Ирода, что, ища Иисуса, устроил побоище кровавое младенцев.
3: А он что?
1: А он слушал, а потом как закричит, а Библия-то у вас настоящая, ведь мне и бабушка об этом когда-то рассказывала.
7: Ну и что?
1: Попросил оставить ему Библию на время. Читать, говорит, буду день и ночь.
4: Да.
2: Что? Ух ты.
4: Интересно, ну а начальство как вас встретило?
1: Хорошо. Директором там очень серьезная и добрая женщина. Заботится о своем доме. Любят ее там. Зато в горисполкоме не очень-то жалуют. Очень беспокойства много от нее. То мебель новую требует, то дефицитные продукты для своих подопечных. Да и родственники тех старушек и старичков ее откровенно побаиваются. Недавно статью в газете поместила об одних таких родственничках. Рассказала, что она в прошлом месяце в больнице лежала с сердцем. А рядом с ней в палате лежала одна старушечка. Тихая, милая такая, но совсем беспомощная. И постель ей надо было менять по несколько раз в день, и помыть ее.
4: А что, она одна, никого не было у нее?
1: Приезжала к ней дочка на машине, но расфуфыренная такая, разодетая. Посидит возле нее 10 минут, а то и того меньше. Сунет ей кефира да пирожков, купленных по дороге, и до свидания, мамочка. Сначала Нина Андреевна по душам с ней попробовала поговорить. Намекала, что ее мать нуждается в индивидуальном уходе. Что если сама она не хочет за ней ходить...
4: Нет, с дочкой она разговаривала, да?
1: Да. То надо специальную сиделку пригласить. Ведь у нянечки одной на все отделение хлопот полон рот.
4: Ну и что?
1: Ой, она так рассердилась. Не суйтесь, говорит, не в свое дело. Некогда мне за ней убирать. Я в горкоме работаю. А санитаркам кричит, зарплату платят. Вот пусть они за ней и убирают.
4: Ух ты, цаца как.
1: Да. Вот Нина Андреевна и стала за ней сама ухаживать. Между своими приступами сердечными. Прошло время. Старушка немножко стала чувствовать себя лучше. Врач, лечащий, к выписке начал ее готовить. А дочери ее и след простыл. 2 недели носа в больницу не показывала.
6: Ничего себе.
1: Да.
2: Да.
1: А потом явилась к доктору с конфетами да с коньяком. Просить, чтоб ее мамочку еще 3 недельки в больнице подержали.
2: Что?
1: Да, мешает, мол, дома всем. Надоело. Врач очень возмутился. Вызвал к себе в кабинет Нину Андреевну и рассказал ей обо всем. И Нина Андреевна сделала все, чтобы забрать эту бабушку к себе в дом престарелых. Мы разговаривали там с ней. Хорошо ей там. Только о своей нехорошей дочери тоскует она. Плачет по ночам, украдкой от всех.
6: Мама.
1: Да. А нас встретила тепло, приветливо. И слушала нас очень внимательно. Говорит, хорошие вы. Буду молиться о вас и о Нине Андреевне. И с нами помолилась.
6: Мам, давайте что-нибудь с нашей дачи привезем в следующий раз.
4: Да, Вадим, ты правильно говоришь. Нужно как-то проявить заботу о ней.
1: Обязательно. У Нины Андреевны тоже дача своя. Так она берет работниц своих и все почти вывозит с собственной дачи старушкам и старичкам тем. Вот с каким замечательным человеком мы познакомились.
4: Да.
2: Да,
4: а как у нее взаимоотношения с Богом, у Нины Андреевны?
6: Наверное, и слушать не хочет, такая энергичная.
1: Ну, что ты, Вадим, наоборот. И Библию у нас попросила. И много-много вопросов задавала. И к нам в гости обещала зайти.
4: Mm-hmm.
1: И главное, ни от кого из своих подчиненных не таилась. При всех расспрашивала нас об Иисусе Христе. Не кичилась ни своим положением, ни своим образованием. А окончила она ни много ни мало два института. У нее и педагогическое, и юридическое образование.
4: Да.
6: Интересно.
4: Интересная встреча.
1: Да, очень.
4: Надо будет, знаете, как-то организовать, может быть, сбор продуктов для них. Ведь у нас в собрании у многих есть огороды и дачи. Хотя бы фруктами, овощами разнообразить их стол.
1: Да, это было бы хорошо. Вот так и кончилось опять воскресенье.
4: Да. А знаете что? Прежде чем закончить сегодняшний день молитвой, давайте-ка проведем сегодня опять тихий час.
2: Давай.
4: А у меня для этого случая есть интересная статья для вас. Она называется «Светлый день». Прочитаем?
2: Давай.
6: Да, да, давай.
2: Папа, а где ты нашел эту статью?
4: Где нашел? В журнале «Вера и жизнь». И, между прочим, за 85-й год.
2: Угу.
4: Ну, слушайте, это статья о том, как мы должны проводить свое воскресенье.
1: Интересно.
4: Светлый день. Я называю светлым днем воскресенье, первый день недели. На других языках он носит название Дня Солнца. И таким он должен быть в жизни борцов Христовых. Какое счастье иметь воскресный день в нашем распоряжении. Как мы возблагодарим за него Господа, когда он сделается поистине светлым, солнечным днем в нашей жизни. Но таким он будет только для умеющих использовать его. Суббота у иудеев. Чем она была? Днем покоя от всяких ненужных дел. Был известный субботний путь, то есть минимум расстояния, которое мог в субботу проходить иудей. Нельзя было в субботу разводить огня, так как в жаркой Палестине один день в неделю можно было обойтись без него. Воскресенье у нас также должно быть днем покоя от всех ненужных повседневных обычных дел. О, как сердца его детей именно в этот день полны забот о том, во что одеться, что пить, что есть. Почему бы не вычистить платье, сапоги накануне, а варка пищи? Сплошь и рядом она занимает во многих христианских домах половину воскресного дня. Дым и чад кухонный застилает для многих наших сестер солнышко этого светлого дня. Почему бы не приготовлять пищу накануне, в субботу, все ненужное в сторону? Иначе мы лишимся благословений воскресного дня. Воскресенье – день нашего внутреннего человека. Оно принадлежит нашей душе. Это день хвалы и благодарения за все воспоминаемые нами милости нашего Господа. Это день самоиспытания, молитвы, песнопений. В этот день душа лучше всего может сосредоточиться на своем Искупителе, снова ценить всю его безграничную любовь, почитать его слово и поразмыслить над святыми страницами. Проведенное таким образом воскресенье напитает душу на всю неделю, и лучи этого светлого дня будут озарять путь всех остальных дней недели. Воскресенье – день ревностного служения Господу и ближним. Будем помнить, что в этот день свободны от своих занятий также и люди, не знающие Христа. Этим надо воспользоваться, надо искать случая подойти к ним с Христовой вестью, пролить свет Евангелия в их мрачные души. Многих можно пригласить в этот день в собрание, где они встретятся с Иисусом. Это день посева и жатвы, день борьбы за души, Воскресенье – день впуска в больничные палаты. Надо заглянуть и туда, порадовать посещением и ласковым словом бедного страдальца на одре болезни, мелькнуть яркой звездочкой в серой обстановке его окружающей. О, сколько возможностей в этот день утешить, ободрить, сказать об Иисусе, порадовать одного, другого. И в конце так проведенного воскресенья на душе бывает светло-светло. Воскресенье в домах, где есть дети. Сделайте этот день полезным и радостным для ваших детей. Почитайте с ними и Слово Божие. Расскажите им что-нибудь интересное, особенно об их лучшем друге Иисусе. Разучите новую песню, помолитесь с ними. Все это оставит глубокий след на всю их жизнь. Они многое забудут из своего детства, но не эти благословенные часы светлого воскресного дня. Если они постарше, берите их на собрание, где проповедуется Христос, и пусть они видят, как Он покоряет своей любовью сердца бедных грешников. Пусть они посетят с вами больницу и познакомятся с страданиями людей и таким образом научатся быть друзьями страдающих. Водите их с ранних лет в служение Христу и ближним. Воскресное сборище. Сделайте их священными. Сколько пустых разговоров с гостями за чаем, даже в домах верующих. Избегайте этого. Пусть беседа ваша вращается вокруг славной и дорогой личности Иисуса, и вы не будете жалеть о потерянном времени. Пусть ваши сборища будут похожи на встречи Христа в доме Марии и Марфы в Вифании или в доме Закхея, где Он являл свои благословения. Если где-либо вы не можете светить светом Христа, лучше тогда совсем туда не ходить. Будем помогать другим светить День Воскресный. Мы не только ответственны за свое отношение к воскресному дню, но и за отношение к нему наших домочадцев, соседей и людей, с которыми мы сталкиваемся. Один крестьянин жаловался своему проповеднику, что ему так далеко приходится ходить каждое воскресенье в собрание. «Как вы счастливы!» — ответил проповедник. «Во всякий раз на пути в собрание вы можете быть примером для каждого, кто вас знает». И действительно, без всяких слов, крестьянин каждому говорил: «Почему ты не ходишь, как я, в собрание?» Наше соблюдение воскресного дня отразится на всех душах, с которыми мы соприкасаемся. Если у вас есть прислуга, отпустите ее на собрание, пусть она послушает Слово Божие. Сколько матерей, которые из-за малых детей не могут пойти в собрание? Неужели они обречены и в воскресный день хереть в тесной клетке обычной домашней обстановки? Почему бы бессемейным сестрам не заменить их, оставшись на 2-3 часа с детьми, и отпустить просвежиться усталых матерей? Такое служение также сделает светлым и радостным воскресный день как для нас самих, так и для тех, кого мы заменили. При таком соблюдении воскресного дня он будет действительно праздником для нашей души, а у многих он не отличается ничем от всех остальных дней. Итак, как можно меньше воскресенья обычных дел для себя и как можно больше служения Господу и ближним. И тогда он будет светлым, солнечным днем, поистине днем Господним.
1: Какая замечательная статья!
6: Да, вот как должен проводить свой воскресный день тот, кто называет себя христианином.
3: Ой, я же совсем забыл. Меня же Юра ждет, чтобы я ему что-нибудь рассказал.
6: Ну, вспомнил. Слышишь, как тихо в его комнате? Даже не звука. Все, наверное, уже уснул.
3: Пойду посмотрю.
4: Петя, да ты, наверное, не ходи, а то разбудишь малышей. Давайте мы здесь склоним свои колена, помолимся и попросим у Господа благословения на завтрашний день.

0: Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04-251, Кирова, Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!
1: Дорогие радиослушатели! Вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Мы продолжаем чтение проповедей Спёрджина о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Небесный образец для нашей земной жизни» на слова из Евангелия от Матфея, 6 главы, 10 стиха. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Вне всякого сомнения, воля Отца нашего — быть, ибо Господь по воле Своей действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. Давайте же с почтением и любовью согласимся, что именно так и должно быть, и изгоним всяческие желания о каких бы то ни было изменениях. Его воля может дорого стоить для нас, и однако давайте никогда не скрещивать с ней наши воли. Пусть наш разум будет всецело подчинен разуму Бога. Его воля может принести нам горе, болезнь и потерю. Но научимся же говорить: «Это Господь, пусть же Он делает то, что считает нужным». Мы должны не только покоряться божественной воле, но и принимать ее так, чтобы быть в состоянии радоваться в бедствиях, которые она нам определяет. Это высокая позиция, но мы исполнены решимости достичь ее. Тот, кто научил нас этой молитве, сам использовал ее в воистину ничем не ограниченном смысле. Когда кровавый пот выступил у него на лице, и весь страх и трепет человека, переживающего сильную боль, охватил его, он не оспаривал замысел Отца, но, преклонив свою голову, сказал: «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Когда мы призваны переносить наше личное горе, или же когда, подобно святому братству, мы видим, как уходят от нас лучшие люди, будем же осознавать, что это хорошо, и говорить при этом со всей искренностью: «Да будет воля Господня». Бог знает, что наилучшим образом послужит Его милосердному промыслу. Для нас это может казаться прискорбным растачиванием человеческих жизней, когда в попытке спасти язычников люди один за другим отправляются в районы, пораженные малярией. Но бесконечная мудрость может видеть здесь совершенно другое. Мы спрашиваем, почему Господь не сотворит чудо и не убережет головы своих посланцев от жезла смерти? Нам не открыто, какой бы то ни было разумной причины, но она есть, ибо воля великого Отца — это итог всей премудрости. Причины остаются нам неизвестны до тех пор, пока не входят в компетенцию нашей веры. И Господу нравится, что Его благородная милость обретает обширное пространство и границы, достаточные для нее. Наш Бог не растачивает священные жизни впустую. Он ничего не делает напрасно. Он управляет всем согласно замыслу Своей воли, и этот замысел никогда не бывает ошибочным. Если бы Господь удостоил нас Своим всеведением, мы не только согласились бы со смертью Его рабов, но были бы и против их долгой жизни. То же самое справедливо и в отношении нашей собственной жизни и смерти. Дорога в очах Господних смерть святых Его, и потому мы уверены, что Он не мучает нас нашими горестями без необходимости со стороны Его любви. Мы все еще должны видеть, как миссионеры один за другим погибают в расцвете сил, потому что у Бога есть основания, достаточные и убедительные для Него и темные и неясные для нас, требующие, чтобы ценой героических жертв были положены основания Африканской Церкви.

Большие камни, дорогие, с большим трудом извлеченные из каменоломни и доставленные к берегу моря. Возможно ли, чтобы кто-то умышленно швырнул их в пучину? Она тут же поглотит их. Так по какой же причине могут быть выброшены столь многие труды? Эти живые камни поистине можно использовать в строительстве храма для Господа. Почему же волны смерти должны объять их? И однако многие уходят от нас и еще больше уйдут. Так неужели никогда не перестанет пожирать нас эта голодная бездна? Горько, что теряется такой драгоценный материал. Но нет, это не потеря. Ни один камень не потерян. Именно таким образом Господь кладет среди народов основание своей гавани убежища. Навек основана милость. В назначенное время массивные стены восстанут из глубины, и мы больше не будем спрашивать о причинах потерь, случившихся в прежние дни. Хотя многие будут взяты от нас в этом году и в следующем, тем не менее мы должны продолжать молиться «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Мое сердце скорбит о смерти возлюбленного Хартли и тех благородных людей, которые сошли в могилу белого человека до него. Я особенно скорблю о нем, потому что воистину было радостью помогать ему на протяжении 3 лет, готовя его к миссионерскому служению. Увы, подготовка дала незначительные видимые результаты. Он оставил нас, он сошел на чужой берег, и он умер. Подлинно Господь определил его для дальнейшего использования нами же. Если он не сделал его проповедником для аборигенов, то он, должно быть, намерен, чтобы он проповедовал для нас. Я могу сказать о каждом ушедшем миссионере: будучи мертвым, он все же говорит. Верные до смерти, они вдохновляют нас своими примерами. Без сожаления, умирая при совершении дела нашего Господа, они напоминают нам о нашей собственной задолженности перед Ним. Их духи, поднимающиеся к Его престолу, — это узы между нашим обществом и прославленным собором наверху. Пусть же мысли наши не опускаются вниз к их могилам, но поднимаются вверх к их престолам. Разве наш сегодняшний стих не указывает огненным перстом с земли на небо? Разве, дорогие нам умершие, не представляют собой линию света между двумя мирами? Может ли так быть, чтобы эта земля, всего лишь капля из ведра, соприкоснулась с великим небесным морем жизни и света и не потерялась бы в нем? Может ли она оставаться землей и тем не менее сделаться подобной небу? Разве не потеряет она свою индивидуальность в процессе такого развития? Эта земля подвержена суете, омрачена невежеством, осквернена грехом, изборождена страданием. Может ли святость жить на ней, как на небе? Наш божественный наставник не стал бы учить нас молиться о невозможном. Он вкладывает нам в уста такие просьбы, которые могут быть услышаны и на которые может быть получен ответ. И воистину это великая молитва. Она несет на себе оттенок бесконечного. Может ли земля вплести свой глаз в гармонию неба? Не ушла ли эта бедная планета слишком далеко, чтобы еще смочь вернуться к порядку и занять место в одной шеренге с небесами? Не закуталась ли она в слишком густой туман, чтобы еще сохранялась возможность выбраться? Возможно ли, что ее погребальные одеяния упали? Может ли воля Твоя, о Боже, быть и на земле, как на небе? Может и должна, потому что молитва, совершаемая в сердце Святым Духом, это всегда тень грядущего благословения. А тот, кто учил нас молиться ею, не мог насмеяться над нами, уча пустым словам. Это отважная молитва, которую может вознести только вера, рожденная небесами, и однако это не отпрыск самонадеянности, потому что самонадеянность никогда не жаждет, чтобы воля Господня исполнилась в совершенстве. Да пребудет с нами Святой Дух, пока я пытаюсь показать вам,
что это приравнивание воли Божьей на земле к воле Божьей на небе

0: приведенное в заглавном стихе, носит естественный и очевидный характер. То, что наша покорность Богу должна быть подобна покорности святых на небесах, не есть узкая и фанатичная идея. Наоборот, она естественна и очевидна, так как и земля, и небо были сотворены одним и тем же Творцом. Империя Создателя охватывает высшую и низшую сферы. Небо — небо Господу, и Господня земля, и что наполняет ее. Он поддерживает все словом своей власти, как на небе вверху, так и на земле внизу. Иисус царствует и среди ангелов, и среди людей, ибо Он — Господь всего. Если таким образом небо и земля были сотворены одним и тем же Богом, поддерживаются одной и той же силой и управляются от одного и того же престола, то мы верим, что один и тот же исход уготован им обоим, и что и небу, и земле предстоит выразить славу Божью. Они — это два колокола одной звонницы, и музыка, которая исходит от них, — это «Господь будет царствовать вовеки! Аллилуйя!» Если бы земля принадлежала дьяволу, а небо — Богу, и две сосуществующие силы боролись бы за владычество, мы могли бы задаваться вопросом, быть ли когда-нибудь земле такой же чистой, как небо? Но так как наши уши дважды слышали божественное возвещение «сила у Бога», то мы ожидаем увидеть, как эта сила восторжествует, а дракон будет изгнан с земли так же, как и с неба. С какой стати не должна каждая часть создания великого Творца стать равной в излучении его славы? Тот, кто создал, может и пересоздать. Проклятие, павшее на землю, не было вечным. Тернии и волчцы исчезнут. Бог благословит землю за Христа, так же, как Он когда-то проклял ее из-за человека. «Да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Когда-то так было. Совершенная покорность небесной воли на земле будет всего лишь возвратом к доброму старому времени, которое кончилось у врат Едема. Был день, когда не существовало никакой бездны между землей и небом, и едва ли пролегала между ними какая-либо граница, так как Бог небес гулял в раю с Адамом. Все на земле было тогда чистым, истинным и блаженным. Это был сад Господень. Увы, след змея осквернил теперь все. Тогда утренняя песнь земли была слышна на небе, а небесные аллилуйи изливались на землю по вечерам. Те, кто желают установить Царство Божие, не учреждают нового порядка вещей. Они реставрируют, они изобретают. Земля снова войдет в свой старый паз. Господь Царь, и Он никогда не оставлял свой престол. Как было в начале, так будет и снова. История в самом божественном смысле повторится. Храм Господень будет среди людей, и Господь Бог будет обитать среди них. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. В конце концов, так будет. Я не рискну далеко углубляться в пророчество. Некоторые из братьев чувствуют себя совершенно как дома там, где я теряюсь. Я едва ли в состоянии выйти за пределы Евангелия и посланий, а эту темную книгу Откровения с ее водами, в которые нужно нырять, я должен оставить для более наставленных умов. Блажен соблюдающий написанное в пророчестве книги сей. К этому благословению я стремлюсь, но все же не могу претендовать на ее истолкование. Тем не менее, многое здесь кажется ясным. Будут новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Тварь, которая теперь стенает и мучится, страдая вместе с человеком, будет выведена из рабства в славную свободу детей Божьих. Да будет благословен Господь Иисус. Когда Он вывел народ свой из рабства, Он искупил не только души, но также и тела этих людей. Поэтому их физическая часть также Господня, как и их духовная природа. И поэтому та самая земля, на которой мы живем, будет также облагорожена под стать нам самим. С небес от Бога сойдет вниз новый Иерусалим, приготовленный как невеста для своего жениха. Мы уверены в этом. Поэтому будем же, прилагая все усилия, стремиться к такому завершению, молясь еще больше: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вспомните также, что между землей и небом существует аналогия, так что они относятся друг к другу, как образы друг друга. Невозможно описать небо, не заимствуя земных реалий в качестве его символов, а это говорит о реальном сходстве между ними. Что такое небо? Это рай или сад? Прогуливайтесь же среди ваших благоухающих цветов и думайте об ароматных цветниках небес. Небо — это царство, и тогда престолы, венцы и пальмы — суть земные знаки небесного. Небо — это град. И снова мы берем нашу метафору от земли, от места обитания человека. Это место многих обителей, домов прославленных. Дома — это реалии земли, и однако Бог — это наше обиталище. Небо — это брачный пир, и такова и нынешняя диспенсация. Столы накрыты как здесь, так и там. И нам оказана честь пойти и собрать странников и путников, чтобы зал для пиршества наполнился. В то время как святые на небе вкушают хлеб на брачной вечере Агнца, мы делаем то же самое на земле в другом смысле. Между землей и небом существует довольно незначительное разделение. Наша Родина намного ближе к нам, чем мы думаем. Я задаюсь вопросом, может ли выражение «земля отдаленная» быть истинным именем для неба? Не подразумевал ли пророк скорее некое обширное царство на земле, чем небесный дом? Небеса, без сомнения, далекая страна, ибо это дом Отца. Разве нас не учили говорить «Отче наш, сущий на небесах»? Где Отец, там близко обретается и подлинный дух усыновления. Наш Господь хотел, чтобы мы тесно переплели между собой небо и землю, когда дважды упомянул их в этой короткой молитве. Посмотрите, как тесно оно приближает нас к небу, говоря о нем в непосредственной близости от слов, относящихся к нашей пище, так что следующее прошение — это «Хлеб наш насущий, дай нам на сей день». Ничто здесь не указывает на то, что небо должно восприниматься как некая отдаленная область. В любом случае, небо настолько близко к нам, что мы в любой миг можем обратиться к тому, кто есть его царь, и он ответит на наш призыв. Воистину, часы не успеют тикнуть еще раз, а мы уже там. Может ли быть отдаленной та страна, которой мы достигаем так быстро? О, братья, мы в пределах слышимости светоносных существ. Мы воистину у дома. Совсем немного, и мы увидим нашего Господа. Может быть, уже следующий день доставит нас к вратам града. А если нам отмерены еще 50 лет жизни на земле, то что они, как не мгновение ока? В общем, ясно, что приравнивание покорности на земле к покорности на небе носит естественный и очевидный характер. Если небеса и Бог небес подлинно так близки от нас, то наш Господь развернул пред нами привычный нам образ, взятый от нашего небесного местожительства. Наша сегодняшняя молитва означает одно: «Пусть все дети одного Отца будут одинаковы в исполнении Его воли». Во-вторых, это приравнивание в высшей степени поучительно. Разве оно не учит нас тому, что то, что мы делаем для Бога, это еще не все, но должно еще приниматься во внимание и то, как мы это делаем? Господь Иисус Христос хотел, чтобы мы не только исполняли волю Отца, но и исполняли ее определенным образом. Какой возвышенный образец! И однако он не слишком возвышен, так как нам не хотелось бы посвящать нашему небесному Отцу служение низшего рода. Если никто из нас не осмелился сказать, что мы совершенны, то все же мы исполнены решимости не успокаиваться до тех пор, пока не станем таковыми. Если никто из нас не посмеет возомнить, что даже то святое, что у нас есть, не имеет недостатков, то все же никто из нас не удовлетворится до тех пор, пока на нем не останется ни единого пятна. Мы хотим воздать нашему Богу всю славу, какую только можно представить. Пусть отметка будет как можно более высокой. Если мы пока не в состоянии достичь ее, то будем же стремиться все выше и выше. Мы желаем не того, чтобы данный нам образец был понижен, но чтобы наше подражание ему было возвышено. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Обратите внимание на слова «да будет», ибо они заключают в себе главный смысл нашего стиха. Божья воля есть, то есть должным образом исполняется на небе. Весьма практичное замечание. На земле его воля часто подвергается забвению, а его власть игнорируется. В церкви нынешнего века заметно желание делать что-нибудь для Бога, но мало кто задается вопросом, чего же именно хочет Бог. Для евангелизации народов делается многое из того, что никогда не повелевалось великим главой церкви, и, может быть, им и не одобрено. Можем ли мы ожидать, что он примет или благословит то, чего никогда не повелевал? В его глазах наше своевольное поклонение подобно греху. В первую очередь мы должны исполнять его волю, а потом ожидать благословения для наших действий, исполняющих ее. Братья мои, я боюсь, что воля Христова на земле намного чаще обсуждается, чем исполняется. Я слышу о братьях, которые целыми днями дискутируют о какой-нибудь заповеди, нарушаемой как раз этими дискуссиями. Те, кто на небе, не дискутируют, но исполняют волю Божью без разногласий. Мы находим для себя лучшее занятие, когда действительно что-то делаем для этого падшего мира и для славы нашего Господа. «Да будет воля Твоя!» Это значит, мы должны приступить к реальным делам веры и трудам любви. Слишком часто мы удовлетворяемся одобрением этой воли или же отзывами о ней в похвальных словах. Но мы не должны оставаться на стадии помысла, решения или попытки. Данная молитва практична и носит деловой характер. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Лентяй еще потягивался в кровати, когда солнце было уже высоко в небе, и, поворачиваясь на другой бок, он бормотал самому себе, что желал бы заняться серьезной работой, так как с удовольствием вполне мог бы сделать любое нужное дело. Многие хотели бы, чтобы думать и говорить означало то же самое, что исполнять волю Божью, потому что в этом случае они исполняли бы ее совершенно и основательно. Но с древних времен по сей день не может быть игры со священным. Его повеления исполняют те, кто внимает голосу его слова. «Дай Бог, чтобы воля его не только проповедовалась и воспевалась внизу, но и практически исполнялась, как на небе. На небе воля Божья исполняется в духе, потому что там обитают духи. Она исполняется в истине, неразделенным сердцем и не знающим сомнения желанием. На земле же слишком часто она исполняется и, однако, не исполняется из-за того, что глупая формальность превращает реальное послушание в посмешище и фарс. Здесь послушание часто превращается в унылый штамп. Мы воспеваем устами, но наши сердца не мы. Мы молимся так, как будто простое произнесение слов и есть молитва. Мы подчас проповедуем живую истину мертвыми устами. Такого больше не должно быть. Дай Бог, чтобы у нас был огонь и жар тех пылающих душ, которые видят лик Божий. Мы молимся именно в этом смысле: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Я надеюсь, что наша духовная жизнь переживает возрождение, и что в значительной степени наше братство исполнено пыла, но все-таки еще остается место для намного большей ревности. Вы, которые умеете молиться, становитесь на колени и теплым дыханием молитвы раздувайте искру духовной жизни, пока она не претворится в пламя. Изо всех сил нашего сокровенного существа, со всей полнотой Божьей жизни в нас, подвигнемся же исполнять волю Господню и на земле, как на небе. Те, кто на небе исполняют волю Божью непрестанно и безупречно, дай Бог, чтобы так было и здесь. Мы пробуждаемся сегодня, но засыпаем завтра. Мы трудолюбивы в один час, но ленивы в следующий. Так не должно быть, дорогие друзья. Мы должны быть тверды, непоколебимы, всегда преуспевающие в деле Господнем. Нам нужно молиться о священной неотступности, чтобы непрестанным исполнением воли Господней мы могли имитировать небесные дни на земле. На небе исполняют всю волю Господню, не делая никакого выбора из нее. Здесь же люди избирают и выбирают, одной заповеди повинуются, а другую оставляют как несуществующую. Я боюсь, что все мы более или менее запятнаны этой отвратительной наглостью. Определенная часть повелений довольно трудна для исполнения, и поэтому мы стараемся забыть о ней. Так более не должно быть, но все, что Иисус повелел нам, мы должны делать. Частичное послушание — это практическое непослушание. Верный подданный уважает весь закон. Во всем, что касается воли Господней, у нас нет выбора. Он уже сделан нашим Господом. Помолимся же о том, чтобы нам правильно понимать волю Господню, чтобы не забывать и не нарушать ее. Возможно, мы, как общество верующих, по неведению пропускаем какую-то часть Божьей воли, и это мешает всему нашему делу уже многие годы. Возможно, есть что-то, написанное богодухновенным пером, что мы еще не прочли, или же прочли, но не сделали, и это удерживает мышцу Господню от действия.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Небесный образец для нашей земной жизни». До свидания, до следующей встречи!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Насколько важна для ребенка крепкая, любящая семья? Иначе еще можно было бы спросить, нужны ли дереву корни? Герой нашего рассказа порвал со своей семьей и, лишившись живительных соков любви своих близких, оказался в трудном положении. Он едва не погиб. Но ему удалось восстановить утерянные связи и снова начать приносить плоды добра, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Сэм Хадлистон?
1: Да, это я. А что вам надо?
0: Вы имеете право не отвечать на вопросы, а также молчать, а также имеете право на адвоката.
1: Да ладно, знаю я все это, приятель.
0: Вы арестованы.
1: За что?
0: По подозрению в ограблении и покушении на убийство.
1: Что? Ребята, вы рехнулись. Убирайтесь отсюда. Вечно пытаетесь навесить на меня какую-то гадость.
0: Ты пойдешь с нами, Сэм.
1: Но вы что-то путаете. Я даже не живу здесь. Это дом моего двоюродного брата.
0: Брата мы уже взяли, собирайся, пошли. Двигай, пошли.

В тот день, когда его арестовали, герою нашей истории было 17 лет. Но это не просто какой-то обычный рассказ о неудавшейся жизни. Перед вами замечательный пример того, как глубокая любовь отца и поддержка всей семьи спасли человека. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите первую часть правдивой истории о Сэме Хаддлстоне.

0: Когда меня арестовали, мне было 17 лет. Я лежал в камере и думал о своей семье. Мы жили в Сан-Жоакин-Вали в Калифорнии. Это было прекрасное место, окруженное садами, виноградниками и полями с дынями и арбузами. Нас было 6 детей, 4 брата и 2 сестры. Мой дедушка Брайс был шерифом. Помимо этого, он подрабатывал, занимаясь стрижкой волос.
1: Как твоя фамилия, внучек?
0: Хаддлстон, деда.
1: Правильно, и никогда не забывай об этом. Гордись своей фамилией и постарайся не запятнать честь нашей семьи.
0: Хорошо, дедушка. Можно я буду носить твою ковбойскую шляпу, когда вырасту?
1: Ну, конечно, конечно, Сэмми.
0: Можно я сейчас пойду на улицу поиграть в бейсбол?
1: Вот теперь можно, Сэм. Я уже закончил.
0: Спасибо, дедушка Брайс. Я любил дедушку. Я очень любил свою маму. Папу я тоже любил, но маму особенно. Она была светом в моей жизни. Мама работала на птицефабрике, а ее мама, наша бабушка, оставалась дома с нами. Папа не хотел, чтобы мама работала. Он считал, что его зарплаты сторожа в школе вполне было достаточно. Но мама с ним не соглашалась и продолжала работать. Папа был еще к тому же и директором воскресной школы при церкви.
2: Ли! Ли, поздравь меня! Меня назначили дьяконом!
3: Кем?
2: Дьяконом! Конечно, конечно, тебе это неинтересно.
3: Сначала ты ударяешься в религию, потом не даешь мне встречаться с друзьями, ты не разрешаешь мне выпить хоть немного вина для настроения, и ты говоришь, все, что мне нужно, это читать Библию.
2: Ли!
3: Ты заставляешь меня ходить в церковь, и сейчас ты говоришь, что будешь дьяконом. И после всего этого ты хочешь, чтобы я была счастлива?
0: После этого случая с мамой начало происходить что-то неладное. Я заметил, что она уже не смеялась, как раньше. Не играла, как прежде, с нами в разные игры. В первый раз, когда она ушла от папы, мама взяла всех нас, детей, с собой. Но папа пришел и забрал нас назад. Поэтому мама вернулась. Я думал, все уже будет хорошо. Мы будем жить вместе одной семьей. Но через несколько дней мама опять собирала свои вещи. Мама, куда ты?
3: Обратно! Обратно в Лос-Анджелес!
0: Но это же твой дом!
3: Уже нет, малыш!
0: Мама, не бросай нас снова! Мы любим тебя!
3: Я тоже люблю вас! Но не могу здесь больше оставаться.
0: Можно я уеду с тобой, мама? Я буду хорошим. Пожалуйста, возьми меня, мама.
3: Сынок, вам нельзя ехать со мною.
2: Сэмми, прошу тебя. Сэмми, выходи из машины.
0: Не оставляй нас, мама.
2: Сэмми, успокойся.
0: Не оставляй.
2: Сынок.
0: Я прошу
2: тебя. Сынок, успокойся, иди сюда. Сэмми, выходи из машины.
0: Когда мама уехала, мне было 8 лет. Я убежал в поле за нашим домом и долго-долго плакал. Тогда-то я поклялся себе, что больше никто не сможет так больно меня обидеть. Прошло 2, и я и не знал, что мама и папа развелись, пока мы не получили от нее письмо, что она снова вышла замуж и жила со своим новым мужем в соседнем городе. Однажды мы приехали в гости к маме и отчиму. Я сразу почувствовал, насколько она была мягче и снисходительнее, чем папа. Чтобы добыть денег на пропитание, помимо работы в школе, отец занялся откормом свиней и садоводством. Каждый день он вставал раньше всех и готовил завтрак. Мы тоже должны были вставать рано утром и помогать ему по хозяйству. Папа хотел приучить нас к тяжелой работе. Один раз, когда мы все работали в поле, к папе подошел какой-то мужчина.
2: Ребята, знаете, кто это был?
0: Нет, папа.
2: Это человек из Собеса. Они помогают бедным, дают одежду, деньги.
4: Нам тоже помогут?
2: Он предложил помощь, но я отказался. Мой отец научил меня трудиться, и я хочу, чтобы вы выросли такими же. Никогда не позволяйте другим делать то, что вы можете сделать сами. Понятно?
4: Да.
0: Да, папа.
4: Да.
2: Пока Бог дает нам силы и здоровье, помогайте себе сами. Мы сами себя обеспечим. Будем усердно и дружно работать. Будем одной семьей.
0: Постепенно мне стала надоедать суровая атмосфера, царившая у нас в доме. И я взбунтовался. Я обокрал соседний магазин. Меня поймали. Папа отхлестал меня кнутом. Я пристрастился к спиртному. Спасаясь от гнева отца, я с приятелями уходил к маме. Там было лучше. Мама разрешала нам слушать рок-н-ролл, курить ее сигареты. И она никогда не говорила папе, что я бывал пьян. Я хотел жить с ней. Папа, я подумал...
2: О чем, Сэмми?
0: Как много нас здесь.
2: Да, много. Но что поделаешь? Разве у нас есть другой выбор?
0: Ну, в общем, да.
2: Какой же?
0: Мне бы... Я бы хотел жить с мамой.
2: Сэмми, я тебе уже говорил и повторяю еще раз. Мы все одна семья. Сколько радостей, трудностей и неудач мы пережили вместе. Конечно, трудностей было больше. Тебе сейчас 13. Через 5 лет ты все равно уйдешь из дома. Но пока же прошу тебя, оставайся дома.
0: Меня все раздражало и просто бесило у нас в доме. Поэтому после школы я часто уходил к маме на несколько дней в неделю. Папе я об этом не говорил, а придумывал какой-нибудь предлог для своего отсутствия. Когда я был в 8 классе, папа женился на другой женщине. Я злился, думая, что она претендует на место мамы. Немного времени спустя после этого я убежал из дому, оставил папе записку, в которой сказал, что он меня никогда не любил. Я сел в автобус и пьяный приехал к тете в Лос-Анджелес. Мама приехала и забрала меня к себе. По дороге мы заехали к папе взять мои вещи. Когда я его увидел, то сразу захотел признаться, что в записке была неправда. Но я так ничего и не сказал.
2: Сэмми, я прочитал твою записку. Если бы ты знал, как мне больно. Я не верю, что ты действительно так думаешь. Я сохраню этот листок, и когда-нибудь мы вместе сожжем его. Мы все надеемся, Сэмми, что ты вернешься домой. И ты напрасно считаешь, что тебя здесь не любят. Да, в нашем доме есть свои правила, которым ты должен подчиняться. Но правила есть везде. И именно они, правила, всегда сплачивали нашу семью.
0: Папа, мне нужно идти.
2: Мне жаль тебя, Сэмми. Ты столкнешься с очень большими трудностями, если в самое ближайшее время не отдашь свою жизнь Христу. Сэмми, ты хочешь жить с мамой?
0: Да, папа, хочу.
2: Ладно, пусть будет так, но помни, что тебе здесь всегда рады. Если вдруг ты окажешься вдали от дома, и у тебя не будет денег, чтобы вернуться, позвони мне, и я приеду. Ты можешь не жить с нами, но ты все равно остаешься моим сыном. Я люблю тебя и всегда буду любить, Сэмми.
0: Вначале мне было очень хорошо у мамы. У меня была своя спальня. Я мог курить, сколько мне вздумается, и даже без страха пить пиво. Но я скучал по семье и корил себя за сделанный выбор. Мне было очень жаль, что я заставил так страдать своих близких. Мальчик, живший в квартире напротив, дал мне попробовать марихуану. И вскоре я начал воровать, чтобы достать денег на наркотики. В 15 лет у меня уже была подруга. Эта девочка залазила ко мне в спальню ночью через окно. Всякий раз, когда я напивался, я дрался с отчимом. Однажды я взял без спроса его машину, и мы с 3 приятелями поехали покататься. В одном месте мы заправились горючим и не заплатили. Мы ехали и смеялись, пока через 5 миль нас не остановила полиция.
5: Стоять! На землю, подонки!
6: Мне больно!
5: Встать, так, фамилия, имя? Тебе что-то не ясно? Так, проверим твой бумажник.
6: Стойте!
5: Сэмюэль Хадлистон, это ты?
6: Да, я.
5: Твой родственник Брайс Хадлистон?
6: Да, это мой дедушка.
5: Ребята! Ребята, гляньте! Это внук Брайса Хаддлестона! Твой дед очень хороший человек, Сэм, а ты...
0: Я сразу почувствовал, как изменилось их отношение. В полиции очень уважали дедушку Брайса. Это было мое первое задержание. Парень, сидевший со мной в камере, издевался и жестоко избил меня. Я не спал и плакал всю ночь, зная, что гордость не позволит мне никому рассказать об этом. И тогда же я поклялся себе, что отныне всегда буду носить с собой нож и больше не дам себя в обиду. После этого я ввязывался во всякие драки по поводу и без повода. Однажды я даже ударил учителя, пытавшегося разнять меня с каким-то учеником. А в другой драке я пырнул кого-то ножом, и меня арестовали за вооруженное нападение. На этот раз я провел в камере уже 37 дней. Когда меня наконец освободили, я решил пойти к папе.
6: Сэмми! Сэмми, слава богу, тебя выпустили.
0: Я осужден условно.
6: Сэмми, я очень рад видеть тебя. Присядь, Сэмми. Сэмми, сейчас ты не сможешь учиться ни в одной из школ. Что ты думаешь делать дальше?
0: Поеду в Ла-Пуэнте и буду жить у маминого друга. Я там буду ходить в школу.
6: Это далеко, Сэмми, отсюда. Ну что ж, хорошо. Звони, если захочешь вернуться.
0: Спасибо. Кстати, поздравляю тебя с днем рождения. Хотя он уже прошел. Вот подарок.
6: Это Библия. Какая красивая. Где ты ее взял?
0: Я ходил на изучение Библии, пока сидел. Там мне ее и дали.
6: Я сохраню ее.
0: Сохранишь? Для чего?
6: Для тебя, Сэмми. Может быть, когда-нибудь ты будешь проповедовать с этой Библией.
0: Я ему не поверил. Через 3 месяца жизни у маминого друга я попросил маму приехать и забрать меня. Я очень скучал по нашей семье. Я хотел отказаться от вредных привычек, хотел исправиться. Но не успели мы приехать домой, как я напился и подрался с отчимом. Все пошло по-старому. Весь учебный год — попойки, наркотики и аресты. Однажды я узнал, что моя подружка забеременела. Я больше не ходил в школу с братьями и сестрами, но они звонили мне. Алло?
7: Алло, Сэмми, приходи в это воскресенье в церковь.
0: Зачем еще?
7: На службу. Будет очень интересная проповедь.
0: Этого мне только еще не хватало.
7: Ну, Сэмми, пожалуйста. Мы соскучились по тебе. Приходи, и ты не пожалеешь.
0: Хорошо, я подумаю.
7: Обещай, что придешь.
0: Ладно, приду.
7: Я рада. Сэмми, Иисус любит тебя. Ему тоже.
0: Воскресенье было для меня самым лучшим днем недели. В этот день мы с мамой и отчимом ездили на рыбалку. После рыбалки я пошел поразвлечься с приятелями. Когда мы уже нанюхались наркотиков, в последний момент я вспомнил о своем обещании прийти на службу. Я предложил ребятам, и мы накачанные пошли в церковь. Мы тихонько сели в последнем ряду.
8: Братья и сестры, Иисус пришел, чтобы найти и спасти заблудших. Если вы живете во власти греха, если вы хотите, но не можете вырваться из плена тьмы, прикоснитесь к Господу. Каждой живой душе необходимо прикосновение Бога. Когда Иисус ходил по земле в облике человека, все, кто прикасались к Нему, слепые, хромые, глухие, все исцелились. А также сейчас, пока вы не познали Господа, вы слепы, глухи и хромы. В Евангелии от Луки, глава 4, стих 18-19, Иисус сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное. Вы нуждаетесь в Господе. Вам нужно прикоснуться к Нему.
5: Ребята, пошли отсюда.
8: Молодые люди. Да-да, вы четверо, в черных кожаных куртках. Вы можете уйти с чистым сердцем, если вручите свою жизнь Иисусу. Он хочет простить вам ваши грехи и дать вам новую жизнь.
0: Позже мне было жаль, что я не послушался. Вскоре у моей девушки родился ребенок. Я хотел стать настоящим отцом. Я обещал Мэри завязать с прошлым, чтобы наш сын мог мною гордиться. Но все получилось наоборот. В ночь на Рождество я напился и наговорил маме кучу всяких гадостей. Она в слезах убежала к соседям. Я понял, что после этого мне уже нельзя было жить с мамой. Поэтому я позвонил папе и попросил его приехать и забрать меня.
6: Давайте помолимся.
7: Давайте.
6: Господи, мы рады снова собраться вместе. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты вернул сына домой. Господи, благодарю Тебя за бесценный дар Иисуса, Сына Твоего, и за новую жизнь, предлагаемую им всем страждущим. Помоги нам служить Тебе от всего сердца и любить друг друга, как Ты любишь нас. Во имя Иисуса молюсь я. Аминь.
7: Аминь. Сэмми, как здорово, что ты вернулся.
0: Да я и сам очень рад.
2: Да, ты правильно сделал, сынок.
0: Папа, я узнал, что тут неподалеку продают свиномат.
2: Так.
0: Она вот-вот должна родить. А. Тебя это интересует?
2: Конечно. Давай съездим за ней после уроков. Угу. И я возьму тебя в долю.
0: Здорово. Может, снова смогу заработать немного денег.
2: Это было бы очень кстати. И ты помог бы жене и сыну.
0: Мы с папой начали работать вместе. Я хотел исправиться, но порок не отпускал меня. Я тайком курил и принимал наркотики. Ночью вылазил через окно во двор и распивал спиртное, которое украл и спрятал в свинарнике. Через несколько недель мне надоело прятаться и лгать. Я позвонил маме и спросил, можно ли было вернуться к ней. Когда в воскресенье вечером мы пришли из церкви, я сказал папе и всем остальным, что уезжаю.
6: Сэм, тебе уже 17, и я не могу запретить тебе уйти из дома. Но посмотри на своих братьев и сестер. Ты их любишь?
0: Да, папа.
6: Тогда почему же ты заставляешь их страдать?
0: Я ничего не хочу знать. Мне нужно уехать.
6: Сэмми, сколько ты заработал, пока жил с мамой?
0: Нисколько.
6: Сейчас половина выручки твоя. И считай, что эти деньги уже у тебя на счету в банке. Ты можешь купить автомобиль. И после этого ты говоришь, что мы плохо живем?
0: Тебе не понять меня, папа. После возвращения к маме я начал деградировать еще быстрее. Я принимал ЛСД и другие стимуляторы, от которых ночью не мог заснуть. Я вставал, и мы с двоюродным братом, который был на 6 лет старше, чем я, всю ночь пили и играли в карты. Однажды пришел папа. Глаза его были красными. Было видно, что он много плакал.
6: Сэмми, мне нужно с тобой поговорить.
0: О чем, папа?
6: Мальчик, ты очень плохо выглядишь.
0: Папа, оставь.
6: Меня очень тревожит, что я слышу о тебе, Сэмми. Из-за тебя постоянно вызывают полицию.
0: Ну и что? Просто я очень вспыльчив.
6: Сэмми, если ты не придешь к Богу, может случиться большое несчастье.
0: Но я не внимал предостережениям папы и дедушки Брайса. Я украл чековую книжку и выписывал фальшивые чеки, чтобы достать денег на наркотики. Вскоре меня поймали, и было принято решение отправить меня в колонию для несовершеннолетних. Ожидая, пока там освободится место, я пил всю неделю. Через 6 дней пьянки и принятия наркотиков, когда я уже ничего не соображал, пришла полиция и арестовала меня по обвинению в ограблении и покушении на убийство.
9: Садитесь, Сэмми.
0: Что случилось? Я уже устал от ваших ребят. Они только тем и занимаются, что хотят на меня что-нибудь навесить.
9: Что вы имеете в виду, Сэмми?
0: Я весь тот вечер провел с друзьями на вечеринке. 20 человек подтвердят. Я никуда не выходил.
5: Вы ошибаетесь. У нас есть свидетель, который утверждает, что вы с двоюродным братом уходили докупать спиртное. Что вам угодно? Благодарю. Так, Сэм. Теперь это уже не покушение на убийство.
0: Что?
5: Потерпевший умер на операционном столе.
0: Умер? Кто умер?
5: Продавец магазина. Вы что, не помните магазин, который вчера вечером ограбили?
0: Нет. Нет! Нет! Мне стало не по себе. Перед глазами всплыли какие-то образы. Человек за прилавком. Я хватаю несколько бутылок и направляюсь к выходу. Мой брат замахивается и бьет мужчину ножом. Крики. Всюду кровь. Я утащил брата домой. Кто-то сообщил в полицию. Да, все это было. Меня перевели в тюрьму для взрослых. Я думал о своей жизни, о том, как папа пытался меня предостеречь. Что будет теперь? Бросит ли он меня? Или постарается еще раз помочь? Наступил день встреч с родственниками. Пришла мама, а после обеда меня вызвали еще раз. За стеклом стоял папа. Я не мог смотреть ему в глаза.
9: Сэмми, мы все просто в шоке, и я не знаю, что делать. Но мы попробуем тебе помочь. Я даже не представляю, чем все это кончится. Но мы молимся, слышишь? Мы молимся за тебя и надеемся на Иисуса.
0: Папа, я так рад, что ты пришел.
9: Сэмми, я принес твою Библию.
0: Какую Библию? У меня нет Библии.
9: Сэмми, ту самую, которую тебе дали раньше, когда был раньше ты арестован.
0: Ага, да.
9: Сэмми, нам пришлось ее оставить у охранников для осмотра. Сэм, не забывай о том, чему я тебя всегда учил. Если ты окажешься в трудном положении, я не смогу тебе помочь, призови Иисуса, и Он не оставит тебя, слышишь, Сэмми?
0: У меня в голове все время звучало слово «мы». Папа и я, семья и я. Я был не один. Меня не бросили, хоть я и пренебрег всем тем, что было так дорого отцу. Самое главное, что он по-прежнему продолжал называть меня своим сыном. Я оказался в тюрьме, но папа любил меня, как и раньше. Я еще не знал, насколько важной будет для меня эта любовь в тех испытаниях, которые мне предстояло еще пережить.

Продолжение этой истории вы услышите в нашей следующей передаче. Но вы, друзья, не ждите, не откладывайте. Если вам пришлось столкнуться с непреодолимыми трудностями, помните, что говорится в послании к римлянам, глава 10, стих 13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». А в стихах 9-10 сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава первая. Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асерофом, и Дизагавом, в расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сеир к Кадес-Варне. 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца говорил Моисей сынам Израилем все, что заповедал ему Господь о них. По убиении им Сигона, царя Морейского, который жил в Есивоне, и Ога, царя Васанского, который жил в Аштерофе, в Едрее, за Иорданом, в земле Моавитской, начал Моисей изъяснять закон сей и сказал: «Господь Бог наш говорил нам в Хариве и сказал: полно вам жить на горе сей. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амореев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край, и к берегам моря, в землю Ханаанскую и к Ливану, даже до реки великой, реки Ефрата. Вот я даю вам землю сию. Пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвой обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку и Иакову, им и потомству их. И я сказал вам в то время: не могу один водить вас. Господь, Бог ваш, размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими. Вы отвечали мне и сказали: хорошее дело велишь ты сделать. И взял я главных из колен ваших, мужей мудрых и испытанных, и сделал их начальниками над вами, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками, 10 начальниками и надзирателями по коленам вашим. И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд — дело Божье. А дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его. И дал я вам в то время повеление обо всем, что надлежит вам делать. И отправились мы от Харива, и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели по пути к горе Аморейской, как повелел Господь Бог наш, и пришли в Кадес-Варне. И сказал я вам: вы пришли к горе Аморейской, которую Господь Бог наш дает нам. «Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию, иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся». Но вы все подошли ко мне и сказали: «Пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам». Слово это мне понравилось. Я взял из вас 12 человек, по одному человеку от каждого колена. Они пошли, взошли на гору и дошли до долины Есхол и обозрели ее. И взяли в руки свои плодов земли и доставили нам, и принесли нам известие, и сказали: «Хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам, но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа Бога вашего». И роптали в шатрах ваших и говорили: «Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтоб

не верили Господу, Богу вашему, который шел пред вами путем, искать вам места, где остановиться вам ночью в огне, чтоб указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. И Господь услышал слова ваши, и разгневался, и поклялся, говоря: «Никто из людей сих, из всего злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Иефонин, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Господу. И на меня прогневался Господь за вас, говоря: и ты не войдешь туда. Иисус, сын Навин, который при тебе, он войдет туда, его утверди, ибо он введет Израиль во владение ею. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда. Им дам ее, и они овладеют ею. А вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю». И вы отвечали тогда и сказали мне: «Согрешили мы пред Господом, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш». И припоясались вы каждый ратным оружием своим, и безрассудно решились взойти на гору. Но Господь сказал мне: «Скажи им: не всходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. И я говорил вам, но вы не послушались и воспротивились повелению Господню, и по упорству своему взошли на гору. И выступил против вас Аммарей, живший на горе той, и преследовали вас так, как делают пчелы, и поражали вас на Сеире до самой Хормы. И возвратились вы и плакали пред Господом, но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. И пробыли вы в Кадесе много времени, сколько времени вы там были». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава вторая. «И обратились мы, и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеира. И сказал мне Господь, говоря: полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу, и народу дай повеление и скажи: вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас. Но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте, ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот 40 лет Господь Бог твой с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка. И шли мы мимо братьев наших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, путем равнины от Елафа и Ецион-Гавера, и поворотили, и шли к пустыне Моава. И сказал мне Господь: не вступай во вражду с Моавом, и не начинай с ним войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал я во владение сынам Лотовым. Прежде жили там Емимы, народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енаковы, и они считались между Рефаимами, как сыны Енаковы. Моавитяне же называют их Емимами. А на Сеире жили прежде Хореи, но сыны Исавовы прогнали их и истребили их от лица своего и поселились вместо их, так, как поступил Израиль с землей наследия своего, которую дал им Господь. Итак, встаньте и пройдите долину Заред. И прошли мы долину Заред. С тех пор, как

мы пошли в Кадес-Варни, как прошли долину Заред, минуло 38 лет. И у нас перевелся из среды стана весь род ходящих на войну, как клялся им Господь. Да и рука Господня была на них, чтоб истреблять их из среды стана, пока не вымерли. Когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли из среды народа, тогда сказал мне Господь, говоря: «Ты проходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ара, и приблизился к аммонитянам. Не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым». И она считалась землею Рефаимов. Прежде жили на ней Рефаимы. Аммонитяне же называют их Замзумимами. Народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Инаковы. И истребил их Господь пред лицом их, и изгнали они их, и поселились на месте их. Как он сделал для сынов Исавовых, живущих на Сеире, истребив пред лицом их хорреев, и они изгнали их, и поселились на месте их, и живут до сего дня. А аввеев, живших в селениях до самой Газы, Кафторимы, исшедшие из Кафтора, истребили и поселились на месте их. Встаньте, отправьтесь и перейдите поток Арнон. Вот я предаю в руки твои Сигона, царя Сивонского, Аммариянина и землю его. Начинай овладевать ею и веди с ним войну. С сего дня я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя. И послал я послов из пустыни Кедемов к Сигону, царю Есивонскому, со словами мирными, чтобы сказать: «Позволь пройти мне землею твоею, я пойду дорогою, не сойду ни направо, ни налево. Пищу продавай мне за серебро, и я буду есть, и воду для питья давай мне за серебро, я буду пить, только ногами моими пройду, так как сделали мне сыны Исава, живущие на Сеире, и моавитяне, живущие в Аре, доколе не перейду через Иордан в землю, которую Господь, Бог наш, дает нам». Но Сигон, царь Есивонский, не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь, Бог твой, ожесточил дух его, и сердце его сделало упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне. И сказал мне Господь: «Вот я начинаю предавать тебе Сигона и землю его, начинай овладевать землею его». И Сигон со всем народом своим выступил против нас на сражение в Яаце. И предал его Господь Бог наш в руки наши, и мы поразили его, и сынов его, и весь народ его, и взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей, не оставили никого в живых. Только взяли мы себе в добычу скот их и захваченное во взятых нами городах, от Ароира, который на берегу потока Арнона, и от города, который на долине, до Галаада не было города, который был бы неприступен для нас. Все предал Господь, Бог наш, в руки наши. Только к земле аммонитян ты не подходил, ни к местам близ потока Иавока, ни к городам на горе, ни ко всему, к чему не повелел нам Господь, Бог наш. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 3. «И обратились мы оттуда и шли к Васану, и выступил против нас на войну Ог, царь Васанский, со всем народом своим при Едреи. И сказал мне Господь: не бойся его, ибо я отдам в руку твою его и весь народ его, и всю землю его,
и ты поступишь с ним так, как поступил с Сигоном, царем аморейским, который жил в Есевоне. И предал Господь Бог наш в руки наши и Ога, царя Васанского, и весь народ его, и мы поразили его так, что никого не осталось у него в живых. И взяли мы в то время все города его. Не было города, которого мы не взяли бы у них, 60 городов, всю область Аргов, царства Ога Васанского. Все эти города укреплены были высокими стенами, воротами и запорами, кроме городов неукрепленных весьма многих. И предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном, царем Есивонским, предав заклятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми. Но весь скот и захваченные в городах взяли себе в добычу. И взяли мы в то время из рук двух царей аморейских землю сию, которая по эту сторону Иордана, от потока Арнона до горы Ермона. Сидоняне Ермон называют Сирионом, а аморей называют его Синером. Все города на равнине, весь Галаад и весь Васан до Салхи и Едреи, города царства Ога Васанского. Ибо только Ог, царь Васанский, оставался из Рефаимов. Вот Одр его, Одр железный, и теперь в Равве у сынов Аммоновых. Длина его 9 локтей, а ширина его 4 локтя, локтей мужских. Землю сию взяли мы в то время, начиная от Ароира, который у потока Арнона, и половину горы Галаада с городами ее отдал я колену Рувимову и Гадову. А остаток Галаада и весь Васан, царство Ога, отдал я половине колена Манассиина, всю область Аргов со всем Васаном. Иаир, сын Манассиин, взял всю область Аргов до пределов Гесурских и Маахских и назвал Васан по имени своему селениями Иаировыми, что и до ныне. Махиру дал я Галаад, а колену Рувимову и Гадову дал от Галаада до потока Арнона землю между потоком и пределом, до потока Иавока, предела сынов Аммоновых. Также равнину и Иордан, который есть и предел. От Кинерефа до моря равнины, моря Соленого, при подошве горы Фазги к востоку. И дал я вам в то время повеление, говоря: Господь Бог ваш дал вам землю сию во владение, все способные к войне, вооружившись, идите впереди братьев ваших, сынов Израилевых. Только жены ваши и дети ваши и скот ваш пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам. Доколе Господь не даст покоя братьям вашим, как вам, и доколе и они не получат во владение землю, которую Господь Бог ваш дает им за Иорданом, тогда возвратитесь каждый в свое владение, которое я дал вам. И Иисусу заповедал я в то время, говоря: глаза твои видели все, что сделал Господь Бог ваш с двумя царями сими, то же сделает Господь со всеми царствами, которые ты будешь проходить. Не бойся их, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас. И молился я Господу в то время, говоря: Владыка Господи, ты начал показывать рабу твоему величие твое и крепкую руку твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как твои, и с могуществом таким, как твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне Господь: полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю и к северу и к югу и к востоку, и посмотри глазами твоими,
потому что ты не перейдешь за Иордан сей. И дай наставление Иисусу, и укрепи его, и утверди его, ибо он будет предшествовать народу сему, и он разделит им на уделы землю, на которую ты посмотришь. И остановились мы на долине против Бев-Фегора. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 4. Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Ваал-Фегором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фегору, истребил Господь Бог твой из среды тебя. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все доныне. Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, о том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хориве, и когда сказал Господь мне: «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сынов своих». Вы приблизились и стали пред горою, и гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня: «Глас слов его вы слышали, но образа не видели, а только глас. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять, десятисловие, и написал его на двух каменных скрижалях. И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. А вас взял Господь и вывел вас из печи железной из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно. И Господь прогневался на меня за вас и клялся, что я не перейду за Иордан и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Я умру всей земле, не перешедши за Иордан, а вы перейдете,
и овладеете той доброй землею. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огнь поедающий, Бог ревнитель. Если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов твоих, и долго живши на земле вы развратитесь, и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не пробудете много времени на ней, но погибнете. И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, к которым отведет вас Господь. И будете там служить богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его. Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвою утвердил им. Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему? Слышал ли какой народ глас Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцей высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими? Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его. С неба дал Он слышать тебе глас свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова Его из среды огня. И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам великою силою своей из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, и ввести тебя, и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. Итак, знай ныне, и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его. И храни постановление Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе навсегда. Тогда отделил Моисей три города по эту сторону Иордана на восток солнца, чтоб убегал туда убийца, который убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему ни вчера, ни третьего дня, и чтоб, убежав в один из этих городов, остался жив. Бецер в пустыне, на равнине, в колене Рувимовом, и Рамов в Галааде, в колене Гадовым, и Голан в Васане, в колене Манассином. Вот закон, который предложил Моисей сынам Израилевым. Вот повеление, постановление и уставы, которые изрек Моисей сынам Израилевым по исшествии их из Египта. За Иорданом на долине против Беффигора в земле Сигона, царя Аморейского, жившего в Есивоне,
которого поразил Моисей с сынами Израилевыми по исшествии их из Египта. И овладели они землей его и землей Ога, царя Васанского, двух царей Аморейских, которые за Иорданом к востоку солнца, начиная от Ароера, который лежит на берегу потока Арнона, до горы Сиона, она же Ермон, и всею равниною по эту сторону Иордана к востоку, до самого моря равнины при подошве Фаски. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава пятая. И созвал Моисей весь Израиль и сказал им: «Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хориве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он тогда сказал: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя его напрасно. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Не делай в он и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего». Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака, громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях, и дал их мне. И когда вы услышали глас из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали: «Вот показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое, и глас его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глас Господа Бога нашего, то умрем».
ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глаз Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива? Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь, Бог наш, и пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь, Бог наш, и мы будем слушать и исполнять. И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь: слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе. Все, что не говорили они, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Пойди, скажи им: возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останься со мною, и я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которые ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш, не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы, и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава шестая. Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедуют тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда же введет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа, Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Ему, и Его именем клянись. Не последуй иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас, ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в Массе. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы Его и постановления, которые Он заповедал тебе. И делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел добрую землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим,
и чтобы он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою, и явил Господь знамения и чудеса великие, и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его пред глазами нашими, а нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам».

0: Здравствуйте! Вновь в эфире звучат слова истины, слова Божьи. Удивительное путешествие по Библии продолжается. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на очередную программу «Вечная истина». На наших занятиях мы постепенно разбираем всю Библию, и в этот раз мы подошли к книге «Псалтырь». Мы уже изучали несколько псалмов благословенного человека и псалом «Молитву». Давайте прочитаем вместе псалом 54 и попробуем понять переживания Давида во время его написания. «Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня, я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого. Ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня». Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет напал на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря и бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду вопиять, и Он услышит голос мой. Избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст поколебаться Он праведнику. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих, а я на Тебя, Господи, уповаю». В предыдущих программах я уже несколько раз говорил о том, что исторический контекст псалмов можно получить, прочитав первую и вторую книги царств, а также ту часть из книг Паралипоменон, в которой повторяется рассказ о том же историческом отрывке. В заглавии этого псалма не указывается, в какой момент истории он был написан. Но это видно из самого содержания псалма. Основываясь на отрывке, в самом сердце псалма 54-го мы предполагаем, что Давид написал его сразу после того, как он получил страшное сообщение. Давид узнал, что его сын Авессалом, которого Давид очень любил, получил совет, чтобы изнасиловать всех жен своего отца на крыше царских покоев на виду у всего народа израильского. Это действие было настроено против Давида, чтобы спровоцировать его приступить к бою с войсками Авессалома без соответствующей подготовки. Этот ужасный поступок также был направлен на то, чтобы сосредоточить внимание людей и привлечь их на сторону Авессалома или Давида. Человек по имени Ахитофел посоветовал Авессалому совершить это кощунство. Ахитофел был лучшим другом и верным советником Давида. Можете ли вы представить, как человек, написавший «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, чаша моя преисполнена, во все дни жизни моей и многие дни», и этот человек мог написать Псалом 54. Прочитав Псалом 22, можно подумать, что всю свою жизнь его автор провел, сидя целыми днями у журчащего горного потока, присматривая за овцами. Вы можете подумать, что у автора этого пастушьего псалма никогда не было никаких проблем. Он никогда не жил настоящей жизнью и не сталкивался с тем, с чем сталкиваетесь вы в реальном мире. Прислушайтесь к тому, как Давид описывает свои эмоциональные переживания в 54-м псалме. Он говорит «Я стенаю». Давид сокрушен горестью. Он говорит «Я взываю». Это весьма интересное наблюдение. Пословица гласит «пустая бочка гудит громче». Если ударить по стенке сосуда с маслом, то можно услышать глухой и негромкий гул. Но если ударить по такому же сосуду, когда он пуст, то звук будет громкий и звенящий. Нам было велено исполняться Святым Духом. Мои родные могут вам сразу сказать, когда я наполнен Святым Духом. Я не создаю много шума. Но когда я не наполнен Святым Духом, я создаю очень много шума. Полагаю, что в своем 54-м псалме Давид дает нам знать, что в то время он не был исполнен Святым Духом. То есть он не был исполнен Святого Духа в то время, когда происходили события, описанные в 54-м псалме. В тот момент своей жизни Давид не говорил «Господь, пастырь мой». В это время Давид сам стал пастырем своей жизни, и это привело его ко греху. Давид совершил грех прелюбодеяния и убийства и старался это скрыть. Давид не пребывал в общении с Богом. Было разорвано то отношение, которое он описал в этих прекрасных словах «Господь, пастырь мой». Уже тогда Давид отдавал плату за последствия своего греха. Он пожинает горькие плоды своего непослушания, говоря «Я стенаю в горести моей и взываю, ибо сосуд мой пуст». Продолжая описывать свое эмоциональное состояние, Давид говорит «Сердце мое трепещет во мне». Как я уже упоминал, книга Иова была написана страждущему сердцу. Также и все другие поэтические книги Библии содержат в себе в той или иной степени послание к страждущим сердцам. Сердце Давида переполнено болью, его сердце разбито. Он говорит: «Страх и ужас объяли меня». Помните, что этот же человек некогда написал: «Не убоюсь зла». И теперь, имея дело со своим грехом, он пишет: «Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня из-за того, что происходит в жизни моей». Давид пишет: «Я видел насилие и раздоры, людей убивают, идет война, и она весьма пагубна». Первая реакция Давида на все это: «И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы, далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне». Потом Давид делает паузу в своем псалме для размышления. Случалось ли когда-либо в вашей жизни так, что, когда вы переживаете кризисную ситуацию, особенно если эта проблема появилась внезапно, то ваша первая реакция – это бегство? «О, только бы поскорее вырваться отсюда! О, если бы я только мог куда-то убежать! Только бы мне убежать куда подальше и оставаться там, пока все не пройдет! Кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы». Бегство или паника часто являются нашей первой реакцией в ответ на трудные или трагические обстоятельства. Но очень часто наша первоначальная реакция не соответствует той, которую Бог хочет от нас видеть в конечном счете. Его благодать работает в нас для того, чтобы после некоторых размышлений мы не прибегали к бегству. Некоторое время спустя Давид преодолел желание просто взметнуться на крыльях, как голубь, и скрыться от своих трагических обстоятельств. После этого Давид приходит к другому заключению. Мы читаем его слова: «Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня». Давид никогда не сомневается в спасении Господнем. Мы читаем: «Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой». Тогда Давид получает ответ на свой вопрос. Очевидно, Бог обращает монолог Давида в диалог. Это мы можем проследить во многих псалмах-молитвах. Теперь мы видим, как Давид говорит, что Бог уже спас его. Хотя это еще не произошло, Давид абсолютно уверен в том, что Бог спас его уже. На языке евреев, если пророк говорил о том, что Бог пообещал сделать, то он использовал прошедшее время. Ведь если Бог обещает что-либо сделать, то это можно считать уже совершенным. Давид уверен в том, что Бог освободит его и его воинов от восстания, которое было поднято его сыном Авессаломом, когда тот попытался скинуть Давида с трона. И Бог спас Давида. Давид показывает нам, что это освобождение еще не наступило, так как он говорит: «Бог услышит и поразит их всех». Помните, что при рассмотрении второй книги царств мы видели, как Авессалом повернул весь народ против Давида? Но Бог использовал верных мужей Давидовых для того, чтобы спасти Давида и освободить весь народ от Авессалома. Давид говорит об эмоциональном настрое, который немногие из нас переживали, хотя в своей жизни мы в какой-то степени, возможно, и переживаем его. Случалось ли вам когда-либо испытывать скорбь? Приходилось ли вам сталкиваться с ужасом? Сегодня мы наблюдаем бурное развитие террористического движения. Некоторые люди действуют по убеждению, что от других можно добиться чего угодно, если их терроризировать. То есть сегодня вымогательство стало способом манипулировать людьми. А вы когда-либо на себе испытывали террор? Я имею в виду в буквальном смысле этого слова. Случалось ли с вами что-то такое, что поразило бы вас своим ужасом? Если сейчас или когда-либо раньше вам приходилось с этим иметь дело, то вы поймете эмоциональный настрой Давида на страницах Библии. Давид в своих переживаниях был там, где сейчас находитесь вы или находились раньше. Давид знал, как справиться с такими эмоциями, как страх и ужас, и с проблемами, вызванными этими эмоциями. В Псалме 54 Давид описывает такие эмоции, как страх и ужас. Давид говорит: «Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня». Давид молится к Богу: «Боже, есть лишь один выход из этой ситуации. Ты должен прийти и спасти меня. Ибо если ты не придешь на помощь, мне не на кого надеяться. Именно поэтому я к тебе взываю». Взывая к Господу, Давид дает нам пример того, как мы должны поступать, когда мы в своей жизни сталкиваемся с трагическими обстоятельствами. Он говорит: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Эти прекрасные слова утешения, поддержки и наставления для страждущих сердец. «Я не знаю, что вас тяготит, и вы не знаете, от чего тяжело мне. Мы можем сидеть рядом, но не иметь ни малейшего понятия, что происходит в сердце другого. Если бы вы знали о проблемах людей, сидящих у вас справа или слева, вы наверняка не захотели бы поменяться с ними местами. У каждого из нас есть свои проблемы. Некоторые из нас могут быть весьма отягчены ими. Возможно, во время войны или национальной трагедии мы переживаем такие эмоции, о которых говорил Давид в 54-м псалме. Возможно, сейчас нам не приходится иметь дело с подобными переживаниями, но в будущем мы можем с ними столкнуться. Даже сама мысль о ядерной войне вызывает страх и ужас. Каждому из нас придется пережить смерть близких людей и другие трагедии в личной жизни. Жизнь каждого из нас обозначится болью. Но когда боль придет, поражая вас страхом и ужасом, обратитесь к 54-му псалму и возложите на Господа заботы ваши. Именно так поступил Давид. И он советует нам с вами сделать то же в псалме 54-м. Причина этой внутренней трагедии находится в центре предмета описания этого псалма. Мы читаем: «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий, простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой». Когда вас предает очень близкий друг, вы переживаете трагические обстоятельства. И не только потому, что вы столкнулись с какого-либо рода проблемами, но потому, что дорогой сердцу друг отвернулся от вас. Это, наверное, самая тяжелая обида, которую можно нанести. Приходилось ли вам когда-либо переживать такое в своей жизни? Предавал ли вас так близкий друг? В греческом тексте Нового Завета есть слово «кайнония», которое переводится как «общение». И это означает нечто похожее на партнерство. Другими словами, имеется в виду, что между двумя людьми существует завет, который делает их партнерами. Они посвящены друг другу. Когда Иисус говорил своим апостолам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга», Он давал им новую заповедь, которая в свою очередь вела к Новому Завету. Они заключили друг с другом завет о том, что они будут любить друг друга. Этот завет создал новую общину, общину любви, небольшую небесную колонию, где люди посвящают себя тому, чтобы любить друг друга. Вся эта концепция носит название «кайнония» в Новом Завете. В Ветхом Завете это же понятие на древнееврейском называлось «хесед». Давид переживал хесед со своими воинами. У Давида было общение на уровне хесед с человеком по имени Урия Хиттиянин, ведь он был одним из сильных мужей Давидовых. Самое плохое в грехе Давида было не то, что он совершил прелюбодеяние с Версавией, но то, что он убил Урию. Давид предал тот завет хесед, положенный между ним и Урией Хиттиянином. Предательство этого посвящения перед Урией Хиттиянином, одним из верных людей Давида, было самым обидным в грехе Давида. Такой мошенник, как Иаков, обманул своего отца Исаака, а потом Иакова обманул его дядя Лаван. Так Бог дисциплинирует обманщиков. Давид предал партнерство с Урией Хиттиянином, и теперь сердце Давида разбито, когда его близкий друг и верный советчик Ахитофел предает то близкое общение, которое существует между ним и Давидом. Предательство Ахитофела составляет часть того пира последствий Давида. Давид посеял семя предательства, когда он приступил хесед с Урией, и теперь Давид пожинает плоды того, что он посеял. Таким образом, Давид отчасти ответственен за те трагические последствия, которые он переживает в своей жизни. Идея, которую Давид хочет донести нам в Псалме 54, это не выяснение того, кто виноват. Давид не пытается кого-то обвинить, повествуя нам об этих трагических обстоятельствах в своей жизни. В этом псалме Давид говорит нам, что делать при таких трагических обстоятельствах. Он советует нам предоставить все свои обстоятельства Богу, независимо от того, мы ли ответственны за их наступление, или они кажутся порождениями непонятного хаоса. Никогда не забывайте, что в псалме 54 Давид показывает нам, что нужно делать, когда мы переживаем страх и ужас, трепет и внутреннюю боль. «Возложи на Господа заботы твои, что бы это ни было, и Он поддержит тебя». И, во-первых, нам нужно возложить на Господа наше греховное иго. Вы когда-либо совершали это? Если нет, то вы не сможете возложить на Него и что-либо другое, что тяготит вас. Сначала вам нужно довериться Ему с долгом своего греха, а потом вы сможете возложить на Него и другие ваши заботы, и Он поддержит вас.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Удивительная поэтическая книга псалмов заключает в себя массу ярких эмоций и переживаний. Вы всегда найдете в ней добрый совет. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дышим, слагая песни и стихи Создателю Всевышнему. Дождь. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь. Псалом 146:8. Тучка дождик пролила, засмеялась земля. Все роски спешат умыться, каплями небес напиться. С неба дождик Бог послал, чтоб ты урожай собрал, чтоб, вкушая плод земли, Богу славу вознесли. Детская. Счастлив тот, кто дружит с Богом, дружбой этой дорожит, с благодарностью глубокой каждый день к нему спешит. Кто хранит в своем сердечке наставления Отца, как послушная овечка узнает голос Христа. Счастлив тот, кто с малых лет любит чистый Божий свет.

Случай из жизни. Это произошло в Сибири, в окрестностях города Нарыма. Было лето 1946 года. Посреди леса на большой поляне на пригорке стояли несколько деревянных бараков, в которых жили семьи ссыльных. Под горкой протекала небольшая речка, через которую ссыльные и рабочие сделали небольшой деревянный мост. В эти дни все рабочие занимались сенокосом. В один прекрасный день произошло неожиданное событие, о котором потом еще часто говорили и вспоминали. С раннего утра все рабочие, женщины и мужчины, находились на сенокосе. К обеду они все собирались в кухне, где стоял длинный стол со скамейками. Сев за стол, люди стали обедать. Рядом стояла пара лошадей, запряженная в телегу. Неожиданно лошади стали всхрипывать, придать ушами и бить копытами о землю. Первым забеспокоился конюх, дядя Ота, и глянул в ту сторону, куда смотрели лошади. Со стороны леса к ним приближался бурый комочек, который медленно увеличивался в размерах. Через несколько секунд конюху стало ясно, что это большой бурый медведь. «Люди, в нашу сторону идет медведь!» — с тревогой в голосе сказал он. Все поскакивали со своих мест и, сгрудившись около конюха, стали смотреть в сторону леса, куда показывал рукой конюх. Медведя уже хорошо было видно. Он медленным шагом уверенно приближался к мосту через речку. В этот момент со стороны речки прибежали перепуганные дети, которые там купались. «Медведь! Медведь! Он идет в нашу сторону!» Кто-то из взрослых сказал: «Что же нам делать? Ведь у нас даже ружья нету!» Несколько женщин стали громко молиться: «Господи, спаси нас от этого медведя, ведь ты все можешь!» Вдруг заговорил один мужчина, он был родом из Прибалтики: «Успокойтесь все и не шумите, медведь нас еще не увидел. Медведи близоруки от роду и не унюхал, потому что ветер дует в нашу сторону». Затем, подойдя к телеге, он попросил других мужчин помочь ему быстро снять одно колесо. «Что? Колесо? Зачем оно тебе?» – спросили его удивленно. «С помощью этого колеса я попытаюсь прогнать медведя», – ответил эстонец. Через несколько минут он держал деревянное колесо, обвитое металлом, в своих руках. Все с большим недоумением смотрели то на него с колесом в руках, то на медведя, который уже приблизился к мосту на расстоянии нескольких десятков шагов. Что на медведя охотились ружьем, капканом, ножом и рогатиной, было многим известно, но при помощи деревянного колеса этого еще никто никогда не видел и не слышал. Медведь остановился в нескольких шагах перед мостом и стал усиленно все обнюхивать. Людей на пригорке он не видел и не чувствовал, потому что ветер дул от него в противоположную сторону. В тот момент, когда медведь опять тронулся вперед, эстонец силой пустил колесо в сторону моста, которое покатилось вниз, быстро набирая скорость. Медведь медленно шел по мосту, обнюхивая каждое бревно, не подозревая о колесе, которое очень быстро приближалось к мосту. Резко подняв голову, он увидел незнакомый предмет, который с сильным грохотом быстро приближался к нему. Развернувшись, медведь во всю прыть пустился на утек. В нескольких метрах за мостом колесо догнало его и со всего маха ударило медведя в зад. Громко рявкнув, медведь рухнул на землю и затих. Несколько минут все с большим напряжением смотрели на лежащего медведя, но он больше не шевелился. Сначала шагом, затем уже бегом все побежали к медведю и убедились, что он мертв. Рядом с медведем лежало колесо, которое до смерти перепугало и убило его. Со всех сторон посыпались радостные возгласы в адрес удачного охотника. «Молодец! Надо же, догадался таким простым методом уложить матерого медведя!» «Друзья мои, моей заслуги тут нет. Благодарите лучше Бога, который в нужный момент послал верную мысль и направил колесо прямо на медведя», — ответил скромно эстонец. Всеобщей радости не было конца, ведь теперь некоторое время все могли есть мясо, которого уже давно не ели. С медведя сняли шкуру, а мясо поделили на всех поровну. Медвежью шкуру высушили и положили в бараки на пол.
Потом еще часто все вспоминали, как Бог избавил всех от этого грозного зверя, и притом очень простым способом. Слава ему за это! Эту историю мне рассказал мой друг дядя Федя Шумахер. Ему в ту пору было 7 лет. Он вместе со своими родителями, братьями и сестрами жил в одном из бараков в лесу. Его отец был конюхом. Йоханнес Дирксен.

Как часто мы не ценим. Наша церковь – утешение, и церковь Альфа и Омега уже 2 года проводит евангелизацию на кладбище. Братья и сестры беседуют с людьми, пришедшими отдать дань своим родным и близким. Они раздают духовную литературу, исполняют гимны. Рассказывая об Иисусе Христе, дарят новые заветы. Многие внимательно слушают, задают вопросы и с удовольствием берут книги. Но, конечно, не всегда все гладко. Некоторые отрицают все и не хотят слушать, но мы молимся и за тех, кто принимает и кто отрицает, чтобы посеянное семя попало на плодородную почву и в нужное время проросло. Мы вспоминаем тех, кого уж с нами нет. На кладбище идет народ, ведь так заведено. У нас традиция такая много лет, а кто установил ее, узнать нам не дано. Но мир идет, чтобы воздать тем дань, которых в жизни не ценили иногда. Вот сын пал на могилу. Мама, встань! Прости меня, что огорчал тебя всегда. Ты за меня молилась и просила: сынок, уймись, оставь греховный мир, пред Господом покайся. Но я лишь грубо отвечал: ты надоела, отвяжись. А чей-то голос одобрял: ты молодец, мужайся. Зачем идти у матери на поводу? Ведь жить тебе без Бога интересней. Гуляй и развлекайся, тебе я помогу. Мы завоюем этот мир с тобой вместе. Вдруг стало ясно мне, ведь жизнь я загубил, опутал дьявол меня сетью с головы до ног. Но ты, родная, все молилась, чтоб Бог остановил, открыл мне очи на грехи и выбраться помог. Ты слышишь, мама? Живу я с Господом теперь, и в жизни вечной встречусь я с тобой. Теперь и для меня открыта в небо дверь, и я войду туда, как блудный сын домой. Случайно мы услышали такое откровение, всю душу изливал сын матери своей. Просил он беззаветно для себя прощения, боль сердца своего открыл он перед ней. Как часто в жизни мы не ценим, что дано, и дорогого человека не слушаем совет. Его любовь и слезы отвергнуты давно, а сокрушаемся тогда, когда его уже нет. Валентина Гребенникова, Казахстан.

христианские новости со всего мира. Вселенский патриарх требует признания гражданских прав христиан Турции. Вселенский патриарх Варфоломей I Константинопольский требует, чтобы христиане Турции имели равные права с мусульманами как в самой стране, так и во всей Европе, сообщает Агнус со ссылкой на Asian News. Он призвал турецкое правительство признать права религиозных меньшинств. Он обратился со своей просьбой во время визита в страну членов Европарламента из Германии, один из которых имеет турецкое происхождение. Разве это не повод для того, чтобы радоваться тому, что наши братья, мусульмане, принимают активное участие в общественной жизни европейских стран, о чем свидетельствует присутствие здесь сегодня немецкого члена Европейского парламента турецкого происхождения Сэмми Оздемира, заявил Варфоломей I во время встречи. Мы хотим не только свободы, чтобы прославлять нашу веру в наших церквах, но и признание всех гражданских прав таких же, как у наших соотечественников-мусульман в Турции. Варфоломей I затронул также спорный вопрос о требовании Турции, чтобы Вселенский патриарх был турецкого происхождения. Патриарх сообщил, что он уже обращался со всеми этими призывами к правительству Анкары, но так и не получил ни положительного, ни отрицательного ответа. Католические епископы Южной Америки выступают за причастие через интернет. Католические епископы Южной Америки предложили использовать интернет для евангелизации молодежи. Они хотят дать возможность молодым верующим принимать участие в мессе по интернету, сообщает Телеграф. Причащаться молодые люди будут, положив пресный хлеб перед экраном компьютера для его освещения. Ватикан утверждает, что интернет-месса не заменит личного участия в богослужении. Идея евангелизации молодежи с помощью интернета обсуждалась на первой конференции католических епископов Южной Америки, проходившей в начале мая впервые за последние десятилетия. Сторонники идеи утверждают, что без этого невозможно привлечь молодое поколение. Они также считают, что интернет-месса поможет сократить разрыв в достижениях евангелизации между католической и протестантской церквами. Протестантам удается привлечь гораздо больше молодежи, потому что у них в 17 раз больше священников, считают католические епископы. Они надеются таким образом компенсировать недостаток клириков в некоторых областях. Однако Папа Римский не поддержал эту идею. В Sacramentum Caritatis, документе, касающемся Евхаристии, который Папа выпустил в феврале, он утверждает, что причастие через интернет или другие информационные ресурсы не обладает духовным значением. Шотландские христиане возмущены планами проведения языческого празднества. Многие шотландские христиане возмущены решением Эдинбургского университета о проведении на его территории языческого празднества, сообщает Благовест-Инфо. Эдинбургский университет удовлетворил прошение Международного языческого общества о проведении своего праздника на территории этого вуза, неподалеку от городского рынка трав, где в XVI-XVII веках сжигали ведьм и еретиков. Гнев христиан вызвало то обстоятельство, что незадолго до этого руководство университета запретило проводить на его территории христианский семинар на тему гомосексуализма, организаторы которого хотели доказать, что Библия осуждает однополые связи. «Добро пожаловать, все ведьмы, друиды, шаманы и прочие язычники доброй воли», говорится на интернет-сайте Языческой Федерации Шотландии. Налицо явно двойные стандарты, считает представитель католической церкви Шотландии Саймон Деймс. А по мнению сотрудника христианского профсоюза Эдинбургского университета Мэтью Тиндейла, речь идет о явной дискриминации. Язычникам разрешено говорить о своей религии на территории университета, однако христианам этого не разрешают. Раздел ведет Катерина Хертель.

0: Папа, папа!
1: Что, доченька?
0: Пойдем баю-бай.
1: Ну хорошо, пойдем. Ложись, глазки закрывай. Давай я тебя одеялком укрою.
0: Пап, спой мне песенку мою, любимую.
1: Ну хорошо, слушай. Спи, засыпай, моя доченька, баю.

тот сад неземной. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2:9. Поглядеть хоть одним бы глазком на тот сад, где Адам жили с Евой, со зверями другими, со львом, пока плод не вкусили от древа, от запретного древа Творца захотелось познания иного, а ведь слышали Бога Отца, и внимал Он их каждому слову. Да, мне хочется тоже порой ощущений чуть-чуть приземленных, но Господь говорит мне: «Постой, так легко ускользнуть по наклонной. Вверх трудней, но блаженнее путь и душа, упоенная в Боге. О, Господь мой, со мною прибудь, без Тебя я слаба на дороге. Иисус, воспеваю Твой рай, где не будет ни смерти, ни ада. Своим словом меня укрепляй, оно ищущим Бога награда. Рай – нет дней и печальных ночей, только свет нескончаемой славы от Христовых прекрасных очей и от лика венчальной оправе. Новый мир, совершенный, другой, безграничное ясное небо уготовил Господь дорогой, где из смертных никто еще не был. Жаль, Эдемский не видел сад, Бог лишил нас его за беспечность, но Господь Иисус будет рад верным дать свою райскую вечность. Валентина Гербер.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hoffnungswelle.de.

Красота! Правильно дышится в лесу, на берегу у речки, и небо, как бы на весу, и облака овечки. Кусты купаются в воде, и небо необъятность, неописуемой красе изящество, опрятность. И эту красоту земли зрим, обоняем, слышим.

Случай из жизни. Это произошло в Сибири, в окрестностях города Нарыма. Было лето 1946 года. Посреди леса на большой поляне на пригорке стояли несколько деревянных бараков, в которых жили семьи ссыльных. Под горкой протекала небольшая речка, через которую ссыльные рабочие сделали небольшой деревянный мост. В эти дни все рабочие занимались сенокосом. В один прекрасный день произошло неожиданное событие, о котором потом еще часто говорили и вспоминали. С раннего утра все рабочие, женщины и мужчины, находились на сенокосе. К обеду они все собирались к кухне, где стоял длинный стол со скамейками. Сев за стол, люди стали обедать. Рядом стояла пара лошадей, запряженная в телегу. Неожиданно лошади стали всхрипывать, придать ушами и бить копытами о землю. Первым забеспокоился конюх, дядя Ота, и глянул в ту сторону, куда смотрели лошади. Со стороны леса к ним приближался бурый комочек, который медленно увеличивался в размерах. Через несколько секунд конюху стало ясно, что это большой бурый медведь. «Люди, в нашу сторону идет медведь!» — с тревогой в голосе сказал он. Все поскакивали со своих мест и, сгрудившись около конюха, стали смотреть в сторону леса, куда показывал рукой конюх. Медведя уже хорошо было видно. Он медленным шагом уверенно приближался к мосту через речку. В этот момент со стороны речки прибежали перепуганные дети, которые там купались. «Медведь! Медведь! Он идет в нашу сторону!» Кто-то из взрослых сказал: «Что же нам делать? Ведь у нас даже ружья нету!» Несколько женщин стали громко молиться: «Господи, спаси нас от этого медведя, ведь ты все можешь!» Вдруг заговорил один мужчина, он был родом из Прибалтики: «Успокойтесь все и не шумите, медведь нас еще не увидел. Медведи близоруки от роду и не унюхал, потому что ветер дует в нашу сторону». Затем, подойдя к телеге, он попросил других мужчин помочь ему быстро снять одно колесо. «Что? Колесо? Зачем оно тебе?» – спросили его удивленно. «С помощью этого колеса я попытаюсь прогнать медведя», – ответил эстонец. Через несколько минут он держал деревянное колесо, обвитое металлом, в своих руках. Все с большим недоумением смотрели то на него с колесом в руках, то на медведя, который уже приблизился к мосту на расстоянии нескольких десятков шагов. Что на медведя охотились с ружьем, капканом, ножом и рогатиной, было многим известно, но при помощи деревянного колеса этого еще никто никогда не видел и не слышал. Медведь остановился в нескольких шагах перед мостом и стал усиленно все обнюхивать. Людей на пригорке он не видел и не чувствовал, потому что ветер дул от него в противоположную сторону. В тот момент, когда медведь опять тронулся вперед, эстонец силой пустил колесо в сторону моста, которое покатилось вниз, быстро набирая скорость. Медведь медленно шел по мосту, обнюхивая каждое бревно, не подозревая о колесе, которое очень быстро приближалось к мосту. Резко подняв голову, он увидел незнакомый предмет, который с сильным грохотом быстро приближался к нему. Развернувшись, медведь во всю прыть пустился на утек. В нескольких метрах за мостом колесо догнало его и со всего маха ударило медведя в зад. Громко рявкнув, медведь рухнул на землю и затих. Несколько минут все с большим напряжением смотрели на лежащего медведя, но он больше не шевелился. Сначала шагом, затем уже бегом все побежали к медведю и убедились, что он мертв. Рядом с медведем лежало колесо, которое до смерти перепугало и убило его. Со всех сторон посыпались радостные возгласы в адрес удачного охотника. «Молодец! Надо же, догадался таким простым методом уложить матерого медведя!» «Друзья мои, моей заслуги тут нет. Благодарите лучше Бога, который в нужный момент послал верную мысль и направил колесо прямо на медведя», — ответил скромно эстонец. Всеобщей радости не было конца, ведь теперь некоторое время все могли есть мясо, которого уже давно не ели. С медведя сняли шкуру, а мясо поделили на всех поровну. Медвежью шкуру высушили и положили в бараки на пол.
Потом еще часто все вспоминали, как Бог избавил всех от этого грозного зверя, и притом очень простым способом. Слава ему за это! Эту историю мне рассказал мой друг дядя Федя Шумахер. Ему в ту пору было 7 лет. Он вместе со своими родителями, братьями и сестрами жил в одном из бараков в лесу. Его отец был конюхом. Йоханнес Дирксен.

часто мы не ценим. Наша церковь – утешение, и церковь Альфа и Омега уже 2 года проводит евангелизацию на кладбище. Братья и сестры беседуют с людьми, пришедшими отдать дань своим родным и близким. Они раздают духовную литературу, исполняют гимны. Рассказывая об Иисусе Христе, дарят новые заветы. Многие внимательно слушают, задают вопросы и с удовольствием берут книги. Но, конечно, не всегда все гладко. Некоторые отрицают все и не хотят слушать, но мы молимся и за тех, кто принимает и кто отрицает, чтобы посеянное семя попало на плодородную почву и в нужное время проросло. Мы вспоминаем тех, кого уж с нами нет. На кладбище идет народ, ведь так заведено. У нас традиция такая много лет, а кто установил ее, узнать нам не дано. Но мир идет, чтобы воздать тем дань, которых в жизни не ценили иногда. Вот сын пал на могилу. Мама, встань! Прости меня, что огорчал тебя всегда. Ты за меня молилась и просила: сынок, уймись, оставь греховный мир, пред Господом покайся. Но я лишь грубо отвечал: ты надоела, отвяжись. А чей-то голос одобрял: ты молодец, мужайся. Зачем идти у матери на поводу? Ведь жить тебе без Бога интересней. Гуляй и развлекайся, тебе я помогу. Мы завоюем этот мир с тобой вместе. Вдруг стало ясно мне, ведь жизнь я загубил, опутал дьявол меня сетью с головы до ног. Но ты, родная, все молилась, чтоб Бог остановил, открыл мне очи на грехи и выбраться помог. Ты слышишь, мама? Живу я с Господом теперь, и в жизни вечной встречусь я с тобой. Теперь и для меня открыта в небо дверь, и я войду туда, как блудный сын домой. Случайно мы услышали такое откровение, всю душу изливал сын матери своей. Просил он беззаветно для себя прощения, боль сердца своего открыл он перед ней. Как часто в жизни мы не ценим, что дано, и дорогого человека не слушаем совет. Его любовь и слезы отвергнуты давно, а сокрушаемся тогда, когда его уже нет. Валентина Гребенникова, Казахстан.

христианские новости со всего мира. Вселенский патриарх требует признания гражданских прав христиан Турции. Вселенский патриарх Варфоломей I Константинопольский требует, чтобы христиане Турции имели равные права с мусульманами как в самой стране, так и во всей Европе, сообщает Агнус со ссылкой на Asian News. Он призвал турецкое правительство признать права религиозных меньшинств. Он обратился со своей просьбой во время визита в страну членов Европарламента из Германии, один из которых имеет турецкое происхождение. Разве это не повод для того, чтобы радоваться тому, что наши братья, мусульмане, принимают активное участие в общественной жизни европейских стран, о чем свидетельствует присутствие здесь сегодня немецкого члена Европейского парламента турецкого происхождения Сэмми Аздемира, заявил Варфоломей I во время встречи. Мы хотим не только свободы, чтобы прославлять нашу веру в наших церквах, но и признание всех гражданских прав таких же, как у наших соотечественников-мусульман в Турции. Варфоломей I затронул также спорный вопрос о требовании Турции, чтобы Вселенский патриарх был турецкого происхождения. Патриарх сообщил, что он уже обращался со всеми этими призывами к правительству Анкары, но так и не получил ни положительного, ни отрицательного ответа. Католические епископы Южной Америки выступают за причастие через интернет. Католические епископы Южной Америки предложили использовать интернет для евангелизации молодежи. Они хотят дать возможность молодым верующим принимать участие в мессе по интернету, сообщает Телеграф. Причащаться молодые люди будут, положив пресный хлеб перед экраном компьютера для его освещения. Ватикан утверждает, что интернет-месса не заменит личного участия в богослужении. Идея евангелизации молодежи с помощью интернета обсуждалась на первой конференции католических епископов Южной Америки, проходившей в начале мая впервые за последние десятилетия. Сторонники идеи утверждают, что без этого невозможно привлечь молодое поколение. Они также считают, что интернет-месса поможет сократить разрыв в достижениях евангелизации между католической и протестантской церквами. Протестантам удается привлечь гораздо больше молодежи, потому что у них в 17 раз больше священников, считают католические епископы. Они надеются таким образом компенсировать недостаток клириков в некоторых областях. Однако Папа Римский не поддержал эту идею. В Sacramentum Caritatis, документе, касающемся Евхаристии, который Папа выпустил в феврале, он утверждает, что причастие через интернет или другие информационные ресурсы не обладает духовным значением. Шотландские христиане возмущены планами проведения языческого празднества. Многие шотландские христиане возмущены решением Эдинбургского университета о проведении на его территории языческого празднества, сообщает Благовест-Инфо. Эдинбургский университет удовлетворил прошение Международного языческого общества о проведении своего праздника на территории этого вуза, неподалеку от городского рынка трав, где в XVI-XVII веках сжигали ведьм и еретиков. Гнев христиан вызвало то обстоятельство, что незадолго до этого руководство университета запретило проводить на его территории христианский семинар на тему гомосексуализма, организаторы которого хотели доказать, что Библия осуждает однополые связи. «Добро пожаловать, все ведьмы, друиды, шаманы и прочие язычники доброй воли», говорится на интернет-сайте Языческой Федерации Шотландии. Налицо явно двойные стандарты, считает представитель католической церкви Шотландии Саймон Деймс. А по мнению сотрудника христианского профсоюза Эдинбургского университета Мэтью Тиндейла, речь идет о явной дискриминации. Язычникам разрешено говорить о своей религии на территории университета, однако христианам этого не разрешают. Раздел ведет Катерина Хертель.

0: Папа, папа.
1: Что, доченька?
0: Пойдем баю-бай.
1: Ну хорошо, пойдем. Ложись, глазки закрывай. Давай я тебя одеялком укрою.
0: Пап, спой мне песенку мою, любимую.
1: Ну хорошо, слушай. Спи, засыпай, моя доченька, баю-бай.

тот сад неземной. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2:9. Поглядеть хоть одним бы глазком на тот сад, где Адам жили с Евой, со зверями другими, со львом, пока плод не вкусили от древа, от запретного древа Творца захотелось познания иного, а ведь слышали Бога Отца, и внимал Он их каждому слову. Да, мне хочется тоже порой ощущений чуть-чуть приземленных, но Господь говорит мне: «Постой, так легко ускользнуть по наклонной. Вверх трудней, но блаженнее путь и душа, упоенная в Боге. О, Господь мой, со мною прибудь, без Тебя я слаба на дороге. Иисус, воспеваю Твой рай, где не будет ни смерти, ни ада. Своим словом меня укрепляй, оно ищущим Бога награда. Рай – нет дней и печальных ночей, только свет нескончаемой славы от Христовых прекрасных очей и от лика венчальной оправе. Новый мир, совершенный, другой, безграничное ясное небо уготовил Господь дорогой, где из смертных никто еще не был. Жаль, Эдемский не видел сад, Бог лишил нас его за беспечность, но Господь Иисус будет рад верным дать свою райскую вечность. Валентина Гербер.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске, озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».